иметь тело здоровое. Говорит безумный: посмотри на соседа моего, в грехах коснеющего, посмотри, как цветет здоровьем тело его. Неправда, что грехи душевные вредят телу? Погоди, безумный, погоди еще немного, пока гной души не пробьется сквозь тело, тогда умолкнут уста твои, и побежишь от греха, как бежишь от зловонной гнили. Подожди, пока червь разъест сердцевину яблока, и опечалишься, когда увидишь, каким бледным и увядшим станет оно. Тогда и ты встанешь на обочине с прокаженным и возопишь глазом смертным: «Сыне Божий, помилуй мя!» И услышишь тогда и поймешь слова спасительные: «Чадо, прощаются тебе грехи твои, иди с миром».

0: Вы слушаете радио «Вера». Сестра Ольга Н. Лирический дневник. Читает Таисия Аведикова.
1: Греция – это сплошные горы. Горы, горы и горы. Ночью, когда гор не видно, сверкают лишь одни огоньки в темноте на разных уровнях высоты. И все эти деревни, дороги, поднимающиеся вверх, все видится скоплением огоньков. И кажется в темноте, что огненная дорога уходит в небо, что деревни стоят на воздусях. Райские селения –

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников Анны Тютчевой, фрейлина императорского двора Николая I и Александра II. 22 декабря 1859 года. Для императрицы Марии Александровны с великой княжной Марией пишут портрет, и сеансы очень надоедают 6-летнему ребенку. В этом случае единственное средство заставить ее сидеть смирно и сохранять оживленное веселое лицо – это задавать ей арифметические задачи. Все ее вопросы вращаются вокруг чисел, цифр, мер, весов, и для нее нет более строгого наказания, как запрещение считать орехи. Вчера, ложась спать, она спрашивала меня по поводу своего брата Владимира, которому 12 лет. «Очень ли большая цифра 12?» Я ей ответила, что нет. «Но вспомните, — сказала она, — как Иисус говорил Петру вложить свой меч в ножны, и что если он попросит у Бога, Бог пришлет ему 12 легионов ангелов. Вы мне тогда сказали, что это много». Я была очень поражена той сообразительностью, которую обнаруживает это замечание со стороны такого маленького ребенка.
0: Голоса

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера».
1: Бедный друг, истомил тебя путь. Темен взор и венок твой измят. Ты войди же ко мне отдохнуть, потускнел, догорая закат. Где была и откуда идешь, бедный друг, не спрошу я, любя. Только имя мое назовешь, молча к сердцу прижму я тебя. Смерть и время царят на земле, ты владыками их не зови. Все кружась, исчезает во мгле. Неподвижно лишь солнце любви. Владимир Соловьев.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
1: Афонский монах и священник Порфирий поселился в Афинах. С самой юности, живший на Святой Горе, он тяжело переживал разлуку с ней. Но состояние его здоровья требовало постоянного наблюдения врачей. Одно утешало монаха. В Афинах его назначили настоятелем больничной церкви, и он мог совершать богослужения, даже находясь на лечении. В больнице отца Порфирия каждый день кто-нибудь навещал. Часто это были совсем незнакомые люди, наслышанные о его духовной мудрости и желающие спросить у священника совета. Однажды к отцу Порфирию пришла женщина. Она была очень взволнована, но старалась не подавать виду. Однако монах сразу почувствовал, что с ней что-то неладно. «У вас какая-то беда, о которой вы не хотите говорить?» – деликатно спросил он ее. Женщина опустила голову и срывающимся голосом сказала: «Батюшка, у меня только что обнаружили рак. Мне так страшно. Что мне делать, скажите?» Вместо ответа отец Порфирий опустился на колени перед иконой Спасителя, жестом приглашая женщину последовать его примеру. «Наше здравие и болезни в Божьих руках», — сказал монах. «Господь никогда не оставит того, кто верует и уповает на Него. Обследуйтесь, лечитесь, выполняйте все, что скажут врачи, и будьте готовы принять волю Божью, без ропота и с миром в душе. Об этом давайте сейчас и помолимся». После молитвы женщина ушла от отца Порфирия успокоенная и умиротворенная. А когда через несколько дней она снова появилась на пороге больничного храма, ее лицо светилось радостью. «Батюшка, я прошла повторное обследование. Опухоль исчезла. Я врачам так и сказала. Это за меня отец Порфирий помолился». Врачи никак не могли поверить в чудо. Они приходили в храм и спрашивали святого афонского старца Порфирия Ковсоколевита о том, как такое вообще возможно. А он отвечал: «Всегда будь готов принять волю Божью. Делай, что от тебя зависит, и не беспокойся о том, что будет дальше. Предоставь это Богу. Он знает, что делает. Надейся на Бога и спасешься».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.

0: Вера. Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера». Рассказывает иеромонах Аверкий Белов.
1: Человеческое сердце переменчиво и склонно колебаться и оправдывать себя. Поэтому Господь меняет свои методы подобно врачу, меняющему способ лечения в зависимости от течения болезни. Приобретая опыт, человек меняется и учится доверять Богу. Хочу поделиться с вами словами святителя Николая Сербского. «Наш долг – исправить сердце, а остальное устроит всесильная власть Божия. Тот, кто по гордости все в своей судьбе приписывает только себе, отрицает власть Божию, а те, кто всю ответственность перекладывает на Бога, отрицает свою ответственность. Стоит человеку изменить свое сердце, меняется его судьба. Мы часто говорим о переменчивости судьбы, но редко исследуем причину этой переменчивости. Однако причина – наше сердце».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний сестры милосердия Зинаиды Макиевской-Зубок, 1918 год. Я поступила на курсы сестер милосердия военного времени и в конце года была назначена в лазарет для военнопленных австрийцев. Лазарет помещался за городом, между Ростовом и Нахичеванью. Работая в лазарете для военнопленных, я все свое свободное время посвящала перевязочному пункту добровольческой армии. Перед уходом добровольческой армии из Ростова срочно отправляли больных и раненых казаков и офицеров в новочеркасские госпитали. Сестра милосердия Женя и я отправили одного офицера лейб-гвардейского полка, полковника Богуцкого, в Новочеркасск. Доктор Нефедова слышала о нем. Когда красные подошли к ее палате, она уже знала о расправах и, задержав их на пороге, спросила, что они хотят. «Я вас не могу впустить в палату, потому что она для сыпно-тифозных, и здесь лежат больные тифом», — сказал доктор. Но они ей ответили, что им известно, что здесь лежит полковник, и они хотят его забрать. Доктор предупредила, что у полковника и у других больных очень опасная стадия заболевания, и тот, кто притронется к ним, неминуемо заразится. Красные ушли, обещая прийти за ним, когда он выздоровеет, и приказали ей сообщить об этом. Таким образом, эта добрая и геройская душа, рискуя собственной жизнью, спасла не только полковника, но и других офицеров, которые находились в ее палате, потому что в ней не было ни одного сыпно-тифозного. Позже, уже в 1919 году, я видела полковника Богуцкого в Ростове.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена. Милосердие.
1: Вот уже несколько недель, каждый вечер, когда часы на башне Нижегородского Кремля отбивали без четверти шесть, к зданию городской думы подъезжала пролетка. Извозчик кого-то терпеливо ждал. Иногда ждать приходилось долго, но извозчик не трогался с места, пока из подъезда думы не выходил высокий, худощавый господин в добротном сюртуке из дорогого сукна и французской шляпе. Заметив пролетку, человек качал головой и восклицал: «Братец ты мой, опять приехал!» Извозчик спрыгивал с козел, открывал дверцу и усаживал господина в коляску. Довозил его до большого каменного дома в центре города. А когда господин, прощаясь, опускал руку в карман сюртука за кошельком, извозчик упрямо заявлял: «И не думайте, барин, денег с вас ни за что не возьму!» и уезжал. А на другой день снова подгонял пролетку к подъезду думы, и картина почти в точности повторялась. Господина в сюртуке и шляпе звали Федор Петрович Переплетчиков. Он был городским головой Нижнего Новгорода. В должность Переплетчиков вступил недавно, но уже успел съездить в Петербург на аудиенцию к самому императору Николаю I и смог добиться того, о чем извозчики просили градоначальников Нижнего на протяжении многих лет. Из крестьянского сословия их перевели в мещанское. А это означало для них ни много ни мало избавление от крепостной зависимости и барского оброка. Ведь едва ли не большую половину заработанного извозчики, будучи крепостными крестьянами, были вынуждены отдавать своим хозяевам. С тех самых пор и появилась возле городской думы та пролетка. «Вы нас из бедности да из нужды вытащили», – передавал извозчик Переплетчикову слова благодарности от своих товарищей и стал делегатом от всех благодарных нижегородских извозчиков, встречая городского голову со службы и отвозя домой. Федор Петрович, несмотря на то, что родился в богатой купеческой семье и рос в достатке, никогда не оставался равнодушным к нуждам ближних. Сказалось отцовское воспитание. Академическому образованию для сына родитель Переплетчикова предпочел евангельскую науку милосердия, любви и сострадания. Мальчик с детства видел, как отец раздает милостыню, жертвует храмам и монастырям, опекает бедняков и сирот. Став наследником семейного капитала и бизнеса, Федор пошел по его стопам. Вскоре чуткого, щедрого, доброго купца Переплетчикова нижегородцы захотели видеть своим градоначальником. Федор Петрович вступил в эту должность в непростое для России время. Шла Отечественная война 1812 года. Спасаясь от наполеоновской армии, в Нижний приехали беженцы. Не раздумывая, Переплетчиков предоставил для их размещения собственный дом. Однако Федор Петрович заботился о людях не только на своем высоком посту. К примеру, в 1832 году, уже не будучи в должности, Переплетчиков передал в городскую собственность 6 принадлежавших ему лавок на Никольском базаре с условием, что доходы с них будут направляться для пособия бедным согражданам. Переплетчиков с усердием заботился о храмах. На его пожертвования была капитально отремонтирована Варварская церковь, а в Благовещенском соборе Федор Петрович на собственные средства заменил ветхий иконостас на новый. С его щедрой помощью в 1834 году был перестроен Спасо-Преображенский собор. Духовное завещание Переплетчикова еще раз подтвердило щедрость и широту сердца этого человека. После смерти городу достался большой дом на Рождественской улице, доходы с которого по распоряжению Федора Петровича предназначались для поддержания бедных и обездоленных. Еще один дом на Кожевенной улице Переплетчиков завещал на устроение гостиницы для нищих и бездомных. Проводить в последний путь купца Переплетчикова вышел весь город, писали в 1845-м местные газеты. С тех пор прошло много лет, а имя Федора Петровича по-прежнему не сходит со страниц нижегородской прессы. Люди помнят этого щедрого человека и его добрые дела.
0: Имена, имена милосердия.

Светлое радио. Уходят люди. Каждому черед. Вся наша жизнь в простом вопросе этом. Кого Господь к ответу позовет, кого утешит сам своим ответом. Не могут уберечься берега от волн, стремящихся к покою. Так наша жизнь течет к Его рукам, благословенная Его рукою. Архиепископ Иоанн Шиховской.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: слушаете радио «Вера». Вера. Сестра Ольга Н. Лирический дневник. Читает Таисия Аведикова.
1: Какое-то бесконечное блаженство. Просто стоять недвижимо и созерцать вечернюю лавру. Огоньки Святого Града. Лавра! Лавра! Замирает сердце, останавливается дыхание. Вечность остановилась над этим Святым Градом. Лавра застыла во времени, и столетие проходит единым днем, где каждое утро начинается со слов «Благословен Бог наш». Раздается колокольный звон. Потоки молений возносятся ввысь, к Богу. Здесь явственно, зримо соприкасаешься с древностью, 14 веком. Понимаешь, в очередной раз понимаешь, что самое главное паломничество и самое главное лавра в сердце. И надо искать Бога там.

0: Вера. Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Слуги ленивые, вот что говорит Господь живота и победитель смерти. Можете ли рост свой увеличить хотя бы на локоть? Можете ли хоть один волос на себе белым или черным сделать? Если и сего не можете, что же о большем печетесь? Хозяин, слуг нанимающий, дает им ниву и орудие, и пищу. Кольми же, Отец ваш небесный, слуг своих одаривает. Слуги ленивые, Господь вам дает силу служить, так что не вы служите, но Господь через вас служит. Если бы могли вы одну единственную службу без Бога сослужить, были бы боги, и Бога бы не было. Если бы могли, отняв жизнь одну единственную, воскресить умершего без присутствия Божия, были бы вы боги, и Бога бы не было. Когда завершите службу свою, Господь завершил службу свою. Вы же, слуги ленивые. Сказал я ногам своим: не своей силой выходите, и рукам не своей силой созидаете, нервам сказал: не своей силой чувствуете, и сказал уму своему: не своей силой мыслишь. Вся осторожность моя не может жизнь мне сохранить, и в одной единственной ночи непроглядной, и весь труд жизни моей не даст мне и одного дневного пропитания. И хлебу сказал я: не ты питаешь меня, но тот, который сделал тебя питающим. И воде сказал: не ты поишь меня, но тот, который с тобою в меня входит невидимо. И сказал свету: не ты светишь мне, но тот, у кого заимствуешь. Чада земные, все вы слуги ленивые. Стихии природные, все вы слуги ленивые. И вы, светила небесные, все вы слуги ленивые. Суе служение ваше, если не служит некто, кто вас сильнее? Ложно обещание ваше, если не исполнит их некто, кто вас щедрее. Все заботы ваши, словно тернии, что сами на пути своем сеете. Не вызовут они ни капли дождевой, но сделают засуху засушливей. Не прибавляют они жизни, но множат немощи. Рабы ленивые, в молитвы обратите заботы свои, как лед обращается в воду бегущую, и пожнете жатву нежданную. Молитесь Господину жатвы, и тогда познаете, сколь заботы ваши были напрасны и погибельны. Что пользы свирели беспокоиться о том, запоет ли? Не произведет забота ее ни звука единого, пока играющий не приложит к ней уст своих. Почитайте себя ничем, не ищите прав себе, и все вам приложится. И когда исполнять станете и познаете, будете уже не рабами ленивыми, а вестниками и сынами Отца. И облечет вас Отец в злато и порфиру славы своей.

0: Вы слушаете радио «Вера». Сестра Ольга Н. Лирический дневник. Читает Мария Юшина.
1: Вход Господень в Иерусалим. Ночная служба. Окончилось причастие. Храм огромный, и в полумраке мерцания лампад та сотня людей, стоящих разбросанно в шахматном порядке, выглядит горсткой. И все же маленькое молитвенное войско. Иду к выходу. Вдруг на меня буквально падает идущая с вытянутыми руками полуслепая старушка. Подхватываю ее под руки и узнаю свою старую знакомую, бабушку Наташу, как мы ее называем в монастыре. Бабулечка – ветеран Великой Отечественной, живет в полной нищете, без квартиры, непонятно где и как. Ходит к нам в монастырь, просит хлеба. Сама еле видит, плачет. И что делает эта полуслепая старушка ночью на службе? Веду ее, причастницу, к скамье, бросила взгляд при свете на ее лицо и остолбенела. Это был Ли.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из путевых заметок писателя Ивана Шмелева «Старый Валаам», 1893 год, Валаамский монастырь. Спускаемся под горку, идем березовой рощицей, очень светлой и ласковой, и подходим к избушке под навесом. Эту избушку сам себе схимонах Николай Смиренный выстроил. Один, говорят, топориком работал. 100 лет ей, и все стоит. Он-то, батюшка, на полу спал. Зимой, бывало, снегу набьет, по осени сквозь дырявую крышу дождя нахлещет, а он на полу подвязается. «А мы-то, грешные, на кроватях спим, да еще жалуемся, что жестко», — говорит монах, будто намек это нам, что жаловались мы на жесткие валаамские постели. «Вот и тесна, и грязна, и низковато. У вас в Питере собашники, небось, лучше ставят. А сюда сам государь изволил входить, склонившись. Со старцем беседовать изволил, не погнушался. Александр I. Дверка-то низенькая, а он, сказывали, высокого постава был, солидный, и преклонился. Так уж, значит, ему надо было преклониться-то перед смиренным батюшкой Николаем, и даже трапезовал репкой у него. И принял, как за хороший гостинчик. Понравилась ему репка. Да, как поглядишь на все. Где величие, где слава, во что обратиться, когда призовет Господь от тлена его земного? Где величие-то, а? Спрашивает нас монах. Мы молчим. В смирении величие. Потому что есть мы перед величием мудрости Господней?
1: Голоса

0: Радио «Вера».
1: Мира заступница, Матерь всепетая, я пред тобою с мольбой. Бедную грешницу мраком одетую ты благодатью прикрой. Радость духовную, жажду спасения в сердце мое положи. В царство небесное, в мир утешения путь мне прямой укажи. Юлия Жадов.

0: Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
1: Афонский монах Порфирий уже несколько лет служил священником в церкви монастыря Святого Николая в маленьком греческом курортном городке Калисия. Тяжелая болезнь, требующая постоянного медицинского наблюдения, заставила его покинуть Афон. В будущем отец Порфирий непременно собирался вернуться на Святую Гору, где он поселился еще в ранней юности. А пока следовал предписаниям докторов дышать теплым южным воздухом, служил литургии в храме и принимал посетителей, которые, узнав о возможности пообщаться с мудрым афонским монахом, съезжались к нему со всей Греции. Однажды утром к нему подошли две монахини из здешнего монастыря. Они едва не плакали. «Батюшка, от нас Мария уехать хочет. Уже и чемоданы собрала. Говорит, не могу больше без развлечений. Хочу вернуться к прежней жизни». Отец Порфирий хорошо помнил Марию. Однажды эта женщина пришла к нему за советом. Она была в подавленном состоянии. Говорила, что тот богемный светский образ жизни, который вела в столице, стал ей отвратителен. Мария была в полном отчаянии и просила разрешения остаться в монастыре. Отец Порфирий разрешил ей поселиться вместе с сестрами. Мария не пропускала ни одного богослужения, с радостью бралась за любую монастырскую работу. Но старые страсти еще долго не отпускают человека. «Что ж, значит, уезжает», — задумчиво сказал отец Порфирий. «А что же вы ей сказали на прощание?» — спросил он монахинь. «Мы сказали, что она совершает страшный грех и что Господь ее за это покарает». Отец Порфирий нахмурился. «Напрасно вы ее напугали. Нельзя привести человека к Богу с помощью страха. Пусть едет, а мы всегда будем рады видеть ее здесь, в монастыре. Пойдите-ка и скажите ей об этом». Монахини сделали так, как велел им отец Порфирий. И действительно, не прошло месяца, как Мария снова вернулась в Калисию. Прежние мирские радости жизни снова причинили боль ее душе. Но теперь она знала, есть место, где ее любят и ждут. С тех пор ей больше уже никогда не хотелось возвращаться к прошлому. А святой афонский старец Порфирий Ковсоколевит говорил: «Когда мы преисполнены ко всем Христовой любовью, тогда и в других таинственно происходят перемены. Вот это и есть самая лучшая проповедь».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает диакон Антоний Кузичкин.
1: Часто слышишь такое мнение, что когда человек заболел, значит, Бог его посетил. Это верно, конечно. Такое посещение – это испытание и принесет пользу, если человек не ропщет на Бога за свою болезнь, а принимает ее со смирением. Посещение Бога – это всегда благодать и поддержка. Болезнь – не наказание, а призыв к покаянию и исправлению жизни с помощью Божией. Ведь Бог есть любовь, и нет неправды в нем. Хочу поделиться с вами наставлением преподобного Нила Синаита. При посещении Божьем у христианина бывают добрые мысли и чувства, радость, любовь к Богу, к ближнему и даже к врагам, смирение, самоукорение, покаянное чувство, сокрушение, умиление, спокойствие сердца, мир со всеми, желание всем добра и спасения.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний великой княгини Марии Павловны Романовой. 1905 год. Первая русская революция. Мы вернулись в Николаевский дворец. Вокруг происходили мятежи. Поступали тревожные известия об угрозе ночного нападения. Не желая отложить попечение о раненых солдатах, участвовавших в русско-японской войне, тетя Элла, великая княгиня Елизавета Федоровна, арендовала дом в городе близ Кремля и превратила его в госпиталь. Она продолжала навещать их. Однажды вечером ей потребовалось отправиться в госпиталь, чтобы присутствовать на срочной операции, и генерал Лейминг, хотя он не одобрял подобную опрометчивость, вынужден был ее сопровождать. Мы с братом Дмитрием ждали ее и не ложились спать. Тетя Элла вернулась поздно. Я была так возмущена, что негодование пересилило мою робость, и я выложила все, что думала, что поздний визит в госпиталь был опасен. Каждый миг я ждала, что меня прервут и отправят в свою комнату. Но, к моему удивлению, тетя кротко выслушала меня до конца. Не выказывая возмущения, тетя Элла признала справедливость моих слов. «Госпиталь и раненые слишком многое значили в ее жизни», — объяснила она. «Но она чувствует себя такой одинокой, у нее такое в душе отчаяние после убийства мужа, что просто необходимо что-нибудь делать, а о своем горе она забывает при виде страданий других. Мы долго тогда разговаривали. Напоследок я попросила у нее прощения за свою несдержанность. К счастью, то была наша первая и последняя сцена такого рода».

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена, имена милосердия.
1: Владивостокский купец первой гильдии Михаил Суворов вечером возвращался домой со строительной площадки на острове Русский. Улыбка не сходила с его обычно сдержанного, невозмутимого лица. Михаил Иванович был доволен ходом строительства. На самом восточном краю русской земли засиял золотыми крестами воинский храм 35-го сибирского стрелкового полка во имя нерукотворного образа Христа Спасителя. Сам отец Иоанн Кронштадтский благословил строительство нового храма и прислал первый денежный взнос. Суворов вложил в постройку церкви 12 тысяч рублей – огромную сумму для 1897 года. Вдруг убаюканного приятными мыслями и мерным покачиванием саней купца сильно тряхнуло. Суворов не успел испугаться, как лошади, а следом и сани с седоками стремительно полетели вниз, в незамеченную полынью. Затрещал лед, дико закричали люди и животные. Только потом стало известно, что и возница, и помощник Суворова, сидевшие рядом с ним в санях, утонули. Лишь Суворову удалось спастись, выкарабкавшись из ледяной воды. «Божьей милостью спасся», – был уверен Михаил Иванович. Владивостокский Савва Морозов, как называли Михаила Суворова, начал свою деятельность в 1882 году рядовым строительным подрядчиком. Со временем Михаил Иванович обзавелся собственным производством, построил спичечную фабрику, литейную и механическую мастерские, лесопильный и красочный заводы. Эти предприятия давали Суворову возможность заниматься тем, к чему у него больше всего лежала душа – помощью обездоленным и неимущим. У Суворова не было своей семьи и детей, поэтому всю заботу и любовь он обратил на бедных ребятишек. Каждый праздник меценат появлялся в училищах и школах Владивостока, раздавая ученикам из бедных семей форменную одежду, школьные принадлежности, сласти и другие подарки. Нередко Суворов оплачивал учебу тех, чьи семьи не могли себе этого позволить. За пожертвования на народное образование и просвещение Суворов еще при жизни удостоился чести, которую заслуживали лишь особы царской фамилии. Его именем назвали Второе женское городское начальное училище. Суворов долго добивался реализации своего проекта «Ночлежного дома», где за умеренную плату могли бы найти приют бедняки, временно потерявшие работу и жилье. В конце концов, ночлежный дом на 40 человек был построен. Львиную долю расходов на его сооружение взял на себя Михаил Иванович. Его же стараниями вскоре появился во Владивостоке работный дом. Кроме жилья, безработным предоставлялось горячее питание в дешевой столовой. Комиссия по презрению старалась подыскать им работу. В течение 1909 года работный дом дал приют и работу 850 безработным жителям Владивостока. 17 ноября 1912 года заседание Владивостокской городской думы было прервано сообщением о том, что Суворов скончался в Москве. Отцы города поднялись со стульев почтить память покойного. Так велики были его заслуги, что городская дума распорядилась привезти тело во Владивосток и здесь с почетом похоронить на участке при Покровской церкви, в строительстве которой он принимал непосредственное участие. 1 декабря народ заполонил всю соборную площадь Владивостока. Больше всего было учащихся школ и училищ, пришедших проводить в последний путь своего любимого опекуна. Заработанные миллионы Михаил Суворов отдал на благо людей. И настолько велико было уважение к этому владивостокскому благодетелю, что именем Суворова назвали городскую начальную школу для мальчиков, а набережная улица, где он жил, стала Суворовской.
0: Имена милосердия.

О свете тихий, Боже правый, ты ниспошли свои лучи в покой таинственной оправы, алмазы сердца заточи. Измучен я немым страданием, не знаю, чем душа полна. Так пусть тобой, твоим сиянием, навек исполнится она. Владимир Полей.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Несторианство стало одной из самых опасных ересей, с которой пришлось столкнуться православной церкви. Еретик Несторий, по имени которого и назвали ересь, являясь патриархом константинопольским, в V веке распространил учение, что Христос был просто человеком. Бог же в нем обитал, как в храме. По мнению Нестория, Спаситель являлся пророком, избранным, но все же человеком. Соответственно, Дева Мария была не Богородицей, а Христородицей. Несторианство было побеждено во многом усилиями святого Кирилла Александрийского, но не исчезло вовсе. Оно проявило себя, например, в новом виде уже в 19 столетии. Жертвой ереси и ее распространителем стал писатель Лев Толстой. Он посчитал, что все чудеса Христа – это выдумка. С точки зрения Толстого, Спаситель был просто человеком, проповедником и пророком. Идеи писателя продолжают жить и сегодня. Среди наших современников есть те, кого также можно было назвать несторианами. Святые отцы, то есть великие богословы древности, понимали, что ересь несторианства опасна, может возродиться, а потому поместили в богослужение песнопение, содержащее верное учение о Христе Спасителе. Одно из таких песнопений – догматик третьего гласа, особой мелодии распева. Догматиком принято называть молитвословие с вероучительным содержанием. Прокомментирует его священник Антоний Борисов.
2: Всего в православном богослужении имеется 8 догматиков. Все они созданы святым Иоанном Дамаскиным, святым 7-8 веков. Дамаскин был одновременно богословом и поэтом. В свои богослужебные песнопения он вкладывал глубокий догматический смысл, как, например, в догматик третьего гласа. Послушаем его текст в русском переводе. «Как не удивиться нам, рождению от Тебя, Бога человека, всесвященное? Ибо общение с мужем, не испытав, пренепорочное, родила Ты без отца, сына по плоти, прежде веков от отца, рожденного без матери, и ни в чем не испытавшего при этом изменения, или смешения, или разделения, но свойства каждого естества, в целости сохранившего. Потому, Матерь Дева Владычица, моли Его о спасении душ, православно Богородицу, исповедующих Тебя». Святой Иоанн Дамаскин через догматик напоминает нам о великом чуде – пришествии Бога в наш мир. Сын Божий пожелал стать сыном Девы Марии. Та зачала Христа от Духа Святого и родила Его, не перестав быть Девой. Богоматерь родила Бога, а потому должна именоваться не Христородицей, а Богородицей.
1: Все догматики, составленные святым Иоанном Дамаскиным, поются на вечернем богослужении. Они напоминают молящимся о самых важных элементах православного вероучения, что, безусловно, важно. Ведь чтобы молиться Богу и идти к Нему, нужно знать, кто Он и что Он для всех нас сделал. Послушаем догматик третьего гласа в исполнении хора Регинского отделения Курской духовной семинарии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вы слушаете радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Ольге из Воронежа 23 года. Последние несколько лет она работала специалистом по подбору персонала, помогала людям устроиться на работу, а в выходные проводила время с мужем за прогулкой в парке или домашними хлопотами. Ольге нравилась размеренная жизнь. Все изменилось несколько месяцев назад. После перенесенного гриппа Ольга стала часто болеть. Девушку преследовала слабость, у нее увеличились лимфоузлы, а однажды ночью тело сковало невыносимая боль. Ольга поехала в больницу, где ей поставили диагноз «острый лейкоз». «Первые полтора месяца лечения были самыми тяжелыми», — вспоминает Ольга. На фоне терапии у нее развился сахарный диабет. Ольга почти не вставала с больничной кровати. Мама и супруг сменяли друг друга в палате девушки, приносили домашнюю еду и цветы, подбадривали разговорами, отмечали праздники. Болезнь многое разрушает, но и одновременно показывает, кто рядом с тобой, кому ты по-настоящему дорог, говорит Ольга. Сейчас девушка продолжает лечение. Недавно врачи сообщили, что трансплантация костного мозга ей не потребуется. Но Ольге нужна терапия препаратом, стоимость которого неподъемна для семьи из Воронежа. Сбор на лекарства для Ольги открыл благотворительный фонд «Добросвет». Он поддерживает людей с онкологическими заболеваниями, организует лечение, закупает медицинские препараты. Помочь Ольге победить болезнь и вернуться к обычной жизни можно на сайте фонда добро-свет.ру. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Троица единосущная, помози мне родиться заново. Напрасно мучаюсь, стараясь очиститься в русле полном грязи, по которому течет река жизни моей. Не защититься мне от потоков мутных, стекающих с долины в реку мою. Возведи меня на гору высокую и вновь сделай меня источником чистым. Даю обет тебе, побегу по камням горным и не помутнею более. Отразишь ты лице свое во мне и узнаешь его. Ангелы твои станут спускаться в меня и нечистоты не почувствуют. Ни одна ива не бросит тени на воду мою, и ни одна змея не отважится плыть по водоворотам моим ледяным. Помоги мне только начать сначала. Даю обет тебе соткать новую ризу из нитей новых. Довольно я намучился, латая одежды ветхие новыми заплатами. Отрывались заплаты, рассыпалось старье, и нагота нечистая ударяла стыдом по лицу. Об одном рождении молю тебя, о рождении от Духа. Рожден я от воды и крещен водою, и влачусь по земле мутным потоком. Все рождения от воды — лишь прообраз рождения от Духа, и крещение водой — прообраз крещения огненного. Водой закаляются воины, Духом победители созидаются. Не попусти, Господи, воину Твоему биться до конца жизни. Не попусти воину Твоему поражения в той битве. Да родится во мне победитель, который не усомнится ни на миг, что рожден для победы. Вода рождает войско поражения, Дух рождает войско победы. Троица единосущная, помози мне родиться заново. Да явится во мне человек, каков он в замысле Твоем от начала времен, силою Твоей припоясанный, мудростью Твоей увенчанный, чистотою Твоей осиянной, чтобы Ты входила через очи мои, а не мир, чтобы Тебя лишь сердце мое жаждало, чтобы от Тебя только душа моя в чреве имела. Не оставь меня, Троица Пресвятая, да не умру я ветхим человеком, да не изорвусь, как платье ветхое, тщетно латанное и незалатанное. Мир ветхость внес в душу мою, по всей душе печатей своих наставил, чтобы болела от них она, чтобы умерла, страхами наполнившись. Когда родится вновь душа моя в костях моих, тогда и кости обретут силу и молодость, и одна лишь печать в душе моей будет, печать Духа Святого. В суе мир будет трудиться заклеймить меня, словно овцу. Не найдет он места для клейма своего. Ибо Твоей печатью новорожденной отмечен будет, Твоей жизнью исполнен, Троица единосущная, животворящая.

0: Светлое радио. Сестра Ольга Н. Лирический дневник. Читает Мария Юшина.
1: Дождь в монастыре. Грозовая черная туча опрокинулась на святую землю и медленно истощает свои силы. Вечер. В храме вечерняя служба. Что еще нужно для полного счастья? Весна. Тяжелые капли лупят изо всех сил по крыше. Темно, но неизменно сияет и горделиво возвышается золото купольных крестов. Мокрые поникшие колокола молчат. Еще не время. Но воздух уже наполнен вечерним богослужением. Праздник. Монастырь – это та незримая линия горизонта, где сливается горнее и дольнее – это небо на земле. Тысячи сердец паломников остались навсегда здесь. И мое сердце тоже. Оно остановилось, затаило дыхание и внимает вечности. Кончился дождь. Кончилось время. Христос воскресе!

0: вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний митрополита Петерима Нечаева. 1989 год. Отличие русской доблести в том, что она в любых условиях сохраняла человечность. Свидетельством тому является, в частности, отношение к русским воинам за границей. Несколько раз я был в Альпах на Суворовском перевале. Сейчас там стоит русская часовня. Швейцарцы почитают Суворова. Показывают, а вот стол, за которым сидел Суворов, а вот кровать, на которой он спал, а вот дом, мимо которого он проезжал. А в Болгарии за каждой службой поминают нашего русского царя-освободителя Александра Николаевича. Над городом Эрфуртом, где творил свою музыку Бах, возвышается высокая, почти конической формы гора, наверху которой стоит замок с очень интересной историей. Замок украшен большим вызолоченным металлическим крестом. Когда пришла советская армия, местные жители пожаловались генералу Чуйкову, что крест стащили. Он сказал «нехорошо» и отдал приказ «восстановить». И наши восстановили его.
0: Голоса

уходить из рук.

сквозь меня снимай улыбку, и жизнь становится далекой и чужой, как будто я в кино и на экране зыбко. Все это кажется со мной.

никогда не видел глаз таких, как эти. Они и сны, и смерти больше нет, а есть один на том и этом свете. Прозрачный, тихий, бесконечный свет. Откроет ангел книгу происшествий и познакомится со мной. Я улыбнусь ему совсем, как в детстве.

0: Радио для тех, кто хочет верить.
1: О, не прогневайся, мой Боже, что я и грешен так и слаб, сетей, страстей, добыча, раб. Себе пеняю я, и что же? Я знаю грех. Его бежать есть воля, но при ней нет силы. Как челном утлым управлять, когда бугрятся, как могилы, валы на пенном лоне вод? Пловец тревожный видит, знает, что недалек водоворот, но челн на силе увлекает. Я сей пловец, мой бедный челн влечется жизни треволнением. Я часто лучшей воли полн, но вдруг встречаюсь с обольщением, и твердый я

0: Вы слушаете радио «Вера». Вера. Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
1: Утреннее богослужение закончилось. Монах Порфирий переодел священническое облачение на повседневную монашескую одежду и поспешил к дожидавшемуся его во дворе прихожанину. Они должны были отправиться к тете молодого человека, которая была больна и хотела исповедаться. Отец Порфирий и сам страдал тяжелой хронической болезнью. Именно из-за нее он был вынужден покинуть святую гору Афон, где жил практически с самого детства. Теперь в Афинах, находясь под постоянным присмотром врачей, он служил в небольшой больничной церкви святого Герасима и каждый день встречался с людьми, которые приходили к нему за духовными и житейскими советами. Из переулка, где находились больницы и церковь, отец Порфирий и прихожанин вышли на площадь Согласия. Там только что закончился какой-то митинг, и работники коммунальных служб убирали территорию. Неподалеку друг от друга работали два поливальщика. Совсем еще молодые ребята, они смеялись и дурачились. В какой-то момент один из них, шутя, облил товарища и тут же отбежал на безопасное расстояние. Но не тут-то было. У второго поливальщика в руках оказался настоящий бронспойт, в то время как у шутника-зачинщика всего лишь садовый шланг. Глядя на эту неравную битву, отец Порфирий Ковсоколевит, святой афонский старец, рассмеялся. «Смотри, сильный одолевает слабого. Такова жизнь», — сказал он своему спутнику. «Но в жизни духовной сильный тот, кто со Христом. Нас могут одолевать сомнения, искушения и страсти, но если в нашем сердце живет любовь ко Христу, то мы все победим».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает иеромонах Аверкий Белов.
1: Оказавшись в тяжелых обстоятельствах, мы иногда начинаем думать, что попали в них или по своей неосторожности, или по человеческому коварству, или по дьявольским козням. Но нужно всегда помнить, что эта рука Божия ввела человека в горнило испытаний. А значит, Господь всегда готов помочь их пройти. Хочу поделиться с вами словами святителя Николая Сербского. Чем тяжелее положение, в которое Бог ставит того или иного человека, тем больше благодатной помощи Он предлагает.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний монахини Варвары Цветковой о старце Аристоклии Амвросиеве. 1918 год. Москва. Помню, как-то в разговоре о судьбе России после революции я ему сказала, что надеюсь на белую армию, которая тогда образовалась. «Нет, не надейся», — сказал батюшка, — «потому что дух не тот». Спрашивала я его о войне, которая тогда еще не закончилась, а он ответил: «А еще и другая будет, и ты узнаешь о ней в той стране, где будешь тогда, что оружие немецкое брецает на границе России». Помню, еще раньше он говорил, что я не доживу до этого времени, а Россия еще будет спасена. Много страданий, много мучений предстоит. «Вся Россия сделается тюрьмой», — говорил он, «и надо будет умолять Господа о прощении, каяться в грехах и бояться творить и малейший грех. Надо всеми силами стараться творить добро, хотя бы самое малое. Ведь и крыло мухи имеет вес», — говорил батюшка, «а у Бога весы точные. И когда малейшее на чаше добра перевесит, тогда и явит Бог милость свою над Россией».
0: Голоса.

0: эфире радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Второго августа 1826 года Москва стала свидетельницей необычайно торжественного события. Новый император Николай I короновался на царстве в Успенском соборе Кремля. Необозримые волны народной толпы колыхались и заполняли площади и улицы Кремля. Так много людей хотело посмотреть на нового царя. Не просто было попасть в собор. Туда допустили лишь удостоенных монаршей милости представителей некоторых имперских учреждений и делегаций от провинций. Волнуясь и трепеща, стоял среди них глава Вологодского городского сословного самоуправления Николай Иванович Скулябин. Особо переживал он за свою миссию. Помимо поздравлений, Скулябин должен был преподнести новому императору хлеб-соль на серебряном подносе. Улыбнувшись, Николай I кивнул головой и поблагодарил смущенного тезку. Император всегда ценил и особо отмечал талантливых и энергичных людей, заботящихся не только о своих, но и об общественных нуждах. Неудивительно, что Скулябин неоднократно получал за свою благотворительную деятельность изъявление высочайшего благоволения как знак особой монаршей награды. Почетный гражданин Вологды, купец первой гильдии Николай Иванович Скулябин с юности проявлял большие коммерческие способности. Продукция его Свечно-Сального и Кожевиного заводов поставлялась не только в Москву и Петербург, но и за границу, и очень ценилась. А вот в личной жизни такого успешного результата купец не достиг. Трое детей, родившихся в браке с Александрой Михайловной в девичестве Хомутинниковой, умерли в раннем возрасте. Лишившись наследников, Николай Иванович с особым усердием жертвовал свои средства на благотворительные нужды. Николай Иванович несколько раз избирался градоначальником Вологды и руководил деятельностью Общей городской думы. В 1850-х годах за свой счет отремонтировал каменный мост в Вологде через реку Золотуху, исправив ошибки прежних подрядчиков. Тогда же активно участвовал в ремонте очень почитаемой у вологжан Спасо-Всеградской церкви. Директор Вологодского губернского попечительного комитета о тюрьмах и почетный старшина Вологодского Александрийского детского приюта – вот далеко не все общественные обязанности, исполняемые Николаем Ивановичем с усердием и неутомимой энергией. Не жалел денег Скулябин на постройку и ремонт православных храмов. Теплый каменный Никольский храм на Введенском кладбище – был построен исключительно на его средства. Особенным его попечением пользовались дети-сироты, узники и бедняки. 21 марта 1848 года в одном из своих особняков на набережной реки Вологды Скулябин открыл богадельню, официально носившую название «Дом презрения бедных граждан города Вологды». Обитатели богадельни, 20 мужчин и 20 женщин, работали по возможности и имели полное право тратить заработанное на свои нужды. При Доме презрения были открыты больница и церковь Георгия Победоносца. После смерти учредителя Скулябинской богадельни директором стала его вдова Александра Михайловна. Истинный христианин, Скулябин был убежден, помощь страждущим и нуждающимся – вот к чему должен стремиться каждый человек. Благотворительная деятельность, ради которой Скулябин, по воспоминаниям современников, не щадил ни личных трудов, ни издержек, главная причина почтения, с которым относились к нему все жители Вологды. В некрологе на смерть Николая Ивановича 15 мая 1851 года газета «Вологодские губернские ведомости» напечатала такую стихотворную эпитафию – Он редкую между людей в простой душе носил науку. Страдальцу гибнущему руку в благое время подавать.
0: Имена милосердия.

Гони их прочь, твои мучительные думы. Насильно подлыми поникший долу взгляд. Дай солнцу проглянуть в туман души угрюмый. И разорвется он, и клочья полетят. Как привидение, а с ними мрак и горе, и жизнь в глаза блеснет под золотым лучом, как вдруг открывшееся море во всем своем просторе голубом. Аполлон Майков.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Ежедневно во время вечернего богослужения в православных храмах поется или читается одна из самых древних молитв «Ныне отпущаешь». Впервые она была произнесена почти 2000 лет назад Симеоном Богоприимцем. Этот святой родился во времена, когда Израиль был в подчинении у Египта. Впоследствии Симеону и еще 69 знатокам греческого языка было поручено перевести книги Ветхого Завета с еврейского на греческий язык. Симеон переводил книгу пророка Исаии. Дойдя до места, где Исаия говорит о том, что Христос родится от девы, Симеон засомневался и захотел вместо девы написать «жена». Но в этот момент ему явился ангел и сказал, что Симеон не умрет до тех пор, пока своими глазами не увидит, как свершится пророчество. О последующих событиях рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Симеону было уже 300 лет, когда Богородица и святой Иосиф принесли младенца Христа в Иерусалимский храм. Там их и встретил праведник, пришедший по вдохновению Божию. Он был очень рад этой встрече, взял младенца Христа на руки и, славя Бога, сказал: «Ныне отпущаешь раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром, яко видеста очи мои спасение твое, еже и си уготовал пред лицем всех людей свет в откровении языков и славу людей твоих Израиля. Теперь ты отпускаешь меня, раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, потому что увидели глаза мои спасение всех людей, которые ты приготовил, свет для просвещения язычников и славу народа израильского». Святой Симеон благодарил Бога за то, что жизненный путь его наконец-то окончен, и главное за то, что в мир пришел Спаситель, и теперь Царство Небесное открыто для всех людей. Служение Христа, которое Господь приготовил для человечества, святой Симеон называет удивительными словами «светом для просвещения язычников и славой народа израильского». Так он подтверждает, что Спаситель родился среди народа израильского, но учение его будет проповедано всем людям.
1: Молитва «Ныне отпущаешь» стала использоваться на вечернем богослужении с первых веков христианства. Слова святого Симеона, который очень долго ждал пришествия Спасителя и тяготился миром, это молитва радостного и умиротворенного сердца, которое наконец-то приобрело покой. Поэтому молитва «Ныне отпущаешь» подходит к общему настрою вечернего богослужения, ведь во время него мы благодарим Бога за прошедший день и просим покоя во время ночи. Такого мира и покоя, который испытывал святой Симеон, произнося слова «Ныне отпущаешь раба твоего, владыка». А теперь давайте послушаем молитву «Ныне отпущаешь» в исполнении хора Свято-Троицкой Александра Невской лавры.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вера. Вера. Светлое радио. Сестра Ольга Н. Лирический дневник. Читает Мария Юшина.
1: Иногда кажется, что небо — это море перевернулось песчаным дном кверху вниз и вот-вот обрушится на землю. Но у моря свои привычки и свои нравы. Вот белыми волнами кудрятся барашки, вот истоптанные дорожки и тропинки, а вот и самолет пролетел. И все в нем каждый раз ново, сколько ни посмотри. Вздымается синяя стихия и оставляет испещренные полоски, алые шрамы по своему необъятному сердцу, до боли милое и родное. Ничего тут не добавить, только сидеть тихим летним вечером у подножия храма и искать глазами первую звездочку и белый прозрачный полумесяц.

0: встретить все, что принесет мне наступающий день.
1: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час всего дня во всем наставь и поддержи меня.
0: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
2: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
3: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
4: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
5: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
6: Руководи моей волей и научи меня молиться,
0: верить,
2: надеяться,
3: терпеть,
4: прощать
0: и любить.
7: Радио «Вера». Верим, надеемся, любим.
8: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Почему наше настроение такое изменчивое? Существует ли какой-то духовный закон, которому подчиняются эти перемены? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 10 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
9: «Не стяжите злата, ни серебра, ни меди при поясах ваших».
10: «Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете». А входя в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему». И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрисите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому.
9: Отрадней будет земли Содомсти и Гоморсти в день судный, нежели граду тому.
8: Мир дому сему. С такими словами Господь заповедует своим ученикам идти к людям. Греческое слово «ирине», которое и переведено на русский язык как «мир», в библейском контексте обозначает не просто отсутствие войны. Мир, о котором говорит Спаситель, это полнота жизни, целостность и безмятежность, которую может дать человеку только Бог. Вот именно этот мир апостолы и призваны передавать другим во время своей проповеди. И именно поэтому Христос намеренно посылает учеников без золота, без запаса одежды и даже без посоха. То есть без всех тех вещей, которые обеспечивают в путешествии безопасность и комфорт. Апостолам достаточно того благодатного мира, которым Спаситель насыщает их души. По этой же причине, если люди не примут проповедь Евангелия, ученикам от этого хуже не станет. Мир Христов, то есть присутствие Бога, все равно останется с ними. Как же это касается нас с вами? Напрямую. Традиция веры учит нас, что каждый, кто принимает крещение и становится учеником Христа, обильно получает тот же самый мир, ту же самую благодать, которую получили апостолы. Эта же самая благодать подается нам благодаря участию в таинствах Церкви. Однако зачастую мы ее не видим и не ощущаем, потому что чрезмерно привязаны к вещам и чужим реакциям. Нам кажется, что наше счастье напрямую зависит от имущества и других людей. И мы страдаем, когда теряем все это. Нам кажется, что Бог нас оставил, что его мир нас покинул. Но секрет в том, что он никуда и не уходил. Просто мы не приучили себя его замечать. Это похоже на то, как ведет себя организм человека, который привык есть много сладкого. Он добавляет себе в чашку несколько ложек сахара даже тогда, когда пьет чай с конфетами или пирожными. Если привык класть 3 ложки, 2 всегда будет мало. Но вдруг он решил заняться спортом или начались проблемы со здоровьем –

приходится вынужденно отказываться от разного рода лакомств. Какой-то период – это настоящее мучение. Чай кажется совсем безвкусным. Но проходит время, организм перестраивается, и оказывается, что он вполне может обходиться более скромными дозами сладкого. Самочувствие улучшается. Так нередко и мы, даже называя себя верующими людьми, весь фокус своего внимания держим в первую очередь на достатке, на здоровье, на хорошем отношении со стороны окружающих. Если все это имеется, у нас на душе спокойно и благостно. Как только какая-то область начинает провисать, начинаются страдания. А потому наша духовная работа заключается в том, чтобы почаще задавать себе вопрос: «А что от меня хочет Бог?» Почаще приводить себе на память заповеди из Его Евангелия. Буквально понуждать себя к этому. Это перенастраивает нашу душевную оптику. То, что раньше мы не замечали, что было для нас на заднем плане, выступает вперед. И чем больше этих усилий, тем ярче ощущение того, что наша жизнь не зависит от людей и их реакций. Она словно разворачивается на фоне незримого присутствия Божия. А потому, даже если что-то не складывается, душевный мир никуда не исчезает. Он всегда возвращается к нам. И мы никогда не становимся беднее, не проигрываем, не теряем достоинства. Мы все равно остаемся при своем сокровище. Ощущаем в душе ту внутреннюю сладость, которую у нее невозможно отнять.

0: Важно, чтобы сердце раскрылось навстречу Богу, чтобы человек почувствовал себя в присутствии Божьем. Протоиерей Дмитрий Смирнов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Тутта Ларсен.
2: Мария Крылова. Литературные эскизы. Полет на воздушном шаре. Мы с друзьями давно мечтали полетать на воздушном шаре. И однажды нам удалось все организовать. Самое лучшее время для полета – это раннее утро, когда солнце еще не нагрело воздух и непредсказуемые воздушные потоки не успели появиться. Наша группа выехала затемно и на рассвете уже была на месте, в просторном поле, где стоял готовый для взлета шар. Помню, как с трепетом приближалась к этому шару, огромному пузырю полосатой ткани с гигантской плетеной корзиной и газовыми баллонами. А потом забрались в корзину и взлетели. До сих пор ощущаю, как мы поднимались все выше, выше и выше, оставляя позади изумрудного цвета поле, бесшумно пролетая над верхушками деревьев, над извилистой рекой, прямо дух захватывало. Я подняла глаза к небу, к солнцу и вдруг почувствовала, как душа переполняется ощущением счастья и внутренней гармонии. Как тишина и безмятежность этого утра, этого полета делают меня ближе к Богу.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О важности исполнения заповеди о почитании родителей настоятель храма равноапостольного князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области священник Алексей Дудин.
2: В современном мире очень много трагедий, но одна из самых тяжелых – это отношения между детьми и родителями. Все прекрасно знают заповедь Божию, предписывающую почитать отца своего и мать свою, и дающую награду за исполнение этой заповеди уже здесь, на земле. «Благо тебе будет, и долголетен будешь на земле», – говорит Господь. Но как же тяжело бывает зачастую с нашими родителями. Ситуации бывают абсолютно разные. Бывает, когда родители требуют от тебя четкого исполнения своей воли, и нельзя уклониться ни вправо и ни влево, а ты уже взрослый человек, зачастую уже у тебя своя семья или своя жизнь, и ты вынужден отказывать им и вступать в конфликт. Бывает, когда родители употребляют алкоголь, или есть какие-то другие проблемы в их жизни, и в данном случае тоже приходится ограничивать общение с ними. Так как все-таки исполнить эту заповедь? Наверное, самое главное здесь – не осуждать своих родителей. Я помню, в житии преподобного Серафима Саровского есть момент, когда приходит к нему юноша и начинает говорить: «Отче, у меня беда дома, у меня мать пьет, она пьяница, она ругается, она одно делает, другое, третье». И он прикрыл ему рот своей ладошкой и сказал: «Не смей плохо говорить про мать». Итак, если вы хотите почитать своих родителей, то нужно как минимум не осуждать их. И тогда эта заповедь будет исполняться в вашей жизни.
0: Актуальная тема.
3: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит: игра. А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
0: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера».
4: Мнения могут быть разными: правильными или неправильными, объективными или субъективными, радикальными и противоположными. Сколько людей, столько и мнений. В программе «Частное мнение» люди высказывают свою точку зрения на вопросы, не оставляющие нас равнодушными. Частное мнение, с которым можно и согласиться. Ежедневно по утрам на радио «Вера».

0: Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Эту историю мне рассказали знакомые, которые лично общаются со священником Волгоградской митрополии Кириллом Щеголевым. 22 августа 2019 года он отправился в станицу Тишанскую, чтобы отслужить молебен. Еще на подъезде к селу заметил густой дым над домами. Приехав в храм, батюшка облачился и готов был начать богослужение, но дым валил все сильнее и уже достиг церковных окон. Отец Кирилл решил пойти убедиться, не случилась ли какая-то беда. Буквально на соседней от храма улице он увидел горящий дом, возле которого собрались сельчане. Пожилые соседи вздыхали, что в огне может находиться обездвиженный после инсульта инвалид, и опасались взрыва. Ведь на каждой кухне в станице стоят баллоны с газом. Священник Кирилл как был в церковном облачении, так и шагнул в огонь без лишних разговоров. Правильнее сказать, священник сделал первый решительный шаг, а вот дальше ему пришлось буквально ползти, чтобы не задохнуться. В горящем помещении пригодный для дыхания воздух оставался только на уровне пола. Батюшка слышал стон и искал человека, продвигаясь на ощупь. Когда он обнаружил дедушку Василия, на том уже тлела одежда. Пострадавший получил ожоги и нуждался в медицинской помощи. Потрясенный тем, что из огня его спас священник, он тут же пожелал исповедоваться. Приняв исповедь и перепоручив Василия врачам, подъехавшей скорой помощи, отец Кирилл стал помогать тушить пожар. Потом отправился в храм и совершил то, ради чего приехал в станицу – отслужил молебен. И только после этого осознал, что очень плохо себя чувствует, отравился угарным газом. Оправившись через несколько дней, священник навестил в больнице спасенного им человека и причастил его святых христовых тайн. Приобщившись к Богу, 84-летний дедушка мирно скончался. А нам остается только удивляться промыслу Божию. Беда, в которую попал Василий, обернулась для него великой радостью, исповедью и причастием перед смертью. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
0: Живут такие люди. Вера. Светлое радио.
2: Сегодня, 16 июня, церковь вспоминает святого мученика Лукилиана и других с ним пострадавших. Чтит память преподобномученика Киприана Нелидова, священномученика Михаила Маркова, а также перенесение мощей святого благоверного царевича Дмитрия Угличского. Лукилиан жил в III веке в Никомедии. Он был языческим жрецом, но в старости убедился в ложности язычества. Лукилиан всей душой обратился к христианству и крестился. Под влиянием его проповеди уверовали и другие его земляки. Вскоре на бывшего жреца донесли правителю города. Тот стал принуждать старца отречься от Христа. За отказ его пытали, а затем бросили в темницу. Там Лукилиан встретил 4 отроков-христиан – Клавдия, Ипатия, Павла и Дионисия. Старец убеждал их твердо стоять за веру, не бояться издевательств и смерти. Во время пыток мученики взмолились Господу и чудесным образом остались невредимы. Правитель Никомедии увидел, что пример и подвиг отроков будоражит народ. Тогда он отослал их и Лукилиана в Византию. Там их должны были казнить. В тюрьме христиан навещала дева Павла. Она кормила узников, лечила их раны, погребала казненных христиан. Павла поддерживала отроков и старцев их последние земные часы. И вскоре сама, как исповедница Христа, последовала на казнь.
3: В конце II века христианский апологет Тертуллиан произнес слова, ставшие крылатыми. «Кровь мучеников – это семя христианства». Почти 2000 лет подвиг их исповедничество отзывается в людских сердцах и приносит свой благодатный плод. Мы вспоминаем мученика Лукилиана и тех, кто пострадал вместе с ним. Святой Лукилиан и мученики, пострадавшие вместе с ним. Молите Бога о нас. –

0: Детство певца и актера Михаила Боярского прошло в ленинградской коммунальной квартире. Вместе с родителями он жил в комнате в 16 квадратных метров. Мебели почти не было. До 5 лет кроватью Михаилу служил большой чемодан. Несмотря на непростые условия, Боярский всегда вспоминал детство с огромной теплотой. «Мне казалось, я был самым счастливым ребенком на свете», — говорил артист в интервью. Школьные каникулы он проводил в деревне. Летом грибы, ягоды, рыбалка, зимой лыжи. Радостная, полная впечатлений жизнь. Когда в 1985 году композитор Оскар Фельдсман и поэт Михаил Рябинин предложили Боярскому исполнить песню «Остров детства», Михаил согласился, едва прочитав текст и услышав мелодию. Композиция словно уносила его в собственное светлое и безмятежное детство. Такие же чувства испытали и тысячи слушателей после того, как песня «Остров детства» вышла на пластинке. До сих пор композиция помогает нам хотя бы на миг вернуться в ту чудесную пору нашей жизни.
1: Можно об этом сказать очень просто, не добавляя.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Плача о собственных грехах не равен исправлению. Мы все знаем об этом из опыта. Тот факт, что мы осознаем свою греховность, ненавидим свой грех и мечтаем от него освободиться, вовсе не делает нас свободными. В этом смысле любой грех похож на зависимость. Зависимый человек понимает свою проблему, но ничего сделать с ней не в состоянии. Такому человеку нужна помощь извне, как и всякому иному грешнику. Об этом, ориентируясь на свой пример, написал святой апостол Павел в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывки из 7 и 8 глав послания к римлянам. Давайте послушаем эти слова апостольского послания.
2: «Вемы бо, яко закон духовен есть».
3: «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотен, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек. Кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью – закону греха. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти.
2: Освободил меня есть от закона греховного и смерти.
1: В только что прозвучавших словах апостола Павла каждый человек может узнать самого себя. Апостол, описывая действие греха в человеке, выразил нашу общую беду. Как бы мы ни пытались, по какой-то сложно объяснимой причине, наши добрые намерения – при реализации зачастую превращаются в свою противоположность. Для объяснения этого феномена апостол Павел предложил рассматривать человека как состоящего из противоборствующих друг с другом души и тела. Желание добра принадлежит, по мысли апостола, внутреннему человеку, то есть душе, а злые действия принадлежат телу. Любой человек похож в этом смысле на раба, исполняющего волю своего господина. Раб может быть не согласен с тем, что повелевает ему делать хозяин, но он все равно будет вынужден выполнить его волю. Апостол утверждает, что в человеке живет грех, и грех властвует над человеком. «Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех». В правоте апостола легко убедиться хотя бы на примере попыток исполнения евангельских слов Спасителя. «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Смотреть с вожделением – это не выбор внутреннего человека, это выбор плоти, которому человек вынужден подчиниться. С таким положением дел можно было бы смириться, сказав, что таково наше естество, и бороться с ним бессмысленно и бесполезно. Нужно просто принять и смириться. Как мы знаем, многие люди именно так и поступают. Они утверждают, что человек со всеми его особенностями совершенен, а значит, он не согрешает тогда, когда поступает по своему естеству. В том, конечно, случае, если делая так, он не вредит другим людям. У христианства радикально иной взгляд на этот вопрос. Мы, вслед за апостолом Павлом, знаем, что человек не создан рабом, а потому он должен быть свободен, в том числе и от диктата собственной плоти. Освободить же нас от него может только Христос. И воскресший Спаситель мира действительно освобождает нас. Он дает нам возможность жить свободно. Но для того, чтобы воспользоваться его даром, нам нужно научиться жить в присутствии Христовом, то есть всегда содержать в уме и сердце его всесвятое спасительное имя.
0: Апостольские чтения.

0: Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. Апостол Павел. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Ролану 9 лет. Он любит смотреть мультфильмы, следить по телевизору за футбольными матчами и гулять. Сам он ходит только при поддержке родителей и недолго, а еще стоит у опоры. У Ролана детский церебральный паралич. После рождения первые месяцы его маме, Изольде, казалось, что с ребенком все в порядке, пока не появились частые простуды. Во время одной из них в полтора года Ролан попал в реанимацию, а вернулся домой другим ребенком. Мальчик потерял основные навыки. Ноги не слушались, потому что мышцы атрофировались. Причиной такого отката в развитии стало редкое генетическое заболевание. Таких детей, как Ролан, в мире всего 150. Поскольку болезнь не до конца изучена, лекарства от нее нет. Изольда продолжает бороться за сына. Благодаря курсам реабилитации Ролан ходит, опираясь на мамину руку, понимает речь. Мальчик делает успехи на занятиях с логопедом и нейропсихологом. Изольда воспитывает Ролана и его брата одна и самостоятельно оплатить курс занятий для сына не может. Фонд «Мои друзья» открывает сбор на реабилитацию для Ролана в медицинском центре «Алалия Стоп» в Краснодаре. Работа со специалистами не даст мальчику потерять полученные навыки, поможет продолжать ходить, понимать близких и радоваться жизни. Поддержать Ролана и его маму Изольду можно на сайте фонда «моидрузья.орг». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: тема.
1: О важности примирения после ссоры епископ Тольяттинский и Жигулевский, Нестор.
2: Евангельское слово говорит: «Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним». Но если выстроить диалог не получилось и общение закончилось ссорой, то важно помнить слова святого апостола Павла: «Солнце да не зайдет во гневе вашем». Поэтому естественное желание верующего человека – примириться с другой стороной. А если он или она не хотят услышать, простить, если обижены или пребывают во гневе, что тогда? Тогда надо подождать. В это время лучше молиться и, может, даже просить у Бога прощения. Нет, не за то, что мы уклонились от правды, а за то, что в ссоре потеряли мир, вспылили и, в конечном счете, может, и невольно, но стали причиной огорчения, ввели человека в состояние греха и осуждения. Это показывает наше несовершенство. Значит, мы еще не до конца поняли, что человек есть образ Божий. Молитва за ближнего, пусть он и виноват, очень помогает изменить ситуацию. Если человек остался непреклонным, то не стоит ему навязывать себя, надо уважать свободу выбора. Однако должен быть такой настрой, что если поссорившийся захочет примириться, мы должны протянуть ему руку.
0: Актуальная тема. Есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы, пространствие со смыслом слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера».
3: Сегодня в 18:00 в эфире «Радио Вера» программа «Делатели». Еженедельно гостями в студии становятся люди, для которых помощь ближним, благотворительность, социальное служение стали неотъемлемой важной частью жизни. Люди, способные вдохновлять своим примером. В этот раз у нас в гостях сотрудник Синодального отдела по благотворительности, священник Виктор Дудкин и режиссер-документалист Максим Якубсон-Короленко.

радио. Сегодня, 16 июня, церковь вспоминает святого мученика Лукилиана и других с ним пострадавших. Чтит память преподобномученика Киприана Нелидова, священномученика Михаила Маркова, а также перенесение мощей святого благоверного царевича Дмитрия Угличского. Преподобномученик Киприан Нелидов, в миру Константин, родился в 1901 году в Казани. Его отец, Алексей Павлович, был врачом, потомственным дворянином. Вскоре родители Нелидова развелись, и вместе с отцом Константин переселился в Нижний Новгород. Он окончил школу, служил с 20 по 24 год в армии рядовым, а потом целиком посвятил себя служению церкви. В 25-м году тогдашний митрополит Нижегородский Сергий, будущий патриарх, постриг Нелидова в монашество с именем Киприан. Через 7 лет он пригласил Киприана в Москву для работы в канцелярии Священного Синода. Нелидов стал служить в одном из московских храмов. Жил он на квартире московского архитектора Долганова. Там же размещался находившийся за штатом епископ Варнава Беляев. В 1933 году иеромонах Киприан, епископ Варнава и две сестры Долгановы были арестованы. Их обвинили в создании нелегального монастыря и в религиозном влиянии на молодежь. Иеромонаха Киприана приговорили к 3 годам лагерей. На строительстве Бийского тракта он встретил свою сосланную прихожанку. Та вспоминала об отце Киприане. «Чудная, светлая личность». Всегда ровный, светлый, ясный. На вид русский витязь, полный сил и здоровья. В отряде были одни уголовники, но отец Киприан все побеждал своей кротостью. Он не укорял их, любил их. И когда вскоре умер, то один из них вспоминал о нем со слезами. Иеромонах Киприан Нелидов скончался в 1934 году в лагерном лазарете. Преподобномученик Киприан разделил судьбу тысяч христиан, которые пострадали за веру в 20 веке. Подвигом и молитвами мучеников стоит Русская Православная Церковь. Мы чтим память всех новомучеников, и в этот день с молитвой обращаемся к преподобномученику Киприану Нелидову. «Святой Киприан, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Открываем историю.
1: О том, как жили наши далекие предки в Древней Руси, можно узнать из летописей, всевозможных юридических документов, указов, законодательных сводов, челобитных грамот, духовной литературы. Однако все эти источники рассказывают преимущественно о событиях, связанных с ключевыми историческими фигурами, например, князьями или представителями духовенства. Подробности же повседневной жизни обыкновенных людей долго оставались загадкой даже для историков. Так было вплоть до 1951 года, когда на раскопках в Великом Новгороде, некогда крупнейшем центре Древней Руси, были найдены берестяные грамоты. Кусочки или полоски березовой коры с процарапанными на них текстами обнаружила археологическая экспедиция под руководством доктора исторических наук Арсения Арцеховского. О том, что такой вид письменных исторических источников в принципе существует, ученым было известно. Об этом, к примеру, сообщал в своих трудах средневековый церковный публицист преподобный Иосиф Волоцкий. Мелкие фрагменты бересты с буквами еще в XIX веке находил в Новгороде археолог-любитель Василий Передольский. Но только в середине века XX новгородская земля по-настоящему открыла ученым свои тайны. На сегодняшний день обнаружено более 1000 новгородских берестяных грамот. Эти удивительные артефакты познакомили ученых с бытовой стороной жизни новгородцев, с теми ее мелочами, о которых не сообщит ни одна летопись. Вот, например, некая горожанка по имени Рощена просит своего мужа Якима: «Купи шубу за гривну и 4 воротника». Купец Лука из торговой поездки жалуется своему отцу, что не смог закупить беличьего меха, поскольку он оказался очень дорогим. Мать и сын обсуждают цены на хлеб, договоры купли-продажи, кулинарные рецепты, предложения руки и сердца и советы по ведению домашнего хозяйства, чего только не обнаружили ученые в берестяных грамотах. Пожалуй, самое известное из них – это ученические записи и рисунки мальчика по имени Анфим, средневекового новгородского школьника. Долгое время ученые полагали, что берестяные грамоты – явление чисто светское, что с их помощью при надобности общались между собой родственники, друзья и соседи исключительно по делам житейским. Однако уже в 1970-х годах среди берестяных грамот стали попадаться и церковные тексты. Например, на одной из грамот, обнаруженной в культурном слое XIV века, нашлась молитва к Богородице. Руководитель новгородских раскопок Арсений Арцеховский полагал, что грамотой пользовались церковные певчие. Для удобства чтения береста была разлинована. Другая грамота представляла собой и вовсе уникальное явление. Это была, по сути, целая книжица из 12 страниц. На кусочках бересты размером 5 на 5 сантиметров ученые нашли фрагменты вечерней молитвы. Автор бересты, по-видимому, выписал для себя самые трудно запоминающиеся места и даже украсил первую страницу текста орнаментом. Археологи и сегодня продолжают находить и изучать берестяные грамоты, которые рассказывают о повседневной жизни наших далеких предков и делают их намного ближе.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Почему наше настроение такое изменчивое? Существует ли какой-то духовный закон, которому подчиняются эти перемены? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 10 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
1: «Не стяжите злата, ни серебра, ни меди при поясах ваших».
2: «Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему». И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрисите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому.
1: Отраднее будет земли Содомской и Гоморской в день судный, нежели граду тому.
0: Мир дому сему. С такими словами Господь заповедует своим ученикам идти к людям. Греческое слово «ирине», которое и переведено на русский язык как «мир», в библейском контексте обозначает не просто отсутствие войны. Мир, о котором говорит Спаситель, это полнота жизни, целостность и безмятежность, которую может дать человеку только Бог. Вот именно этот мир апостолы и призваны передавать другим во время своей проповеди. И именно поэтому Христос намеренно посылает учеников без золота, без запаса одежды и даже без посоха. То есть без всех тех вещей, которые обеспечивают в путешествии безопасность и комфорт. Апостолам достаточно того благодатного мира, которым Спаситель насыщает их души. По этой же причине, если люди не примут проповедь Евангелия, ученикам от этого хуже не станет. Мир Христов, то есть присутствие Бога, все равно останется с ними. Как же это касается нас с вами? Напрямую. Традиция веры учит нас, что каждый, кто принимает крещение и становится учеником Христа, обильно получает тот же самый мир, ту же самую благодать, которую получили апостолы. Эта же самая благодать подается нам благодаря участию в таинствах Церкви. Однако зачастую мы ее не видим и не ощущаем, потому что чрезмерно привязаны к вещам и чужим реакциям. Нам кажется, что наше счастье напрямую зависит от имущества и других людей. И мы страдаем, когда теряем все это. Нам кажется, что Бог нас оставил, что Его мир нас покинул. Но секрет в том, что Он никуда и не уходил. Просто мы не приучили себя Его замечать. Это похоже на то, как ведет себя организм человека, который привык есть много сладкого. Он добавляет себе в чашку несколько ложек сахара даже тогда, когда пьет чай с конфетами или пирожными. Если привык класть 3 ложки, 2 всегда будет мало. Но вдруг он решил заняться спортом или начались проблемы со здоровьем. Приходится вынужденно отказываться от разного рода лакомств. Какой-то период – это настоящее мучение. Чай кажется совсем безвкусным. Но проходит время, организм перестраивается, и оказывается, что он вполне может обходиться более скромными дозами сладкого. Самочувствие улучшается. Так нередко и мы, даже называя себя верующими людьми, весь фокус своего внимания держим в первую очередь на достатке, на здоровье, на хорошем отношении со стороны окружающих. Если все это имеется, у нас на душе спокойно и благостно. Как только какая-то область начинает провисать, начинаются страдания. А потому наша духовная работа заключается в том, чтобы почаще задавать себе вопрос: «А что от меня хочет Бог?» Почаще приводить себе на память заповеди из Его Евангелия. Буквально понуждать себя к этому. Это перенастраивает нашу душевную оптику. То, что раньше мы не замечали, что было для нас на заднем плане, выступает вперед. И чем больше этих усилий, тем ярче ощущение того, что наша жизнь не зависит от людей и их реакций.

она словно разворачивается на фоне незримого присутствия Божия. А потому, даже если что-то не складывается, душевный мир никуда не исчезает. Он всегда возвращается к нам. И мы никогда не становимся беднее, не проигрываем, не теряем достоинства. Мы все равно остаемся при своем сокровище. Ощущаем в душе ту внутреннюю сладость, которую у нее невозможно отнять.

0: Евангелие – это книга обо всех нас. Мы все в нем присутствуем. Игумен Нектарий Морозов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Морская стихия, особенно океаническая, опасна подводными течениями, в большинстве своем неизвестными беспечным посетителям пляжей. Иной из них, чуть отплыв от берега, внезапно может почувствовать себя уносимым в открытое морское пространство. И сколько потребуется от него в этот час усилий и осведомленности, чтобы избежать беды. Существуют подводные течения и в духовной жизни, будь то тонкое и малозаметное действие тщеславия или подспудное внедрение со стороны лукавого духа худых помыслов, обыкновенно рядящихся в обольстительные мечтания. Необходимо отринуть искушение, тотчас заплывая вправо, то есть всеусердно призывая на помощь Господа и Пресвятую Богородицу.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Дай.
1: Радио. Добрые истории.
2: Рассказывает преподаватель английского языка Елена Миронова.
3: Эту историю рассказал мне сын моей знакомой Тимофей. Как и многие дети, он всегда хотел иметь собаку. Когда ему исполнилось 10 лет, мама предложила ему поучаствовать в благотворительном проекте, взять на воспитание щенка, который потом станет собакой-поводырем для слепого человека. В Москве есть центр, где обучают собак быть поводырями, но учиться может уже взрослая собака. А пока щенок вырастет, ему надо быть в семье, общаться с людьми, учиться простым командам. Так в семье моей знакомой оказался черный и очень шустрый щенок лабрадора по кличке Джек. Тимофей делился, как растить, воспитывать и учить разным командам щенка, но это было очень непросто. Он не жалел времени и сил, зная, что Джек будет поводырем слепому. Старался не подвести, чтобы щенок вырос послушным компаньоном. Когда пришла пора расставаться с Джеком, всем было очень грустно. Утешала только мысль о том, что будущему владельцу собаки друг гораздо нужнее и важнее. Новым хозяином Джека стал Леонид. Он благодарил мою знакомую и ее сына, рассказывая, как замечательно Джек ему помогает в прогулках по городу, как они подружились и как им хорошо вместе. А позже выяснилось, что Леонид сам занимается благотворительностью, записывает аудиосказки для слабовидящих детей и дарит диски в детские дома, интернаты, библиотеки. Эта история показала мне, как все-таки много в мире людей с добрым и любящим сердцем.
1: Добрые истории. В эфире Радио Вера.
4: Сегодня, 16 июня, церковь вспоминает святого мученика Лукилиана и других с ним пострадавших. Чтит память преподобномученика Киприана Нелидова, священномученика Михаила Маркова, а также перенесение мощей святого благоверного царевича Дмитрия Угличского.
5: Священномученик Михаил Марков родился в 1881 году под Можайском в семье священника. Он получил духовное образование и с 1908 года служил в родном селе на месте скончавшегося отца. Прихожане хорошо знали семью молодого священника. Между ними быстро сложились добрые отношения. В 1929 году власти попытались закрыть храм. Они потребовали от священника уплаты страховки за здание храма. Предполагалось, что тот не сумеет собрать нужных средств. Но отец Михаил обратился к прихожанам с просьбой о помощи, и требуемая сумма была выплачена. Тогда священника арестовали и обвинили в том, что он занимается принудительным сбором в пользу церковных и религиозных групп. Несколько месяцев священник был в тюрьме. Через 4 года ситуация повторилась. Маркова приговорили к ссылке в Казахстан. Вернулся он в 1936-м. Родной храм был уже закрыт. Он стал служить в соседнем селе. Отремонтировал местный храм. Председатель колхоза позднее показал в суде. До Маркова в селе Горячкино служил священник, который совершенно не имел никакого влияния среди колхозников. Но когда стал служить в церкви священник Марков, то стало для каждого заметно, что Марков завоевывает авторитет среди верующих. В 1937 году отца Михаила Маркова арестовали и приговорили к 10 годам лагерей. Он скончался через год в лагере в Кемеровской области. Место погребения священномученика Михаила неизвестно.
4: По словам святейшего патриарха Кирилла, в крестном стоянии новомучеников за веру и церковь лежит надежда на спасение и возрождение нашего православного Отечества. Церковь чтит память всех новомучеников, и в этот день с молитвой обращается к священномученику Михаилу Маркову. «Святой мученик Михаил, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Для австрийского композитора Вольфганга Амадея Моцарта одним из любимых жанров камерной музыки была соната – крупное многочастное произведение для одного или нескольких инструментов. Почти все сонаты Моцарта предназначены для скрипки или клавира, старинного фортепиано, для которого, к слову, композитором было создано 18 сонат. Из этой россыпи фортепианных жемчужин особой популярностью в наши дни пользуется соната номер 11, точнее, ее третья часть – которая имеет авторское определение «Алла Турка», то есть в турецком стиле. Появление в австрийской музыке турецких мотивов не случайно. Моцарт следовал веяниям своего времени. В 1699 году Австрия и Османская империя заключили Карловицкий мирный договор, согласно которому Центральная Европа была освобождена от османского влияния. На церемонию подписания турецкая дипломатия привезла военный оркестр «Янычар», то есть солдат регулярной пехоты Османской империи. Европейцы были впечатлены его ярким звучанием и необычным набором ударных и народных инструментов. Композиторы с той поры нередко черпали вдохновение в звучании янычарской музыки. Ее интонации отразились и в творчестве Моцарта. Для него восточные мотивы стали возможностью представить себе дальние страны, чужую культуру, иной образ мышления. В этом необычном разделе сонаты, где фортепиано как будто подражает ударным инструментам, Моцарт сохраняет свойственные его сочинениям жизнерадостность и оптимизм. Третья часть «Алла Турка» сонаты для фортепиано номер 11 Вольфганга Амадея Моцарта прозвучит в исполнении Людвига Коплера –

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Плача о собственных грехах не равен исправлению. Мы все знаем об этом из опыта. Тот факт, что мы осознаем свою греховность, ненавидим свой грех и мечтаем от него освободиться, вовсе не делает нас свободными. В этом смысле любой грех похож на зависимость. Зависимый человек понимает свою проблему, но ничего сделать с ней не в состоянии. Такому человеку нужна помощь извне, как и всякому иному грешнику. Об этом, ориентируясь на свой пример, написал святой апостол Павел в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывки из 7 и 8 глав послания к римлянам. Давайте послушаем эти слова апостольского послания.
2: «Вем ибо, яко закон духовен есть».
3: «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотен, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек. Кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью – закону греха. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти.
2: Освободил меня есть от закона греховного и смерти.
1: В только что прозвучавших словах апостола Павла каждый человек может узнать самого себя. Апостол, описывая действие греха в человеке, выразил нашу общую беду. Как бы мы ни пытались, по какой-то сложно объяснимой причине, наши добрые намерения – при реализации зачастую превращаются в свою противоположность. Для объяснения этого феномена апостол Павел предложил рассматривать человека как состоящего из противоборствующих друг с другом души и тела. Желание добра принадлежит, по мысли апостола, внутреннему человеку, то есть душе, а злые действия принадлежат телу. Любой человек похож в этом смысле на раба, исполняющего волю своего господина. Раб может быть не согласен с тем, что повелевает ему делать хозяин, но он все равно будет вынужден выполнить его волю. Апостол утверждает, что в человеке живет грех, и грех властвует над человеком. «Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех». В правоте апостола легко убедиться хотя бы на примере попыток исполнения евангельских слов Спасителя. «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Смотреть с вожделением – это не выбор внутреннего человека, это выбор плоти, которому человек вынужден подчиниться. С таким положением дел можно было бы смириться, сказав, что таково наше естество, и бороться с ним бессмысленно и бесполезно. Нужно просто принять и смириться. Как мы знаем, многие люди именно так и поступают. Они утверждают, что человек со всеми его особенностями совершенен, а значит, он не согрешает тогда, когда поступает по своему естеству. В том, конечно, случае, если, делая так, он не вредит другим людям. У христианства радикально иной взгляд на этот вопрос. Мы, вслед за апостолом Павлом, знаем, что человек не создан рабом, а потому он должен быть свободен, в том числе и от диктата собственной плоти. Освободить же нас от него может только Христос. И воскресший Спаситель мира действительно освобождает нас. Он дает нам возможность жить свободно. Но для того, чтобы воспользоваться его даром, нам нужно научиться жить в присутствии Христовом, то есть всегда содержать в уме и сердце его всесвятое спасительное имя.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Алена Боголюбова. Экономист, социальный волонтер.
0: Частное мнение.
2: Однажды на проповеди священник рассказал пронзительную историю, которая меня очень тронула. Один пожилой монах, готовясь к переходу в вечность, молился, чтобы Господь открыл ему грехи, о которых он забыл, и пошел как-то вечером к колодцу за водой. А устройство поднятия воды там было мудреное, крутилось на велосипедном колесе со спицами. И вдруг одна из спиц срывается и втыкается старцу в глаз, остановившись буквально в миллиметре от зрачка. И вспомнил монах, как в детстве забавлялся с котенком и тыкал ему в глаз спицей. Так, попугать. А Господь показал, что грех это был. Нельзя животных обижать. Я вышла из храма и потом еще долго оставалась под впечатлением. Монах ведь, казалось бы, не причинил котенку вреда. Так, по-детски играл с ним, но жестоко играл, пугал и забыл. Так же и с людьми. Бывает, пошутим, разыграем, что-то скажем, не задумываясь, а это ранит. Не тело, ранит душу другого человека. И самое страшное, что мы это забываем. Есть такой шуточный афоризм: «Всем, кого обидел, все прощаю», а ведь не смешно. Как внимательно нужно относиться к чувствам других людей. Как важно не уходить из общения, не зная, какой след в душе ближнего ты оставил. Мне кажется, жить не ранее других можно только прося у Бога научиться любви. Изначально любовь должна быть в сердце, а не жестокость и неравнодушие. И дай, Господи, мне, как тому монаху, вспомнить все плохое, что я совершила, и покаяться.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».

Сегодня, 16 июня, Церковь вспоминает святого мученика Лукилиана и других с ним пострадавших. Чтит память преподобномученика Киприана Нелидова, священномученика Михаила Маркова, а также перенесение мощей святого благоверного царевича Дмитрия Угличского. Святой благоверный царевич Дмитрий Угличский родился в 1582 году. Он был сыном царя Иоанна Грозного. Через два года Грозный скончался. Престол занял старший сын Федор Иоаннович. Но власть фактически находилась у его шурина, боярина Бориса Годунова. Тот отослал царевича Дмитрия и его мать, царевну Марию Федоровну, из Москвы в Углич. Там в 1591 году Дмитрий погиб. Специальная комиссия тотчас же расследовала трагедию и признала ее несчастным случаем. В припадке эпилепсии царевич наткнулся на остро заточенный гвоздь или нож, с которым забавлялся до этого. Но к тому времени толпа угличан уже успела растерзать нескольких сторонников Годунова, которых обвинили в убийстве. В комиссию входил Василий Шуйский. В 1606 году, в недолгое царствование Шуйского, гробница Дмитрия в Угличе была открыта. Мощи отрока нашли нетленными. Шуйский подтвердил версию об убийстве Дмитрия по приказу Бориса Годунова. Мощи были торжественно перенесены в Архангельский собор Кремля. Царевич Дмитрий был причислен к лику святых. В народе благоверного царевича Дмитрия почитают как небесного заступника страдающих детей. Прославляя святого отрока, церковь просит его: «Святой благоверный царевич Дмитрий, моли Бога о нас».

0: Новый день, новый дар от Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Десятилетняя Рэйчел Карсон, дочь учительницы из маленького американского городка Спрингдейл, штат Пенсильвания, прыгала от радости. В местной газете опубликовали ее рассказ. Девочка с 8 лет сочиняла. Писала о красоте окружающего мира, о зверях и птицах, цветах и деревьях. Рэйчел тонко чувствовала природу и восхищалась ею. Эту любовь ей с первых лет жизни прививала мама. Она водила Рэйчел на долгие прогулки, рассказывала о растениях и животных. Говорила дочери: «Посмотри, какую гармонию создал Господь. Травы шелестят на ветру, цветы благоухают, птицы в ветвях деревьев поют на разные голоса. Мир прекрасен, но очень хрупок. Береги его». Всю свою жизнь Рэйчел Карсон посвятила исполнению материнского завета. Она стала ученым-биологом и написала несколько произведений, которые в середине 20 века кардинальным образом изменили отношение человека к природе. В 1932 году Рэйчел защитила магистерскую диссертацию, посвященную морской фауне. На эту ее работу, научную и вместе с тем написанную доступным, живым языком, обратили внимание эксперты из Бюро рыболовства США. Ведомство предложило девушке должность младшего научного сотрудника. В обязанности Карсон входило создание сценариев для образовательных радиопередач, которые она сама же и вела. Разумеется, занималась она и исследовательской деятельностью. Систематизировала данные о видах и популяциях рыб. В 1951 году вышла ее книга «Море вокруг нас» о тайных глубин, жизни морских обитателей и проблемах океана. Она сразу же стала бестселлером и была признана лучшим произведением года в жанре научно-популярной литературы. А в 1952-м произведение Рэйчел экранизировали. Картина завоевала премию «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм». Но главное, после выхода книги о важности защиты океана и его обитателей всерьез заговорили на государственном уровне. А Бюро рыболовства, где работала Карсон, переименовали в Службу охраны рыбных ресурсов и дикой природы. Рэйчел, между тем, уволилась из ведомства, чтобы посвятить себя исследованиям. Карсон изучала влияние на рыб нового пестицида – дихлордифенилтрихлоретана, сокращенно ДДТ. Этот порошок, с одной стороны, эффективно уничтожал насекомых, вредных для сельского хозяйства, а также переносчиков тифа и малярии. Однако в местах распыления ДДТ происходила массовая гибель рыбы в водоемах, резко уменьшались популяции животных и птиц. Карсон была уверена, что вещество обладает свойством накапливаться в живых организмах и сказывается на здоровье их потомства. Увы, ее исследования на эту тему отказывались публиковать. Слишком выгодны были производство и продажа пестицида. И Рэйчел решила, если ее исследования не хотят печатать журналы, она опубликует их сама. В 1962 году вышла ее книга «Безмолвная весна». Резонанса, который она произвела на общество, не ожидал, пожалуй, никто. Представьте себе, что однажды вы выйдете в сад и не услышите пение птиц. Эту фразу из книги Рэйчел цитировали американские средства массовой информации. Во властные структуры посыпались мешки писем от читателей, которые требовали обратить внимание на проблему. Писательницу приглашали на телевидение и радио. Она приходила и выступала, несмотря на то, что в это самое время боролась с прогрессирующим онкологическим заболеванием. В конце концов, сам президент Джон Кеннеди поручил провести расследование. Эксперты признали, Рэйчел Карсон права. В 1973 году многие страны мира полностью отказались от использования опасного пестицида. Рэйчел до этого момента не дожила. Она скончалась в 1964-м. Впоследствии ее назовут человеком, который основал экологию. Рэйчел Карсон говорила: «Я чувствую себя связанной торжественным обязательством сделать все, что могу для спасения красоты живого мира».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. сюжеты.
0: Священник Артемий Крылов.
3: У меня на данный момент 9 детей. Я надеюсь, что Господь больше даст. Мы с женой на это готовы. И внутренне, и по здоровью надеемся, что все будет хорошо. Поэтому мы благодарны Богу за то, что Он нам не только дает детей и силы на их воспитание, но и какие-то чудеса являет в нашей жизни. И вот в частности, когда у меня родился второй ребенок, девочка, назвали мы ее Татьяной, произошла такая ситуация, что жена моя не почувствовала схватки ночью, и она начала рожать. Меня разбудила. А было это с 18 на 19 января, как раз вот в ночь Крещения Господня. И удивительным образом в нашем храме, в Смоленском, икона Божией Матери, которым я на тот момент служил диаконом, службу настоятель назначил на утро, а не ночью, как во многих храмах. И поэтому я был дома со своей женой, старший сын 3-летний был у меня. И даже бабушку жены своей пригласили переночевать, вдруг там чего-то, чтобы она помогла. И вот именно в этот момент рождается девочка. Скорую мы вызвали, но она не успела. Пришлось мне самому роды принимать. Фельдшер, конечно, вбежал, когда в квартиру, он не ожидал. Он хотел увезти в роддом, но я настоял на том, чтобы здесь мы приняли роды. И, можно сказать, это первый случай, когда я сам принимал роды. Ну, вот этот уникален тем был, что дочь родилась именно на Крещении Господне. В тот момент, когда я находился дома, и хоть и далекий был и теоретически, и практически от этого действа принять ребенка, вообще не понимал, как что, но тем не менее, вот Господь попустил такое. Я только Господи помилуй говорил в этот момент. И, слава Богу, девочка родилась здоровая, она даже не пискнула ни разу, не говоря там, плакала, как обычно бывает у детей, что нас удивило. И впоследствии для меня это тоже явилось таким фактором того, что Господь управляет иногда не только возможностями и нашими способностями, но и устраивает ситуации так, как нам потом пригодится в будущем. Потому что мы набираемся опыта, мы этот опыт не только используем в своей жизни, но и передаем окружающим. Поэтому, конечно же, когда Господь в нашей жизни что-то являет подобное, чудесное или неординарное, мы всегда должны понимать, что это не то,

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Почему наше настроение такое изменчивое? Существует ли какой-то духовный закон, которому подчиняются эти перемены? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 10 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
1: «Не стяжите злата, ни серебра, ни меди при поясах ваших».
2: «Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему». И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрисите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому.
1: Отраднее будет земли Содомской и Гоморской в день судный, нежели граду тому.
0: Мир дому сему. С такими словами Господь заповедует своим ученикам идти к людям. Греческое слово «ирине», которое и переведено на русский язык как «мир», в библейском контексте обозначает не просто отсутствие войны. Мир, о котором говорит Спаситель, это полнота жизни, целостность и безмятежность, которую может дать человеку только Бог. Вот именно этот мир апостолы и призваны передавать другим во время своей проповеди. И именно поэтому Христос намеренно посылает учеников без золота, без запаса одежды и даже без посоха. То есть без всех тех вещей, которые обеспечивают в путешествии безопасность и комфорт. Апостолам достаточно того благодатного мира, которым Спаситель насыщает их души. По этой же причине, если люди не примут проповедь Евангелия, ученикам от этого хуже не станет. Мир Христов, то есть присутствие Бога, все равно останется с ними. Как же это касается нас с вами? Напрямую. Традиция веры учит нас, что каждый, кто принимает крещение и становится учеником Христа, обильно получает тот же самый мир, ту же самую благодать, которую получили апостолы. Эта же самая благодать подается нам благодаря участию в таинствах Церкви. Однако зачастую мы ее не видим и не ощущаем, потому что чрезмерно привязаны к вещам и чужим реакциям. Нам кажется, что наше счастье напрямую зависит от имущества и других людей. И мы страдаем, когда теряем все это. Нам кажется, что Бог нас оставил, что Его мир нас покинул. Но секрет в том, что Он никуда и не уходил. Просто мы не приучили себя Его замечать. Это похоже на то, как ведет себя организм человека, который привык есть много сладкого. Он добавляет себе в чашку несколько ложек сахара даже тогда, когда пьет чай с конфетами или пирожными. Если привык класть 3 ложки, 2 всегда будет мало. Но вдруг он решил заняться спортом или начались проблемы со здоровьем. Приходится вынужденно отказываться от разного рода лакомств. Какой-то период – это настоящее мучение. Чай кажется совсем безвкусным. Но проходит время, организм перестраивается, и оказывается, что он вполне может обходиться более скромными дозами сладкого. Самочувствие улучшается. Так нередко и мы, даже называя себя верующими людьми, весь фокус своего внимания держим в первую очередь на достатке, на здоровье, на хорошем отношении со стороны окружающих. Если все это имеется, у нас на душе спокойно и благостно. Как только какая-то область начинает провисать, начинаются страдания. А потому наша духовная работа заключается в том, чтобы почаще задавать себе вопрос: «А что от меня хочет Бог?» Почаще приводить себе на память заповеди из Его Евангелия. Буквально понуждать себя к этому. Это перенастраивает нашу душевную оптику. То, что раньше мы не замечали, что было для нас на заднем плане, выступает вперед. И чем больше этих усилий, тем ярче ощущение того, что наша жизнь не зависит

от людей и их реакций. Она словно разворачивается на фоне незримого присутствия Божия, а потому даже если что-то не складывается, душевный мир никуда не исчезает. Он всегда возвращается к нам, и мы никогда не становимся беднее, не проигрываем, не теряем достоинства. Мы все равно остаемся при своем сокровище, ощущаем в душе ту внутреннюю сладость, которую у нее невозможно отнять».

0: Утро прекрасно тем, что приносит свет. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Историк 19 столетия Василий Ключевский писал, что природные условия, в частности климат и почва, влияют на характер народа. Так он утверждал, что непостоянство погоды на территории расселения восточнославянских племен сформировало отношение людей к реальности. Для такого мнения есть основания. Невозможно заранее предсказать, будет урожай или нет. Природа может преподнести то внезапный мороз, то засуху. Вероятно, поэтому в русской речи и возникли такие слова, как «авось» и «небось». Их появление отражает стихийность и непредсказуемость внешнего мира. Лингвистами установлено, что «авось» и «небось» – одни из самых древних слов у славян. Более того, «авось» – редкий случай того, что русское слово начинается с буквы «а». В основном это было свойственно заимствованием из других языков – «авангард», «абрикос», «агрегат». По одной из версий лингвистов, «авось» появилась из сочетания трех слов – союза «а» и указательных местоимений «места и времени» – «во», «вот» и «се», «сейчас», «а-во-се». Впоследствии эти части слились и превратились в слово «авосе», а затем в разговорной речи оно утратило конечный гласный «е». Так, по мнению ученых, появилось выражение «авось». В современном русском языке оно имеет синонимы «может быть» или «надеюсь». Например, мы говорим «авось будет солнечно, и я пойду гулять в парк». Кстати, многие знают производное от него слово «авоська», возникшее в советское время. Это сетчатая сумка, которую брали с собой на всякий случай, если вдруг удастся купить нужный товар. Ведь в советское время, в период дефицита, покупки были столь же непредсказуемы, как и погода. Слово «небось» происходит, по мнению филологов, от глагола «не бойся». В нем произошло сокращение звуков и слияние частицы «не» с основной частью. Мы чаще всего употребляем «небось» в значении «наверное». Например, «ты, небось, уже прочел книгу?» «Небось, не будет дождя». В народе есть множество пословиц, связанных с этими словами. «Авось да как-нибудь до добра не доведут». «Авось да небось, хоть вовсе брось». «Понадеялся на авось, и дело сорвалось». Такие выражения показывают, что хотя люди и используют данные понятия, но все же понимают, что подобный подход к жизни ошибочен. Наши исконно русские слова «авось» и «небось», конечно, придают речи колорит. Однако думаю, что постоянно надеяться на случай или удачу не стоит. Лучше уповать на Господа. С вами была Нина Резник.
1: Сила слова.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Богословие в красках.
5: В эфире программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Меня зовут Анастасия Ильина. 7 июня православные верующие отмечают неделю всех святых. Сегодня мы поговорим об иконе, посвященной этому дню. Отец Сергий, о какой иконе вы сегодня расскажете?
6: Ну, возьмем за образец икону Семена Хромова. Такой был иконописец, который находится в Пермской государственной художественной галерее. Вот, и это икона всех святых от века Богу угодивших.
5: Ну, икона очень масштабная. Она как будто вот состоит из уровней. А кто именно на ней изображен и почему вот эти уровни существуют?
6: Изображена вся церковь. Целиком и земная, и небесная. То есть все лики святых изображены на этой иконе. Вот. Но надо сказать, что изначально канон иконописный как формировался, изначально это было на основании слов Священного Писания, Откровения Иоанна Богослова, да, вот в 5 главе есть такое видение Иоанна Богослова, которое он говорит: «Я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных, и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч». То есть это некое откровение, видение церкви Иоанном Богословом. То есть речь идет о том зрении духовном, которым обладает церковь. Церковь видит реальность всех святых и реальность самой церкви небесной и земной. Вот она видит таким образом. И вот здесь у нас на этой иконе идет разделение, почему я говорю на два уровня, потому что там есть вот небесная церковь сверху, там престол, Господь сидит в окружении херувимов, опять же, да?
5: Богородица.
6: Да. И Богородица, Иоанн Предтеча, и ангелы, архангелы. Вот там даже подписано лик ангелов и лик архангелов.
5: То есть именно так можно понять, кто изображен, да, на иконе?
6: Да.
5: Потому что тут же такое
6: надписание,
5: большое количество.
6: Да, надписание. Угу. А внизу земная церковь. То есть небо приносит хвалу Господу. Вот они вокруг престола стоят. Ну и по учению церкви Пресвятая Богородица находится у престола Божия, одесную Сына, и Иоанн Креститель тоже. То есть он находится в Царстве Небесном. А земная внизу, да, это то, что принесла земля. Там вот уготованный престол, тоже там херувимы, серафимы, на престоле на этом лежит багряница царская. Это уготованный престол для Сына Божьего. То есть он вознесся, но на земле он с нами всегда есть и будет. И Евангелие — это как бы его присутствие с нами, да, в Слове. Вот. И тоже стоят здесь, значит, ангелы вокруг. И вот этот нижний весь ярус – это земная церковь. И там вот можно посмотреть, даже по одеждам можно угадать. Стоят там в царских одеждах. Понятно, что это благоверные цари, князья, да. Потом вот за ними справа стоят преподобные жены. Слева у нас ветхозаветные отцы и праотцы. И ниже, вот посередине, это отроки, то есть это лик младенца, которые тоже пострадали за Христа. Справа апостолы видно, там четко угадывается апостол Павел, апостол Петр. Потом мученики, потом мученицы. Слева у нас идут пророки ветхозаветные, затем за ними святители и преподобные. Вот все лики святых как бы по категориям, да, так вот разбиты они. Но самое главное то что? Они все находятся в состоянии моления. Это называется деисис. Не только небесная церковь, вон там они в полуоборот стоят так к престолу, но и земная. А земная, они в полуоборот и еще и вверх смотрят. К небесам, к престолу Божьему. Что в ней еще интересного в этой иконе? То есть она, с одной стороны, отражает видение церкви земной и небесной, но все они составляют единую. Они все вот находятся в единстве. Потом, значит, еще одна цитата из Откровения, которая послужила для моделирования иконографии этой иконы. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен и народов и языков, стояло перед престолом и перед Агнцем в белых одеждах и с пальмами ветвями в руках своих». То есть вот это вот множество народа, вот это откровение, которое было дано Иоанну Богослову, оно вот здесь изложено. Значит, что еще интересного? Вот верхняя вот эта вот часть небесной церкви, да, когда мы смотрим, это на самом деле является сюжетом второго пришествия Христа. То есть Господь грядет с облаками, вот там и люди, и ангелы изображены стоящими на облаках, видите, да?
5: Да, вот оно и дает такое разделение, да, и говорит, что это небесное.
6: Это Господь, когда возносился, то Он с облаками возносился и с ангелами. И ангелы сказали, что вы смотрите, мужи галилейские, вот так же, как вы видите возносящегося с облаками и ангелами, так он придет со славой судить живых и мертвых. И поэтому вот эта часть, видите, как она стоит на границе будущего века и нынешнего. То есть она уже сейчас церковь такая, и она же, эта церковь, в таком виде, небесная церковь, придет вместе с Господом во время второго пришествия. Вот такая вот икона интересная.
5: Благодарю вас, отец Сергий. Всем слушателям радио «Вера» хорошего дня.
6: До свидания.
4: Богословие в красках.
1: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Медиапроект «Добро» ежедневно рассказывает о людях, которые меняют к лучшему жизнь окружающих. Хочу поделиться с вами одной из прочитанных историй. Жительница Вологды Людмила Ледовская, супруга священника и мама семерых детей. Рождение каждого ребенка – это всегда чудо, которое добавляет в дом счастья, уверена она. Жизнь многодетной матери полна забот и хлопот, но они не мешают ей помогать незнакомым людям. Людмила организовала склад гуманитарной помощи «С миру по нитке», переросший с годами в Центр обслуживания и социальной защиты семьи, материнства и детства. Все началось с оставшей ненужной детской одежды и обуви, которую приносили в храм прихожане. Когда к собранной одежде добавились ходунки, коляски и многое другое, она нашла помещение для хранения. Этот склад стал местом встреч. Вологжанки обменивались вещами, рассказывали о своих потребностях. Вот как вспоминает тот период Людмила Николаевна. К примеру, у кого-то не хватало денег, чтобы подстричь детей. Знакомый парикмахер согласился делать это бесплатно. Со временем появились и педагоги для подготовки малышей к школе и другие волонтеры. Сегодня в Вологодском центре «С миру по нитке» трудятся в свободное время десятки добровольцев. Врачи и учителя, воспитатели и приемные мамы, водители на личных автомобилях. А в октябре 2022 года открылся приют «Дом для мам», где оказывают поддержку молодым женщинам с детьми и беременным, без жилья и работы, которым некуда пойти. Бывают ситуации, когда на ранних сроках беременности девушка сталкивается с осуждением родителей или агрессией со стороны отца будущего ребенка, объясняет Людмила Ледовская. Иногда не только близкие, но даже врачи в медучреждениях настаивают на аборте. Поэтому наша главная цель – помочь подопечным «Дома для мам» принять решение о сохранении жизни малыша, добавляет руководитель благотворительного проекта. Здесь есть все условия для проживания с детьми. А еще молодым мамам оказывают психологическую и юридическую помощь, учат их готовить и шить. Иерей Дмитрий Ледовский, супруг Людмилы, и другие вологодские священники регулярно проводят с подопечными беседы. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».

Светлое радио. Сегодня, 16 июня, церковь вспоминает святого мученика Лукилиана и других с ним пострадавших. Чтит память преподобномученика Киприана Нелидова, священномученика Михаила Маркова, а также перенесение мощей святого благоверного царевича Дмитрия Угличского. Лукилиан жил в III веке в Никомедии. Он был языческим жрецом, но в старости убедился в ложности язычества. Лукилиан всей душой обратился к христианству и крестился. Под влиянием его проповеди уверовали и другие его земляки. Вскоре на бывшего жреца донесли правителю города. Тот стал принуждать старца отречься от Христа. За отказ его пытали, а затем бросили в темницу. Там Лукилиан встретил 4 отроков-христиан – Клавдия, Ипатия, Павла и Дионисия. Старец убеждал их твердо стоять за веру, не бояться издевательств и смерти. Во время пыток мученики взмолились Господу и чудесным образом остались невредимы. Правитель Никомедии увидел, что пример и подвиг отроков будоражит народ. Тогда он отослал их и Лукилиана в Византию. Там их должны были казнить. В тюрьме христиан навещала дева Павла. Она кормила узников, лечила их раны, погребала казненных христиан. Павла поддерживала отроков и старцев их последние земные часы. И вскоре сама, как исповедница Христа, последовала на казнь. В конце II века христианский апологет Тертуллиан произнес слова, ставшие крылатыми. «Кровь мучеников – это семя христианства». Почти 2000 лет подвиг их исповедничество отзывается в людских сердцах и приносит свой благодатный плод. Мы вспоминаем мученика Лукилиана и тех, кто пострадал вместе с ним. Святой Лукилиан и мученики, пострадавшие вместе с ним. Молите Бога о нас. –

1977 году на экраны вышел фильм Владимира Грамматикова «Усатый нянь». Лента о вчерашнем школьнике Кеше Четвергове, легкомысленном и безответственном молодом человеке. Чтобы перевоспитать парня, его определили на работу в детский сад. Картину о том, как малыши превратили трудного ребенка во взрослого человека, зрители с удовольствием смотрят и в наши дни. А главная музыкальная тема из этого фильма – вокалист в исполнении актера Сергея Проханова и юной певицы Оли Рождественской – ушла в народ и, так сказать, зажила собственной жизнью. Вокалист из фильма «Усатый нянь» написал композитор Алексей Рыбников. Он говорил, что хотел буквально в нескольких нотах выразить главную идею – радость от соприкосновения с детством. И действительно, эта добрая, светлая музыка без слов в одно мгновение переносит нас в мир детства.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Плача о собственных грехах не равен исправлению. Мы все знаем об этом из опыта. Тот факт, что мы осознаем свою греховность, ненавидим свой грех и мечтаем от него освободиться, вовсе не делает нас свободными. В этом смысле любой грех похож на зависимость. Зависимый человек понимает свою проблему, но ничего сделать с ней не в состоянии. Такому человеку нужна помощь извне, как и всякому иному грешнику. Об этом, ориентируясь на свой пример, написал святой апостол Павел в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывки из 7 и 8 глав послания к римлянам. Давайте послушаем эти слова апостольского послания.
2: «Вемы бо, яко закон духовен есть».
3: «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотен, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек. Кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью – закону греха. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти.
2: Освободил меня есть от закона греховного и смерти.
1: В только что прозвучавших словах апостола Павла каждый человек может узнать самого себя. Апостол, описывая действие греха в человеке, выразил нашу общую беду. Как бы мы ни пытались, по какой-то сложно объяснимой причине, наши добрые намерения – при реализации зачастую превращаются в свою противоположность. Для объяснения этого феномена апостол Павел предложил рассматривать человека как состоящего из противоборствующих друг с другом души и тела. Желание добра принадлежит, по мысли апостола, внутреннему человеку, то есть душе, а злые действия принадлежат телу. Любой человек похож в этом смысле на раба, исполняющего волю своего господина. Раб может быть не согласен с тем, что повелевает ему делать хозяин, но он все равно будет вынужден выполнить его волю. Апостол утверждает, что в человеке живет грех, и грех властвует над человеком. «Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех». В правоте апостола легко убедиться хотя бы на примере попыток исполнения евангельских слов Спасителя. «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Смотреть с вожделением – это не выбор внутреннего человека, это выбор плоти, которому человек вынужден подчиниться. С таким положением дел можно было бы смириться, сказав, что таково наше естество, и бороться с ним бессмысленно и бесполезно. Нужно просто принять и смириться. Как мы знаем, многие люди именно так и поступают. Они утверждают, что человек со всеми его особенностями совершенен, а значит, он не согрешает тогда, когда поступает по своему естеству. В том, конечно, случае, если, делая так, он не вредит другим людям. У христианства радикально иной взгляд на этот вопрос. Мы, вслед за апостолом Павлом, знаем, что человек не создан рабом, а потому он должен быть свободен, в том числе и от диктата собственной плоти. Освободить же нас от него может только Христос. И воскресший Спаситель мира действительно освобождает нас. Он дает нам возможность жить свободно. Но для того, чтобы воспользоваться его даром, нам нужно научиться жить в присутствии Христовом, то есть всегда содержать в уме и сердце его всесвятое спасительное имя.
0: Апостольские чтения.

0: Актуальная тема.
1: О важности примирения после ссоры епископ Тольяттинский и Жигулевский, Нестор.
2: Евангельское слово говорит: «Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним». Но если выстроить диалог не получилось и общение закончилось ссорой, то важно помнить слова святого апостола Павла: «Солнце да не зайдет во гневе вашем». Поэтому естественное желание верующего человека – примириться с другой стороной. А если он или она не хотят услышать, простить, если обижены или пребывают во гневе, что тогда? Тогда надо подождать. В это время лучше молиться и, может, даже просить у Бога прощения. Нет, не за то, что мы уклонились от правды, а за то, что в ссоре потеряли мир, вспылили и, в конечном счете, может, и невольно, но стали причиной огорчения, ввели человека в состояние греха и осуждения. Это показывает наше несовершенство. Значит, мы еще не до конца поняли, что человек есть образ Божий. Молитва за ближнего, пусть он и виноват, очень помогает изменить ситуацию. Если человек остался непреклонным, то не стоит ему навязывать себя. Надо уважать свободу выбора. Однако должен быть такой настрой, что если поссорившийся захочет примириться, мы должны протянуть ему руку.
0: Актуальная тема.

0: хороших книгах мы находим ответы на любые вопросы. С книгой мы размышляем, мечтаем, отдыхаем душой. Достаточно лишь выбрать время. Время, чтобы читать. Мы читаем, вы слушаете. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 16 июня, слушайте фрагменты произведения Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

Сегодня, 16 июня, церковь вспоминает святого мученика Лукилиана и других с ним пострадавших. Чтит память преподобномученика Киприана Нелидова, священномученика Михаила Маркова, а также перенесение мощей святого благоверного царевича Дмитрия Угличского. Преподобномученик Киприан Нелидов, в миру Константин, родился в 1901 году в Казани. Его отец, Алексей Павлович, был врачом, потомственным дворянином. Вскоре родители Нелидова развелись, и вместе с отцом Константин переселился в Нижний Новгород. Он окончил школу, служил с 20 по 24 год в армии рядовым, а потом целиком посвятил себя служению церкви. В 25-м году тогдашний митрополит Нижегородский Сергий, будущий патриарх, постриг Нелидова в монашество с именем Киприан. Через 7 лет он пригласил Киприана в Москву для работы в канцелярии Священного Синода. Нелидов стал служить в одном из московских храмов. Жил он на квартире московского архитектора Долганова. Там же размещался находившийся за штатом епископ Варнава Беляев. В 1933 году иеромонах Киприан, епископ Варнава и две сестры Долгановы были арестованы. Их обвинили в создании нелегального монастыря и в религиозном влиянии на молодежь. Иеромонаха Киприана приговорили к 3 годам лагерей. На строительстве Бийского тракта он встретил свою сосланную прихожанку. Та вспоминала об отце Киприане. «Чудная, светлая личность». Всегда ровный, светлый, ясный. На вид русский витязь, полный сил и здоровья. В отряде были одни уголовники, но отец Киприан все побеждал своей кротостью. Он не укорял их, любил их. И когда вскоре умер, то один из них вспоминал о нем со слезами. Иеромонах Киприан Нелидов скончался в 1934 году в лагерном лазарете. Преподобномученик Киприан разделил судьбу тысяч христиан, которые пострадали за веру в 20 веке. Подвигом и молитвами мучеников стоит Русская Православная Церковь. Мы чтим память всех новомучеников, и в этот день с молитвой обращаемся к преподобномученику Киприану Нелидову. «Святой Киприан, моли Бога о нас».

0: Если есть между мужем и женой единодушие, мир и союз любви, к ним стекаются все блага. Святитель Иоанн Златоуст. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: В один из осенних вечеров 1923 года в Одесском оперном театре шла опера «Лакме» французского композитора Лео де Либа. Зал был полон. В ложе бенуара у самой сцены сидела девушка. Миниатюрная, тоненькая, черноволосая. Девушка слушала, как герои спектакля поют о любви, которая преодолевает все преграды и никогда не заканчивается. И думала о том, как бы ей самой хотелось встретить в жизни такую любовь. В один из моментов она посмотрела в партер и среди зрителей заметила молодого человека в военной форме. Вдруг он тоже обернулся, как будто почувствовал взгляд. Их глаза встретились. Так впервые увидели друг друга будущий маршал Леонид Александрович Говоров и его супруга Лидия Ивановна. Во время антракта он отыскал ее в толпе. Они познакомились, и уже через несколько минут делились мыслями и впечатлениями так искренне, словно были старинными знакомыми. После спектакля Леонид проводил Лидию до дома, а через несколько недель они стали мужем и женой. Говоров тогда служил командиром артиллерийского полка Перекопской стрелковой дивизии. Лидия Ивановна понимала, что, выходя замуж за военного, выбирает кочевую жизнь. Однако это ее совсем не пугало. Ради супруга она была готова жертвовать собственным комфортом. Лидия с готовностью следовала за мужем всюду, куда бы ни забрасывала его служба. Так продолжалось много лет. А в 1941-м им впервые пришлось надолго расстаться. Началась Великая Отечественная война. Леонида Александровича назначили командующим артиллерией Западного фронта. Он занимался организацией обороны Москвы. Долгие месяцы Лидия не видела мужа, только получала от него письма. Летом 1942-го Лидия Ивановна узнала, что ее супруга назначили командующим войсками Ленинградского военного округа. Тяжело было думать, что теперь он где-то совсем далеко, в осажденном врагами городе. Лидия в письмах упрашивала мужа, чтобы он разрешил ей приехать к нему, быть рядом. Леонид Александрович не соглашался. Он не хотел подвергать любимую жену такому огромному риску. А она все равно не выдержала и приехала. Зимой, когда в блокадном Ленинграде было особенно тяжело. Аэроплан, в котором летела Лидия, не смог сесть на лед Ладожского озера. Было слишком скользко. Приземлились за несколько километров. До берега женщина добиралась на телеге. Потом пересела в один из грузовиков, следующих в город по дороге жизни. По пути машину обстреляли. Она едва не провалилась под лед. Но после всех этих испытаний Лидия наконец-то смогла обнять своего дорогого мужа. До самого конца блокады она оставалась в Ленинграде вместе с ним. В январе 1944-го Лидия Ивановна с Леонидом Александровичем стояли на Троицком мосту и смотрели на залпы салюта в честь долгожданного снятия блокады. За вклад в освобождение города Леониду Говорову было присвоено звание маршала Советского Союза. Леонид Александрович в отпуск уходил всего два раза в жизни. В 1946-м они с Лидией Ивановной съездили на отдых в Венгрию и Чехословакию. Потом некоторое время отдыхали в Сочи. Минуты, когда они могли быть рядом друг с другом и не думать больше ни о чем, Говорова ценили на вес золота. Леонид Александрович Говоров ушел из жизни в 1955 году. Несмотря на то, что Лидия Ивановна надолго пережила супруга, она больше не вышла замуж, потому что в ее сердце жила та самая любовь, о которой она когда-то мечтала, глядя на сцену оперного театра. Единственная, огромная, способная все преодолеть.
1: Семейные истории.

Радио «Вера».

0: город или селение не вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему». И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрисите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому.
1: Отраднее будет земли Содомской и Гоморской в день судный, нежели граду тому.
2: «Мир дому сему». С такими словами Господь заповедует своим ученикам идти к людям. Греческое слово «ирине», которое и переведено на русский язык как «мир», в библейском контексте обозначает не просто отсутствие войны. Мир, о котором говорит Спаситель, это полнота жизни, целостность и безмятежность, которую может дать человеку только Бог. Вот именно этот мир апостолы и призваны передавать другим во время своей проповеди. И именно поэтому Христос намеренно посылает учеников без золота, без запаса одежды и даже без посоха. То есть без всех тех вещей, которые обеспечивают в путешествии безопасность и комфорт. Апостолам достаточно того благодатного мира, которым Спаситель насыщает их души. По этой же причине, если люди не примут проповедь Евангелия, ученикам от этого хуже не станет. Мир Христов, то есть присутствие Бога, все равно останется с ними. Как же это касается нас с вами? Напрямую. Традиция веры учит нас, что каждый, кто принимает крещение и становится учеником Христа, обильно получает тот же самый мир, ту же самую благодать, которую получили апостолы. Эта же самая благодать подается нам благодаря участию в таинствах Церкви. Однако зачастую мы ее не видим и не ощущаем, потому что чрезмерно привязаны к вещам и чужим реакциям. Нам кажется, что наше счастье напрямую зависит от имущества и других людей. И мы страдаем, когда теряем все это. Нам кажется, что Бог нас оставил, что Его мир нас покинул. Но секрет в том, что Он никуда и не уходил. Просто мы не приучили себя Его замечать. Это похоже на то, как ведет себя организм человека, который привык есть много сладкого. Он добавляет себе в чашку несколько ложек сахара даже тогда, когда пьет чай с конфетами или пирожными. Если привык класть 3 ложки, 2 всегда будет мало. Но вдруг он решил заняться спортом или начались проблемы со здоровьем. Приходится вынужденно отказываться от разного рода лакомств. Какой-то период – это настоящее мучение. Чай кажется совсем безвкусным. Но проходит время, организм перестраивается, и оказывается, что он вполне может обходиться более скромными дозами сладкого. Самочувствие улучшается. Так нередко и мы, даже называя себя верующими людьми, весь фокус своего внимания держим в первую очередь на достатке, на здоровье, на хорошем отношении со стороны окружающих. Если все это имеется, у нас на душе спокойно и благостно. Как только какая-то область начинает провисать, начинаются страдания. А потому наша духовная работа заключается в том, чтобы почаще задавать себе вопрос: «А что от меня хочет Бог?» Почаще приводить себе на память заповеди из Его Евангелия. Буквально понуждать себя к этому. Это перенастраивает нашу душевную оптику. То, что раньше мы не замечали, что было для нас на заднем плане, выступает вперед. И чем больше этих усилий, тем ярче ощущение того, что наша жизнь не зависит от людей и их реакций. Она словно разворачивается на фоне незримого присутствия Божия. А потому, даже если что-то не складывается, душевный мир никуда не исчезает. Он всегда возвращается к нам. И мы никогда не становимся беднее, не проигрываем, не теряем достоинства. Мы все равно остаемся при своем сокровище. Ощущаем в душе ту внутреннюю сладость, которую у нее невозможно отнять.

0: Замечайте хорошие моменты в своей жизни и благодарите за них Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алексей Гиммельрейх. Анна Покровская, литературные эскизы. Лужа. Опять опаздываю на работу. Почти бегу к метро, едва не сбивая с ног прохожих. Извиняться и смотреть по сторонам некогда. Ждут очень важные дела. Неожиданно путь преграждает огромная лужа. Откуда она? Разве был дождь? А, да, кажется, вчера вечером шел. Я не обратил внимания. И как через нее перебираться? Стою с досадой, смотрю на лужу. И вдруг вижу, как в ней отражается ясное синее утреннее небо, умытые дождем дома, сверкающие на солнце купола церкви. Поднимаю голову, оглядываюсь вокруг и замираю от неожиданного восторга. Все, завтра встану пораньше, чтобы и на работу успеть, и красоту не пропустить.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня мы приготовим яркое и сочное блюдо – фаршированный перец под сырной корочкой. Для начала мы приготовим фарш. Для приготовления нам понадобится 0,5 килограмма перекрученного мяса, 2 обжаренные луковицы и 2 зубчика чеснока. Я их также перекрутила через мясорубку. 60 грамм риса, 2 протертых помидора, 4 столовые ложки сметаны, перец, соль по вкусу. Ну и, конечно же, сам болгарский перец. В миске соединяем перекрученное мясо, рис, перетертые томаты. Все это хорошо перемешиваем. Не забываем посолить по вкусу и поперчить. Болгарский перец разрезаем пополам. Достаем с него серединку, семена и белую сердцевинку. Перцы выкладываем в смазанную маслом форму. Слегка их присолим и смажем сметаной. Заполняем половинки перца фаршем. Ставим в духовку. После того, как наши перцы запекались 30 минут, достаем их из духовки. Сверху на каждый перец выкладываем 100 грамм натертого сыра, смешанный с 2 столовыми ложками сметаны. Ставим в духовку на 10 минут, чтобы наша шапочка подрумянилась. Перед подачей запеченный перец украшаем мелко нарезанной зеленью. Надеюсь, вам понравился мой рецепт. Помните, главное в приготовлении – это любовь, которой вы готовите. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает протоиерей Александр Овчаренко.
2: Эта добрая история случилась, когда я был молодым священником, и мы с матушкой паломничали по святым местам. Побывали мы и в Дивном Дивееве. Конечно, прошли по канавке Богородицы. И уже где-то на середине пути навстречу нам повстречался высокий, красивый молодой цыган. Увидев меня, молодой Ромалы обратился ко мне на цыганском. Я, улыбаясь, ответил ему по-русски. «Я по-цыгански не понимаю, и хотя мой прадед был цыганом, но по-цыгански я не умею разговаривать». Молодой цыган улыбнулся и ответил тоже по-русски. «Помолись обо мне, отец», и пошел дальше по канавке, считая четками молитвы. А я подумал, как же хорошо, что национальности это не главное, а главное это Христос. Я очень ясно понял слова Евангелия, что во Христе нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Есть только любовь Божия. И это великая радость осознавать, что Христос любит каждого человека и каждый народ своей безграничной любовью.
0: Добрые истории. Вы слушаете радио «Вера».
3: Сегодня, 16 июня, церковь вспоминает святого мученика Лукилиана и других с ним пострадавших. Чтит память преподобномученика Киприана Нелидова, священномученика Михаила Маркова, а также перенесение мощей святого благоверного царевича Дмитрия Угличского. Священномученик Михаил Марков родился в 1881 году под Можайском в семье священника. Он получил духовное образование и с 1908 года служил в родном селе на месте скончавшегося отца. Прихожане хорошо знали семью молодого священника. Между ними быстро сложились добрые отношения. В 1929 году власти попытались закрыть храм. Они потребовали от священника уплаты страховки за здание храма. Предполагалось, что тот не сумеет собрать нужных средств. Но отец Михаил обратился к прихожанам с просьбой о помощи, и требуемая сумма была выплачена. Тогда священника арестовали и обвинили в том, что он занимается принудительным сбором в пользу церковных и религиозных групп. Несколько месяцев священник был в тюрьме. Через 4 года ситуация повторилась. Маркова приговорили к ссылке в Казахстан. Вернулся он в 1936-м. Родной храм был уже закрыт. Он стал служить в соседнем селе. Отремонтировал местный храм. Председатель колхоза позднее показал в суде. До Маркова в селе Горячкино служил священник, который совершенно не имел никакого влияния среди колхозников. Но когда стал служить в церкви священник Марков, то стало для каждого заметно, что Марков завоевывает авторитет среди верующих. В 1937 году отца Михаила Маркова арестовали и приговорили к 10 годам лагерей. Он скончался через год в лагере в Кемеровской области. Место погребения священномученика Михаила неизвестно.
4: По словам святейшего патриарха Кирилла, в крестном стоянии новомучеников за веру и церковь лежит надежда на спасение и возрождение нашего православного Отечества.
3: Церковь чтит память всех новомучеников. И в этот день с молитвой обращается к священномученику Михаилу Маркову. «Святой мученик Михаил, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В начале 1860-х годов французский композитор Камиль Сен-Санс преподавал фортепиано в парижской школе церковной музыки Луи Нидермейера. Однажды ученики предложили ему шуточное задание – создать музыкальные зарисовки про жизнь животных. Сен-Санс пообещал сделать это, но сдержать свое слово ему удалось спустя 20 с лишним лет. В феврале 1886 года у композитора выдалось несколько дней отдыха, и за этот короткий срок он написал цикл из 14 пьес «Карнавал животных». Сборник был преподнесен в качестве сюрприза другу композитора, виолончелисту Шарлю Лебуку. Одна из пьес цикла «Лебедь» предназначена для солирующей виолончели и фортепиано. Лебук исполнил ее на празднике перед началом Великого Поста, аналоги русской масленицы, где забавные пьесы про животных стали частью представления. Прочие же пьесы при жизни Сен-Санса по его желанию не издавались. Композитор считал свой цикл шуточной музыкой и не хотел прослыть несерьезным музыкантом. «Карнавал животных» любопытен в изображении животного мира. Так пьеса «Аквариум» живописует таинственное подводное царство. Причем для изображения мерцающих водных бликов Сен-Санс использовал редкий инструмент – стеклянную гармонику. Инструмент представляет собой полусферы из стекла, нанизанные на вращающуюся металлическую ось. Удивительный тембр гармоники, нежный и звенящий, дополняет красочную композицию. «Аквариум» из цикла «Карнавал животных» Камиля Сен-Санса прозвучит в исполнении солистов Государственного симфонического оркестра СССР. Дирижер Кирилл Кондрашин.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Плача о собственных грехах не равен исправлению. Мы все знаем об этом из опыта. Тот факт, что мы осознаем свою греховность, ненавидим свой грех и мечтаем от него освободиться, вовсе не делает нас свободными. В этом смысле любой грех похож на зависимость. Зависимый человек понимает свою проблему, но ничего сделать с ней не в состоянии. Такому человеку нужна помощь извне, как и всякому иному грешнику. Об этом, ориентируясь на свой пример, написал святой апостол Павел в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывки из 7 и 8 глав послания к римлянам. Давайте послушаем эти слова апостольского послания.
2: «Вемы бо, яко закон духовен есть».
3: «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотен, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе. Потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек. Кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью – закону греха. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти.
2: Освободил меня есть от закона греховного и смерти.
1: В только что прозвучавших словах апостола Павла каждый человек может узнать самого себя. Апостол, описывая действие греха в человеке, выразил нашу общую беду. Как бы мы ни пытались, по какой-то сложно объяснимой причине, наши добрые намерения – при реализации зачастую превращаются в свою противоположность. Для объяснения этого феномена апостол Павел предложил рассматривать человека как состоящего из противоборствующих друг с другом души и тела. Желание добра принадлежит, по мысли апостола, внутреннему человеку, то есть душе, а злые действия принадлежат телу. Любой человек похож в этом смысле на раба, исполняющего волю своего господина. Раб может быть не согласен с тем, что повелевает ему делать хозяин, но он все равно будет вынужден выполнить его волю. Апостол утверждает, что в человеке живет грех, и грех властвует над человеком. «Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех». В правоте апостола легко убедиться хотя бы на примере попыток исполнения евангельских слов Спасителя. «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Смотреть с вожделением – это не выбор внутреннего человека, это выбор плоти, которому человек вынужден подчиниться. С таким положением дел можно было бы смириться, сказав, что таково наше естество, и бороться с ним бессмысленно и бесполезно. Нужно просто принять и смириться. Как мы знаем, многие люди именно так и поступают. Они утверждают, что человек со всеми его особенностями совершенен, а значит, он не согрешает тогда, когда поступает по своему естеству. В том, конечно, случае, если, делая так, он не вредит другим людям. У христианства радикально иной взгляд на этот вопрос. Мы, вслед за апостолом Павлом, знаем, что человек не создан рабом, а потому он должен быть свободен, в том числе и от диктата собственной плоти. Освободить же нас от него может только Христос. И воскресший Спаситель мира действительно освобождает нас. Он дает нам возможность жить свободно. Но для того, чтобы воспользоваться его даром, нам нужно научиться жить в присутствии Христовом, то есть всегда содержать в уме и сердце его всесвятое спасительное имя.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Виктория Галкина, медсестра, певчая в храме.
0: Частное мнение.
2: Я никогда не использовала грязные ругательные слова в своей речи. Просто не понимала, зачем, если и без них можно справиться. Да и добавлять грехи в свою копилку тоже не хотелось. А один раз со мной произошла история, которая окончательно прояснила мои взаимоотношения с бранью. Я отдыхала в санатории вместе с однокурсниками. Все они ругались. Казалось, что они просто не могут по-другому говорить. Поэтому моя речь сильно выбивалась из общей картины, делала меня белой вороной. А потом случился разговор, слишком эмоциональный для меня. Позвонила мама. «Привет, доченька». «Привет, мам». «Как твои дела? Чем занимаешься?» Я начала рассказывать, а после поняла, что мама чем-то сильно огорчена. «Мам, что случилось?» А дальше все как в тумане. В памяти остались обрывки фраз. «Мухтара больше нет», то есть моей собаки. Эти слова снова и снова проносились в голове. «Значит, моей собаки больше не существует». Я начала вспоминать, как уезжая не поиграла с ним, хотя он приставал и радостно вилял хвостом. А теперь все. Я закончила разговор и расплакалась. Однокурсники бросились утешать меня, расспрашивать, что произошло. Неожиданно для себя из меня полился поток эмоций. Вся боль, тревоги, расстройства, которые накопились. Я говорила сразу обо всем. О собаке, о предстоящем экзамене. Мысли путались, и я сама не понимала, что говорю, пока случайно не выругалась матом. Я тут же замолчала. Что я только что произнесла? Как дурно стало внутри. Словно осквернила свое тело. Казалось, что я просто выплескиваю эмоции, и это слово мне поможет выразить всю боль, которую я испытывала в тот момент. Но как же я ошибалась? Захотелось помыться, очистить себя от липкой грязи, в которую я добровольно наступила. Почувствовала это на физическом уровне, отторжение, и не могла избавиться от гадкого чувства, сидевшего внутри. Хотелось стереть из памяти тот разговор. Вернувшись из санатория, первым делом поехала в храм на исповедь. Долго разговаривала с батюшкой. Поделилась переживаниями о собаке и, наконец, рассказала про сквернословие. Батюшка тогда сказал мне много важных слов. Помог разобраться с внутренним состоянием. Вот тогда я поняла, почему не ругалась прежде и почему больше никогда не стану говорить грязных слов. Я просто не хочу разрушать свой внутренний мир.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

псалтирь – это самое настоящее утешение и вдохновение. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера» каждый вечер в 21:30.

Сегодня в 18.00 в эфире «Радио Вера» программа «Делатели». Еженедельно гостями в студии становятся люди, для которых помощь ближним, благотворительность, социальное служение стали неотъемлемой важной частью жизни. Люди, способные вдохновлять своим примером. В этот раз у нас в гостях сотрудник Синодального отдела по благотворительности, священник Виктор Дудкин и режиссер-документалист Максим Якубсон-Короленко.

Сегодня, 16 июня, церковь вспоминает святого мученика Лукилиана и других с ним пострадавших. Чтит память преподобномученика Киприана Нелидова, священномученика Михаила Маркова, а также перенесение мощей святого благоверного царевича Дмитрия Угличского. Святой благоверный царевич Дмитрий Угличский родился в 1582 году. Он был сыном царя Иоанна Грозного. Через два года Грозный скончался. Престол занял старший сын Федор Иоаннович. Но власть фактически находилась у его шурина, боярина Бориса Годунова. Тот отослал царевича Дмитрия и его мать, царевну Марию Федоровну, из Москвы в Углич. Там в 1591 году Дмитрий погиб. Специальная комиссия тотчас же расследовала трагедию и признала ее несчастным случаем. В припадке эпилепсии царевич наткнулся на остро заточенный гвоздь или нож, с которым забавлялся до этого. Но к тому времени толпа угличан уже успела растерзать нескольких сторонников Годунова, которых обвинили в убийстве. В комиссию входил Василий Шуйский. В 1606 году, в недолгое царствование Шуйского, гробница Дмитрия в Угличе была открыта. Мощи отрока нашли нетленными. Шуйский подтвердил версию об убийстве Дмитрия по приказу Бориса Годунова. Мощи были торжественно перенесены в Архангельский собор Кремля. Царевич Дмитрий был причислен к лику святых. В народе благоверного царевича Дмитрия почитают как небесного заступника страдающих детей. Прославляя святого отрока, церковь просит его: «Святой благоверный царевич Дмитрий, моли Бога о нас».

0: Управь, Господи, все, что делаю, читаю и пишу, все, что думаю, говорю и разумею, во славу имени Твоего святого. Преподобный Антоний Оптинский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: В начале 1880-х годов на Красной площади в Москве появился чудо-терем из красного кирпича с узорчатыми шатровыми башнями и белой кровлей. Его строители, архитектор Владимир Шервуд и инженер Анатолий Семенов, вдохновлялись образцами русского средневекового зодчества. Здание своей архитектурой перекликается и с башнями соседнего Кремля, и с православными храмами 16-17 столетий. В чудесном тереме по адресу Красная площадь, дом 1, должны были расположиться памятники истории Отечества. Так в конце 19 века зарождался Государственный исторический музей, хранитель национальной истории. Днем рождения музея считается 9 февраля 1872 года. Именно тогда император Александр II подписал высочайшее соизволение на устройство в Москве исторического музея. А началось все с политехнической выставки, посвященной 200-летию со дня рождения Петра Великого. Она прошла в Москве в том же 1872 и продемонстрировала промышленные, сельскохозяйственные, военные, научно-технические и культурные достижения Российской империи. Среди 88 павильонов выставки был и исторический отдел. Он и положил начало разработке проекта постоянно действующего исторического музея. Полковник русской императорской армии Николай Чепелевский направил на имя наследника престола великого князя Александра Александровича ходатайство о создании музея. Идея была такова – собрать воедино со всех концов земли русской святыни, памятники и документы русского государства и живым словом раскрыть перед народом славные страницы его истории. Цесаревич рассказал о замысле отцу, императору Александру II. Тот одобрил инициативу и подписал документы на открытие и строительство исторического музея в Москве. А в мае 1883-го цесаревич Александр взошел на трон, став императором Александром III. Коронация по традиции проходила в Москве, в Успенском соборе Кремля. В дни коронационных торжеств и состоялось открытие исторического музея. 27 мая 1883 года государь с супругой первыми посетили музей. Экскурсию, которая длилась больше часа, провел для императорской четы один из создателей музея, археолог граф Алексей Уваров. Чуть позже, 2 июня, состоялось официальное открытие. Здание торжественно осветил митрополит Московский Коломенский и Иоанникий Руднев. Открытие Государственного исторического музея стало событием всероссийского значения. Коллекция музея формировалась постепенно. Благодаря археологическим и историко-бытовым экспедициям, дарам меценатов, покупкам. Один из основателей и первых руководителей музея, археолог Иван Забелин, лично посещал московский торг у Сухаревой башни и скупал то, что другие считали попросту хламом. Старинные пряничные формы, прялки, деревянную посуду. Впоследствии эти покупки стали ценнейшей частью музейного собрания. В музее хранятся наконечники стрел охотников каменного века, лодка эпохи бронзы. Здесь можно увидеть первую русскую золотую монету, отчеканенную Пресвятом Благоверном князе Владимире, уникальные древние иконы, церковную утварь, награды, оружие. Экспонаты и сами интерьеры музея переносят посетителей в разные исторические эпохи. Спустя более века Государственный исторический музей продолжает служить просвещению и сохранению памяти народа.
1: Открываем историю.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Почему наше настроение такое изменчивое? Существует ли какой-то духовный закон, которому подчиняются эти перемены? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 10 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Не стяжите злата, ни сребра, ни меди при поясах ваших».
3: «Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете». А входя в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему». И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрисите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому.
2: Отраднее будет земли Содомской и Гоморской в день судный,

одежды и даже без посоха. То есть без всех тех вещей, которые обеспечивают в путешествии безопасность и комфорт. Апостолам достаточно того благодатного мира, которым Спаситель насыщает их души. По этой же причине, если люди не примут проповедь Евангелия, ученикам от этого хуже не станет. Мир Христов, то есть присутствие Бога, все равно останется с ними. Как же это касается нас с вами? Напрямую. Традиция веры учит нас, что каждый, кто принимает крещение и становится учеником Христа, обильно получает тот же самый мир, ту же самую благодать, которую получили апостолы. Эта же самая благодать подается нам благодаря участию в таинствах Церкви. Однако зачастую мы ее не видим и не ощущаем, потому что чрезмерно привязаны к вещам и чужим реакциям. Нам кажется, что наше счастье напрямую зависит от имущества и других людей. И мы страдаем, когда теряем все это. Нам кажется, что Бог нас оставил, что Его мир нас покинул. Но секрет в том, что Он никуда и не уходил. Просто мы не приучили себя Его замечать. Это похоже на то, как ведет себя организм человека, который привык есть много сладкого. Он добавляет себе в чашку несколько ложек сахара даже тогда, когда пьет чай с конфетами или пирожными. Если привык класть 3 ложки, 2 всегда будет мало. Но вдруг он решил заняться спортом или начались проблемы со здоровьем. Приходится вынужденно отказываться от разного рода лакомств. Какой-то период – это настоящее мучение. Чай кажется совсем безвкусным. Но проходит время, организм перестраивается, и оказывается, что он вполне может обходиться более скромными дозами сладкого. Самочувствие улучшается. Так нередко и мы, даже называя себя верующими людьми, весь фокус своего внимания держим в первую очередь на достатке, на здоровье, на хорошем отношении со стороны окружающих. Если все это имеется, у нас на душе спокойно и благостно. Как только какая-то область начинает провисать, начинаются страдания. А потому наша духовная работа заключается в том, чтобы почаще задавать себе вопрос: «А что от меня хочет Бог?» Почаще приводить себе на память заповеди из Его Евангелия. Буквально понуждать себя к этому. Это перенастраивает нашу душевную оптику. То, что раньше мы не замечали, что было для нас на заднем плане, выступает вперед. И чем больше этих усилий, тем ярче ощущение того, что наша жизнь не зависит от людей и их реакций. Она словно разворачивается на фоне незримого присутствия Божия. А потому, даже если что-то не складывается, душевный мир никуда не исчезает. Он всегда возвращается к нам. И мы никогда не становимся беднее, не проигрываем, не теряем достоинства. Мы все равно остаемся при своем сокровище. Ощущаем в душе ту внутреннюю сладость, которую у нее невозможно отнять.

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Морская стихия, особенно океаническая, опасна подводными течениями, в большинстве своем неизвестными беспечным посетителям пляжей. Иной из них, чуть отплыв от берега, внезапно может почувствовать себя уносимым в открытое морское пространство. И сколько потребуется от него в этот час усилий и осведомленности, чтобы избежать беды. Существуют подводные течения и в духовной жизни, будь то тонкое и малозаметное действие тщеславия или подспудное внедрение со стороны лукавого духа худых помыслов, обыкновенно рядящихся в обольстительные мечтания. Необходимо отринуть искушение, тотчас заплывая вправо, то есть всеусердно призывая на помощь Господа и Пресвятую Богородицу.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения» и ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим изучать священное предание по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. Прикоснемся к священной тайне молитвы. Итак, святитель говорит: «Согласно Священному Писанию, Бог долго терпит о нас, то есть не скоро исполняет просимое нами. Он видит, что нужно остановить на время это исполнение для нашего смирения, что нужно нам утомиться, увидеть нашу немощь, которая всегда обнаруживается очень резко, когда мы бываем предоставлены сами себе. Молитва, как беседа с Богом, сама собой высокое благо, часто гораздо большее того, которого просит человек. И милосердный Бог, не исполняя прошения, оставляет просителя при его молитве, чтобы он не потерял ее, не оставил это высшее благо. Когда получит просимое, благо гораздо меньшее. Прошения, исполнение которых сопряжено с вредными последствиями, Бог не удовлетворяет. Не удовлетворяет Он и тех прошений, которые противны Его святой воле, противны Его премудрым, непостижимым судьбам. В противность определению Божию просил великий Моисей, боговидец, чтобы даровано было ему войти в землю обетованную. И не был услышан. Молился святой Давид, усиливая молитву постом, пеплом и слезами о сохранении жизни заболевшему сыну его, но не был услышан. Итак, когда прошение твое не будет исполнено Богом, покорись благоговейно воле святого Бога, который по недоведомым причинам оставил твое прошение неисполненным. Сынам мира, просящему Бога земных благ для удовлетворения плотских вожделений, возвещает святой апостол Иаков: «Просите и не приемлете, за не зле просите, да во сластях ваших иждивете». Когда желаем предстать царю земному, то приготовляемся к этому с особенной тщательностью, изучаем, какое должно быть при беседе с ним настроение наших сердечных чувств, чтобы по порыву какого-нибудь чувства не увлечься в слово или движение царю неприятное. Заблаговременно придумываем, что говорить ему, чтобы говорить одно угодное и тем расположить его к себе. Заботимся о том, чтобы самый наружный вид наш привлек его внимание к нам. Тем более мы должны сделать приличное приготовление, когда желаем предстать царю царей и вступить молитвою в беседу с ним, с Богом. Человек зрит на лице, Бог же зрит на сердце. Но в человеке расположение сердца наиболее сообразуется с положением лица его, его наружности. И потому давайте при молитве самое благоговейное положение тела. «Стой, как осужденный, с поникшей головой, не смея воззреть на небо, с опущенными вниз руками или сложив их сзади, как бы связаны веревками, как обыкновенно бывают связаны схваченные на месте преступления преступники. Звук голоса твоего да будет жалостным звуком плача, стоном уязвленного смертоносным орудием или терзаемого лютой болезнью, а не козлогласованием. Бог зрит на сердце. Он видит самые сокровенные, самые тончайшие помышления и ощущения наши. Видит все прошедшее и все будущее наше. Бог вездесущ». На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Вера. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. У Алины Бабиной из города Хабаровска, о которой я хочу вам рассказать, детский церебральный паралич. Она окончила Дальневосточный федеральный университет, работает программистом, любит петь, занимается научными исследованиями и социальными проектами. А еще у девушки есть цель – встать на ноги и научиться самостоятельно ходить. С детских лет Алина и Аня, двойняшки с одинаковым диагнозом, слышали от врачей пугающие прогнозы. Мол, вырастите беспомощными, не сможете ни двигаться, ни даже говорить. А родители, напротив, приучали к самостоятельности и не делали поблажек из-за ограниченных возможностей, вспоминает Алина. «В детстве это обижало, а позже я поняла. Так нас готовили ко взрослой жизни». Наша героиня – увлеченный человек, училась в музыкальной школе, занималась плаванием в школе «Дельфин», была солисткой благотворительного проекта «Белый пароход. Поющие реки России». Ездила на гастроли с хором своего университета. В поддержку менее активных студентов с инвалидностью Алина создала некоммерческую организацию, которая переросла в социальный проект «Мой мир. Мои возможности». «Я разработала сайт, своеобразную доску объявлений по теме инклюзии», объясняет автор. Здесь люди с ограниченными возможностями здоровья могут найти рабочую или волонтерскую вакансию, пройти кастинг или предложить собственную помощь. Ее инициативу поддержали. В 2022 году власти выделили грант на развитие проекта. По окончании программы бакалавриата в Хабаровске Алина переехала с мамой в Сочи, где поступила в магистратуру. Учеба, работа, социальный проект. Не прошло и года, как ее здоровье ухудшилось. Пришлось прервать обучение и лечь в больницу. А еще через полгода студентка открыла благотворительный сбор, чтобы оплатить курс реабилитации. Деньги собрать не удалось. Зато об Алине Бабиной узнали сотрудники ассоциации «Добро.РФ», партнера международной премии «Мы вместе». И Маргарита Валянская, финалистка этой премии, предложила девушке с детским церебральным параличом не только бесплатную помощь в возглавляемом ею нейрореабилитационном центре, но и сотрудничество. «Меня окружают лучшие люди, чьими руками Бог творит чудеса», написала Алина в социальной сети. «Я никогда не устану благодарить и всегда готова ответить тем же». С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах. Радио «Вера».
0: Живут такие люди.
2: Сегодня, 16 июня, церковь вспоминает святого мученика Лукилиана и других с ним пострадавших. Чтит память преподобномученика Киприана Нелидова, священномученика Михаила Маркова, а также перенесение мощей святого благоверного царевича Дмитрия Угличского. Лукилиан жил в III веке в Никомедии. Он был языческим жрецом, но в старости убедился в ложности язычества. Лукилиан всей душой обратился к христианству и крестился. Под влиянием его проповеди уверовали и другие его земляки. Вскоре на бывшего жреца донесли правителю города. Тот стал принуждать старца отречься от Христа. За отказ его пытали, а затем бросили в темницу. Там Лукилиан встретил 4 отроков-христиан – Клавдия, Ипатия, Павла и Дионисия. Старец убеждал их твердо стоять за веру, не бояться издевательств и смерти. Во время пыток мученики взмолились Господу и чудесным образом остались невредимы. Правитель Никомедии увидел, что пример и подвиг отроков будоражит народ. Тогда он отослал их и Лукилиана в Византию. Там их должны были казнить. В тюрьме христиан навещала дева Павла. Она кормила узников, лечила их раны, погребала казненных христиан. Павла поддерживала отроков и старцев их последние земные часы. И вскоре сама, как исповедница Христа, последовала на казнь. В конце II века христианский апологет Тертуллиан произнес слова, ставшие крылатыми. «Кровь мучеников – это семя христианства». Почти 2000 лет подвиг их исповедничества отзывается в людских сердцах и приносит свой благодатный плод. Мы вспоминаем мученика Лукилиана и тех, кто пострадал вместе с ним. Святой Лукилиан и мученики, пострадавшие вместе с ним. Молите Бога о нас.

0: Радио «Вера». Песня с историей.
1: Творчество Валентины Толкуновой – явление особое в истории отечественной популярной музыки. Певица не стремилась соответствовать веяниям моды и неизменно оставалась верна самой себе. Ее манеру исполнения всегда отличали нежность и женственность, а тексты песен отражали радости и переживания простых людей. В 90-х годах прошлого века Валентина Толкунова перенесла тяжелую болезнь и обрела веру в Бога. Она купила небольшой домик в Нижегородской области, неподалеку от Свято-Троицкого Серафима-Дивеевского монастыря, чтобы удаляться иногда от городской суеты и жить, погружаясь в молитву на монашеских службах. Певица занималась благотворительностью, жертвовала гонорары на восстановление храмов, на помощь многодетным семьям. Внутренние изменения отразились и в творчестве Валентины Васильевны. В ее репертуаре появились песни на духовные темы. «Ангел мой» – особое произведение. Музыку на стихи Надежды Дерзновенко написала сама Валентина Васильевна Толкунова.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Плача о собственных грехах не равен исправлению. Мы все знаем об этом из опыта. Тот факт, что мы осознаем свою греховность, ненавидим свой грех и мечтаем от него освободиться, вовсе не делает нас свободными. В этом смысле любой грех похож на зависимость. Зависимый человек понимает свою проблему, но ничего сделать с ней не в состоянии. Такому человеку нужна помощь извне, как и всякому иному грешнику. Об этом, ориентируясь на свой пример, написал святой апостол Павел в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывки из 7 и 8 глав послания к римлянам. Давайте послушаем эти слова апостольского послания.
2: «Вемы бо, яко закон духовен есть».
3: «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотен, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек. Кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью – закону греха. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти.
2: Освободил меня есть от закона греховного и смерти.
1: В только что прозвучавших словах апостола Павла каждый человек может узнать самого себя. Апостол, описывая действия греха в человеке, выразил нашу общую беду. Как бы мы ни пытались, по какой-то сложно объяснимой причине, наши добрые намерения – при реализации зачастую превращаются в свою противоположность. Для объяснения этого феномена апостол Павел предложил рассматривать человека как состоящего из противоборствующих друг с другом души и тела. Желание добра принадлежит, по мысли апостола, внутреннему человеку, то есть душе, а злые действия принадлежат телу. Любой человек похож в этом смысле на раба, исполняющего волю своего господина. Раб может быть не согласен с тем, что повелевает ему делать хозяин, но он все равно будет вынужден выполнить его волю. Апостол утверждает, что в человеке живет грех, и грех властвует над человеком. «Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех». В правоте апостола легко убедиться хотя бы на примере попыток исполнения евангельских слов Спасителя. «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Смотреть с вожделением – это не выбор внутреннего человека, это выбор плоти, которому человек вынужден подчиниться. С таким положением дел можно было бы смириться, сказав, что таково наше естество, и бороться с ним бессмысленно и бесполезно. Нужно просто принять и смириться. Как мы знаем, многие люди именно так и поступают. Они утверждают, что человек со всеми его особенностями совершенен, а значит, он не согрешает тогда, когда поступает по своему естеству. В том, конечно, случае, если, делая так, он не вредит другим людям. У христианства радикально иной взгляд на этот вопрос. Мы, вслед за апостолом Павлом, знаем, что человек не создан рабом, а потому он должен быть свободен в том числе и от диктата собственной плоти. Освободить же нас от него может только Христос. И воскресший Спаситель мира действительно освобождает нас. Он дает нам возможность жить свободно. Но для того, чтобы воспользоваться его даром, нам нужно научиться жить в присутствии Христовом, то есть всегда содержать в уме и сердце его всесвятое спасительное имя.
0: Апостольские чтения.

0: боимся, любим. Радио «Вера». Актуальная тема.
1: 14 июня, в День всех святых, в земле русской просиявших и в День памяти праведного Иоанна Кронштадтского, святейший патриарх московский и всея Руси Кирилл осветил закладной камень в основании строящегося храма праведного Иоанна Кронштадтского в Иоанновом монастыре на Карповке в Санкт-Петербурге. После богослужения предстоятель обратился к верующим с первосвятительским словом о молитвах праведному Иоанну Кронштадтскому.
2: Я в свое время решил после 8 класса школы идти учиться в вечернюю школу и решил работать. И своей работой избрал Ленинградскую комплексную геологическую экспедицию. И вот всякое было в этой экспедиции. Думаю, что много было очень полезного для меня, потому что столкнулся с такими людьми, очень благородными, старыми петербуржцами, верующими людьми. Ну, кроме того, и работа была непростая, и в дождь, и в слякоть, и в снег. Надо было где-то там находиться, далеко от тогдашнего Ленинграда. Но все это было как бы в закалку. Но почему я об этом говорю? Я говорю об этом вот почему. Потому что всякий раз, когда мне предстояло какое-то трудное, ну, событие в моей жизни, в том числе вот и когда я решился пойти на работу после 8 класса школы, продолжая, конечно, обучаться в средней школе, когда стал делать то, что обычно было, ну, как-то вне того, как развивалась жизнь тогдашних моих сверстников, то, конечно, кому-то могло казаться, ну, какой-то такой чудак, парень, что он там делает. На самом деле, все эти шаги я сопровождал благословением Божьим. И большинство из этих шагов принимал после того, как приходил сюда на Карповку, чтобы помолиться отцу Иоанну Кронштадтскому. Очень верил в его помощь, в его заступление. Ну и святой угодник не посрамил. И, может быть, даже самые трудные эпизоды моей вот этой юности, связанные с трудной работой, с сочетанием работы, учебы, с преодолением атеистического тогда очень сильного воздействия, но, несомненно, я думаю, осуществлялись по милости Божией и с молитвами святаго праведного отца Иоанна Кронштадтского. Как это было, как я уже говорил, во время моей тяжелой болезни с невоспалением легких в детстве, когда мама принесла такую литографию цветную отца Иоанна Кронштадтского, повесила перед моей кроваткой и сказала: «Молись батюшке отцу Иоанну». Мы использовали все уже лекарства, от температуры не спадает. Молись ему. Молился и вскоре встал на ноги. Вот такой великий угодник Божий отец Иоанн Кронштадтский.
0: Актуальная тема.

0: Зачем нужно поститься?
1: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
0: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
1: А что?
0: А кто?
1: А где?
0: А почему?
2: Так, так, так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем. Вот все и узнаете у нас в программе
3: «Вопросы Веры и Фомы».
0: Каждую субботу
1: в 9:30
3: на радио «Вера».
2: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте verayfoma.ru.

Сегодня, 16 июня, Церковь вспоминает святого мученика Лукилиана и других с ним пострадавших. Чтит память преподобномученика Киприана Нелидова, священномученика Михаила Маркова, а также перенесение мощей святого благоверного царевича Дмитрия Угличского. Преподобномученик Киприан Нелидов, в миру Константин, родился в 1901 году в Казани. Его отец Алексей Павлович был врачом, потомственным дворянином. Вскоре родители Нелидова развелись, и вместе с отцом Константин переселился в Нижний Новгород. Он окончил школу, служил с 20 по 24 год в армии рядовым, а потом целиком посвятил себя служению церкви. В 25-м году тогдашний митрополит Нижегородский Сергий, будущий патриарх, постриг Нелидова в монашество с именем Киприан. Через 7 лет он пригласил Киприана в Москву для работы в канцелярии Священного Синода. Нелидов стал служить в одном из московских храмов. Жил он на квартире московского архитектора Долганова. Там же размещался находившийся за штатом епископ Варнава Беляев. В 1933 году иеромонах Киприан, епископ Варнава и две сестры Долгановы были арестованы. Их обвинили в создании нелегального монастыря и в религиозном влиянии на молодежь. Иеромонаха Киприана приговорили к 3 годам лагерей. На строительстве Бийского тракта он встретил свою сосланную прихожанку. Та вспоминала об отце Киприане. «Чудная, светлая личность». Всегда ровный, светлый, ясный. На вид русский витязь, полный сил и здоровья. В отряде были одни уголовники, но отец Киприан все побеждал своей кротостью. Он не укорял их, любил их. И когда вскоре умер, то один из них вспоминал о нем со слезами. Иеромонах Киприан Нелидов скончался в 1934 году в лагерном лазарете. Преподобный мученик Киприан разделил судьбу тысяч христиан, которые пострадали за веру в 20 веке. Подвигом и молитвами мучеников стоит Русская Православная Церковь. Мы чтим память всех новомучеников, и в этот день с молитвой обращаемся к преподобному мученику Киприану Нелидову. «Святой Киприан, моли Бога о нас».

0: Господь услышит меня, когда воззову к Нему. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: В городе Рыбинске на площади возле хлебной биржи собрался народ. С первого взгляда можно было подумать, что это купцы в ярмарочный день ожидают, когда с биржи объявят цену на их товар. Однако никакой ярмарки не было. Сотни людей теснились вокруг невысокого, пожилого, седобородого священника. Он стоял в центре толпы и что-то негромко говорил, а люди ловили каждое его слово. Для Рыбинска середины XIX века это была обычная картина. Именно в те годы на улицах города проповедовал священник Родион Тимофеевич Путятин. Он посвятил миссионерской деятельности более 30 лет своей жизни. Запоминающиеся проповеди отца Родиона звучали не только с кафедры Рыбинского Спасо-Преображенского собора и других городских храмов. Чаще всего батюшку Родиона можно было встретить среди людей в самых неожиданных местах – на рынках, площадях, пристанях. За плечами у отца Родиона было блестящее духовное образование. Сын рязанского священника, протоиерей Родион Путятин, окончил Московскую духовную академию со степенью магистра богословских наук. 15 лет служил профессором словесности в Ярославской духовной семинарии. А в 1845 году был назначен в Рыбинск помощником архиерея, благочинным. С прибытием в город отца Родиона не только храмы, но и весь Рыбинск стал местом его проповеди. Горожане, даже если куда-то спешили, обязательно задерживались, если на их пути встречался батюшка Родион. Вокруг него всегда собирался народ. Аудитория была разношерстной – крестьяне и интеллигенты, рабочие и домохозяйки. Мимо не проходили даже неверующие. Жители города любили его утешительные проповеди. «Он умеет быть близким ко всем, для всех понятным», писал о протоиерее Родионе Путятине газета «Рыбинский листок». В 1848 году в Поволжье пришла холера. Особенно буйствовала эпидемия в Рыбинске. В хлебную столицу, так называли тогда город, круглый год со всей России стекался рабочий люд. Бурлаки, крючники. В таких условиях болезнь распространялась с молниеносной быстротой. Осложняло ситуацию еще и то, что больные рабочие в лазарет не спешили. Предпочитали отсиживаться на баржах или постоялых дворах. В это опасное время отец Родион Путятин бесстрашно выходил на улицы города со святыми дарами. Он причащал больных и увещевал их лечь в госпиталь или изолироваться в карантине. И те, кто игнорировал призывы докторов и указы властей, послушались кроткого священника. Во многом благодаря деятельности отца Родиона эпидемию удалось победить. Священник никогда не оставался равнодушным ни к тяготам людей, ни к бедам страны. Во время Крымской войны 1853-1856 годов он передал фронту 300 рублей из личных сбережений. За это был удостоен высочайшей благодарности от императора Александра II. До последнего дня своей жизни протоиерей Родион Путятин возглавлял Рыбинское попечительство о бедных. Уличные проповеди батюшка тоже не оставлял. Из провинциального Рыбинска простые и мудрые мысли и слова отца Родиона разлетались по всей России. Поучения священника печатались в популярных журналах, в душеполезном чтении, «Странники». Некоторые из них вошли в знаменитую русскую хрестоматию, составленную литератором Алексеем Галаховым, наряду со стихами Пушкина и прозой Тургенева. В конце своей жизни отец Родион Путятин много болел и уже не мог часто появляться на улицах города. Но как только Господь хоть ненадолго облегчал его болезни, спешил к народу. «Бог соединил меня с вами. Во всем мире нет людей, которые были бы так близки мне, как близки вы. Вы для моего духа все, и предмет забот, и источник утешений. Вашим спасением и я спасаюсь», — говорил он людям.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях. сюжеты.
0: Священник Артемий Крылов.
3: У меня на данный момент 9 детей. Я надеюсь, что Господь больше даст. Мы с женой на это готовы. И внутренне, и по здоровью надеемся, что все будет хорошо. Поэтому мы благодарны Богу за то, что Он нам не только дает детей и силы на их воспитание, но и какие-то чудеса являет в нашей жизни. И вот в частности, когда у меня родился второй ребенок, девочка, назвали мы ее Татьяной, произошла такая ситуация, что жена моя не почувствовала схватки ночью, и она начала рожать. Меня разбудила. А было это с 18 на 19 января, как раз вот в ночь Крещения Господня. И удивительным образом в нашем храме в Смоленском икона Божией Матери, которым я на тот момент служил диаконом, службу настоятель назначил на утро, а не ночью, как во многих храмах. И поэтому я был дома со своей женой, старший сын 3-летний был у меня, и даже бабушку жены своей пригласили переночевать, вдруг там чего-то, чтобы она помогла. И вот именно в этот момент рождается девочка. Скорую мы вызвали, но она не успела. Пришлось мне самому роды принимать. Фельдшер, конечно, вбежал, когда в квартиру, он не ожидал. Он хотел увезти в роддом, но я настоял на том, чтобы здесь мы приняли роды. И, можно сказать, это первый случай, когда я сам принимал роды. Ну вот этот уникален тем был, что дочь родилась именно на Крещении Господне. В тот момент, когда я находился дома, и хоть и далекий был и теоретически, и практически от этого действа принять ребенка, вообще не понимал, как что, но тем не менее, вот Господь попустил такое. Я только Господи помилу говорил в этот момент. И, слава Богу, девочка родилась здоровая, она даже не пискнула ни разу, не говоря там, плакала, как обычно бывает у детей, что нас удивило. И впоследствии для меня это тоже явилось таким фактором того, что Господь управляет иногда не только возможностями и нашими способностями, но и устраивает ситуации так, как нам потом пригодится в будущем. Потому что мы набираемся опыта, мы этот опыт не только используем в своей жизни, но и передаем окружающим. Поэтому, конечно же, когда Господь в нашей жизни что-то являет подобное, чудесное или неординарное, мы всегда должны понимать, что это не только для нас дается, для нашего укрепления, но и для того, чтобы и других смотивировать в доверии к Богу.
1: Сюжеты.

0: Вера. Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Почему наше настроение такое изменчивое? Существует ли какой-то духовный закон, которому подчиняются эти перемены? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 10 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Не стяжите злата, ни сребра, ни меди при поясах ваших».
3: «Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете». А входя в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему». И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрисите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому.
2: Отрадней будет земли Содомской и Гоморской в день судный.

всех тех вещей, которые обеспечивают в путешествии безопасность и комфорт. Апостолам достаточно того благодатного мира, которым Спаситель насыщает их души. По этой же причине, если люди не примут проповедь Евангелия, ученикам от этого хуже не станет. Мир Христов, то есть присутствие Бога, все равно останется с ними. Как же это касается нас с вами? Напрямую. Традиция веры учит нас, что каждый, кто принимает крещение и становится учеником Христа, обильно получает тот же самый мир, ту же самую благодать, которую получили апостолы. Эта же самая благодать подается нам благодаря участию в таинствах Церкви. Однако зачастую мы ее не видим и не ощущаем, потому что чрезмерно привязаны к вещам и чужим реакциям. Нам кажется, что наше счастье напрямую зависит от имущества и других людей. И мы страдаем, когда теряем все это. Нам кажется, что Бог нас оставил, что Его мир нас покинул. Но секрет в том, что Он никуда и не уходил. Просто мы не приучили себя Его замечать. Это похоже на то, как ведет себя организм человека, который привык есть много сладкого. Он добавляет себе в чашку несколько ложек сахара даже тогда, когда пьет чай с конфетами или пирожными. Если привык класть 3 ложки, 2 всегда будет мало. Но вдруг он решил заняться спортом или начались проблемы со здоровьем. Приходится вынужденно отказываться от разного рода лакомств. Какой-то период – это настоящее мучение. Чай кажется совсем безвкусным. Но проходит время, организм перестраивается, и оказывается, что он вполне может обходиться более скромными дозами сладкого. Самочувствие улучшается. Так нередко и мы, даже называя себя верующими людьми, весь фокус своего внимания держим в первую очередь на достатке, на здоровье, на хорошем отношении со стороны окружающих. Если все это имеется, у нас на душе спокойно и благостно. Как только какая-то область начинает провисать, начинаются страдания. А потому наша духовная работа заключается в том, чтобы почаще задавать себе вопрос: «А что от меня хочет Бог?» Почаще приводить себе на память заповеди из Его Евангелия. Буквально понуждать себя к этому. Это перенастраивает нашу душевную оптику. То, что раньше мы не замечали, что было для нас на заднем плане, выступает вперед. И чем больше этих усилий, тем ярче ощущение того, что наша жизнь не зависит от людей и их реакций. Она словно разворачивается на фоне незримого присутствия Божия. А потому, даже если что-то не складывается, душевный мир никуда не исчезает. Он всегда возвращается к нам. И мы никогда не становимся беднее, не проигрываем, не теряем достоинства. Мы все равно остаемся при своем сокровище. Ощущаем в душе ту внутреннюю сладость, которую у нее невозможно отнять.

0: утро вечера светлее. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Не ветер бушует над бором, не с гор побежали ручьи, мороз воевода дозором обходит владенья свои. Со школьных лет мы помним эти строки из поэмы Николая Некрасова «Мороз, красный нос». Поэт использовал здесь противопоставление, а по-научному – антитезу. В фольклоре такой прием встречается часто, например, в пословицах «мал золотник, да дорог», «береги платье снову, а честь с молоду». Или в песнях «то не ветер ветку клонит, не дубравушка шумит, то мое сердечко стонет, как осенний лист дрожит». Исследователи фольклора часто называют данный прием отрицательным сравнением. И действительно, в основе противопоставления лежит именно сравнение. Ученые считают, что антитеза возникла в глубокой древности из сопоставления. То есть люди пытались выразить различия между объектами или явлениями. Со временем противопоставления переросли в универсальный прием, который применяется и в жизни, и в искусстве. Даже название литературных произведений часто содержит антитезу. «Война и мир» Толстого, «Преступление и наказание» Достоевского, «Не было ни гроша, да вдруг алтын» Островского. Вспомним строчки из пушкинского романа «Евгений Онегин». «Они сошлись. Волна и камень, стихи и проза, лед и пламень не столь различны меж собой». Человеческая психика устроена так, что мы склонны воспринимать мир контрастно. Принцип сопоставления, сравнения и противопоставления – основа нашего восприятия. Это позволяет каждый день делать выбор, что читать, с кем общаться, как поступить. В Библии противопоставление встречается постоянно. Вспомним, например, фрагмент из книги «Бытия», когда Адам дал название всем живым существам. Ведь чтобы дать имя, нужно определить суть, то есть противопоставить одно другому. Антитезу мы видим и в образах древних царей Саула и Давида. Праведник Лот противопоставлен остальным жителям Содома. В Евангелии данный прием является основополагающим. Например, в притче о добром самаритянине, который, в отличие от других, проявил любовь к ближнему. Или в притче о талантах, где показывается верный и неверный подход к дару, данному тебе Богом. С помощью этого приема Христос показывает, что нужно делать и как мыслить, чтобы обрести спасение. Итак, противопоставление не просто стилистический оборот, а зачастую жизненный принцип, помогающий нам отделить зерна от плевел и сделать правильный выбор. С вами была Нина Резник.
1: Сила слова.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Реестровая запись СМИ
3: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
4: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Тем больше наполняешься радостью сам.
2: Сегодня нашей помощи ждут 6 городов вещания «Радио Вера».
1: Луганск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Челябинск, Якутск и Ярославль.
2: Нам необходимо оплатить долг за вещание в мае 2026 года.
1: Сумма, которую нужно собрать – 1 миллион 410 тысяч рублей.
2: Вы можете принять участие в сборе средств и осуществить пожертвования в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
1: «Радио Вера». Давайте наполняться радостью и наполнять ей эфир.
0: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает руководитель программ «Семейная традиция» Мария Хамосова.
2: Был декабрь, конец года, хлопоты, бесконечная суета. С волонтерами мы решили организовать благотворительную акцию «Сказка в дом», поздравить особенных детей прямо у них дома. И столкнулись с нехваткой добровольцев. Все наши активисты были заняты. Разные годовые отчеты и очень устали. И вдруг откликается моя соседка Ева Искусных, мама троих детей, все-таки нашла время, чтобы поехать с нами к детям. Доставалось несколько костюмов. Один из них – огромная панда с большой плюшевой головой. Ева выбрала именно его. Мы приехали к Ванечке. Ему тогда было лет 8-9. У него синдром Дауна. Вот в тот раз поздравление проходило прямо в коридоре около квартиры. Ни елки, ни гирлянд, ничего праздничного тогда не было. Но Ева не растерялась. Она улыбнулась, начала зажигательно танцевать, шутить, и Ваня сразу засмеялся. Радовались абсолютно все, и Ваня, и родители. После этого случая другие волонтеры стали намного смелее, уже не ждали идеальных условий, не боялись различных перемен. Ведь главное здесь не декорация, а главное – любовь, с которой идешь к людям. Так и в жизни. Добро не требует особого времени и места. Вот все самое нужное, вот, чтобы подарить радость, она уже есть внутри нашего сердца.
0: Добрые истории. В эфире радио «Вера».
3: Сегодня, 16 июня, церковь вспоминает святого мученика Лукилиана и других с ним пострадавших. Чтит память преподобномученика Киприана Нелидова, священномученика Михаила Маркова, а также перенесение мощей святого благоверного царевича Дмитрия Угличского. Священномученик Михаил Марков родился в 1881 году под Можайском в семье священника. Он получил духовное образование и с 1908 года служил в родном селе на месте скончавшегося отца. Прихожане хорошо знали семью молодого священника. Между ними быстро сложились добрые отношения. В 1929 году власти попытались закрыть храм. Они потребовали от священника уплаты страховки за здание храма. Предполагалось, что тот не сумеет собрать нужных средств. Но отец Михаил обратился к прихожанам с просьбой о помощи, и требуемая сумма была выплачена. Тогда священника арестовали и обвинили в том, что он занимается принудительным сбором в пользу церковных и религиозных групп. Несколько месяцев священник был в тюрьме. Через 4 года ситуация повторилась. Маркова приговорили к ссылке в Казахстан. Вернулся он в 1936-м. Родной храм был уже закрыт. Он стал служить в соседнем селе. Отремонтировал местный храм. Председатель колхоза позднее показал в суде. До Маркова в селе Горячкино служил священник, который совершенно не имел никакого влияния среди колхозников. Но когда стал служить в церкви священник Марков, то стало для каждого заметно, что Марков завоевывает авторитет среди верующих. В 1937 году отца Михаила Маркова арестовали и приговорили к 10 годам лагерей. Он скончался через год в лагере в Кемеровской области. Место погребения священномученика Михаила неизвестно.
4: По словам святейшего патриарха Кирилла, в крестном стоянии новомучеников за веру и церковь лежит надежда на спасение и возрождение нашего православного Отечества.
3: Церковь чтит память всех новомучеников. И в этот день с молитвой обращается к священномученику Михаилу Маркову. «Святой мученик Михаил, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В 1848 году немецкий композитор Роберт Шуман создал цикл из 43 небольших пьес для своих дочерей, которые только-только начали обучаться музыке, и назвал его «Альбом для юношества». Спустя 30 лет в России Петр Ильич Чайковский также решил обратиться к сочинению произведений для начинающих музыкантов. О начале этой работы известно из письма композитора к его другу и издателю Петру Ивановичу Юргенсону. «Завтра примусь я за сборник миниатюрных пьес для детей. Я давно уже подумывал о том, что не мешало бы содействовать по мере сил к обогащению детской музыкальной литературы, которая очень небогата. Я хочу сделать целый ряд маленьких отрывков безусловной легкости и с заманчивыми для детей заглавиями, как у Шумана». Новый фортепианный цикл Чайковский назвал «Детский альбом», и в нем действительно наблюдается некоторое сходство с пьесами Шумана. Подобно немецкому композитору, Петр Ильич изображает в своих композициях природу, сказочных персонажей, детские игры, песни разных стран. Но есть в этом сборнике и свои особенности. Прежде всего, во многих миниатюрах, таких как «Русская песня», «Мужик на гармонике играет» и других, композитор воспевает свою родную страну. А еще у Чайковского, в отличие от Шумана, широко представлены танцевальные жанры. Камаринская, полька, мазурка, вальс могут вызвать ассоциации с уроками танцев или детскими балами, в которых принимали участие юные современники композитора. Памятуя о том, что его пьесы предназначены для исполнения детскими руками, Чайковский заботится о том, чтобы расстояние между клавишами было невелико. Так в вальсе аккомпанемент левой руки представляет собой традиционное чередование баса и двух аккордов, но аккорды эти маленькие, не широкие, что делает их доступными для детской ладошки. Вальс из цикла «Детский альбом» Петра Ильича Чайковского прозвучит в исполнении Натальи Труль.

0: Вера. Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, углический феоктист. Плача о собственных грехах не равен исправлению. Мы все знаем об этом из опыта. Тот факт, что мы осознаем свою греховность, ненавидим свой грех и мечтаем от него освободиться, вовсе не делает нас свободными. В этом смысле любой грех похож на зависимость. Зависимый человек понимает свою проблему, но ничего сделать с ней не в состоянии. Такому человеку нужна помощь извне, как и всякому иному грешнику. Об этом, ориентируясь на свой пример, написал святой апостол Павел в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывки из 7 и 8 глав послания к римлянам. Давайте послушаем эти слова апостольского послания.
2: «Вемы бо, яко закон духовен есть».
3: «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотен, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек. Кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью – закону греха. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти.
2: Освободил меня есть от закона греховного и смерти.
1: В только что прозвучавших словах апостола Павла каждый человек может узнать самого себя. Апостол, описывая действия греха в человеке, выразил нашу общую беду. Как бы мы ни пытались, по какой-то сложно объяснимой причине, наши добрые намерения при реализации зачастую превращаются в свою противоположность. Для объяснения этого феномена апостол Павел предложил рассматривать человека как состоящего из противоборствующих друг с другом души и тела. Желание добра принадлежит, по мысли апостола, внутреннему человеку, то есть душе, а злые действия принадлежат телу. Любой человек похож в этом смысле на раба, исполняющего волю своего господина. Раб может быть не согласен с тем, что повелевает ему делать хозяин, но он все равно будет вынужден выполнить его волю. Апостол утверждает, что в человеке живет грех, и грех властвует над человеком. «Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех». В правоте апостола легко убедиться хотя бы на примере попыток исполнения евангельских слов Спасителя. «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Смотреть с вожделением – это не выбор внутреннего человека, это выбор плоти, которому человек вынужден подчиниться. С таким положением дел можно было бы смириться, сказав, что таково наше естество – и бороться с ним бессмысленно и бесполезно. Нужно просто принять и смириться. Как мы знаем, многие люди именно так и поступают. Они утверждают, что человек со всеми его особенностями совершенен, а значит, он не согрешает тогда, когда поступает по своему естеству. В том, конечно, случае, если, делая так, он не вредит другим людям. У христианства радикально иной взгляд на этот вопрос. Мы, вслед за апостолом Павлом, знаем, что человек не создан рабом, а потому он должен быть свободен, в том числе и от диктата собственной плоти. Освободить же нас от него может только Христос. И воскресший Спаситель мира действительно освобождает нас. Он дает нам возможность жить свободно. Но для того, чтобы воспользоваться его даром, нам нужно научиться жить в присутствии Христовом, то есть всегда содержать в уме и сердце его всесвятое спасительное имя.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Елена Сурняева, журналист, телеведущая.
0: Частное мнение.
2: Как-то раз я сломала ногу. Ничто, как говорится, не предвещало. Экстремальных увлечений не имею. Гололед тоже ни при чем, так как дело было в августе. Просто вышла на работе из кабинета и то ли подошва была скользкая, то ли слишком резко повернулась, но вдруг почувствовала боль, услышала внутри себя хруст, охнула и сползла по стенке на пол. Первое, что я сделала, пока на мой вскрик из кабинетов стали выходить коллеги, перекрестилась и сказала: «Слава Богу! Все поняла! Прости меня, Господи! Объясню! У меня в жизни на тот момент все было прекрасно. Сын закончил 11 класс, сдал ЕГЭ, поступил в институт на бюджет. Работа, семья, стабильность и состояние, близкое к депрессии. Усталость, опустошение. Все вроде бы понятно. Ребенок школу заканчивал, последний звонок, экзамены, выпускной, поступление, заботы, хлопоты, переживания. Слишком много потрачено сил, эмоций. Отпуск уже позади, как и не было. Впереди решение сложных задач на работе. Обычная рутина, а ресурса нет. И вроде бы как-то смысл потерялся. Дальнейшее направление в тумане. 11 лет цели были ясны. Растим, воспитываем, развиваем ребенка. А тут мальчик вырос, вполне себе самостоятельный. В общем, я приуныла. Особо не придавала значения, живу и живу. Но справиться с этим никак не могла. Оказавшись на полу с переломом, я, уже имея какое-то начальное представление о случайностях в жизни христианина, четко осознала, что это Господь меня так и вразумил, и успокоил, и даже, как ни странно, дал возможность отдохнуть. Сейчас, оглядываясь назад, я сама не понимаю, как пережила месяц на больничной койке. Сначала 2 недели на вытяжке, потом еще 2 после операции. Но это был один из прекрасных периодов моей жизни, честное слово. Соседки по палате – чудесные женщины, позитивные, с юмором воспринимающие свои непростые травмы. А ведь только одна из нас 4 с переломом руки могла ходить, остальные веселились лежа. Иногда медсестры даже делали нам замечания, если мы никак не могли угомониться. Общение в замкнутом пространстве не было в тягость. Все оказались чуткими и деликатными. А еще меня поддерживали родственники и друзья. Навещали, развлекали, помогали. Потом начался сложный период восстановления. Костыли, 1.5 года больничного. Через 1.5 года еще одна операция по удалению пластины. После месяца, проведенного в горизонтальном положении, я была счастлива просто ходить своими ногами. Важнее этого, казалось, нет ничего. И я благодарила Бога за это осознание. Потом, правда, жизнь взяла свое. Опять суета, новые задачи. И все же этот перелом стал отличным практическим занятием по усвоению известного христианского закона. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Стараюсь, как могу, с Божьей помощью.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

0: Гений хирургии и лауреат Сталинской премии. Выдающийся флотоводец, не проигравший ни одного сражения. Создатель славянской азбуки и римский император. Что между ними общего? Сквозь века их объединяет одно. У них больше нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера». Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее. Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
1: Чему же учит нас история?
0: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».

Сегодня, 16 июня, Церковь вспоминает святого мученика Лукилиана и других с ним пострадавших. Чтит память преподобномученика Киприана Нелидова, священномученика Михаила Маркова, а также перенесение мощей святого благоверного царевича Дмитрия Угличского. Святой благоверный царевич Дмитрий Угличский родился в 1582 году. Он был сыном царя Иоанна Грозного. Через два года Грозный скончался. Престол занял старший сын Федор Иоаннович. Но власть фактически находилась у его шурина, боярина Бориса Годунова. Тот отослал царевича Дмитрия и его мать, царевну Марию Федоровну, из Москвы в Углич. Там в 1591 году Дмитрий погиб. Специальная комиссия тотчас же расследовала трагедию и признала ее несчастным случаем. В припадке эпилепсии царевич наткнулся на остро заточенный гвоздь или нож, с которым забавлялся до этого. Но к тому времени толпа угличан уже успела растерзать нескольких сторонников Годунова, которых обвинили в убийстве. В комиссию входил Василий Шуйский. В 1606 году, в недолгое царствование Шуйского, гробница Дмитрия в Угличе была открыта. Мощи отрока нашли нетленными. Шуйский подтвердил версию об убийстве Дмитрия по приказу Бориса Годунова. Мощи были торжественно перенесены в Архангельский собор Кремля. Царевич Дмитрий был причислен к лику святых. В народе благоверного царевича Дмитрия почитают как небесного заступника страдающих детей. Прославляя святого отрока, Церковь просит его: «Святой благоверный царевич Дмитрий, моли Бога о нас».

0: Отними у любви терпение, и она, как разоренная, перестанет существовать. Священномученик Киприан Карфагенский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: В ноябре 2017 года вышла биографическая книга о Елизавете Глинке, о необыкновенной женщине, которую многие знали как доктора Лизу. В послесловии к этому изданию были опубликованы слова ее супруга Глеба. «Я разделил с Елизаветой свою жизнь. Она – мать моих детей, жена, с которой я обвенчался, не разлучался и счастливо жил бок о бок три десятка лет». Глеб и Лиза познакомились в конце 80-х годов прошлого века в Москве. Елизавета в то время была выпускницей 2-го медицинского института имени Пирогова, Глеб – преуспевающим адвокатом. В столицу он приехал по работе, а проживал в то время в Америке. Несмотря на большую разницу в возрасте, Глеб был старше Лизы на 14 лет. Молодые люди достаточно быстро нашли общий язык. Вот как позже вспоминал Глеб Глебович счастливые дни первых встреч. «Мы через неделю уже знали, что создадим семью и проведем всю жизнь вместе». Поженившись в 1990 году, супруги переехали в Соединенные Штаты. Вскоре родился первый сын, а затем и второй. Когда дети немного подросли, Лиза решила вернуться в медицину. В Америке она впервые познакомилась с работой хосписов – учреждений для оказания медицинской помощи неизлечимо больным. Она вдохновилась делом коллег и решила связать свою жизнь с уходом за такими пациентами. Муж не только поддержал выбор супруги, но и всячески старался помогать ей в осуществлении задуманного. В конце 90-х Глеб по работе отправился в длительную командировку в город Киев. Лиза с детьми без колебаний последовала вслед за любимым супругом. Вскоре ей удалось организовать в украинской столице первый в стране хоспис. Работы у супругов было много, но выходные они всегда проводили вместе. Всей семьей путешествовали, ходили в театры, устраивали домашние вечера для друзей. Лиза говорила, что идеальный выходной для нее – это когда все близкие рядом. После окончания командировки супруги вернулись обратно в Америку. А в 2007 году в семье произошло горе. Мама Елизаветы впала в кому после перенесенного инсульта. И Лиза улетела в Москву ухаживать за ней. Для супругов эти полтора года были непростым временем. Жить приходилось на две страны. Однако вынужденная разлука не отдалила, а наоборот, еще больше сблизила Глеба и Лизу. Они практически каждый день разговаривали друг с другом по телефону. Взаимная поддержка помогала супругам легче переносить расставание. Находясь в Москве, Лиза создала благотворительный фонд. Утром и вечером навещала маму в реанимации, а в свободное время помогала людям, попавшим в сложную ситуацию. Дело, которое организовала Елизавета Петровна, восхищало Глеба. Он говорил, что у Елизаветы огромное сердце, через которое она пропускала каждого несчастного и обреченного. В 2008 году в семье произошло пополнение. Супруги усыновили Илью, мать которого была подопечной фонда Елизаветы Петровны. Женщина умерла от онкологии, и если бы не Лиза и Глеб, мальчик попал бы в приют. Жизнь Елизаветы Глинки трагически оборвалась в конце декабря 2016 года. Самолет, в котором находилась Елизавета Петровна, разбился. Многочисленные друзья и даже люди, которые не знали Лизу лично, все тяжело переживали ее уход. Уже спустя время в одном из интервью Глеб Глебович признался: «Елизавета была самым светлым и добрым человеком, которого я в жизни знал, и самым духовно близким мне».
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет ни в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний философа и писателя Сергея Фуделя. Во время наступления немцев на Москву три мальчика из Загорска пошли под вечер в лес за дровами и заблудились. Кто-то из них сказал: «Надо помолиться». И тут они увидели, что сквозь ветви уже темного леса показался мигающий огонек. Пошли на огонек. На поляне увидели человека в шапке, которую носят батюшки. В руке у него был большой крест. Человек в шапке, как у батюшки, начал осенять мальчиков крестом. И тогда они увидели светлую дорогу в направлении крестного осенения и побежали по ней. И когда они вышли из лесу, то поняли, что никакой дороги под ними не было, а шли они по дороге света.
0: Голоса

0: радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших, что в подмосковном поселке Софрино. Что такое настоящая христианская любовь? Какая она? Думаю, она тихая, часто даже незаметная, без громких слов и красивых жестов. Когда мама ночью встает к плачущему младенцу, хотя сама еле стоит на ногах от усталости. Она собирает последние силы, на ощупь, в полусне идет, чтобы покормить малыша. Это любовь. Когда человек, уставший после работы, едет через весь город, чтобы отвезти пожилого отца в больницу, помогает ему надеть куртку, аккуратно придерживает под руку на лестнице. И это любовь. Когда врач скорой помощи ночью выходит из машины и идет туда, где кому-то сейчас больно и страшно. Ему хочется есть, хочется спать, но рядом чей-то вызов и чья-то жизнь. Это его работа, но это тоже любовь. Иногда она словно не оставляет человеку выбора, как у матери, например. Ведь у матери нет выбора, кормить ли малыша. А иногда жить по любви – это выбор в прямом смысле слова. Когда человек сознательно выбирает профессию, требующую выносливости и силы. Он добровольно принимает на себя ответственность служить людям. Какой бы ни была любовь, по необходимости ли, по осознанному ли решению, это, как мне кажется, настоящая христианская любовь. Именно такой любовью, но в глобальном смысле, был наполнен путь Христа, добровольно отдавшего себя в жертву ради спасения человечества. Об этой жертве поется в воскресном тропаре пятого гласа. Воскресные тропари – это краткие богослужебные песнопения, посвященные воскресению Христову. Всего их 8 по числу гласов, то есть особых напевов, и они поочередно звучат в храме по воскресным дням, сменяя друг друга каждую неделю. Тропарь пятого гласа говорит о добровольном восшествии Христа на крест, страдания и смерть ради спасения мира. Давайте поразмышляем над текстом воскресного тропаря пятого гласа и послушаем его в исполнении сестер храма Табынской иконы Божьей Матери Орской епархии. Текст тропаря на русском языке звучит так. «Слово, то есть Христос, безначальное подобно Отцу и Духу, от Девы, родившееся для спасения нашего, воспоем верное и поклонимся Ему». Ибо благоволил Он плотью взойти на крест и смерть претерпеть, и воскресить умерших славным воскресением Своим. Церковнославянский текст этого фрагмента такой. «Собезначальное слово Отцу и Духове, от Девы родшееся на спасение наше, воспоим вернее и поклонимся, яко благоволи плотью взыти на крест и смерть претерпете, и воскресите умершие славным воскресением своим». Послушаем воскресный тропарь пятого гласа.

Текст «Тропаря» повествует о событиях, которые происходили на Земле около 2000 лет назад. Но он не только о далеком прошлом. Он учит нас, современных людей, настоящей христианской любви. Любви, как служению людям. Готовности жертвовать ради них, как пожертвовал собой ради нас Господь. И тогда возникает вопрос, а на что мы сами готовы пойти ради любви к Богу? Послушаем воскресный тропарь пятого гласа еще раз в исполнении сестер храма Тобынской иконы Божией Матери.

голоса и гласы. О чем поют в храме? В эфире радио «Вера».

0: Сегодня, 16 июня, церковь вспоминает святого мученика Лукилиана и других с ним пострадавших. Чтит память преподобномученика Киприана Нелидова, священномученика Михаила Маркова, а также перенесение мощей святого благоверного царевича Дмитрия Угличского. Лукилиан жил в III веке в Никомедии. Он был языческим жрецом, но в старости убедился в ложности язычества. Лукилиан всей душой обратился к христианству и крестился. Под влиянием его проповеди уверовали и другие его земляки. Вскоре на бывшего жреца донесли правителю города. Тот стал принуждать старца отречься от Христа. За отказ его пытали, а затем бросили в темницу. Там Лукилиан встретил 4 отроков-христиан – Клавдия, Ипатия, Павла и Дионисия. Старец убеждал их твердо стоять за веру, не бояться издевательств и смерти. Во время пыток мученики взмолились Господу и чудесным образом остались невредимы. Правитель Никомедии увидел, что пример и подвиг отроков будоражит народ. Тогда он отослал их и Лукилиана в Византию. Там их должны были казнить. В тюрьме христиан навещала дева Павла. Она кормила узников, лечила их раны, погребала казненных христиан. Павла поддерживала отроков и старцев в их последние земные часы. И вскоре сама, как исповедница Христа, последовала на казнь. В конце II века христианский апологет Тертуллиан произнес слова, ставшие крылатыми. «Кровь мучеников – это семя христианства». Почти 2000 лет подвиг их исповедничество отзывается в людских сердцах и приносит свой благодатный плод. Мы вспоминаем мученика Лукилиана и тех, кто пострадал вместе с ним. Святой Лукилиан и мученики, пострадавшие вместе с ним. Молите Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Такое Библия и для чего она нужна?
3: Библия – это священное писание и Слово Божие. Библию писали разные люди, избранные Богом. Они жили в разных странах. Это были цари, врачи, пастухи и рыбаки. Библия состоит из 77 книг. Ее писали в течение многих лет. До Рождества Христова был написан Ветхий Завет, а после рождения Иисуса Христа появился Новый Завет. Библия учит нас жить счастливо и подсказывает, где мы неправы.
4: Библия состоит из 2 частей – Ветхий Завет и Новый Завет. В Ветхом Завете говорится о том, как Господь вел за собой израильский народ и готовил их к рождению Иисуса Христа. А в Новом Завете говорится, что Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Там пишут, как Бог сотворил мир, как Иоанн Креститель крестил Иисуса Христа. Библия нужна, чтобы жить по заповедям Божьим и слушаться нашего Отца Бога.
5: Библию написали апостолы и пророки. Я думаю, Святой Дух сходил на тех людей, которые писали. И они писали Слово Божие. Библия нужна нам для того, чтобы получать многие ответы на вопросы. А еще, чтобы мы прочитали Библию, мы можем потом понять, как жить по заповедям Божьим. Мы когда сидели с моим братом, и мама достала Библию и начала нам ее читать. Нам было очень интересно.
6: Библия – это, можно так сказать, библиотека с многими книгами. Библия нужна для того, чтобы узнать о Боге и веровать в Него, молиться Ему. Ну, в Библии, вот, например, рассказывается о Боге. То есть там еще пишется о Иисусе Христе, как Он шел, подготавливал и избавлял от грехов всех людей и умер ради нас, и теперь вот мы живем благодаря Ему. У меня Библии очень много есть. Ветхий Завет начинается то, что Бог сначала создал мир. Он сказал сначала, да будет свет. 6 дней он работал, а на 7-й он отдыхал. Ну, он создавал мир. Ну, там зверей, людей. Ну, людей каких? Адама и Еву.
5: Библия, во-первых, она переводится с греческого как книги, потому что Библия — это не одна книга, а целая библиотека. Эти книги писали апостолы и пророки. Я думаю, что им подсказывал Господь и вера в Бога, и его любовь. И поэтому у них получались эти книги. Библия нужна, чтобы узнавать что-то о жизни Христа и до рождения Христа, потому что Библия состоит из двух частей – Ветхого Завета и Нового Завета. В Ветхом Завете рассказывается все до рождения Иисуса Христа, а в Новом Завете все рассказывается о жизни Иисуса Христа и о его рождении.
7: Библия – это священное писание. Это не просто одна книга какая-то, а книги. Эти книги писал Бог через авторов. Он брал, именно вдохновлял Святым Духом, чтобы они писали. Там писали и цари, и рыбаки, пастухи даже. Библия нужна, потому что если слушать каких-то там людей, ты не знаешь, что делать или другое. А Библия расскажет, что тебе делать. Еще она меняет людей. Ну, когда они прочитают, и становятся лучше. У меня есть Библия. Ну, она очень такая большая по размерам. Когда я не знаю, что делать, я открываю Библию, читаю и понимаю, что мне делать.
2: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
8: Плохой погоды. Я прямо сейчас тебе это докажу.
9: Заинтриговал. Ну что ж, я весь внимание.
8: Прекрасно. Тогда взгляни-ка вот на эту картину. И опиши мне свои ощущения от нее. Буквально в нескольких словах.
9: Ну, полотно очень светлое. Яркий пейзаж, от которого на сердце сразу радостно становится.
8: Так-так, а вот теперь подойди поближе и прочитай название.
9: Василий Поленов «Серый день». Ничего себе! Какой же это серый день, когда с картины так и льется свет? Ты посмотри на краски. Золотое поле убегает за горизонт, кругом сочная зелень, сверкает серебром лента реки. Слушай, Андрей, а таблички с названиями случайно не могли перепутать?
8: Ха, нет, Виктор, с табличкой все в порядке. Эта картина Василия Дмитриевича Поленова действительно называется «Серый день». Художник написал ее около 1910 года. Посмотри внимательно. Небо-то на полотне все в облаках. Прям как сейчас на улице. Но ты прав. Несмотря на название, полотно действительно совсем не пасмурно-печальное. Оно жизнерадостное.
9: И как будто светится изнутри.
8: О, этот поленовский прием искусствоведы называют метафизикой света. Живописец видел в природе божественное начало и таким образом раскрывал его на полотнах.
9: И правда, Андрей, когда смотришь на эту картину, видишь не только красоту природы, но невольно ощущаешь и присутствие Творца. Его величие и мудрость, благодаря которой даже самый серый день становится прекрасен.
8: Как сказано в 103-м псалме: «Яко возвеличишися дела Твоя, Господи, вся премудростью сотворил еси». Это значит, как велики дела Твои, Господи, все Ты сотворил премудро.
9: Потрясающие слова. А знаешь, вот смотрю я сейчас на картину, и она напоминает мне тамбовские просторы, которые мы видели из окна автомобиля, когда подъезжали к городу.
8: Кстати, Василий Поленов тесно связан с Тамбовским краем. Здесь, в имении Ольшанка, жила его бабушка, Вера Николаевна Воейкова. Художник часто у нее гостил и запечатлевал на своих полотнах живописные виды Тамбовщины. И хотя география картины «Серый день» точно неизвестна, Василий Дмитриевич вполне мог изобразить на полотне тамбовский пейзаж. Ну, по крайней мере, перед нами явно уголок средней полосы России.
9: Неброский, но такой прекрасный. Знаешь, Андрей, я теперь понял, что божественная красота присутствует во всем. И даже самый серый день всегда ею наполнен.
8: Я очень рад, Виктор, что художник Василий Поленов своей светлой картиной «Серый день» помог тебе это почувствовать.
10: Картину Василия Поленова «Серый день» можно увидеть в Тамбовской областной картинной галерее.
0: «Краски России».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. При шутках нужна большая осторожность, чтобы ими не обидеть.
1: Николай Евграфович Пестов, которому принадлежат эти слова, ученый-химик и духовный писатель 20 века. В своей книге «Путь к совершенной радости» он задумывается о православной жизни в миру, о посте и молитве, о семье и воспитании детей, о взаимоотношениях с окружающими. Затрагивает и тему юмора. Николай Пестов разделяет понятие смеха и веселости. К смеху он относится неодобрительно. Сетует, что в миру существует культ смеха и возвышение его, как он говорит, жрецов, сатириков и комиков. Отмечает то, что они часто ядовито издевательски насмехаются над человеком. От смеха надо отличать веселость и безобидные шутки, которые помогают сохранять бодрость и предохраняют от уныния. Но шутить следует деликатно.
0: Цитата дня.

0: эфире «Радио Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шепелева. Святителя Филарета Дроздова, митрополита Московского и Коломенского, историки называют одной из величайших фигур XIX века. Богослов, ученый, переводчик, государственный деятель и интеллектуал. Именно ему было доверено составление текста поворотного для российской истории документа – манифеста об освобождении крестьян от крепостного права. Благодаря митрополиту Филарету Священное Писание было переведено на современный русский литературный язык. Святитель полемизировал с Пушкиным, вел переписку с Гоголем, Жуковским и Тютчевым. Эпистолярное наследие митрополита Филарета представляет особенный интерес для исследователей и читателей. Его яркие, глубокие, мудрые письма и сегодня, спустя 200 лет, остаются острыми, современными и актуальными. Люди по-прежнему находят в них утешение и поддержку, ответы на важные вопросы и вдохновение для жизни. В издательстве Сретенского монастыря вышел сборник писем святителя Филарета Московского под названием «Призовите Бога в помощь». Святитель состоял в многолетней переписке с представителями всех сословий – от русских и европейских монархов до простых крестьян. Под обложкой книги письма более чем к 70 адресатам – к родным, к собратьям-архиереям, к священникам и монашествующим, к мирянам и светским лицам. Это одновременно и бесценный исторический материал, и настоящая сокровищница духовной мудрости. А еще уникальная возможность личной встречи со святителем Филаретом на страницах книги. Мы видим святителя почтительным, благодарным и любящим сыном, братом и внуком. И читаем трогательные слова, обращенные к родным, например, к деду. «Если чем малым послужил я вам, зато благодарности вашей немало не заслуживаю», – пишет ему святитель. «Напротив того, я всегда остаюсь должным благодарностью вам за любовь вашу, которая меня утешала и наставляла к добру». А в следующих письмах, адресованных духовным лицам, святитель Филарет предстает перед читателями усердным и смиренным молитвенником. Удивителен его рассказ о том, как после молебнов и крестных ходов в разгар эпидемии холеры болезнь начала отступать. И в каждом из своих писем, кому бы они ни предназначались, автор спешит к адресату со словами утешения, проникнутыми теплой верой и покорностью воле Божьей. «Скажем душе нашей, уповай на Бога», – пишет святитель Филарет. И со страниц книги через столетия мы словно слышим его мудрый, полный любви совет, который всегда поможет. «Призовите Бога в помощь». С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литература.

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Ольге из Воронежа 23 года. Последние несколько лет она работала специалистом по подбору персонала, помогала людям устроиться на работу, а в выходные проводила время с мужем за прогулкой в парке или домашними хлопотами. Ольге нравилась размеренная жизнь. Все изменилось несколько месяцев назад. После перенесенного гриппа Ольга стала часто болеть. Девушку преследовала слабость, у нее увеличились лимфоузлы, а однажды ночью тело сковало невыносимая боль. Ольга поехала в больницу, где ей поставили диагноз «острый лейкоз». «Первые полтора месяца лечения были самыми тяжелыми», – вспоминает Ольга. На фоне терапии у нее развился сахарный диабет. Ольга почти не вставала с больничной кровати. Мама и супруг сменяли друг друга в палате девушки, приносили домашнюю еду и цветы, подбадривали разговорами, отмечали праздники. Болезнь многое разрушает, но и одновременно показывает, кто рядом с тобой, кому ты по-настоящему дорог, говорит Ольга. Сейчас девушка продолжает лечение. Недавно врачи сообщили, что трансплантация костного мозга ей не потребуется. Но Ольге нужна терапия препаратом, стоимость которого неподъемна для семьи из Воронежа. Сбор на лекарства для Ольги открыл благотворительный фонд «Добросвет». Он поддерживает людей с онкологическими заболеваниями, организует лечение, закупает медицинские препараты. Помочь Ольге победить болезнь и вернуться к обычной жизни можно на сайте фонда добро-свет.ру. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Радио «Вера». География «Веры». Чита – столица Забайкалья. Город стоит среди сопок в том месте, где сливаются реки Чита и Ингода. В 1653 году русские первопроходцы заложили здесь временное становище зимовье. Селение стало перевалочным пунктом для освоения дальневосточных просторов и получило название Читинский острог. В конце 17 века в нем построили первую деревянную церковь. Храм, посвященный Николаю Чудотворцу, сгорел при пожаре в 1774 году. Вместо него возвели новый, Михаила Архангельский. В 19 веке в этой церкви находили молитвенное утешение ссыльные декабристы. Высокообразованные дворяне открыли в Читинском остроге несколько школ и библиотек. Поселок стал развиваться и в 1851 году получил статус города с названием Чита. Он стал центром Забайкальской православной епархии. Здесь действовали духовное училище, Покровский женский монастырь и десятки церквей. Все они оказались закрыты после революции 1917 года. В 1945 году православным разрешили совершать богослужение в соборе Воскресения Христова. Он долгое время оставался единственным действующим храмом. В конце 20 века город вновь стал прирастать церквами. Сегодня Чита – духовный центр Забайкальского края.
1: Радио «Вера» в Чите можно слушать на частоте 87,6 FM.
2: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Плача о собственных грехах не равен исправлению. Мы все знаем об этом из опыта. Тот факт, что мы осознаем свою греховность, ненавидим свой грех и мечтаем от него освободиться, вовсе не делает нас свободными. В этом смысле любой грех похож на зависимость. Зависимый человек понимает свою проблему, но ничего сделать с ней не в состоянии. Такому человеку нужна помощь извне, как и всякому иному грешнику. Об этом, ориентируясь на свой пример, написал святой апостол Павел в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывки из 7 и 8 глав послания к римлянам. Давайте послушаем эти слова апостольского послания.
2: «Вемыбо, яко закон духовен есть».
3: «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотен, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек. Кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью – закону греха. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти.
2: Освободил меня есть от закона греховного и смерти.
1: В только что прозвучавших словах апостола Павла каждый человек может узнать самого себя. Апостол, описывая действие греха в человеке, выразил нашу общую беду. Как бы мы ни пытались, по какой-то сложно объяснимой причине, наши добрые намерения – при реализации зачастую превращаются в свою противоположность. Для объяснения этого феномена апостол Павел предложил рассматривать человека как состоящего из противоборствующих друг с другом души и тела. Желание добра принадлежит, по мысли апостола, внутреннему человеку, то есть душе, а злые действия принадлежат телу. Любой человек похож в этом смысле на раба, исполняющего волю своего господина. Раб может быть не согласен с тем, что повелевает ему делать хозяин, но он все равно будет вынужден выполнить его волю. Апостол утверждает, что в человеке живет грех, и грех властвует над человеком. «Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех». В правоте апостола легко убедиться хотя бы на примере попыток исполнения евангельских слов Спасителя. «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Смотреть с вожделением – это не выбор внутреннего человека, это выбор плоти, которому человек вынужден подчиниться. С таким положением дел можно было бы смириться, сказав, что таково наше естество, и бороться с ним бессмысленно и бесполезно. Нужно просто принять и смириться. Как мы знаем, многие люди именно так и поступают. Они утверждают, что человек со всеми его особенностями совершенен, а значит, он не согрешает тогда, когда поступает по своему естеству. В том, конечно, случае, если, делая так, он не вредит другим людям. У христианства радикально иной взгляд на этот вопрос. Мы, вслед за апостолом Павлом, знаем, что человек не создан рабом, а потому он должен быть свободен, в том числе и от диктата собственной плоти. Освободить же нас от него может только Христос. И воскресший Спаситель мира действительно освобождает нас. Он дает нам возможность жить свободно. Но для того, чтобы воспользоваться его даром, нам нужно научиться жить в присутствии Христовом, то есть всегда содержать в уме и сердце его всесвятое спасительное имя.
0: Апостольские чтения.

Радио «Вера». Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Люди живы той любовью, что одно к другому тянет, что над смертью торжествует и в аду не перестанет. Владимир Соловьев.

Радио «Вера». Светлое радио. Преклони ухо твое и слушай слова мудрых, и сердце твое обрати моему знанию. Книга притчей Соломоновых.

Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.

0: Жизнь такую счастливую, такую радостную, переполненную любовью тех, кого дал мне Бог от колыбели до старости, душа моя наполняется такой благодарностью, что никакими словами этого не выразить. И хотелось бы мне вам оставить как самое дорогое не только веру в Бога, но веру в Его благость, мудрость и любовь. Тогда, что бы с вами ни случилось, вы всегда примете все с любовью из рук Его, с терпением и покорностью, если это испытание, с любовью и смирением, если это радость.
1: Голоса времени.

Вера. Светлое радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. В Иерусалиме, неподалеку от ворот, названных Овечьими, во времена Христа находилась необыкновенная купель. Временами по ее водной поверхности пробегало волнение, и первый, кто успевал погрузиться в купель в этот момент, чудесным образом выздоравливал. Евангелист Иоанн пишет, что множество людей, страдавших разными недугами, лежало в пяти крытых галереях этого удивительного бассейна, ожидая движения воды. Был среди больных

0: их один человек, расслабленный, то есть парализованный, страдавший от своей болезни 38 лет. У него не было никаких шансов на исцеление. Сам он не мог опуститься в бассейн, и не было никого, кто помог бы ему. Об этой своей беде расслабленный и поведал Христу, проходившему мимо купели. «Встань, возьми постель свою и ходи», – произнес Спаситель, и больной тотчас выздоровел. Ученые, начиная с 18 века, пытались выяснить местонахождение купальни, в которой произошло исцеление расслабленного. В начале 20 века французский библеист, специалист по географии Палестины профессор Феликс Мари Абель сопоставил евангельский рассказ с древнеиудейским преданием и предположил, что овечья купель – это развалины в северо-восточном углу Иерусалимской крепостной стены.
1: Считается, что свое название овечьи ворота получили еще во времена первого Иерусалимского храма. Здесь, на северо-востоке Иерусалима, в крепостной стене находился вход, через который к храму приводили жертвенных животных, в основном овец. Для их омовения перед принесением в жертву неподалеку от храма была установлена плотина, позволяющая собирать воду подземного источника в специальный, вырытый и выложенный камнями котлован. Этот водоем пережил период разорения Иерусалима вавилонским царем Навуходоносором. После того, как город был отстроен заново, при купели оборудовали второй резервуар, а древняя дамба стала разделительной стеной между старым и новым бассейнами.
0: Феликс Мари Абель предположил, что древняя каменная кладка, выступающая на поверхность земли гигантским периметром с перегородкой посередине, это и есть евангельская купальня. После того, как археолог озвучил свою гипотезу, о руинах у овечьих ворот забыли на несколько десятилетий. Лишь в 60-х годах 20 века французские археологи под руководством профессора Ролана Дево провели здесь исследования. Во время раскопок выяснилось, что развалины, на которые обратил внимание профессор Абель, это действительно два огромных котлована. В длину и ширину эти бассейны во времена Христа простирались не менее чем на 50 метров. Точные размеры древних купелей установить не удалось, поскольку часть этого памятника в результате многократных перестроек Иерусалима оказалась под густонаселенной частью города.
1: Во время раскопок археологам открылись и те самые пять крытых галерей, о которых повествует Евангелие. Ученые датировали их периодом правления Ирода Великого, то есть первым веком до Рождества Христова. О том, что бассейны и сопутствующие им постройки — это именно комплекс гидросооружений, свидетельствовали характерные желоба и отверстия в древней плотине, предназначенные для поддержания определенного уровня воды.
0: Результаты исследований позволили ученым сделать вывод, что предположение профессора Абеля верно. Каменные котлованы, расположенные в непосредственной близости от овечьих ворот, это действительно целительная купель, о которой говорится в Евангелии. Ученым удалось найти то самое место, где прозвучал животворящий призыв к расслабленному и его чудесное исцеление.
2: Тайны Библии. Научные факты и книга книг. Радио «Вера».

0: Сегодня, 16 июня, церковь вспоминает святого мученика Лукилиана и других с ним пострадавших. Чтит память преподобномученика Киприана Нелидова, священномученика Михаила Маркова, а также перенесение мощей святого благоверного царевича Дмитрия Угличского. Преподобномученик Киприан Нелидов, в миру Константин, родился в 1901 году в Казани. Его отец Алексей Павлович был врачом, потомственным дворянином. Вскоре родители Нелидова развелись, и вместе с отцом Константин переселился в Нижний Новгород. Он окончил школу, служил с 20 по 24 год в армии рядовым, а потом целиком посвятил себя служению церкви. В 25-м году тогдашний митрополит Нижегородский Сергий, будущий патриарх, постриг Нелидова в монашество с именем Киприан. Через 7 лет он пригласил Киприана в Москву для работы в канцелярии Священного Синода. Нелидов стал служить в одном из московских храмов. Жил он на квартире московского архитектора Долганова. Там же размещался находившийся за штатом епископ Варнава Беляев. В 1933 году иеромонах Киприан, епископ Варнава и две сестры Долгановы были арестованы. Их обвинили в создании нелегального монастыря и в религиозном влиянии на молодежь. Иеромонаха Киприана приговорили к 3 годам лагерей. На строительстве Бийского тракта он встретил свою сосланную прихожанку. Та вспоминала об отце Киприане. «Чудная, светлая личность». Всегда ровный, светлый, ясный. На вид русский витязь, полный сил и здоровья. В отряде были одни уголовники, но отец Киприан все побеждал своей кротостью. Он не укорял их, любил их. И когда вскоре умер, то один из них вспоминал о нем со слезами. Иеромонах Киприан Нелидов скончался в 1934 году в лагерном лазарете. Преподобномученик Киприан разделил судьбу тысяч христиан, которые пострадали за веру в 20 веке. Подвигом и молитвами мучеников стоит Русская Православная Церковь. Мы чтим память всех новомучеников, и в этот день с молитвой обращаемся к преподобномученику Киприану Нелидову. Святой Киприан, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: Вы слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Навстречу друг другу». И я, ее ведущий, протоиерей Евгений Гомзяк, настоятель храма Святой Троицы, станицы Новотроицкой. В 11 главе послания к евреям апостол Павел перечисляет героев веры. Дивные дела и чудеса, которые совершались ветхозаветными праведниками силою их веры. Он вспоминает царя Давида, который творил суд и правду над всем народом своим. Вспоминает Даниила, брошенного в ров со львами и оставшегося невредимым. Вспоминает тех трех отроков, которые ходили посреди пламени, воспевая Бога и благословляя Господа. Новыми примерами апостол Павел напоминает своим читателям о великих делах веры, способных даже воскрешать умерших, как это произошло с пророками Ильей и Елисеем, которые вернули к жизни умерших сыновей двух несчастных женщин. Но еще большее впечатление на читателя производят примеры великого мужества и стойкости веры, о которых нам сообщают древние авторы. Верующие таким образом предпочитали принять мучительную смерть, но не предать Бога и не отступить от Него. Без содрогания и восхищения невозможно читать о тех, в буквальном смысле, нечеловеческих испытаниях, которые выпадали на долю мучеников веры. Апостол приводит все эти примеры с одной лишь целью – укрепить дух тех христиан, к которым он обращается с посланием. Им приходилось очень нелегко в ситуации противостояния как языческому, так и иудейскому их окружению. А ведь близилось время еще более тяжких испытаний верности, время государственных преследований христианской церкви, время уже не ветхозаветных, но новозаветных мучеников. Примеры древнего героизма хорошо было бы помнить и нам. Необходимо также помнить, чем мы обязаны стойкой верности ветхозаветных праведников. Они прежде всего сохранили для нас веру в единого Бога. Более того, если бы ветхозаветная вера оказалась слабой и вообще перестала бы существовать, то как мог бы родиться в мир обещанный Богом Спаситель? Да, сыновья упомянутых в послании женщин были возгрешены пророками Ильей и Елисеем. Мы прекрасно понимаем, что их возвращение к жизни было временным. В свое время каждый из них все равно умер. Так, принеся себя в жертву, умерли и впоследствии все великие мученики и все праведники Ветхого Завета. Они умерли, не получив обещанного в ожидании лучшего воскресения, как говорит апостол Павел. Святитель Иоанн Златоуст поясняет, уже прошло столько времени, как они остались победителями, а еще не получили награды. Что же делать Авелю, который прежде всех победил и остается неувенчанным? Что Ною, что другим, жившим в те времена и ожидающим тебя и тех, которые будут после тебя? Но почему они должны ожидать награду за свои подвиги? Апостол Павел отвечает, потому что Бог предусмотрел нечто лучшее для нас, и совершенство они достигнут вместе с нами. Здесь нам приоткрывается великая тайна спасения всего человечества, начавшегося с пришествия в мир Иисуса Христа как Сына Божия, спасение, которое завершится во время Второго Христового пришествия, всеобщего воскресения, суда и общего торжества в обновленном мире, в новом творении. Такова цель и таково именно совершенство. Великая жертва Христова отверзла врата Царства Божия для всех. Для ветхозаветных праведников и для нас, живущих уже в период Нового Завета. Но каким великим преимуществом мы обладаем перед ветхозаветными свидетелями веры? Ведь мы, благодаря воскресению Христа, уже знаем об отверстых вратах Царствия. А они тогда еще не знали. Боговоплощение, крест, воскресение и сошествие Духа Святого открыли новую страницу веры. И это было настоящей революцией, водоразделом между двумя принципиально религиозными эрами человечества. Полнота откровения Бога во Иисусе Христе показала, что никакие подвиги человеческой верности и праведности к совершенству этот грешный мир не привели и привести не в состояние. Царство Божие, или, как говорит апостол, лучшее воскресение – не плод человеческих усилий, но дар божественной жертвенной любви, открытый нам в Спасителе. Не люди спасают себя своей верностью и праведностью, но Спаситель людей – лишь Бог. И нам остается только довериться Богу, верить в себя Ему, взирая на воскресшего Спасителя Иисуса, начало и конец, альфу и омегу, нашу веру. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго и да хранит вас Господь!
0: Радио «Вера».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Бояре соперники, а то и вовсе головы лишится. Тяжело, мрачно стало боярину Годунову. Неспокойно было и в Угличской горнице за 200 верст от царских палат. Вдова царя Иоанна Мария Федоровна вышивала золотом полотенце, да думала об участи своего единственного сына.
5: «Что-то неспроста мне гроза на сердце давит. Чую, беда будет».
6: «Какая беда, государыня?»
5: «С сыном моим что-то приключится. Ох, Прасковьюшка, знала бы ты, как боюсь я за него ненаглядного. Братья мои все говорят: гордись, ты мать будущего царя. А я бы и отдала эту царскую долю, не нужна она мне. Лишь бы Дмитрий был здоров. Куда ему против Бориса-то? Тот вмиг проглотит и косточек не оставит. Да и сон приснился нехороший».
6: «Ты, государыня, на сон не смотри, авось не сбудется. Мало ли что снится».
5: «Видела я, как сын мой на облачке стоит, в белой рубашонке только, ноги голые торчат. Я ему: куда так легко оделся-то? Слезай, заболеешь. А он мне и говорит: матушка, мне не холодно здесь, я здесь радуюсь. И улыбается».
6: «Не плачет же? Значит, нечего переживать».
5: «Постой, что там за шум?»
4: В покои царицы ворвалась кормилица. Волосы всклокочены, одежда порвана, лицо распухло, все слезами залито. Лишь посмотрела на нее Мария Федоровна и все в один миг поняла. А в следующий бросилась из горницы. У крыльца без движения лежал маленький царевич. Сбивчиво рассказала кормилица, что мамка Василиса повела Дмитрия гулять. Да только он вышел во двор, как подскочил к нему мамкин сын вместе с двумя охранниками, что были Годуновым присланы, и зарезали царевича. Так погиб последний наследник царского рода Рюриковичей. Позже Борис Годунов объявил, что Дмитрий случайно зарезался, играя ножичком. Но простые люди этому не поверили и навсегда заклеймили Годунова детоубийцей. На могиле же Дмитрия начали происходить чудеса. Около нее излечивались больные, а через 15 лет нетронутые тленом мощи царевича перенесли в Москву. В Русской Православной Церкви Дмитрий Угличский почитается как святой страстотерпец за все муки, что вытерпел безвинно убитый маленький.

страницы летописи. Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Стараюсь почти не думать о себе. Старайся и ты. Настоящую любовь приобретешь тогда, когда отбросишь себялюбие. Архиепископ Серафим Соболев.

0: эфире «Радио Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Случалось ли вам мысленно причислять людей к той или иной категории? Этот пустой, это глупа, тот смешон. Словно жизнь — классическая пьеса, где персонажи представляют собой типажи. Деревенская простушка, наивная заучка, сухой педант. Но так ли все просто? Ведь человек неизмеримо сложнее любых схем и шаблонов. В одной из сцен комедии Дениса Ивановича Фонвизина «Бригадир» есть яркий пример подобной неожиданной сложности простого, казалось бы, персонажа. Супруга полкового бригадира Акулина Тимофеевна недалека, ограничена, черства, по крайней мере, такой ее считают положительные герои пьесы Софья и Добролюбов. И вдруг бригадирша произносит фразу, полную подлинного человеческого участия. Она вспоминает, как плохо жилось супруге-сослуживце ее мужа, капитанше Гвоздиловой. «Наплачешься, глядя на нее», — вздыхает Акулина Тимофеевна. Софья тотчас прерывает бригадиршу, прося замолчать, на что Акулина Тимофеевна отвечает: «Ты и слушать об этом не хочешь. Каково же было терпеть, капитанш?» Обе фразы бригадирши брошены вскользь, но все же заставляют задуматься. Супружеская жизнь самой Акулины Тимофеевны, по ее признанию, не была счастливой. Но героиня, не замыкаясь в собственных скорбях, находила в себе силы на сочувствие другому человеку. Она не была глуха к беде капитанши, о которой Софья даже слышать не желает. Преподобный Амвросий Оптинский, подвижник 19 столетия, писал: «Не спеши осуждать, а старайся понять. В каждом человеке есть искра Божия, и если ты не видишь ее, то, может быть, не она скрыта, а глаза твои слепы». Слова отца Амвросия напоминают нам, как важно за внешней, возможно, кажущейся нам неприглядной оболочкой, суметь разглядеть в другом добро.
0: Прочтение. Размышления о литературе. Радио «Вера».

0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях координатор проекта «Стартап 2.0» по ресоциализации осужденных Ирина Тимкова и директор некоммерческой организации защиты семьи, материнства и детства Светлана Ушакова. Поговорим о помощи осужденным, как начать новую жизнь после освобождения, о важности осознания последствий необдуманных поступков и как об этом говорить с молодыми людьми. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о женских образах в классической русской литературе. Сегодня в нашей студии доктор филологических наук Татьяна Касаткина. И разговор пойдет о женщинах в произведениях Достоевского, в частности, об образе Сонечки Мармеладовой.
0: Светлый вечер на Светлом радио.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Почему наше настроение такое изменчивое? Существует ли какой-то духовный закон, которому подчиняются эти перемены? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 10 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
3: «Не стяжите злата, ни серебра, ни меди при поясах ваших».
4: «Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете». А входя в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему». И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрисите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели к городу тому.
3: Отрадней будет земли Содомской и Гоморской в день судный, нежели граду тому.
2: Мир дому сему. С такими словами Господь заповедует своим ученикам идти к людям. Греческое слово «Ирине», которое и переведено на русский язык как «мир», в библейском контексте обозначает не просто отсутствие войны. Мир, о котором говорит Спаситель, это полнота жизни, целостность и безмятежность, которую может дать человеку только Бог. Вот именно этот мир апостолы и призваны передавать другим во время своей проповеди. И именно поэтому Христос намеренно посылает учеников без золота, без запаса одежды и даже без посоха. То есть без всех тех вещей, которые обеспечивают в путешествии безопасность и комфорт. Апостолам достаточно того благодатного мира, которым Спаситель насыщает их души. По этой же причине, если люди не примут проповедь Евангелия, ученикам от этого хуже не станет. Мир Христов, то есть присутствие Бога, все равно останется с ними. Как же это касается нас с вами? Напрямую. Традиция веры учит нас, что каждый, кто принимает крещение и становится учеником Христа, обильно получает тот же самый мир, ту же самую благодать, которую получили апостолы. Эта же самая благодать подается нам благодаря участию в таинствах Церкви. Однако зачастую мы ее не видим и не ощущаем, потому что чрезмерно привязаны к вещам и чужим реакциям. Нам кажется, что наше счастье напрямую зависит от имущества и других людей. И мы страдаем, когда теряем все это. Нам кажется, что Бог нас оставил, что его мир нас покинул. Но секрет в том, что он никуда и не уходил. Просто мы не приучили себя его замечать. Это похоже на то, как ведет себя организм человека, который привык есть много сладкого. Он добавляет себе в чашку несколько ложек сахара даже тогда, когда пьет чай с конфетами или пирожными. Если привык класть 3 ложки, Две всегда будет мало. Но вдруг он решил заняться спортом или начались проблемы со здоровьем. Приходится вынужденно отказываться от разного рода лакомств. Какой-то период – это настоящее мучение. Чай кажется совсем безвкусным. Но проходит время, организм перестраивается, и оказывается, что он вполне может обходиться более скромными дозами сладкого. Самочувствие улучшается. Так нередко и мы, даже называя себя верующими людьми, весь фокус своего внимания держим в первую очередь на достатке, на здоровье, на хорошем отношении со стороны окружающих. Если все это имеется, у нас на душе спокойно и благостно. Как только какая-то область начинает провисать, начинаются страдания. А потому наша духовная работа заключается в том, чтобы почаще задавать себе вопрос: «А что от меня хочет Бог?» Почаще приводить себе на память заповеди из Его Евангелия. Буквально понуждать себя к этому. Это перенастраивает нашу душевную оптику. То, что раньше мы не замечали, что было для нас на заднем плане, выступает вперед. И чем больше этих усилий, тем ярче ощущение того, что наша жизнь не зависит от людей и их реакций. Она словно разворачивается на фоне незримого присутствия Божия. А потому, даже если что-то не складывается, душевный мир никуда не исчезает. Он всегда возвращается к нам. И мы никогда не становимся беднее, не проигрываем, не теряем достоинства. Мы все равно остаемся при своем сокровище. Ощущаем в душе ту внутреннюю сладость, которую у нее невозможно отнять.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Тихвинская икона Богородицы в судьбах России.
1: Одной из главных православных святынь в Киргизии по праву считается чудотворный список Тихвинской иконы Божьей Матери. История этой реликвии тесно связана с летописью Свято-Троицкого и Иссык-Кульского монастыря. Обители основали русские монахи в 1881 году в долине реки Курменты на северо-восточном берегу озера Иссык-Куль. Иноки прибыли в те края с христианской миссией. Они были полны решимости свидетельствовать азиатским кочевникам о Сыне Божием, Спасителе мира. Подвижники построили церковь, организовали приют для сирот, кормили голодных и принимали странников. О подвиге русских миссионеров узнали собратья на святой горе Афон. Специально для насельников из Иссык-Кульского монастыря афонские иконописцы изготовили список Тихвинской иконы Божией Матери. В 1897 году образ доставили в Свято-Троицкую обитель, и вскоре он прославился чудотворениями. К святыне потянулись паломники. В день празднования Тихвинской иконы в уединенном монастыре собиралось несколько тысяч человек. В 1916 году в Киргизии вспыхнуло восстание коренных жителей против мобилизации на Первую мировую войну. Его участники разбойничали, грабили и убивали русских поселенцев. Жертвами повстанцев стали несколько иноков Свято-Троицкой обители. Свою слепую ярость разбойники обрушили и на святые иконы. На Тихвинском образе Богородицы до сих пор видны следы от ударов саблей. После революции 1917 года большевики закрыли Иссык-Кульский монастырь. Тихвинскую икону Богородицы безбожники отправили в качестве сырья на деревообрабатывающую фабрику города Каракол. Реликвию спас рабочий Никита Коберняк. Он чудом смог вынести святой образ с фабрики и спрятал его в тайнике в своем доме. Когда Никита в 1941 году отправился на фронт, его жена молилась Пресвятой Богородице перед Тихвинской иконой. И небесная заступница явила свою милость. Солдат прошел через всю войну и вернулся живым и здоровым. В самом конце Великой Отечественной войны в городе Каракол открылся Свято-Троицкий храм. Супруги Коберняк принесли спасенную реликвию в церковь, и с тех пор она пребывает там. Масштаб почитания Тихвинской иконы особенно очевиден в день ее памяти. Каждый год 9 июля образ Божией Матери возглавляет многотысячный крестный ход. Православные совершают молитвенное шествие вокруг Иссык-Куля, а затем проносят святыню по православным приходам Киргизии. И Царица Небесная незримо сопутствует крестоходцам, исполняя их теплые молитвенные просьбы.
0: Небесная заступница. Тихвинская икона Богородицы в судьбах России.

0: Радио «Вера».
1: К тебе прильну, прильну я с упованьем, ты жаждущую напоишь, и не земным, не с нашим состраданием ты на больную поглядишь. А я все к тебе мое былое и радость, и грехи с собою принесла. О, Господи! Все темное, гнилое ты отдели, чтоб я осталась светла.

Радио «Вера». Светлое радио. Сущность молитвы заключается в признании глубокого своего бессилия, глубокой ограниченности. Молитва, где я не могу, где я могу, нет молитвы. Василий Розанов.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из детских воспоминаний писателя Сергея Аксакова. 90-е годы 18 века. Башкирия. Город Уфа. С некоторого времени стал я замечать, что мать моя нездорова. Она решилась ехать в Оренбург, чтобы посоветоваться с доктором, который славился излечениями отчаянно больных. В жаркое летнее утро разбудили нас, напоили чаем, подали карету, и, помолившись Богу, мы все пошли садиться. Спуск к реке Белой крут. Я был поражен широкую и быструю рекою. Нашу карету стали грузить на паром, а нам подали лодку. Перевозчики, бредя по колени в воде, повели под руки мою мать и няньку с сестрицей. Вдруг один, рослый и загорелый, схватил меня на руки и понес прямо по воде в лодку, а отец пошел рядом по дощечке, улыбаясь и ободряя меня, потому что я очень испугался. Четверо гребцов сели в весла, перенесший меня человек взялся за кормовое весло, оттолкнулись от берега шестом, все пятеро перевозчиков перекрестились, кормчий громко сказал «Призывай Бога на помощь», и лодка полетела поперек реки.
0: Голоса

0: Псалтыри.
1: Здравствуйте, Аня. А что это вид у вас такой перевернутый?
2: И вам не хворать, Андрей Борисович. А, не обращайте внимания, просто приступ мизантропии. Лишний раз убедил, что никому в этом мире верить нельзя.
1: Помилуйте, Анечка. Разве может так рассуждать молодая леди, от которой, к тому же, так чудесно пахнет? Что это за духи такие волшебные?
2: Вам правда нравится? Я их очень люблю. Они меня от хандры спасают. Побрызгаешься, вроде уже и лица вокруг симпатичней. Называется «Восьмой день».
1: Вы шутите? Существуют духи с таким названием?
2: А почему вас это так удивляет?
1: Да ведь восьмым днем называют воскресение Христово. Вот и одиннадцатый

0: Псалом имеет такое написание на восьмой день. Иудеи, как известно, чтут субботу. Это в христианскую эпоху суббота стала считаться шестым по счету днем недели. А для царя Давида это был седьмой, самый важный день. Священное время, которое должно посвящать Богу. И вот псалмопевец пророчески говорит о том, что наступит восьмой день, который переменит обычный порядок вещей.
1: Но ведь сейчас воскресенье, то есть седьмой день, а не восьмой.
0: И так, и не так. В христианском мире воскресный день потеснил субботу с царского места, стал венцом недели. Но вместе с тем существует реальность, которая стала доступна людям после воскресения Христова. Царство Божье или восьмой день, который будет длиться вечно.
1: А, вы говорите о царстве, в котором не будет болезни и печали, и все будут друг друга любить. Интересно, каким образом оно стало нам доступно? Как туда попасть?
0: Царство Небесное внутри нас. Образно говоря, нужно попытаться вырастить в своей душе райский цветок, который Бог может пересадить в небесный сад. Болезни и горесть, пока мы на грешной земле, придется потерпеть, а вот на любовь свое сердце настроить нам и здесь вполне по силам.
1: Наверное, вот этот псалом, который Давид посвятил восьмому дню, описывает чудесный мир, в который сразу хочется попасть.
0: А вот и нет. Псалмопевец в 11-й своей песне скорбит о том, что никому в этом мире невозможно верить. Совсем как вы 5 минут тому назад. Только свою досаду он адресует Богу и просит у него защиты. «Господи, спаси, ибо правого не сыскать». Ибо верных меж сынами Адама нет. Всякий ближнему своему глаголит ложь. Льстивый уста и двоедушный сердца. Да истребит Господь льстивые уста и велеречивый язык тех, кто молвит. Языком мы сильны, уста наши при нас, кто ж нам господин?
1: Вот именно! Очень верно про язык. Иному кажется, что если он удачно выкрутился, то его лживость и подлость растаяла, как дым.
0: Точно, Аня. Еще и смеются, всех пересилим устами мы. Какие бы силы нас замолчать заставили, но Бог истребит все языки льстивые, заставит смолкнуть уста велеречивые. Это строки из перевода Наума Басовского.
1: Андрей Борисович, но меня знаете, что смущает? Как бы мне ни было горько, но почему-то не хочется, чтобы из-за меня Бог у обидчиков языки истребил.
0: Это в вас, Аня, говорит восьмой день. В сердце прорастает семечко Царства Божия. Нам, выросшим в христианскую эпоху, с детства усвоившим ее ценности, которые сегодня стыдливо именуют общечеловеческими, трудно поставить себя на место царя Давида, воспитанного на ветхозаветных установках и правилах. Око за око, зуб за зуб.
1: Но все-таки мы должны примерить на себя эту ярость, если хотим правильно понять псалом.
0: К счастью, нет. Надписание псалма, отсылка к восьмому дню творения, говорит нам о том, что речь здесь идет не только и не столько о личных врагах Давида, а о врагах рода человеческого. Именно от них обещает оградить нас Христос по своем воскресении. О защите от духов злобы поднебесной идет речь и в строчке 11-го псалма. «Ты, Господи, сохранишь нас и сбережешь нас от рода сего и вовек».
1: А не будет ли с нашей стороны лукавством такая подмена смысла? Может быть, честнее негодовать не на каких-то там духов, а на тех людей, которые лгут, лукавят, плетут интриги?
0: Анечка, да помилуйте. Вы присмотритесь к своим неприятелям пристальней. Они же просто в плену своих страстей. А если их вызволить из этого плена, то кажется, что это замечательные люди.
1: А кто их может освободить?
0: Бог. Как там в 11-м? «Ради страдания нищих и воздыхания бедных ныне восстану, говорит Господь, поставлю в безопасности того, кого уловить хотят». Те люди, что нам досаждают, такие же нищие и бедные. И ради каждого из них Христос был распят и воскрес, ради того, чтобы им не попасть в сети грехов.
1: Глядя на то, с каким упоением некоторые предаются злобе, трудно поверить, что их от этого можно освободить.
0: А вот царь Давид убежден, что обещаниям Бога нужно свято верить. Он говорит: «Слова Господни, слова чистые, серебро, очищенное от земли в горниле, семь раз переплавленное». Хотя, конечно, против воли Творец никого не спасает. Знаете ли, есть такой парадоксальный вопрос о всемогуществе Бога. Может ли он создать камень, который сам не сможет поднять? Так вот, человек, которому дана свобода, и есть такой камень. Ну, я, однако, заговорил вас, Анечка. Вы слушаете, а я и рад стараться.
1: Да что вы, Андрей Борисович, я вам так благодарна. Я теперь иначе стану на своих обидчиков смотреть. Мне легче будет на них не злиться, да и за собой нужно последить, чтобы не быть для Бога неприподъемным камнем.
2: Спаси, Господи, ибо не стало праведного, ибо нет верных между сынами человеческими. Ложь говорит каждый своему ближнему, уста льстивы говорят от сердца притворного. Истребит Господь все уста льстивые, язык велеречивый. Тех, которые говорят: языком нашим пересилим, уста наши с нами, кто нам Господин?

0: Сегодня, 16 июня, церковь вспоминает святого мученика Лукилиана и других с ним пострадавших. Чтит память преподобномученика Киприана Нелидова, священномученика Михаила Маркова, а также перенесение мощей святого благоверного царевича Дмитрия Угличского. Священномученик Михаил Марков родился в 1881 году под Можайском в семье священника. Он получил духовное образование и с 1908 года служил в родном селе на месте скончавшегося отца. Прихожане хорошо знали семью молодого священника. Между ними быстро сложились добрые отношения. В 1929 году власти попытались закрыть храм. Они потребовали от священника уплаты страховки за здание храма. Предполагалось, что тот не сумеет собрать нужных средств. Но отец Михаил обратился к прихожанам с просьбой о помощи, и требуемая сумма была выплачена. Тогда священника арестовали и обвинили в том, что он занимается принудительным сбором в пользу церковных и религиозных групп. Несколько месяцев священник был в тюрьме. Через 4 года ситуация повторилась. Маркова приговорили к ссылке в Казахстан. Вернулся он в 1936-м. Родной храм был уже закрыт. Он стал служить в соседнем селе. Отремонтировал местный храм. Председатель колхоза позднее показал в суде. До Маркова в селе Горячкино служил священник, который совершенно не имел никакого влияния среди колхозников. Но когда стал служить в церкви священник Марков, то стало для каждого заметно, что Марков завоевывает авторитет среди верующих. В 1937 году отца Михаила Маркова арестовали и приговорили к 10 годам лагерей. Он скончался через год в лагере в Кемеровской области. Место погребения священномученика Михаила неизвестно. По словам святейшего патриарха Кирилла, в крестном стоянии новомучеников за веру и церковь лежит надежда на спасение и возрождение нашего православного Отечества. Церковь чтит память всех новомучеников. И в этот день с молитвой обращается к священномученику Михаилу Маркову. «Святой мученик Михаил, моли Бога о нас!»
1: Радио «Вера».

0: Есть такое выражение: «Любовь умножается делением».
1: Чем больше оказываешь помощь другому, тем больше наполняешься радостью сам.
0: Сегодня нашей помощи ждут 6 городов вещания «Радио Вера».
1: Луганск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Челябинск, Якутск и Ярославль.
0: Нам необходимо оплатить долг за вещание в мае 2026 года.
1: Сумма, которую нужно собрать – 1 миллион 410 тысяч рублей.
0: Вы можете принять участие в сборе средств и осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
1: «Радио Вера». Давайте наполняться радостью и наполнять ей эфир.
2: Читать псалтырь нужно для того, чтобы научиться молиться. Я, епископ Переславский Ульский Феоктист, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтырь. Богослужебное чтение» на Радио Вера. Каждый вечер в 21:30.

0: Свидание с шедевром.
1: Мне кажется, Андрей Борисович, если сложить все часы, что вы провели за свою жизнь в Третьяковской галерее, то набежит не меньше года. И большая его часть прошла здесь, в зале Исаака Левитана.
2: Пожалуй, Маргарита Константиновна. Ну, вроде бы тысячу раз видел эти картины, но всегда открывая в них что-то новое. Сегодня вот не могу оторваться от полотна «Тихая обитель».
1: Удивительный пейзаж. Берега неширокой реки покрыты сочной свежей зеленью и усыпаны белыми цветами. Так бывает в самом начале лета. Лес на горизонте тронут желтизной. Это отблеск заката. Вечерними лучами солнца позолоченные и белокаменные храмы, что виднеется среди деревьев.
2: И что самое удивительное, художник смог передать ощущение тишины, о которой говорится в названии.
1: И, по-моему, Левитан подразумевал не просто тишину леса, а ту молитвенную тишину, в которую погружены насельники маленького монастыря и ради которой монахи уходят от мира. Пока в голове и сердце бестолковая толчая суетных мыслей и желаний, невозможно сосредоточиться на общении с Богом.
2: Вы полагаете, Левитан задумывался об этом?
1: Не мог не задумываться. Летом 1890 года художник путешествовал по Волге и посетил несколько монастырей. Особенно ему приглянулась Троица Кривоезерская пустынь, расположенная неподалеку от города Юрьевца. Троицкий собор этой обители, а также церковь в честь Иерусалимской иконы Божьей Матери с шатровой колокольней мы видим на картине.
2: Великолепный ансамбль, гармонично вписанный в ландшафт. Понятно, что он заинтересовал художника.
1: Левитан не только любовался архитектурой монастыря, он погружался в его летопись, изучал древние чудотворные иконы и житие блаженного Симона Юрьевицкого, основавшего обитель в XVI веке. Живописцу удалось отразить в своей работе не только облик, но и дух монастыря. Именно поэтому картина получилась настолько живой.
2: Да, смотришь на полотно и веришь, что молитвенная жизнь в обители течет живительным потоком. Вот как эта река.
1: В которой отражаются облака, окрашенные закатом. Тоже символ молитвы. Картина рассказывает о приобщении земного к небесному.
2: И поэтому дышит радостным покоем.
1: Художник указывает нам источник этого умиротворения. Мост, перекинутый через реку, будто приглашает идти по направлению к храму.
2: Хочется послушаться этого призыва. Пройти по шатким деревянным жердочкам над темной водой, ловить во влажном воздухе ароматы ладана, доносящиеся от церкви.
1: К сожалению, это невозможно. При строительстве Горьковского водохранилища в середине 20 века Кривоезерская пустынь была затоплена. Сегодня рядом с тем местом, где она находилась, есть небольшая отмель.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Реестровая запись СМИ ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
4: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: И поэтов. На протяжении многих лет оптинские старцы утешали, вразумляли, вдохновляли русских литераторов. Молились и благословляли на то, чтобы слово их для народа было спасительным и обращало ко Христу. О том, что искали в Оптиной творческие люди, рассказала Людмила Ильюнина в своей книге «Оптина. Пустынь. Обитель вдохновения». Гостем Оптиной был Николай Васильевич Гоголь. Автор «Мертвых душ» трижды приезжал туда и встречался со старцем Макарием Ивановым. Именно старец Макарий стал одним из первых критиков гоголевского публицистического сборника назидательного характера «Выбранные места из переписки с друзьями». В своем опубликованном отклике на произведение старец подчеркивал его сильные духовные стороны, однако определял и недостатки, советуя писателю глубже вчитываться в произведения святых отцов церкви. В июне 1878 года Оптину пустынь посетил Федор Михайлович Достоевский. Он приехал в обитель с тяжелым грузом на душе. Незадолго до этого скончался его маленький сын Алексей. 3 дня провел писатель в монастыре. Достоевский получил тогда утешение от преподобного Амвросия Оптинского. Они подолгу беседовали о духовной жизни, и старец так охарактеризовал Достоевского: «Этот из кающихся». Впоследствии, как известно, многие черты преподобного Амвросия Оптинского Федор Михайлович придал герою своего романа «Братья Карамазовы» старцу Зосиме. Отдельная глава в книге Людмилы Ильюниной «Оптина. Пустынь. Обитель вдохновения» посвящена поэтессе середины XX века Надежде Павлович. В поэзии Надежда Александровна была последовательницей Блока, а в духовной жизни – чадом преподобного Нектария Оптинского. Павлович спасла старца от расстрела большевиками, а после закрытия монастыря в 1918 году добилась, чтобы там открыли музей. И тем самым уберегла обитель от разрушения. Надежда Павлович – автор вдохновенной поэмы «Оптина», которая целиком цитируется в книге наряду с другими стихами поэтессы, посвященными монастырю. В третьей части книги нас ждет знакомство с творческим наследием одного из самих оптинских старцев – преподобного Варсонофия Плеханкова. Стихи он писал еще до прихода в обитель. Став монахом уже в зрелом возрасте, старец Варсонофий сохранил любовь к поэтическому творчеству и стал слагать стихи о молитве, евангельском пути спасения, о радостях и трудностях жизни в монастыре. На страницах сборника, составленного Людмилой Ильюниной, мы прочтем некоторые из его творений и поймем, почему Оптина пустынь – обитель вдохновения. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса!
0: Литературный

0: Светлое радио. Первый источник.
1: Лёш, привет.
2: Привет.
1: Ну как, сдал экзамен?
2: Да какой там сдал? Опять на пересдачу. И не знаю, что делать уже. Изубрить пытался. Наверное, для меня это книга за семью печатями.
1: Книга? Я о математике спрашивал.
3: Видимо, это выражение больше знакомо гуманитариям. Книга за семью печатями – это не просто о книге. В Откровении святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова содержится стих о дивном видении. «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее. И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее». Книга Откровений – последняя книга Нового Завета. По характеру содержания она еще называется «Апокалипсисом святого Иоанна Богослова». В нем автор описывает пророческие видения, которые он получил от Бога, находясь на острове Патмос. Все описываемое в «Апокалипсисе» – эсхатология, то есть, иными словами, иллюстрация последних судеб мира и человека через картины и символы. Указанные события предварят и подготовят конец мира, и произойдет это накануне второго пришествия Иисуса Христа. В начале пятой главы Апокалипсиса Иоанн Богослов пишет о книге, которую увидел на ладони правой руки сидящего на престоле Бога. Книга представлялась ему в виде пергаментного свертка, исписанного с двух сторон. Каждый оборот был скреплен печатью. Их было семь. Древние книги действительно представляли собой длинные свитки из кожи, запечатанные печатями. Апостол указывает, что только достойный сможет раскрыть эту книгу и узнать, что в ней содержится. И лишь сняв печати, можно узнать содержание и познать ее. Книга – это образ, который стоит понимать символически. Под книгой следует разуметь премудрую Божию память, в которой вписаны все, а также глубину божественных судеб, поясняет этот фрагмент святитель Андрей Кисарийский. Библейское выражение «книга за семью печатями» закрепилось и вошло в нашу речь как фразеологизм. Говоря так, мы указываем на что-то тайное и необъяснимое, непостижимое, недоступное нашему пониманию. Наряду с выражением «книга за семью печатями» используется «тайна за семью печатями», что по смыслу означает то же самое. Также можно услышать и производное «скрыто за семью печатями». И хотя все фразеологизмы употребимы, первый вариант – «книга» по отношению к первоисточнику – наиболее верный.
0: Первоисточник.

0: Радио «Вера». География Веры.
1: В 150 километрах от Ставрополя есть небольшой городок Благодарный. Он был основан в конце 18 века как поселение отставных солдат. Этот, а также другие интересные факты городской летописи дошли до наших дней благодаря историческому очерку «Село Благодарное». Его написал в 1868 году священник Василий Белоградский. Он много лет служил в местной церкви Косьмы и Дамиана. По поручению Департамента статистики Министерства внутренних дел провел краеведческое исследование и вместо сухого отчета создал яркий рассказ, украшенный подробными свидетельствами первых поселенцев. Отец Василий всякое дело совершал с любовью и усердием. Устроив при церкви школу, сам обучал детишек. Когда храм стал тесен для паствы, оплатил строительство бокового предела. Позаботился о том, чтобы одна из крестьянок получила медицинское образование для оказания помощи односельчанам. Имя доброго пастыря было незаслуженно забыто в советское время. В 2023 году в городе Благодарный установили мемориальную доску, посвященную отцу Василию Белоградскому.
2: Радио «Вера» в Благодарном можно слушать на частоте 101.2 FM.
3: В главном единство, во второстепенном – свобода и во всем – любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».

каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей». «Песня с историей».

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Плача о собственных грехах не равен исправлению. Мы все знаем об этом из опыта. Тот факт, что мы осознаем свою греховность, ненавидим свой грех и мечтаем от него освободиться, вовсе не делает нас свободными. В этом смысле любой грех похож на зависимость. Зависимый человек понимает свою проблему, но ничего сделать с ней не в состоянии. Такому человеку нужна помощь извне, как и всякому иному грешнику. Об этом, ориентируясь на свой пример, написал святой апостол Павел в звучащем сегодня во время литургии в православных храмах отрывки из 7 и 8 глав послания к римлянам. Давайте послушаем эти слова апостольского послания.
2: «Вемы бо, яко закон духовен есть».
3: «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотен, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек. Кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью – закону греха. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти.
2: Освободил меня есть от закона греховного и смерти.
1: В только что прозвучавших словах апостола Павла каждый человек может узнать самого себя. Апостол, описывая действие греха в человеке, выразил нашу общую беду. Как бы мы ни пытались, по какой-то сложно объяснимой причине, наши добрые намерения – при реализации зачастую превращаются в свою противоположность. Для объяснения этого феномена апостол Павел предложил рассматривать человека как состоящего из противоборствующих друг с другом души и тела. Желание добра принадлежит, по мысли апостола, внутреннему человеку, то есть душе, а злые действия принадлежат телу. Любой человек похож в этом смысле на раба, исполняющего волю своего господина. Раб может быть не согласен с тем, что повелевает ему делать хозяин, но он все равно будет вынужден выполнить его волю. Апостол утверждает, что в человеке живет грех, и грех властвует над человеком. «Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех». В правоте апостола легко убедиться хотя бы на примере попыток исполнения евангельских слов Спасителя. «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Смотреть с вожделением – это не выбор внутреннего человека, это выбор плоти, которому человек вынужден подчиниться. С таким положением дел можно было бы смириться, сказав, что таково наше естество, и бороться с ним бессмысленно и бесполезно. Нужно просто принять и смириться. Как мы знаем, многие люди именно так и поступают. Они утверждают, что человек со всеми его особенностями совершенен, а значит, он не согрешает тогда, когда поступает по своему естеству. В том, конечно, случае, если, делая так, он не вредит другим людям. У христианства радикально иной взгляд на этот вопрос. Мы, вслед за апостолом Павлом, знаем, что человек не создан рабом, а потому он должен быть свободен, в том числе и от диктата собственной плоти. Освободить же нас от него может только Христос. И воскресший Спаситель мира действительно освобождает нас. Он дает нам возможность жить свободно. Но для того, чтобы воспользоваться его даром, нам нужно научиться жить в присутствии Христовом, то есть всегда содержать в уме и сердце его всесвятое спасительное имя.
0: Апостольские чтения.

Радио «Вера». Не говори, что нет спасения, что ты в печалях изнемог. Чем ночь темней, тем ярче звезды. Чем глубже скорбь, тем ближе Бог. Аполлон Майков.

Радио «Вера». Светлое радио. Существенной чертой православия является то, что это не отвлеченная теория, а сама жизнь во Христе по Его заветам. Архимандрит Иоанн Крестьянкин.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний княгини Александры Голицыной. 16 июня 1935 года. Город Женева. «Моя жизнь была полна радости и счастья. Несмотря на то, что постоянно вспоминаю свои бесконечные ошибки и все, что я не так делала, несмотря на острую боль раскаяния во всех моих прегрешениях и сознание своего недостоинства, мне хотелось бы передать ту внутреннюю радость и благодарность Богу, которой полна душа моя. Радость, потому что Бог обещал прощение. Благодарность за все. За все, не только светлое, что было и есть в жизни, но и за то, что казалось тяжелым, темным, непонятным, а иногда даже не под силу. Нет вещи не под силу, когда Бог с вами, а Он всегда около всякого призывающего Его, даже грешного».
0: Голоса

0: православия.
1: Здравствуйте! В студии священник Антоний Борисов. Начиная с 15 и вплоть до 20 века, то есть целых 5 веков, греки находились в турецком пленении. Иначе как пленом нахождение жителей погибшей Византии в составе Османской империи назвать нельзя. Некоторые скажут, но ведь греки, как бывшие граждане Византии, согласно тогдашним законам, имели в Турецкой империи особый статус, более престижный, чем у прочих народов, государства османов. Но на практике не было в империи народа более гонимого государством, чем народ греческий. Мало того, что турки закрыли на подвластной территории практически все православные храмы и официально упразднили монастыри, они еще и запрещали грекам носить национальную одежду, говорить на своем языке. Любое проявление национального самосознания жестоко каралось. Но несмотря на все препятствия со стороны империи, греки не только выжили как народ, но и, самое главное, сохранили в неприкосновенности православную веру. Им удалось сделать это в том числе благодаря жертвенному служению ряда священников и монахов, которые, не боясь наказаний со стороны государства, тайно обучали греческих детей грамоте и православной вере. Обучение по понятным причинам могло проходить только по ночам и в очень укромных местах. Ведь только там, в почти недоступных для человека местах, могли существовать тогда в Греции храмы и даже монастыри. В них и разместились знаменитые тайные школы. Обучение в тайных школах проходило в обстановке строжайшей секретности. Родители отпускали своих детей на занятия по ночам. Те несколько километров шли до места проживания священника или монаха, учителя, который скрывался от властей в лесу или горах. Сохранились слова песенки, которую дети напевали, идя в тайную школу. «Месяц мой ясный, освети мне путь, в школу я пойду получать знания от Бога исходящие».

Занятия могли посещать до нескольких сотен детей, проживавших в той или иной местности. От всех них требовалось полное молчание насчет того, где они учатся и у кого. Иначе их учителю грозила гибель. Надо сказать, что не было в истории тайных школ такого эпизода, когда ученики предали бы своего учителя. Когда в 20 веке Греция наконец-то получила полную независимость, многие иностранцы удивлялись, насколько быстро греки восстановили свою цивилизацию. В их храмах тут же начались богослужения. На улицах городов зазвучали патриотические песни. В храмах были люди всех возрастов. Создавалось ощущение, как будто не было 5 веков иго, и греческое православие не находилось под жестким запретом властей. Подобный расцвет веры и национального самосознания в Греции был, конечно же, заслугой деятельности тайных школ, сохранивших для греческого народа его православную веру и культуру. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал вам о тайных школах, где греки получали знания о православии во времена турецкого владычества.

православие. В эфире радио «Вера».

0: Сегодня, 16 июня, Церковь вспоминает святого мученика Лукилиана и других с ним пострадавших. Чтит память преподобномученика Киприана Нелидова, священномученика Михаила Маркова, а также перенесение мощей святого благоверного царевича Дмитрия Угличского. Святой благоверный царевич Дмитрий Угличский родился в 1582 году. Он был сыном царя Иоанна Грозного. Через два года Грозный скончался. Престол занял старший сын Федор Иоаннович. Но власть фактически находилась у его шурина, боярина Бориса Годунова. Тот отослал царевича Дмитрия и его мать, царевну Марию Федоровну, из Москвы в Углич. Там в 1591 году Дмитрий погиб. Специальная комиссия тотчас же расследовала трагедию и признала ее несчастным случаем. В припадке эпилепсии царевич наткнулся на остро заточенный гвоздь или нож, с которым забавлялся до этого. Но к тому времени толпа угличан уже успела растерзать нескольких сторонников Годунова, которых обвинили в убийстве. В комиссию входил Василий Шуйский. В 1606 году, в недолгое царствование Шуйского, гробница Дмитрия в Угличе была открыта. Мощи отрока нашли нетленными. Шуйский подтвердил версию об убийстве Дмитрия по приказу Бориса Годунова. Мощи были торжественно перенесены в Архангельский собор Кремля. Царевич Дмитрий был причислен к лику святых. В народе благоверного царевича Дмитрия почитают как небесного заступника страдающих детей. Прославляя святого отрока, церковь просит его: «Святой благоверный царевич Дмитрий, моли Бога о нас».
1: Радио «Вера».

0: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.
1: Сегодня в 18.00 в эфире «Радио Вера» программа «Делатели». Еженедельно гостями в студии становятся люди, для которых помощь ближним, благотворительность, социальное служение стали неотъемлемой важной частью жизни. Люди, способные вдохновлять своим примером. В этот раз у нас в гостях сотрудник Синодального отдела по благотворительности, священник Виктор Дудкин и режиссер-документалист Максим Якубсон-Короленко.
2: Прообразы. Святые в литературе.
3: Образы святых нашли отражение в разных литературных жанрах, в том числе и подзабытых в наше время. Но каждая строка о святых имеет ценность исторического свидетельства. Здравствуйте! С вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о праведной княгине Софии Слуцкой и стихотворении эпитафии Соломона Рысинского «Жалобная песнь». Эпитафия не как строка на памятнике, а полноценное литературное произведение. Место действия – Слуцкое княжество в Речи Посполитой на территориях современных Польши, Украины, Белоруссии, Литвы и Западе России. Время действия – начало 17 века. Живший в конце XVI – начале XVII века Соломон Рысинский был придворным поэтом у литовских магнатов Радзивиллов. Переводил на польский язык псалмы царя и пророка Давида, составлял сборники поучительных пословиц, учил княжеских детей. Но главную славу поэту Соломону Рысинскому принесли эпитафии – стихотворения, написанные на чью-нибудь смерть. Такие стихи было принято читать за поминальной трапезой в кругу друзей, переписывать в альбомы. Одно из стихотворений эпитафий Соломона Рысинского «Жалобная песнь» написано на смерть 25-летней княгини Софии Алелькович Радзивилл.
4: О, приносящая счастье душа, изобилье достоинств, тех, что лелеет Юнона и в женщине теле растит, звездочка, ты сохранилась в созвездии Слуцком едино, между литовскими славой ярчайшая первая дочь.
3: Судьба княгини Софии Слуцкой никого не могла оставить равнодушным. В возрасте 2 лет София осталась сиротой, а в 7 лет после смерти обоих дядей стала единственной наследницей огромного состояния слуцких князей и чуть ли не самой богатой невестой во всей Речи Посполитой. Опекунство над девочкой взяли родственники со стороны матери, Хаткевичи, почти все католики и протестанты. Но никто из них не смог склонить юную княжну Софию отказаться от православия, веры ее деда и отца. Опекуны южной княжны Хаткевичи оказались людьми расчетливыми и алчными. У них давно был крупный денежный долг перед литовскими магнатами Радзивиллами, и они придумали, как можно расплатиться без денег. Опекун отдал под залог, в кавычках, княжну Софию. То есть оформил сделку, что по достижении брачного возраста его подопечная, владелица колоссального состояния, выйдет замуж за одного из Радзивиллов. Юная княжна даже не догадывалась, какие финансовые махинации совершаются за ее спиной. Через какое-то время между Хаткевичами и Радзивиллами возникла крупная ссора. Они стали готовиться к войне. К Вильне, где жили Хаткевичи, подошло войско Радзивиллов. около 6000 хорошо вооруженных ратников. Хаткевичи превратили свой дом в крепость, вооружив всю челядь и выставив на крыше 24 пушки. Княжне Софии сообщили, лишь ее согласие на брак с Янушем Радзивиллом может остановить кровопролитие. Радзивиллы тогда откажутся от всех своих имущественных претензий к Хаткевичам. Православная княжна не стремилась к замужеству, ведь Януш Радзивилл был протестантом, и все же накануне сражения она дала свое согласие выйти за него замуж. Как сказано в ее житии, во время мира приняла подвиг крестоношения в браке. Соломон Рысинский написал об этом по-своему.
4: «Разве ты менее рыцарь, чем гордый супруг твой великий? Сила, какая нагрянув, нежданно тебя унесла. Многие солнца с супругом тебе проводить предстояло. Нестора долгие дни полагалось по жребию жить. Шло тебе клады считать, драгоценность сокровищ отцовских, ими делиться с тобой и порадовать жаждал супруг. И полагалось отцом его сделать детишек прелестных».
3: Княгиня София Слуцкая умерла в 1612 году во время родов и была похоронена в Свято-Троицкой церкви. Но память о ней сохранилась на многие века. При заключении брака княгиня София выдвинула мужу условие: он не должен никому препятствовать в Слуцком княжестве исповедовать православную веру. Это было закреплено и в завещании ее мужа Януша Радзивилла потомкам. «Разве ты менее рыцарь, чем гордый супруг твой великий?» — написал поэт Соломон Рысинский о святой праведной княгине Софии Слуцкой. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
2: Прообразы. Святые в литературе. Радио «Вера».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Благословение и молитва матери играет большую роль в жизни ребенка, поскольку обычно мать молится с болью, а молитва, творимая с болью, имеет особую силу. Старец Сафроний Сахаров –

0: эфире «Радио Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Случается ли нам со всем вниманием, с участием, с любовью выслушать человека, не перебивая, не спеша, не думая о своем? А ведь порой это лучшее, что мы можем сделать для кого-то. О том, как важно услышать другого, рассказывает один из эпизодов повести современной американской писательницы Кейт Дикамилла «Луизиана находит дом». 12-летнюю Луизиану растит неродная бабушка, которая до сих пор переживает глубокую травму. В детстве ее бросил отец. С тех пор бабушка считает, что над ней тяготеет проклятие разлук. 12 лет назад, найдя на улице брошенную девочку, она удочерила ее. Но сейчас бабушка считает, что без нее Луизиане будет лучше. Поэтому она оставляет девочку, а заодно в письме рассказывает, как нашла ее. Луизиана ошеломлена. Девочка понятия не имеет, что ей теперь делать. Вскоре она повстречалась с семейством Алленов. Родители, сын и дедушка привязались к Луизиане и заботятся о ней. Но девочка хочет понять, как ей справиться с прошлым, с предательством, с обидой, с тревогой. Луизиана приходит к местному священнику мистеру Абертаску и просит помочь ей. Мистер Абертаск отвечает: «Я могу тебя выслушать, Луизиана. Такое чудо у меня есть в запасе». Почему речь идет о чуде? Ведь выслушать человека – это самый обыкновенный поступок. Но выслушать можно по-разному. Митрополит Сурожский Антоний, который жил в 20-21 столетии, рассуждая о том, что значит услышать человека, говорил: «Услышать – значит душой отозваться. Значит, взять на себя риск, принять горе, нужду этого человека в свое сердце». Именно так и поступает мистер Абертаск. Когда Луизиана рассказывает ему свою историю, он молча плачет. А потом дает совет – простить. И бросивших ее родителей, и оставившую ее бабушку. И у Луизианы получается – это еще одно чудо, чудо прощения и исцеления, которое могло бы не случиться, если бы не священник, который начал с того, что выслушал девочку.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Церковь особо чтит память святых благоверных Петра и Февронии. Для нас их житие – пример семейного счастья и супружеского подвига, свидетельство о красоте и высоком достоинстве семейной жизни. Единственный храм в Ставропольской епархии, посвященный святым благоверным Петру и Февронии, был построен в городе Невинномысске на территории нового микрорайона. В 2012 году митрополит Кирилл совершил закладку храма. Приходская община зародилась здесь примерно 5 лет назад. Изначально верующие посещали богослужение в маленьком вагончике, обустроенном под храм. В 2017 году залили фундамент. Настоятелем храма был назначен протоиерей Алексей Гашунович. Через год началось возведение стен. Начальные этапы строительства стали поистине приходским делом. Первую машину с лесом встречали многочисленные жители микрорайона, которые дружно помогали разгрузить эту и последующие машины. Храм строился всем городом на народные средства. Теперь, когда в центре микрорайона возведен красивый, уютный деревянный храм, сложно поверить, что в Великую Отечественную войну именно на этом месте был военный аэродром. Сегодня в храме благоверных Петра и Февронии продолжается строительство и благоукрашение территории и храма. Здесь образовалась настоящая приходская семья, в которой каждый оказывает поддержку и помощь ближнему. С каждым днем приход растет и укрепляется. Как замечательно, что в Невинномысске теперь есть свое знаковое место для тех, кто дорожит семейными ценностями. А молодожены смогут попросить помощи в создании крепкой семьи, сохранении любви и верности друг другу на протяжении всей жизни. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
4: Монастыри и храмы Ставрополья.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».
1: Интересно, какие они? Сказки других народов? У эвенков три медведя белые?
2: А как по-украински колобок?
1: А арабская баба-яга на чем летает? Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам. В программе «Пересказки» на радио «Вера» каждый вечер в 21:05. «Пересказки»
3: для детей
2: и взрослых.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Почему наше настроение такое изменчивое? Существует ли какой-то духовный закон, которому подчиняются эти перемены? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 10 главы Евангелия от Матфея, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
5: «Не стяжите злата, ни сребра, ни меди при поясах ваших».
6: «Не берите с собою ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете». А входя в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему». И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрисите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели к городу тому.
5: Отраднее будет земли Содомской и Гоморской в день судный, нежели граду тому.
4: Мир дому сему. С такими словами Господь заповедует своим ученикам идти к людям. Греческое слово «ирине», которое и переведено на русский язык как «мир», в библейском контексте обозначает не просто отсутствие войны. Мир, о котором говорит Спаситель, это полнота жизни, целостность и безмятежность, которую может дать человеку только Бог. Вот именно этот мир апостолы и призваны передавать другим во время своей проповеди. И именно поэтому Христос намеренно посылает учеников без золота, без запаса одежды и даже без посоха. То есть без всех тех вещей, которые обеспечивают в путешествии безопасность и комфорт. Апостолам достаточно того благодатного мира, которым Спаситель насыщает их души. По этой же причине, если люди не примут проповедь Евангелия, ученикам от этого хуже не станет. Мир Христов, то есть присутствие Бога, все равно останется с ними. Как же это касается нас с вами? Напрямую. Традиция веры учит нас, что каждый, кто принимает крещение и становится учеником Христа, обильно получает тот же самый мир, ту же самую благодать, которую получили апостолы. Эта же самая благодать подается нам благодаря участию в таинствах Церкви. Однако зачастую мы ее не видим и не ощущаем, потому что чрезмерно привязаны к вещам и чужим реакциям. Нам кажется, что наше счастье напрямую зависит от имущества и других людей. И мы страдаем, когда теряем все это. Нам кажется, что Бог нас оставил, что Его мир нас покинул. Но секрет в том, что Он никуда и не уходил. Просто мы не приучили себя Его замечать. Это похоже на то, как ведет себя организм человека, который привык есть много сладкого. Он добавляет себе в чашку несколько ложек сахара даже тогда, когда пьет чай с конфетами или пирожными. Если привык класть 3 ложки, 2 всегда будет мало. Но вдруг он решил заняться спортом или начались проблемы со здоровьем. Приходится вынужденно отказываться от разного рода лакомств. Какой-то период – это настоящее мучение. Чай кажется совсем безвкусным. Но проходит время, организм перестраивается, и оказывается, что он вполне может обходиться более скромными дозами сладкого. Самочувствие улучшается. Так нередко и мы, даже называя себя верующими людьми, весь фокус своего внимания держим в первую очередь на достатке, на здоровье, на хорошем отношении со стороны окружающих. Если все это имеется, у нас на душе спокойно и благостно. Как только какая-то область начинает провисать, начинаются страдания. А потому наша духовная работа заключается в том, чтобы почаще задавать себе вопрос: «А что от меня хочет Бог?» Почаще приводить себе на память заповеди из Его Евангелия. Буквально понуждать себя к этому. Это перенастраивает нашу душевную оптику. То, что раньше мы не замечали, что было для нас на заднем плане, выступает вперед. И чем больше этих усилий, тем ярче ощущение того, что наша жизнь не зависит от людей и их реакций. Она словно разворачивается на фоне незримого присутствия Божия. А потому, даже если что-то не складывается, душевный мир никуда не исчезает. Он всегда возвращается к нам. И мы никогда не становимся беднее, не проигрываем, не теряем достоинства. Мы все равно остаемся при своем сокровище. Ощущаем в душе ту внутреннюю сладость, которую у нее невозможно отнять.
0: Евангелие, день за днем. Радио.

0: слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Праведный Иона Одесский.
1: Настоятель портовой Свято-Николаевской церкви в Одессе, отец Иона, вышел из храма после утреннего богослужения. Во дворе его сразу окружил народ. Шел 1921 год. Советская власть жестоко преследовала церковь и верующих, но многие даже под страхом ареста продолжали посещать храмы. К отцу Ионе люди съезжались со всей России. Его почитали за праведную жизнь и считали, что он обладает даром исцеления. Из толпы, окружившей отца Иону во дворе храма, вперед вышла женщина с маленьким ребенком на руках. «Батюшка», — обратилась она к священнику, — «помолитесь о моем сыночке. Слепой он с рождения. У самого профессора Филатова на осмотре были. Да только он говорит, что вылечить ребенка нельзя. Наука бессильна». Профессор Владимир Петрович Филатов был известным глазным врачом и в диагнозах практически не ошибался. Чем мог помочь ее сыну простой священник, несчастная мать не знала. Но почему-то верила, что помощь обязательно придет, и с надеждой смотрела на отца Иону. «Что ж, давайте молиться», — сказал он. «Господь милостив». Каждый день священник стал просить у Бога исцеления для слепого мальчика. Так прошло 9 дней. А на 10-й крестьянка с сыном снова пришла к отцу Ионе. По его молитвам случилось чудо. Мальчик стал видеть. Новость быстро облетела город. Узнали об этом случае и власти. Священника вызвали в суд и обвинили в подрыве авторитета советской медицины. Однако приглашенный как свидетель профессор Филатов на суде заявил, что прозревший ребенок именно тот, у которого он накануне диагностировал неизлечимую слепоту. «Произошло чудо», — настаивал он. Обвинители не смогли найти причин для ареста отца Ионы. Священника и доктора отпустили. С тех пор профессор Филатов часто навещал отца Иону и стал его другом. «В трудные времена Господь близко», — говорил Иона Одесский, прославленный церковью в чине праведных.
0: Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Праведный Иона Одесский.

чужбине свято наблюдаю родной обычай старины. На волю птичку выпускаю при светлом празднике весны. Я стал доступен утешенью. За что на Бога мне роптать, когда хоть одному творенью я мог свободу даровать? Александр Сергеевич Пушкин.

Радио «Вера». Светлое радио. Общество более всего нуждается в оздоровлении его духа, а это зависит менее от власти, чем от нас. Николай Лесков.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний архимандрита Афанасия Нечаева «Старый Валаам», 1925 год. Среди 40 островов, принадлежащих Валааму, есть где укрыться и отшельнику. Есть разного рода отшельничество на Валааме. Одни жили в одиночестве, другие среди собратьей, но проводили отшельническую жизнь. Против моей кельи жил один иеромонах, старец, который никуда не выходил, как только за пищей, и ни с кем не разговаривал. Я его видел всегда улыбающимся, но без слов, даже без слов приветствия. И это особенно подчеркивало силу его улыбки. Страшно приветливый. Так и ждешь, что по обычаю мира сего человек разразится потоком слов. Но ни одного. И это производит потрясающее впечатление. Все равно, что ты заглянул на одно только мгновение в какой-то волшебный мир, и он скрылся тотчас от тебя и вызвал страшный интерес к себе. Ну что ж, разве и тебе это недоступно? Иди сам этой дорогой и познаешь сей сладостный мир. Как бы так говорит без слов эта улыбка старца. Так можно много сделать на свете одной только улыбкой невинного дитяти. Может быть, это особый вид отшельничества наших дней, безмолвная улыбка, которая так необходима нашему миру, гибнущему от множества слов и множества смеха.
0: Голоса времени. Радио «Вера».

0: радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших, что в подмосковном поселке Софрино. Люди творческие, бывает, страдают отсутствием в жизни порядка. Это коснулось и меня. Поначалу это казалось даже привлекательным. Вокруг царил, как говорят, творческий беспорядок. Но со временем внешний беспорядок начал влиять и на мой внутренний мир. В какой-то момент я почувствовала, насколько тонкая грань может отделять непорядок от непорядочности. Разобраться с хаосом в душе мне помогло участие в богослужении, а особенно, хотя это может показаться странным, одно из песнопений вечерней службы, которое начинается словами «Твоя победительная десница». Давайте поговорим об этой молитве. Вот как она звучит на русском языке. «Твоя, бессмертный, победоносная рука божественно силою прославилась, ибо она, как всемогущая, противников сломила, а израильтянам проложила новый путь по глубине». По-церковнославянски песнопение звучит так. «Твоя победительная десница боголепно в крепости прославися, табо бессмертней, яко всемогущая, противное сотре, израильтянам путь глубины новосоделавшая». Давайте послушаем эту молитву в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

одна из молитв канона, многочастного богослужебного произведения, которое исполняется на вечерней службе, ближе к ее концу, и состоит из 8 или 9 песен. Каждая песнь, в свою очередь, складывается из ирмоса, или запева, и нескольких тропарей, то есть молитв, отражающих суть праздника. Исполнение канона на вечерней субботней службе подчинено церковной системе 8 гласов или напевов – осмогласию. Один из 8 гласов определяется в церковном календаре на всю богослужебную неделю. Так и говорят – неделя 1-го гласа, неделя 2-го гласа и так далее до 8-го, а потом снова 1-й глас. На основе соответствующих гласам мелодий распеваются и ирмосы, один из которых мы сегодня услышали. Так о чем же повествует воскресный ирмос первой песни 1-го гласа? Песнопение «Твоя победительная десница» отсылает нас к событиям Ветхого Завета, когда пророк Моисей увел евреев из египетского плена. По велению Божьему воды Красного моря расступились, и народ израильский смог уйти от преследователей по сухому дну. Это событие – прообраз Пасхи. Под египетским пленом подразумевается царство дьявола и греха, а под народом Израиля – христиане, которых Господь своим воскресением перевел от смерти к жизни, проложил для них новый путь, как сказано в песнопении. С этой молитвы началось мое познание большого и прекрасного мира богослужебных песнопений. Я постепенно знакомилась со стройной и упорядоченной системой церковного пения и вместе с тем понемногу научилась выстраивать свои мысли, дела, планы. И хотя творческий беспорядок иногда возникает, ведь не может быть все идеально, но жизнь моя стала более осмысленной. Победоносная Божья рука, как сказано в тексте молитвы, помогла мне справиться с собой и привнесла в мою жизнь ясную цель и радость веры Христовой. Давайте еще раз послушаем воскресный ирмос 1-го гласа в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

голоса и гласы. О чем поют в храме? Вера. Светлое радио.

0: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит – игра. А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера». Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

0: Радио «Вера». Краски России.
1: Андрей, а ты знаешь, я ведь впервые в Новочеркасске. Рядом, в Ростове-на-Дону, много раз бывал, а в этот замечательный городок заезжать почему-то не доводилось.
2: Да я и сам здесь в первый раз. Между прочим, Виктор, Новочеркасск не просто городок, а казачья столица.
1: Это я уже понял. Как-никак мы с тобой целый час ходим по Новочеркасскому музею истории Донского казачества. Любопытное место. Я столько интересного успел узнать. Но, кажется, ты хотел показать мне что-то особенное.
2: Верно. В коллекции музея есть удивительная картина. Однажды увидел ее репродукцию в художественном календаре и с тех пор все мечтал посмотреть на полотно своими глазами. А оно должно быть в этом зале. О, да, точно, я вижу его. Давай скорее подойдем поближе.
1: Завораживающая картина. А кто же ее написал? Сейчас посмотрим. Николай Дубовской. А называется полотно «Радуга».
2: Николай Никанорович Дубовской был одним из талантливейших пейзажистов своего времени, конца 19-го, начала 20 века. Многие его работы удостаивались золотых медалей на отечественных и зарубежных выставках. Творчество художника высоко ценил коллекционер Павел Третьяков. И трудно сказать, но почему так вышло, что сегодня имя Николая Дубовского многими позабыто?
1: Я точно ее не забуду. Такую красоту забыть просто невозможно. Какие невероятные краски, акценты, а главное, какое величие в простоте.
2: Именно этот удивительный художественный дар Дубовского – видеть величие в обыденности – отмечали еще его коллеги. Художник Яков Минченков, например, говорил, что в своих произведениях Николай Никанорович нащупывает и показывает зрителям грань и одновременно взаимосвязь между человеческим и божественным.
1: Андрей, может быть, я сейчас сделаю очень смелое сравнение. Но, глядя на картину, я вспоминаю библейскую историю о всемирном потопе. Помнишь, когда Ной с сыновьями после долгих дней плавания наконец-то вышел из ковчега, сам Бог заговорил с ним. Господь пообещал, что больше уже земля не будет опустошена потопом. И в подтверждение своих слов дал Ною знамение – радугу в небе.
2: Помню эти библейские строки наизусть. «Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знаменьем вечного завета между мною и между землею».
1: Мне кажется, сияющая радуга на картине Дубовского словно соединяет небо и землю. Прорвавшееся из-за туч солнце ярко освещает берег. Хотя вокруг еще темно от уходящей за горизонт грозы. Мгновение настолько потрясающее, что человек в лодке посреди реки бросил весла и встал во весь рост.
2: А он буквально замер в благоговении. Кажется, еще секунда, и снимет шапку, перекрестится. На своей картине «Радуга» Николай Дубовской действительно сумел показать Творца через красоту и величие его творения. Кстати, формулируя принципы его творчества, Николай Никанорович подчеркивал, что для него главное – духовное содержание, которое художник стремится передать зрителю через полотно.
1: Андрей, извини, что возвращаюсь к земному. Но мне вдруг подумалось, уж не здешние ли места запечатлел на своей картине радуга живописец. Посмотри, человек в лодке по одежде самый настоящий донской казак.
2: Утверждать не могу. Однако Николай Никанорович Дубовской родился и провел детство здесь, в Новочеркасске. Отец его был потомственным донским казаком. Поэтому вполне вероятно, что художник мог изобразить на полотне родные места, которые он очень любил.
1: Вот видишь, Андрей, сколько всего в этой картине. Бог, Родина, а еще надежда. На то, что гроза обязательно пройдет, снова выглянет солнце, и все будет хорошо.
3: Картину Николая Дубовского «Радуга» можно увидеть в Новочеркасском музее истории Донского казачества.
0: Краски России.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Николай Дубинин.
1: Иногда в практике священников случается, что человек, пришедший на исповедь, хочет покаяться в грехе приобретения чужого, или, проще говоря, в воровстве. Однако даже после покаяния люди спрашивают, а что еще я должен или должна сделать, чтобы загладить свою вину? Ответ на этот вопрос есть у святителя Иоанна Златоуста. Я хочу им с вами поделиться. «Пойманный вор возвращает вчетверо больше похищенного им, но разбойник хуже вора. Если вор должен возвращать вчетверо больше украденного им, то разбойник вдесятеро или еще больше. Хорошо, если таким образом он сможет получить прощение своего греха. Плода же милостыни он и тогда не получит. Потому-то Закхей и сказал: «Если кого чем обидел, воздам вчетверо, и половину имения моего я отдам нищим». Если же во время закона следовало возвращать вчетверо, то тем более в царстве благодати. Если вор обязан это сделать, то тем более разбойник, ведь кроме убытка здесь еще и большая дерзость.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: эфире «Радио Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шепелева. С творчеством Юрия Домбровского я познакомилась не так уж давно и уверена, что в этом не одиноко. Ведь это сейчас по его произведениям пишут сочинения и защищают диссертации, а еще лет, скажем, 20 назад невозможно было и представить его имя в школьном или институтском учебнике по литературе. А дело все в том, что, хоть и считаясь формально писателем советским, Юрий Домбровский от коммунистических идеалов был весьма и весьма далек. Его роман «Хранитель древностей» погружает нас в тревожную атмосферу 1937 года. Тогда любой, даже самый законопослушный и далекий от политики человек мог в одночасье оказаться в числе врагов народа. По всей стране ежедневно разоблачались страшные заговоры, арестовывались опасные шпионы. Научный сотрудник Алма-Атинского музея по фамилии Зыбин, коллеги именовали его исключительно «хранителем древностей», не мог и предположить, что когда-нибудь сам столкнется с этим лицом к лицу. Его интересовали исключительно предметы старины, с которыми он возился на музейном чердаке. Любил он и сам музей, бывший кафедральный собор, построенный по проекту инженера Зенкова. Об этом чудесном здании много и подробно говорит главный герой и неспроста подчеркивает, что собор полностью деревянный, пережил не одно землетрясение, но выстоял, не сломался. Потому что на фоне увлекательных и, казалось бы, безмятежных исторических экскурсов в Алма-Ату 100 и даже тысячелетней давности, которые то и дело совершает главный герой на страницах романа Юрия Домбровского «Хранитель древностей», читатель чувствует – приближается гроза. Впервые это ощущается, когда хранитель категорически, хотя и очень мягко и интеллигентно, отказывается написать антирелигиозную коммунистическую агитку для экспозиции одного из залов музея. Да и само прозвище «Хранитель древностей», закрепившееся за главным героем, говорит о многом. Древности – не только черепки и монеты, пылящиеся в музейных запасниках. Прежде всего, это ценности вечные. Вера, нравственность, честность, неумение предавать и лгать. Вот их-то и хранит в своей душе Зыбин. Благодаря им его не смогли сломить ни арест, ни абсурдные обвинения.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
5: Семинаристы задают интересные вопросы, очень современные вопросы. Например, как противостоять компьютерной зависимости. Действительно, любая зависимость – это болезнь. Болезнь может превратиться в страсть. А страсть, как говорят святые отцы, может превратиться в порок. Порок – это уже практически неизлечимое заболевание. Только уже чудо Божие может произойти, чтобы спасти человека. Ну, например, отключается электричество, или оказывается этот молодой человек на необитаемом острове. Только вопрос, как себя сохранить, найти пищу. Ну, конечно, какой разговор о компьютере. Может быть, банально, конечно, когда я буду говорить о том, что нужно родителям внимательно смотреть за часами, которые проводит ребенок у компьютера. Может быть, банально то, что в школе должны также давать определенные лекции о том, сколько работать можно за компьютером, вредность этого, а также и родители, и близкие. Но это тоже необходимо и важно. Надо же говорить об этом. Но все-таки, наверное, главное, от чего происходит зависимость, это потеря воли. А вот тренировка воли человека, она нужна ему во всем буквально. Потому что если, скажем, не будет одной зависимости, будет другая зависимость, третья. Безвольный человек, он как человек, лишенный иммунитета. Любое дуновение болезненного ветерка может его погубить. Вот то же самое можно сказать и о человеке, который заражен компьютерной зависимостью. У него нет силы воли. Но затем, конечно, он может подсесть на какие-то более серьезные программы, потому что всегда хочется чего-то еще более горячего, более интересного, более, может быть, такого сокровенного. Ну, а это уже группы смерти, это уже вопросы самоубийства, вопросы каких-то других преступлений. Даже, может быть, не так долго может человек находиться, скажем, на уровне какого-то разврата, который есть, такого плотского сегодня в компьютерах. Но вот группы смерти и все остальное – это более страшное, конечно. Хотя то, что я сказал, вот именно безнравственность, которая сегодня распространяется через интернет, она тоже очень быстро губит настроение молодого человека, его отношение к жизни, его отношение к близким. И, конечно, это тоже серьезная проблема. Поэтому компьютер, не просто зависимость от него страшна, когда человек сидит в игрушках, хотя это тоже и очень серьезно подрывает нервную систему, и зрение, и вырывает из жизни такого молодого человека, или не только молодого. Но самое еще печальное, какие программы, на которые, наконец, выходит такой зависимый человек. И сегодня нужно бить в колокола не просто обществу, не просто отдельным семьям, не только церкви, а всему государству вместе с обществом. Если сегодня мы разрабатываем новый вариант защиты для защиты наших предприятий, нашей банковской системы, государственных органов власти, вот точно так же необходимо создать систему защиты от всего безобразия в интернете. И это задача с многими нолями в финансовом отношении, с участием наших спецслужб, самых лучших разработчиков компьютерных и так далее, и так далее. Только так можно противостоять этому. Ну и, конечно, разговором по душам с нашими детьми, с нашей молодежью. Что означает компьютерная зависимость? Что означают некоторые страшные программы, которые, казалось бы, иногда бывают совершенно невинными? Поэтому все вместе должны противостоять этому и защищать наших детей, насколько это возможно, от этого зла. Это очень серьезно. Это очень ответственно. А будущие пастыри должны быть сильны волей сами и должны, конечно, иметь силу воли, чтобы в будущем повести за собой свою паству своих близких людей.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Гадара считается 12 июня 1970 года. Именно тогда началось строительство Запорожской электростанции. В нем принимали участие инженеры и рабочие из Москвы, Ленинграда, Киева, Одессы и Донецка. За несколько лет они запустили в работу несколько энергоблоков. Первые производили электричество на угле и газе. Затем в действие вступили ядерные реакторы. На песчаных холмах, близ электростанции, и вырос рабочий поселок Энергодар. В 1985 году он получил статус города. Здесь открывались школы и детские сады, магазины и кинотеатры, а в 1991 – православная церковь. Ее осветили в честь Почаевской иконы Божией Матери. Тогда же, в 90-х годах 20 века, православные приступили к возведению величественного Богоявленского собора. Первое богослужение состоялось в 2015 году под сводами строящегося здания. Завершить работы не удавалось из-за нехватки средств, а потом они и вовсе были заморожены. В 2023 году строительство Богоявленского собора в Энергодаре возобновилось.
2: Радио «Вера» в Энергодаре можно слушать на частоте 104,5 FM. Есть такое выражение: «Любовь умножается делением».
3: Чем больше оказываешь помощь другому, тем больше наполняешься радостью сам.
2: Сегодня нашей помощи ждут 6 городов вещания «Радио Вера».
3: Луганск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Челябинск, Якутск и Ярославль.
2: Нам необходимо оплатить долг за вещание в мае 2026 года.
3: Сумма, которую нужно собрать – 1 миллион 410 тысяч рублей.
2: Вы можете принять участие в сборе средств и осуществить пожертвования в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
3: «Радио Вера». Давайте наполняться радостью и наполнять ей эфир.
0: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на Радио Вера. Ларец слов.
4: Не каждый российский город может похвастаться таким замечательным гербом, как Псков. На нем не только изображены экзотические животные – барсы, но и рука Бога, выходящая из облака. Сами псковичи говорят, что герб их города отмечен десницей Божией. О церковнославянском слове «десница» – наша сегодняшняя программа. В эфире программа «Ларец слов» и ее ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «десница». Церковнославянское слово «десница», хотя и носит явный отпечаток иной эпохи, тем не менее до сих пор используется в литературном русском языке. Обозначает оно не только правую руку человека, но и служит символом могущества и силы. Прямо значение слова «десница» как «правой руки» обусловлено его происхождением. В старославянском «десн» означает «правый», находящийся справа. А вот причиной того, что «десница» символизирует собой могущество и власть, является библейское повествование. Например, в псалмах царя и пророка Давида говорится о силе Бога, десница которого способна победить любых врагов. Библейское понимание десницы сформировалось из соображения, что правая рука у человека в большинстве случаев сильнее левой. Кроме того, у ветхозаветных евреев существовал обычай клясться правой рукой, поднимая ее к небу. Таким образом, десница символизировала и истину. Сажать гостя около себя по правую руку у евреев считалось оказанием особенной почести. Например, в символе веры, кратком изложении православного вероучения, говорится, что Христос сидит одесную Бога Отца, что указывает на Его божественное достоинство, высоту величия и славы. Итак, запомним, что церковнославянское слово «десница» переводится на русский язык как «правая рука», но может означать и силу, могущество.
0: Ларец слов.

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Небесная заступница. Андрониковская икона Богородицы в судьбах России.
1: Андрониковский образ Божьей Матери относится к иконографическому типу «просительница». Пречистая Дева представлена на нем без младенца, в молитвенном сосредоточении. Ее смиренно склоненная голова покрыта платком и увенчана короной. Первое летописное упоминание Андрониковской иконы относится к XIV веку. Рельефное изображение Богородицы хранилось в сокровищнице императора Андроника, третьего правителя Византии из династии Палеологов. Его имя и дало название святому образу. В 1347 году Андроник пожертвовал реликвию Маневосийскому монастырю, расположенному на полуострове Пелопоннес. По молитвам перед Андрониковской иконой Пресвятая Богородица совершила множество чудес. На протяжении нескольких столетий в обитель со всех концов империи приезжали паломники, чтобы поклониться святыне. В XIX веке турки-османы разорили Маневосийский монастырь. Насельники успели бежать в город Патры. Настоятель, епископ Агапий, взял с собой чудотворную Андрониковскую икону. Перед смертью он завещал святыню родственнику, русскому генеральному консулу в Греции Ивану Власопола. Иван Николаевич заказал для чтимого образа драгоценный оклад из позолоченного серебра с россыпью жемчуга и бриллиантов. В 1839 году наследник консула Александр Власопола подарил реликвию русскому государю Николаю I. В России Андрониковская икона несколько лет хранилась в Зимнем дворце. Затем царская семья пожаловала реликвию Троицкому собору Санкт-Петербурга. А в 1885 году чудотворный образ перенесли в Вышний Волочок. Он стал главной реликвией Казанского женского монастыря, основанного незадолго до этого. В 1897 году в обители построили храм в честь Андрониковской иконы Богородицы. После революции 1917 года Казанский монастырь закрыли. Древний чудотворный образ верующие перенесли в Богоявленский собор Вышнего Волочка. В 1983 году неизвестные похитили реликвию из храма. И где она сейчас, неизвестно. Но в утешение православным в Феодоровском женском монастыре в городе Переславль-Залесский сохранилась чудотворная копия Андрониковской иконы Божией Матери.
0: Небесная заступница. Андрониковская икона Богородицы в судьбах

0: Радио «Вера».
1: Шар такой чудесной выточки, а висит на чем не знаю. Может, он висит на ниточке между несчастьем и раем, между слабостью и силою, и висеть до срока надо. Полюбите эту милую землю, пахнущую садом. Архиепископ Иоанн Шиховской.

Радио «Вера». Светлое радио. Невозможно ни умолить, ни увеличить. И невозможно исследовать дивных дел Господа. Книга «Премудрости Иисуса», сына Сирахова.

0: слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний певицы Надежды Плевицкой «Мой путь с песней». 1911 год. Курск. Монастырь «Коренная пустынь». Быстро поднялась по давно знакомой лестнице. Здесь по-прежнему пред большим киотом трепетно, как дыхание молитвы, теплится неугасимая лампада. По-прежнему с темного киота глядят на меня кроткие, светлые очи Девы Пречистой. Сколько горячих молитв пред чудным образом Преснодевы вознесла моя юная душа. Дай кротости, смирение, укрепи меня слабую, уразуми неразумную. О, всепетая! Молилась тогда на коленях маленькая послушница Дежка. А я, по милости твоей, хорошая буду, хорошая, обещала я тогда матери Господа и клала поклоны, счет которым знает вот этот разосланный во всю келью самодельный ковер с цветами по черному полю. А теперь я пришла из земной юдоли и молиться так не умею, как молилась здесь раба Божия Надежда. Душа затосковала о прежнем, но настоящее зовет, зовет, и я благодарила в душе Матерь Божию за мой новый, украшенный песнею, волнующий, тяжкий, но радостный путь.
0: Голоса времени. Радио «Вера».

0: Светлое радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. Иерусалим. 701 год до нашей эры. К городу приближается многочисленная и вооруженная до зубов ассирийская армия. Перед иудейской столицей нависла угроза долговременной осады, выдержать которую было практически невозможно. Чтобы защитить город, необходимо максимально затруднить положение неприятеля. Библия сообщает, что по приказу иерусалимского царя Езекии были засыпаны все источники воды. Кроме того, библейское сказание добавляет, что Езекия провел воду в город. Между тем, никаких следов древнего водопровода еще 150 лет назад не существовало, и прогрессивные ученые считали его существование фантазией библейских авторов. В 30-х годах 19 века арабский мальчик-пастух упал в древний резервуар-бассейн и, барахтаясь в грязи, добрался до другой стороны, где, к своему удивлению, обнаружил длинный туннель. Спустя некоторое время о находке стало известно американскому исследователю Эдварду Робинсону, который лично прошел по забитому вековой грязью и лужами с протухшей водой тоннелю, исследовав его вдоль и поперек.
1: Тоннель длиной более 500 метров нигде не выходил на поверхность, и воздух поступал в него через специально пробитые вентиляционные колодцы. Высота потолка этого подземного коридора превышала человеческий рост, достигая почти 2 метров. Безусловно, это было замечательное для своего времени сооружение. Полукилометровый тоннель, соединяющий Иерусалим с источником воды, который расположен за городскими стенами. Но был ли это тот самый тоннель, который, как повествует Библия, был создан царем Езекией?
0: Ответ на вопрос о том, когда и кем был построен тоннель, был найден совершенно случайно. И, как это нередко бывает, не учеными, а двумя арабскими мальчишками. В 1880 году они нашли в южной части тоннеля выбитую в стене надпись на древнееврейском языке. На каменной плите шириной более метра выбиты слова о том, что этот водопровод был проложен царем Езекией при подготовке к осаде Иерусалима ассирийцами. Плита с древней надписью была установлена в том месте, где встретились две бригады каменотесов, вырубавших тоннель с двух разных концов. Эта надпись, получившая название «Силаамская», окончательно подтвердила важный эпизод из истории спасения Иерусалима, описанный в библейском повествовании о царе Езекии. Кроме того, древняя надпись в тоннеле помогла разгадать еще одну библейскую загадку.
1: В Библии нередко встречается мера длины под названием «локоть». К примеру, в локтях измерялась длина Ноева ковчега. Размер тоннеля царя Езекии также был указан его строителями в локтях.

0: сетях. Ученые измерили древнее сооружение, и теперь общеизвестно, что библейский локоть — это 45 сантиметров и 72 миллиметра. Эти знания, в частности, помогают ученым более подробно изучать описание различных построек, дошедшие до нас благодаря библейским повествованиям.
1: Сегодня легендарная надпись хранится в археологическом музее Стамбула. Ее содержание стало настоящим откровением для археологов. Однако в библейской четвертой книге царств есть слова о том, что Езекия сделал водопровод и провел воду в город. И эти слова практически совпадают с надписью в тоннеле. Именно поэтому содержание силаамской надписи нисколько не удивило исследователей Священного Писания, а лишь утвердило их веру в историчность библейских книг. Тайны Библии. Радио «Вера».

0: Литература во всех ее видах не что иное, как тень доброй беседы. Роберт Льюис Стивенсон. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 16 июня, слушайте фрагменты произведения Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: Радио «Вера». Жития святых. Страницы летописи. Поздняя осень 1752 года на Белгородчине. Холодным вечером бедная вдова сидела в своей промерзшей избе возле печи и пыталась разжечь сырой хворост. К ней жались трое малолетних детей. Хворост не горел. Вдруг в окно постучали.
1: Хозяйка, открывай!
2: Неужто это пришли от ростовщика требовать долг? А у меня ни копейки. Обещал же подождать. Все деньги ушли на покупку хоть какой-то еды. Даже на вязанку дров не хватило. И как назло, никто не покупает ни мужнин старый тулуп, ни нашу праздничную скатерку. А холод-то какой!
1: Эй, хозяйка, да долго ли ждать?
2: Сейчас-сейчас, открываю.
1: Ну, принимай груз.
2: Какой груз?
1: Так дрова. Куда тебе их сложить?
2: Какие дрова? Ты, мил человек, что-то напутал.
1: Ничего не напутал. Велено везти в самый бедный дом на краю этой деревни, где живет вдова с детьми.
2: Но я не покупала дров. Не на что мне их покупать.
1: Господь милостив, нашлись для тебя благодетели.
2: Батюшки, ой, вот радость-то, вот ведь чудо. Нам же этого надолго хватит, не замерзнем. Дети, дети, идите благодарить да кланяться.
1: Так я ни при чем тут, мне лишь сказали отвезти.
2: Кто сказал? За кого молиться нам теперь? Кого благодарить?
1: А вот этого говорить не велено.
0: Вдова была расстроена, что не знает имени своего благодетеля. Но вдруг, подняв глаза на небо, она увидела сияние и в нем силуэт человека.
2: Погляди-ка, мил человек, не привиделось ли мне? Смотри, смотри, как будто свет какой-то наверху, а в сиянии стоит... Ой, да кто же это? Так это же наш епископ, владыка Иоасаф. Так не он ли прислал нам дрова?
1: Ну, хозяйка, сам Господь пожелал, чтоб ты узнала, кого тебе благодарить. Именно владыка наш Иоасаф послал своего келейника купить на базаре для тебя дров, а тот уже отправил меня отвезти их сюда.
0: Святителя Иоасафа, белгородского епископа, знала в лицо вся его паства. Отличавшийся строго подвижнической жизнью, ночное время он посвящал молитве, а день проводил в общении с людьми. Его можно было встретить в самых бедных крестьянских хижинах, где архиерей оставался на ночлег во время поездок по епархии, и в самых отдаленных, стоящих на отшибе, церквушках. Он готов был вникать в нужды каждого человека. Для каждого у него было слово поддержки и реальная действенная помощь. Особое внимание святитель уделял благоговейному отношению к церковной службе и святыням. Однажды он созвал к себе священников всех окрестных церквей, среди которых был один 130-летний старец. Епископ обратил на него внимание и вскоре выяснил, что тот еще в молодости, испугавшись гнева помещика, допустил серьезное нарушение богослужебного устава. Грех этот не отпускал старого священника, обрекая его на мучительное уже долголетие. Святитель призвал его исповедаться, помог примириться с Богом и собственной совестью. И тот, раскаявшись прямо возле алтаря, отошел, наконец, в мир иной. В другой раз, в притворе сельской церкви, владыка Иоасаф заметил стоявшую в углу икону Богоматери, возле которой были сыпаны уголь и мусор. Он пал на колени, молился и просил прощения у Пречистой за небрежность служителей, а затем указал в храме место для этой иконы, через которую Богородица являет свое заступничество. Так началось прославление иконы, именуемой «Песчанская», явившей позднее немало чудес. Святитель Иоасаф был епископом на Белгородчине всего лишь 6,5 лет. Но за эти годы паства полюбила его, и, зная его праведную жизнь, вскоре после смерти стала почитать за святого. В течение 1,5 столетий истории об исцелениях, произошедших у гроба архипастыря, расходились по России. Сам император Николай II приезжал молиться к гробнице святого. В начале 20 века, во время русско-японской войны, солдаты в минуты опасности обращались к нему с молитвой и были избавлены от гибели. В сентябре 1911 года состоялось официальное прославление святого. Сотни и тысячи богомольцев ежедневно приходили поклониться его мощам и становились свидетелями чудесных исцелений. Так молодая паломница из Курской губернии была скорчена, не могла ходить без посторонней помощи. Когда больную поднесли к мощам святителя, она почувствовала, что может разогнуться. К удивлению присутствовавших, девушка распрямила спину и пошла на своих ногах без всякой помощи. Свидетельства, подобные этому, есть и сегодня. Святитель Иоасаф готов принять и пожалеть каждого. Он являет чудеса и исцеляет тех, кто приходит к нему с глубокой верой в Бога и искренней молитвой.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. «Милостыней милуй всякого, не только своей веры, но и чужого».
1: Автор этого поучения – преподобный Феодосий, игумен Киево-Печерского монастыря. Содержится оно в письме к великому князю Изяславу, которое написано приблизительно в 1069 году и озаглавлено как «Послание к князю о вере латинской». В нем преподобный призывает держаться православия и избегать католического влияния. Он пересказывает наставление отца, полученное в молодости. «Нет веры лучше нашей, не подобает хвалить чужой веры. Если кто чужую веру хвалит, то становится он свою веру хулящим. Ты, чадо, одну свою веру хвали». Как при этом святой Феодосий Печерский советует вести себя с иноверцами? «Когда видишь нагого или голодного, страждущего от какой беды, будь он жидовин или сарацин, латинянин или язычник, всякого помилуй и от беды избавь».
0: Цитата

0: чтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Время – невосполнимый ресурс. Невозможно дважды увидеть один и тот же день. Да что день? Каждый час, каждая минута – великое сокровище, которое мало кто умеет ценить. Фёдор Достоевский в романе «Идиот» рассказывает о человеке, который смог, пусть ненадолго, ощутить колоссальную ценность времени. Этот человек был приговорен к смертной казни. С другими осужденными его вывели на площадь. Его очередь должна была наступить через 5 минут. И эти 5 минут показались ему бесконечным сроком, огромным богатством. Одна мысль терзала его неотступно. Что, если бы воротить жизнь? Какая бесконечность? И все это было бы мое. Я бы тогда ничего не потерял. Каждую бы минуту счетом отсчитывал. Уж ничего бы даром не истратил, с горечью думает герой Достоевского. А если бы и правда научиться так ценить время? Святые умели. Праведный Алексей Мичев говорил, что и час, и минута, которые мы провели чисто, должны быть нам дороги. Важно сознание, что хоть час мы жили как должно и можем принести его Господу. Герой Достоевского в полной мере осознал, каким великим сокровищем могут стать 5 минут. А ведь это лишь малая частичка врученного нам Богом дара, дара времени.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Защита семьи, материнства и детства. Светлана Ушакова. Поговорим о помощи осужденным. Как начать новую жизнь после освобождения, о важности осознания последствий необдуманных поступков и как об этом говорить с молодыми людьми. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о женских образах в классической русской литературе. Сегодня в нашей студии доктор филологических наук Татьяна Касаткина. И разговор пойдет о женщинах в произведениях Достоевского, в частности, об образе Сонечки Мармеладовой.
0: Светлый вечер на Светлом радио. Речи.
2: Михаил Дунаев. Отрывок из книги «Вера в горниле сомнений». Шмелев понял, что не случайно посетил тогда Валаам. Молодым студентом не смог он когда-то должным образом осмыслить значение для себя столь важного события. Но вошло нечто в душу незримо и неосознанно и отложилось в памяти. Так что долго спустя он вспомнил все и осознал с благодарностью ко Господу.
3: Господь – одно из имен Бога, которое выражает абсолютное господство Творца над своим творением. Словом «Господь» в русском переводе Священного Писания, как правило, обозначено священное имя Бога Яхве, что значит «сущий». В ветхозаветной традиции это имя не произносили во время богослужений, чтобы не нарушить третью божественную заповедь, запрещающую употреблять Божие имя в суе. Вместо «Яхве» иудеи читали «Адонаи», что в буквальном переводе означает «господа». В отличие от слова «адони» – «господин», применяемого и к людям, «адонаи» усилено множественным числом и относится только к Богу. Множественная форма этого имени отражает тайну триединства Бога, открытую ветхозаветным праведником. В русском языке слово «Господь» применяется как к Святой Троице, так и к каждому божественному лицу – Отцу, Сыну и Святому Духу.

0: слушаете радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Тверицкая слобода или Тверицы – район Ярославля, раскинувшийся на противоположной от центра города стороне Волги. Образовался он в XIV веке. Великий князь Дмитрий Донской после победы над Тверским княжеством поселил здесь пленных воинов – тверичей. Отсюда и название – Тверицкая слобода. Переселенцы быстро освоились на новом месте и занялись промыслами, главным из которых был рыболовный. Здешних осетров и севрюк поставляли к княжескому, а позднее и к царскому столу. Также Волга способствовала развитию торговли. В XVI веке река стала частью водно-сухопутного пути, который соединил центральную часть страны с русским севером. Не случайно в 1652 году на высоком берегу Волги в Тверицах появился храм, посвященный северным святым, преподобным Зосиме и Саватию Соловецким. Церковь поставили сначала деревянную, а спустя 35 лет перестроили в камне. Оплатил строительство ярославский купец Иван Иванович Кемский. Он часто бывал по торговым делам на русском севере и особо почитал святых Зосиму и Савватия. Новый храм стал для торговца неизменной отправной точкой экспедиций в Кострому, Вологду и Архангельск. Прежде чем отправиться в путь, Иван Иванович непременно заходил сюда помолиться. Эту традицию восприняли и другие ярославские купцы. Было у Зосима Савватиевской церкви и еще одно предназначение. Одновременно с ней меценат построил на противоположной стороне Волги Благовещенский храм, и высокие колокольни служили ориентиром для паромщиков, переправлявших людей через мощную реку. После революции 1917 года звонницы-маяки перестали существовать, их разрушили, когда храмы были закрыты. В Зосимо-Саватиевской церкви безбожники размещали сначала различные мастерские, а потом прачечную. Затем здание просто стояло заброшенным много лет и к концу 20 века превратилось в развалины. В плачевном состоянии его и вернули православным в 1998 году. Прихожанам пришлось немало потрудиться. Укрепили фундамент и своды, поменяли кровлю, установили купола, а знаменитую колокольню отстроили заново. Возродилась и Благовещенская церковь на противоположном берегу Волги. Как встарь, храмы смотрят друг на друга через реку и перекликаются в праздники колоколами.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

0: Вера.
1: Смеркалось. Жаркий день бледнел неуловимо. Над озером туман тянулся полосой. И кроткий образ твой, знакомый и любимый, в вечерний тихий час носился предо мной. Улыбка та ж была, которую люблю я, и мягкая коса, как прежде, расплелась. И очи грустные, по-прежнему тоскуя, глядели на меня в вечерний тихий час. Алексей Толстой.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Делатели на Радио «Вера».
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Делатели» на Радио «Вера». Меня зовут Василий Рудинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня священник Виктор Дудкин, сотрудник Синодального отдела по благотворительности. Добрый вечер, Пашка.
2: Добрый вечер.
1: И Максим Якубсон Короленко, режиссер, документалист, член Союза кинематографистов Санкт-Петербурга, старший преподаватель Петербургского института кино и телевидения и режиссер документального фильма «Из зоны комфорта».
3: Здравствуйте.
1: Добрый вечер. Да. Максим, мы как раз об этом фильме хотели преимущественно сегодня поговорить. Фильм вышел совсем недавно, хотя снимался достаточно длительное время. Фильм посвящен людям, которые решили выйти из зоны комфорта и поехать трудиться в не очень благополучном, прямо скажем, опасном даже районе, вот зоны конфликта, приграничных территориях, и помогать нуждающимся людям там. И этот фильм посвящен нескольким судьбам таких людей и помощи церкви на Донбассе. Мы недавно в Санкт-Петербурге организовывали премьеру этого замечательного фильма в Петербургском доме кино, и премьера прошла, мне кажется, очень удачно, успешно, много людей ее посетили, и сегодня у нас есть возможность рассказать об этом фильме и заодно рассказать о том, что грядет московская премьера. Она будет 30 июня, 19.00 в главном кинотеатре Мосфильма, «Синема Парк», вход бесплатный, всю информацию можно на сайте Синодального отдела по благотворительности dikaniai.ru посмотреть и зарегистрироваться на этот показ. А пока давайте расскажем, собственно, про сам фильм. Максим, как вы пришли к идее этого фильма?
3: Я, конечно, может быть, и не поехал бы, если бы не было к тому личного повода. У меня есть крестница Ефросинья. И вот я узнал, что в августе 2022 года она отправилась, закончив Свято-Димитровское училище, туда вот, на Донбасс, как сестра милосердия. И позже оказалось, что она работает на таком сложном очень участке, это опознание погибших в Ростове. Вот в Новый год 2023 мы с ее мамой, моей кумой, другими ее братьями, крестниками, как-то не получилось остаться праздновать в Петербурге. В ночь с 31 на 1 мы сели и поехали в Ростов. И вот ее впечатление, ее текст, ее чувства, конечно, меня тоже не могли оставить равнодушным. Я что-то снял, поговорили мы с ней немного, и Министерство культуры поддержало проект такого фильма, где вот рассказ был бы о тех, кто не может оставаться в благополучных столицах, да, и едет уделить свое время нуждающимся, раненым, пострадавшим. И здесь, конечно, огромную поддержку нам оказал Синодальный отдел по церковной благотворительности, социальному служению. Мы познакомились с Алексеем Юрьевичем Заровым, доктором, главным врачом больницы святителя Алексея. Узнали, что на Донбасс с весны 2022-го ездят машины скорой помощи, регулярно ездят волонтеры, те волонтеры, которые когда-то помогали в ковидных госпиталях, стали волонтерами по уходу, сестрами по уходу, ездить стали туда и строители чуть позже. Вот так же и мы сели в скорую помощь и поехали.
1: А вы уже сразу, когда решили поехать к Ефросинье, познакомиться с ее деятельностью, уже тогда у вас была идея фильма, вы ехали уже, можно сказать, с оператором, с такой маленькой...
3: Нет, нет, я поехал один и снимал сам первый материал. Угу. Тогда, ну, как все-таки кинопроцесс устроен таким образом, что фильм мы в результате делали на студии документальных фильмов, но все-таки, чтобы производство началось, там нужно какая-то заявка, поддержка. Тут нас поддержало Министерство культуры. А это не было проектом каким-то там сверху нам предложенным или так и там нами задуманным. Нет, это, в общем, скорее было просто такое личное путешествие наше и встреча наша. Но Ефросинья интересна еще и тем, что она пишет стихи.
1: Да, очень глубокие.
3: Да, и вот у нас на студии Юлия Миронова, режиссер, художественный руководитель, тогда она была на студии. Как-то когда я рассказал, я Ефросинье показал эти кадры, какие-то тексты, то она загорелась тоже идеей поддержать эту картину. И вот дальше уже, собственно, началась работа и поиск других героев. Вот одним из таких важных, значимых героев стала сестра милосердия Ирина Худякова. Как раз вместе с ней мы поехали тогда на Донбасс, поехали в Горловку. Она тогда еще была социальным работником, но вот как раз в период съемок наших приняла решение стать сотрудником Патриаршей гуманитарной миссии.
1: Изменить совсем свою жизнь, изменить, да.
3: Да, отказаться от стабильного московского.
1: Да, выйти совсем из зоны комфорта.
3: Статуса и вот перейти в гораздо более рискованное положение.
1: Я помню, как ко мне обратилась очень уважаемая мною Мария Ирмовна Островская, руководитель, президент благотворительной организации «Перспективы» петербургской, одной из самых ведущих, крупнейших организаций по помощи людям с инвалидностью в России. И она сказала, что вот ее очень хороший друг Максим Якубсон как раз снимает фильм. У него есть идея фильма. И вот, собственно, тогда, благодаря Марии Ирмовне, мы с вами познакомились. Я знаю, что у вас есть замечательный фильм «Дом на воле», который посвящен как раз дому сопровождаемого проживания, который создала организация «Перспективы» вместе с приходом храма святых царственных страстотерпцев в деревне Раздолье в Ленинградской области, отец Борис Ершов вместе с Марией Ирмовной. И вы рассказали про этот замечательный проект, про этот опыт помощи людям, которые вот находятся в интернатах и получают возможность жить полноценной жизнью в нормальных условиях, условиях деревянного, настоящего, добротного дома, где они сами определяют свою жизнь. Естественно, такая характеристика, такая рекомендация сразу же открыла все двери. Вот, поэтому мы с Максимом сразу же обсуждали уже детали этой поездки. Я помню, как мы первый раз поехали в больницу святителя Алексея, в кабинете главного врача, пили чай.

0: разные люди с разными запросами. Вы, как священник, реагируете на эти запросы, нужды, если нужна духовная помощь. И вот вы как раз тоже фактически, как я во время подготовки к нашему эфиру, за несколько минут до этого узнал, были тоже практически в то же время на Донбассе, что и Максим, но чуть-чуть вот как будто, знаете, параллельными курсами шли. Расскажите, как это было? У вас же был тоже опыт свой помощи на Донбассе, это не первая ваша поездка. Как вот это соприкосновение со съемочной группой, которое практически произошло, у вас было тогда в 23-м году, я так понимаю, да, или 24-й, 23-й, 24-й?
1: Съемки были в 24-м году, получается, февраль-март, верно?
2: Да, мы начали снимать, ну, первая вот поездка была, это январь был, 23-го, а потом уже подготовительный период, и в феврале 24-го мы поехали первую экспедицию, и в октябре 24-го вторую.
1: В 24-м феврале, буквально перед началом съемок, от синодального отдела у нас была командировка, в том числе Ирина Худякова, одна из героев этого фильма, она участвовала в этой командировке, мы ездили в Алчевск, у нас был такой маршрут: Москва, Луганск, Алчевск, Донецк, Мариуполь. И Ирина буквально сразу же после этой поездки вернулась в Москву на один день и поехала на съемки. Мы знали, что она поедет на съемки. Она об этом рассказывала, очень переживала. Мы за нее тоже молились, чтобы съемки прошли успешно. И буквально параллельно, да, все это происходило. И плюс ко всему, за год до съемок мне довелось как раз в Мариуполе, где проходили съемки, в нашем церковном гуманитарном штабе тоже нести послушание.
0: И... Вы были как координатор этого центра нашего?
1: Да. То есть, ну, на тот момент, это был февраль-март 23-го года, меня благословили, я как временный руководитель был этого штаба. И как раз еще один герой фильма, Александр, Саша, человек с собаками, человек Мариуполя.
0: Один из самых ярких персонажей в фильме, который проходит вот, ну, вот те люди, кто увидит фильм, очень советуем 30 июня прийти на Мосфильм и увидеть его, оценят этот, его характер, мне кажется, это действительно, это как он живет какой-то неотмирной жизнью, мне кажется. Ну, простите, батюшка, я вас перебиваю.
1: Абсолютно, да-да-да, нет, очень хороший комментарий.
2: Расскажите про вашу с ним первую встречу.
1: Это удивительный человек. И, честно сказать, вот та исповедь, которую вы добились от него во время съемок, мне показалось, что первому возможно. Поисповедовался в этом плане о своей ошибке из детства. Был как раз я, когда мы с ним разговаривали, и он первый раз рассказал, почему он сейчас живет такой жизнью, и он выстроил определенную последовательность. И как раз он тогда говорил о своих переживаниях. Мы с ним долго очень разговаривали по этому поводу. Он знакомил со всеми собаками. Он очень много помогал нам.
0: Позвольте, я здесь небольшое уточнение сделаю для тех людей, кто не смотрел фильм. То, что мы говорим, нужно пояснить, мне кажется, да? Давайте представим ситуацию. Новогодняя ночь, 22-23 год, Мариуполь практически вот, ну, очень сильно пострадавший от военных действий. В городе нет электричества, нет отопления, нет практически ничего. Люди вот в очень тяжелых условиях находятся. Нет воды. И в этих условиях церковь, вот синодальный отдел по благотворительности, решает организовать просто под открытым небом вот в одном из мест просто, которым можно это было сделать, пустырь такой, да, да, на улице Азовстальской, такой центр под открытым небом, палаточный лагерь. И там приезжают в больницу, Тить Алексей направляет такой КАМАЗ, где врачи принимают, там устанавливаются душевые, раздача там гуманитарной помощи и так далее. Да, то, что очень важно, прачечная, чтобы постирать. Это единственная возможность была в городе очень долгое время. И вот там вы были руководителем центра. Саша – это человек, который жил рядом с центром, то есть это местный житель, но очень необычный местный житель. Он решил поселиться в каком-то заброшенном здании, двухэтажном, очень сильно пострадавшем здании бывшего интерната, где находились люди, дети с инвалидностью. Это здание фактически, ну, никак не было приспособлено, да, для жизни, но он там поселился, и у него там

0: вместе с ним жило очень, и живет, я так понимаю, там до сих пор же живет, да, очень много собак, штук, не знаю, 50, 20, не знаю, 30, ну, сколько?
1: 20-30
0: точно. 20-30 точно, да, то есть такое количество просто, это бездомные брошенные собаки. И в этом смысле тоже интересный такой образ, да, человека, который фактически сам бездомный, и он приютил вот такое количество бездомных собак.
2: Делатели на радио «Вера».
0: Это программа «Делатели» на радио «Вера». Меня зовут Василий Рулинский. Мы сегодня говорим про фильм Максима Якубсона Короленко «Из зоны комфорта» со священником Виктором Дудкиным, сотрудником Синодального отдела по благотворительности и режиссером фильма Максимом Якубсоном Короленко. Я хотел бы про Сашу вот отдельно отметить. Максим этот, про этого человека действительно делает очень важную такую зарисовку в фильме, рассказывая действительно его личную историю, как он пришел к тому, что он фактически находится на окраине жизни, он как будто на обочине, да, как будто жизнь проходит мимо него, но он как будто немножко в другой плоскости живет, что ли, да, что не в горизонтали, а как будто он ближе к вертикали, да, и это тоже любопытный образ, который вот мы сейчас вот пытаемся, как сказать, немножко почувствовать, да, в рамках эфира. И так, я так понимаю, что вот я не знал эту историю, что Максим рассказал вот про Сашу, что Саша действительно пришел к этому образу жизни фактически от какого-то своего личного какого-то, ну, трагедии, что ли, какого-то переживания очень важного, да, и вы как раз про это и говорите, что вы его сподвигли во многом, да, к этому признанию, что его привело к этому образу жизни, да?
1: Ну, нет, я его, конечно, не сподвиг, скорее, там вообще священник был необходим. Особенно в то время. Хотя мне и довелось заниматься административными вопросами, но там людям было необходимо выговориться. И Александру тоже была необходимость выговориться. Хотя у нас в тот момент даже был психолог в штабе, к психологу особо никто не шел. Не потому, что там был какой-то специалист неквалифицированный, нет. Просто у нас не привыкли ходить к психологу.
0: Это точно. Вообще русский человек к психологу редко когда обратится.
1: А вот батюшка, притом батюшка не местный, а приезжий. Почему важно было, чтобы не местный? Потому что местный тоже всю эту боль прожил, а им важно было выговориться тому, кто этого не пережил. И Александр тоже просто выговорился мне, и таких было очень много. Просто останавливали и просто говорили без остановки. Даже никаких комментариев, слов от меня не требовалось. Просто надо было выслушать. И Александр тоже просто надо было выслушать. И вот то, что я услышал вновь в фильме, я первый раз услышал, когда Александр отдавал мед. У нас была история в штабе. Нам пожертвовали целую ванну меда. Но с этой ванной было все очень непросто. И нам пришлось ее всю отдать Александру. И мы с ним лопатами...
0: А почему? Почему? Если пожертвовать такую, это же можно раздать, нет?
1: Это зона боевых действий. Отдали местные жители. И когда отдают местные жители, мы не всегда знаем, откуда и что. Происхождение продукта мы не знаем. И поэтому использовать его по назначению, к сожалению, мы не могли. Я тогда пришел к Саше и прямо сказал, говорю, Саша, вот есть ванна меда физически, то есть как мы ее несли, это был анекдот. Большая чугунная ванна меда.
3: Жалко, что камеры не было.
1: В кадре это было бы просто шикарно. Так вот, мы эту ванну меда с ним лопатами, мед выковыривали, по мешкам фасовали мусорным, и полтора месяца его собаки питались этим медом.
0: Он все-таки согласился, чтобы собаки...
1: Он согласился, да. Мы часто приносили ему, я ему говорил прямо, Саша, вот у меня продукты, у нас было так, два пирога шикарных принесли.
0: А у вас просто запрет на то, чтобы принимать что-то от любых жителей?
1: Да, когда мы могли принимать что? Мы могли принимать либо упакованные магазинные, продукты из магазина в заводской упаковке. Либо же мы могли принимать что-то от знакомых. У нас строго-настрого было запрещено врачам принимать какие-то...
0: Ну, понятно, но это нормальные правила безопасности, особенно в период боевых действий.
1: Да. Это, да, естественные. И вот с медом была такая же ситуация абсолютно. И в итоге, вот когда мы ковыряли этот мед с Сашей, складывали его по мешкам, он впервые поведал мне эту историю, из-за которой, в общем-то, по его мнению, он сейчас живет так, как живет.
3: Это такая житейная,
0: да, расскажите
3: история.
0: Эту историю, насколько она связана с этим.
3: Давайте мы не будем рассказывать, пусть зрители придут на фильм и там узнают. Это будет, правда, лучше. Дело не в том, что я не хочу, но, как сказать, она требует того, чтобы к ней прийти.
0: Прийти, да, действительно.
3: Вот мы к ней пришли именно, потому что интересный тоже был эпизод. На премьере там встал наш коллега, режиссер Кирилл Хейфиц, петербургский, он говорит, я тоже вот был в Мариуполе в тот период, я не помню, какое время, это было осень 23-го, может быть, или позже. И говорит, я вот не очень понимал, о чем можно говорить с людьми. И видно было, что они столько пережили всего, что между нами как будто какой-то барьер, дистанция. И я вот вроде стою с камерой, там что-то думаю снимать, и даже мне снимать сложно.
1: Мне хотелось ему тогда ответить, хотелось как раз прокомментировать, сказать, что надо было просто слушать. Их действительно надо было просто слушать. Приходили люди, знаете, как вот дневник Тани Савичевой, где умер тот-то, умер тот-то, умерли все, осталось... Одна Таня.
0: Таня, да.
1: И вот ко мне приходили люди тоже, просто выговаривались, говорили, вот тогда-то погибла тата, погибла дочка, погибла сестра, погиб брат, и в итоге я осталась одна. Вот таких историй было очень много, и их надо было просто действительно выслушать.
3: Вот, а я просто хотел о чем сказать, что мы тоже же все равно вот пришли откуда-то из другого мира, да, с нашим опытом, который другой. И понятно, что даже люди, вот волонтеры, которые приезжают, все равно приезжают, ну, они не совсем там живут, да, ну, хотя там сотрудники центра, возможно, остаются надолго. И нам очень не хотелось, чтобы и фильм был таким вот, как сказать, ну, взглядом...
0: Внешним взглядом,
3: проезжающий...
0: Проезжающий трупы.
3: Ну, да, через пусть места там, где боль, страдания, ну, вот все смотрят там, такой туризм, в кавычках, да. И поэтому встреча с Александром была очень важным для нас событием, как будто бы нас что-то к ней вело, да, и я сразу же, когда мы попали в этот центр помощи на территории интерната, и несколько слов сказал мне вот Сергей, начальник на тот момент центра, что тут у нас еще человек живет, я сразу заинтересовался и попросил нас познакомить, потому что, ну, показалось, что это важно, вот человек, который именно здесь живет, живет в таких условиях, живет еще к тому же с собаками, почему он там устроился, ну, мог бы там найти какой-то другой, наверное, вариант жизни, а вот он выбрал этот. И отчасти есть и как ответ на этот вопрос, да, что чем он важен, оказался, что он нашел на своем пути, не знаю, в своей ситуации какой-то внутренний ответ на те условия, которые окружали его, да, и ответ именно такой, ну, как сказать, может быть, не совсем практический, а действительно такой житийный ответ. Вот его история, она уже житийная, вот как говорю, с фильма «Остров», там, может быть.
0: Да, вы знаете, я как раз, когда вел дискуссию по итогам фильма, я сравнил его с Платоном Каратаевым, потому что, мне кажется, эта философия... Это, помните, такой был дедушка, который один из героев «Войны и мира», с которым общается... по-моему, Пьер или... Я уже забыл, Андрей, да?
3: Пьер
0: с ним общается, да, в каком-то хлеву, что ли, да, как это вот... И он рассказывает о том, что вот он живет одним днем, у него нет пристанища, он живет вот как человек мира, да, но при этом он абсолютно непрактичен в этом мире, но при этом у него есть какая-то внутренняя правда, которая притягивает к этому человеку. И вот в Саше я почувствовал, знаете, вот эту внутреннюю правду, какая-то вот... Какая-то, что ли, открытость Богу, открытость людям. В нем нет двойного дна, в нем нет вот... И мне кажется, что это очень такая характерная история вообще про людей там, на Донбассе, потому что когда ты там оказываешься, и люди там такие, у них нет, мне кажется, в основном двойного дна, и все добровольцы раскрываются, они оказываются, что вся шелуха, вот сейчас такой образ такой используется, шелуха спадает, как будто вот все то, что наносное, что не ты сам по себе, как будто уходит куда-то, да. И вот Саша, он такой просто, он по жизни такой. В этом смысле, вот, мне кажется, что это не случайно, действительно, Максим, вы подводите к этой истории. Но я прежде еще хотел сказать о том, что этот фильм не просто так был снят. Он был снят в связи с вашей личной историей, про нее сейчас поговорим отдельно. Для нас, как для Русской Православной Церкви, для Патриаршей Гуманитарной Миссии, особенное значение имеет, потому что это фильм... действительно сняты при нашей поддержке, и мы его так презентуем, участвуем в презентации в Петербурге, в Москве, для того, чтобы как можно больше людей узнало об этом служении, чтобы они могли присоединиться к этому. Поэтому я хотел бы сейчас обратить внимание, что все могут принять участие в помощи людям, пострадавшим на Донбассе, мирным жителям. Для этого можно зайти на сайт помочьвбеде.рф, либо позвонить по телефону 8 800 70 70 222 и записаться в социальные добровольцы, добровольцы-ремонтники. Для этого не нужна никакая дополнительная квалификация. Все подробности можно узнать вот на сайте помочьвбеде.рф или по этому номеру телефона позвонить, и оператор подскажет, как именно вы можете помочь, подобрать любое время для вас. Потом, если вы будете как доброволец-ремонтник, захотите помогать, вы пообщаетесь с отцом Виктором по телефону, он проведет с вами собеседование, совсем не страшный. Да, батюшка? Максим, по поводу вашей истории. Вы не случайно в процессе, когда мы готовили премьеру, попросили присвоить как автору этого фильма на всех афишах фамилию не только вашу по папе, но и по маме, да, Максим Короленко, вы захотели дать такую фамилию, да, свою, потому что эта история глубоко личная. Расскажите, как ваше личное повлияло.
3: Мой дед с Донбасса, он как раз из окрестностей Макеевки, там, из деревеньки неподалеку. В Макеевке мы тоже побывали, правда, материал вот, конкретно в этот фильм не вошел, он останется, может быть, пригодится для какой-то следующей работы. И мама моя, замечательный режиссер Алла Викторовна Короленко, работавшая, как и отец, тоже на долгие годы на студии «Лена Учфильм» в Ленинграде, потом в Петербурге, делавшая фильмы, такие фильмы всегда очень мне были человечны, вот раскрывающие героев, их какой-то внутренний мир, так вот с любовью, с какой-то открытостью и со стремлением увидеть вот лучшее что-то в человеке. Вот, поэтому как-то для меня вот это был такой естественный шаг, потому что так жизнь сложилась, что я ношу фамилию отца, но вот мне очень захотелось и о ней вспомнить, и через нее вспомнить деда, какую-то дань памяти жителям этих мест отдать, потому что, ну, у нас и герой там вот говорит... священник отец Дмитрий Требушный, да, говорит, я никогда не отказывался от своего украинства. То есть, ну, мама моя, а при этом у меня по другой линии там родственники из Подрыльска. То есть все там очень связано. И там, не знаю, в Горловке стоит памятник Тарасу Шевченко. Там его никто не сносит и не взрывает, потому что, ну, это элемент культуры. Там, мне тоже там некоторые стихи там раздражают у Шевченко. Ну, что, ну, бывает. Так, но это важно, как сказать, прежде всего, внутренний мир, да, он определяет и какие-то внешние действия, и, собственно, он какую-то, ну, надежду дает на то, что и вовне как-то ситуация сможет измениться на этой земле многострадальной.
0: Да, эта история, конечно, поскольку связана с личной такой вашей, с личными переживаниями, конечно, вы не скрываете об этом и в фильме, и говорите об этом, и, собственно, и Ефросинья тоже как продолжение вашего, в каком-то смысле, это же родственница ваша, тоже продолжение, ну, семейной
3: в
0: истории.
3: Плане, да, да, крестница. И да. Вот я хотел сказать, что мы говорили об Александре, и Ефросинья тоже, несмотря на то, что... Ну, и Александру непросто, да, вот мы так говорим, но вот представьте, да, вот человек живет там, топит открытым огнем, там живет с собаками, надо каждый день думать, заботиться о том, чем их накормить, вообще как отношения как-то с окружающими жителями там простроить, чтобы все это как-то удержалось, да, в какой-то норме. И Ефросинья тоже, вот она в этом своем служении, да, в опознании погибших, там кто-то из там, зрителей там, выражает ей свои чувства после показа, там, как, когда мы в Петербурге общались, да, но ей очень трудно там. И действительно, ну, это как бы такая работа, служение на пределе вообще человеческих ресурсов. И в то же время она при этом пишет стихи, да, то есть она поэт, и в ней и она живет каким-то таким духом сказки вот внутри себя, да. Ну, сказки не в смысле какой-то иллюзии, да, которая в этот мир сам насаждается как-то так искусственно, да, а в смысле вот какой-то детской чистоты, вот это вот детство внутреннее, сохранение вот внутри ребенка, обращенного к Богу, вот это роднит героев, мне кажется, нашего фильма, и это на самом деле то, что открываешь как раз там, в этом пространстве испытаний, на этой земле, пережившей очень много скорбей. И поэтому, конечно, поехать туда – это важный, очень важный и ценный опыт, мне кажется, это стоит того. Ну, как и помощь там, людям с инвалидностью. Вот мы занимаемся этим уже больше 10 лет.
0: Об этом поговорим тоже во второй части программы. Это программа «Делатели». Мы говорим сегодня с Максимом Якубсоном Короленко, режиссером-документалистом, членом Союза кинематографистов Санкт-Петербурга, старшим преподавателем Петербургского института кино и телевидения, режиссером фильма «Из зоны комфорта» и священником Виктором Дудкиным, сотрудником Синодального отдела по благотворительности. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь этого отдела. Напоминаю, чтобы присоединиться к добровольцам, которые помогают мирным жителям на Донбассе, можно на сайте помочьвбеде.рф или по телефону 8 800 70 70 222. А в целом следить за всеми нашими новостями и узнавать информацию о социальном служении церкви можно на сайте Синодального отдела по благотворительности diakonia.ru. Мы вернемся после короткой паузы.
2: Делатели на радио «Вера».
4: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».
2: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов. Делатели на радио «Вера».
0: Это программа «Делатели» на радио «Вера». Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Мы говорим сегодня со священником Виктором Дудкиным, сотрудником Синодального отдела по благотворительности, и Максимом Якубсоном Короленко, режиссером, документалистом, членом Союза кинематографистов, старшим преподавателем Петербургского института кино и телевидения и режиссером документального фильма «Зона комфорта», который вышел недавно. Премьера состоялась в Санкт-Петербурге. И грядет премьера этого фильма в Москве 30 июня в 19:00. Всех приглашаем. Мосфильмовская улица, дом 1, строение 44, Cinema Park. Всю информацию можно узнать на сайте Синодального отдела по благотворительности и пройти регистрацию, попасть на премьеру в Москве 30 июня в 19:00. Вход свободный. Максим, мы начали говорить вот про то, что связывает вас с Донбассом, в вашей истории семьи, и говорили о том, что некоторым людям, которые туда приезжают, тяжело общаться, потому что как будто из разных плоскостей люди соприкасаются. У вас этого не было, я так понимаю. Вы сразу же нашли общий язык, находили этот общий язык. Или была какая-то... Расскажите про этот опыт общения. Насколько он был для вас сложен, и насколько вот это... какая-то барьер какой-то существовал между вами?
3: Ну, наверное, нет, потому что, ну, и какой-то опыт уже с камерой там жизни, да, на протяжении последних 20-30 лет. И вот наша работа с ребятами с инвалидностью, которая происходит тоже уже больше 10 лет, она как-то, ну, по-другому несколько к людям настраивает. Нет барьера, потому что если человек, ну, как сказать, готов там что-то высказать, есть и готовность это принять и выслушать.
0: Отец Виктор, а у вас вот из опыта общения с добровольцами, которые собираются ехать добровольцами на служение, трудиться бесплатно, в очень непростых условиях, можно сказать, ну, конечно, это опаснее, чем в других районах страны, да? Этот опыт общения с этими людьми, насколько для вас удивителен, насколько вы... здесь видите какие-то, ну, моменты, которые вас лично удивляют?
1: Ну, во-первых, отзывчивость. Всегда удивляет отзывчивость. Хотя вроде всегда с этим сталкиваешься, и как священник, и как сотрудник синодального отдела, но все-таки каждый раз искренность в желании помочь, она всегда поражает, удивляет, потому что люди едут абсолютно разные. У меня был случай, когда я собеседовал волонтера, дедушке, как он сказал, было 74 года.
0: Ну, почтенный очень возраст, да.
1: На самом деле он мне соврал. Ему было 84 года, и он съездил волонтером.
0: А у нас есть внутренние ограничения, да, по возрасту?
1: Ну, ограничения, они такие условные. Я всегда задаю один и тот же вопрос людям, кто уже, ну, так скажем, сильно постарше. Я спрашиваю, вы потянете поездку? Это люди все-таки, ну, такой закалки, такой крепкой закалки, я бы сказал. И они очень ответственно относятся к тому, что планируют делать. И я на эту ответственность немножко давлю. Я говорю, что если вы сейчас поедете, от вас там толку не будет, вы просто займете чужое место. Там помощь нужна. Поэтому вы мне сейчас ответьте, действительно от вас будет там польза. Действительно вы потянете поездку. И вот, допустим, этот же дедушка, которому 74 года в кавычках было, он сказал, что да, я справлюсь, я альпинизмом занимался, я до сих пор бегаю по утрам. И действительно, когда он приехал, он помог, и только когда уезжал, признался, что ему в действительности 84.
0: Это как в свое время там на Великую Отечественную, помните, да, это в годы прибавляли, чтобы тебя точно взяли, да, вот эта история тоже. Вы при этом собеседуете совершенно разных людей.
1: Абсолютно.
0: И часть из них, насколько я понимаю, ну, совсем не церковные люди, которые не ходят в храм, может быть, даже атеисты появляются. Как у вас с ними происходит диалог? Вы священник, который собеседует еще и по телефону, да, то есть это значит, вы лично человека не видите, это должна быть, знаете, как ухо очень тонкой настройки, да, нужно немножко почувствовать человека, да, еще на дистанции. Расскажите, как это вы чувствуете, и насколько атеистам или там людям, которые неверующие, открыт вход в церковную помощь?
1: И, на удивление, я бы сказал так, церковных, ну, если взять в процентном соотношении, то, наверное, 50 на 50. Даже так. То есть есть и мусульмане, есть иудеи, есть представители вообще не только других конфессий, но и других стран. И есть люди, вообще не говорящие на русском, которых приходилось собеседовать на английском. О, и даже интересно. Они едут. Вот сейчас буквально недавно на днях собеседовали мужчину из Америки. Притом он абсолютно далек от того, что там происходит, но вот как бы готов
0: что ехать. он поедет из Штатов в Россию ради помощи. Интересно.
1: Да. Но все-таки в целом, что больше всего поражает, это вот как раз открытость, желание помочь. И один из вопросов, которых я задаю, это как раз, почему вы конкретно решили поехать?
0: И как обычно отвечают?
1: Чаще всего, ну, примерно 90% ответов «хочу помочь». И все.
0: Ну, как-то, ну, это несерьезно. Ну, как-то хочется поподробнее быть.
1: Ну, человек сначала... У кого-то есть своя история, связанная с Донбассом. Кто-то учился, кто-то оттуда родом, у кого-то там похоронены дедушки-бабушки.
0: То есть личная все-таки очень важная такая связь с темой.
1: Но не доминирующее. Mm. Все-таки основное – это те, кто... Люди церковные, они говорят сразу, «Вера без дел мертва, хочу действительно потрудиться ради ближних». И едут по этой причине. Те, кто не воцерковлены, они едут тоже желание помочь. Все-таки сердце не обманешь, и душа все равно тянется к тому, чтобы помогать ближним, проявлять свою любовь, свое милосердие. И основное, конечно, это помочь. Каждый раз дают люди развернутый ответ. Это вот как на Донбассе, вот то, что мы уже обсуждали, главное выслушать. Единственное, что так как поток большой, я иногда человека останавливаю, потому что иногда настолько изливают себя, что я просто, если всех подробно, максимально подробно буду выслушивать, я просто не успею пособеседовать такое количество. И приходится останавливать, говорить, что «дорогой, извини, пожалуйста, четко по существу». Угу. И пока вот он изливался, ты уже понимаешь, что это за человек.
0: Угу. Максим, вот хотелось бы у вас узнать по поводу вашего опыта документальных фильмов, которые не только связаны с церковными проектами, это еще и фильмы про... Я знаю, что очень... важный фильм вышел про блокаду Ленинграда не так давно, который вы сняли как раз по дневникам Тани Савича.
3: Блокада Савича,
0: да. И «Дом на воле», и те проекты, которые вы делаете с перспективами петербургскими, это тоже большое место занимает и в вашем таком профессиональном опыте, и в вашем личном. Насколько вот эта история с фильмом «Зона комфорта», она отличается от вашего предыдущего опыта, или это все просто вот одно для вас, как единое такое поле?
3: Ну, мы все фильмы вот стараемся делать, я и коллеги, делать с такой вот личной позицией. Говорить именно о том, что важно, что происходит вокруг, что именно открывается во время съемок, да, не то, что мы вот заранее там что-то предположили, потом пришли на площадку, там вот что-то подсняли и проиллюстрировали какую-то нашу идею, какую-то проект, не знаю, там какой-то вымысел. Я учился в мастерской Марлена Мартыновича Хуциева, в ВГИКе, мастерская игрового кино, но, может быть, отчасти потому, что родители мои занимались документальным кино, но я думаю, что не только поэтому, еще и просто вот какого-то внутреннего ощущения, поскольку я пришел в церковь тогда, вот еще в ВГИКе, и показалось, что вот входить в эту вот киноиндустрию, пространство игрового кино как-то не тянет, да, вот что-то останавливает, и хочется как раз заниматься реальными историями с такой вот целью действительно увидеть какой-то промысел Божий, да, в событиях повседневных и в людях, постараться разглядеть что-то, что, может быть, так вот запросто не видно, а можно понять, именно отстранившись и, так сказать, всю ситуацию обняв более целостно, более целостным взглядом. И кино, оно дает такую возможность, если мы снимаем на протяжении какого-то времени, и оказывается вот объем материала. Вот, например, эта история про Таню Савичеву. Когда-то мы делали фильм «Архитектура блокады», и одна из героинь наших, Наталья Федоровна Соболева, архитектор по образованию, она была одной из рассказчиц. Мы обращались к блокадникам, немногим оставшимся, понять, чтобы как выглядел город тогда. как его маскировали, спасали, как сохранился именно Петербург, его памятники, как трудились архитекторы тогда. И потом узнали, что она одноклассница Тани Савичевой. Спустя какое-то время вот она позвонила, и, вернее, не она, а ее дочь позвонила, но по ее просьбе, чтобы мы встретились вместе и как-то вот поприсутствовали при их встрече с Лизой, внучатой племянницей Тани. То есть это вот так же, как и здесь, да, это не был фильм, который вот, не знаю, там заранее был задуман, потом вот найдены герои. Нет, импульс пришел от самой жизни, да, вот была предыдущая работа, и вот здесь возникла эта встреча, и нам показалось интересным зафиксировать их, тем более, что Лизе как раз было примерно столько же лет, сколько Тане, тогда, когда они были знакомы, ну, а Наталье Федоровне уже было там далеко за 80.
2: Делатели на радио «Вера».
0: Программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим сегодня с Максимом Якубсоном Короленко, режиссером-документалистом, автором, режиссером документального фильма «Из зоны комфорта» и священником Виктором Дудкиным, сотрудником Синодального отдела по благотворительности. Я напоминаю, что премьера фильма «Из зоны комфорта», посвященного помощи церкви на Донбассе, можно на нее попасть. Она пройдет 30 июня в 19:00 по адресу Мосфильмовская улица, дом 11, районе 44. Это кинотеатр, главный кинотеатр Мосфильма, Синема Парк. Вход бесплатный, но нужна регистрация. Все подробности есть на сайте Синодального отдела по благотворительности diakonia.ru. И также напоминаю, что можно записаться в добровольцы и поехать помогать мирным жителям от Патриаршей гуманитарной миссии на Донбасс на сайте помочьвбеде.рф или по телефону 8 800 70 70-222. Ваша помощь очень нужна. Максим, вот мы начали говорить про вашу фильмографию, как это принято говорить, да, про помощь людям с инвалидностью. Давайте немножко поговорим, как эта тема появилась в вашей жизни.
3: Это очень важная часть моей жизни, и она также появилась не от кино. Просто вот в силу того, что мы были знакомы и с отцом Борисом, и с Марией Островской, я узнал о том, что собирается, должен появиться такой дом для людей с инвалидностью, и мне захотелось включиться в эту работу как просто одному из сотрудников, занимающихся этой темой, поскольку в моей жизни были люди, оказывающиеся в там, психоневрологических интернатах, там, из богемы, в больницах психиатрических, то есть вот эти ощущения порочности таких формы стационарных учреждений для людей с нарушениями. Для меня было понятно, и когда стало ясно, что есть люди, действительно, очень мной уважаемые, серьезные, такие глубокие люди, которые готовы создать какую-то альтернативу, возможность для людей с нарушениями жить в обществе, жить среди других людей, иметь возможность выбирать, как жить, что делать, общаться, бывать в храме на службе и так далее, то не захотелось этим заниматься, ну и вот также вот в такой же дневниковой манере мы сделали вот фильм «Дом на воле», а потом появился еще проект «Недееспособный», который вместе с моим соавтором Георгием Поротовым мы начали. Его было предложение. Идея была в том, что мы налаживаем мосты между людьми из мира искусства, людьми, там, достигшими какого-то успеха, положения своим творчеством, и людьми вот людьми с инвалидностью, людьми там в таких сложных ситуациях, вроде бы на обочине, там, общества находящимися. И вот в первой серии это был Евгений Водолазкин, вот еще там каким-то удивительным образом появился Арнольд Шварценеггер, приехавший в Петербург и встретившийся.
0: Каким образом они присутствуют в фильмах? Я не очень понял.
3: Ну, Водолазкин приехал в «Дом на воле» навестить
0: как герой,
3: Дашу, да, девушку, которая пишет стихи, и другого человека, Владимира Долматова, писателя.
0: Да, есть знаком тоже, да.
3: Который живет в «Доме на воле», и Евгений откликнулся как-то легко и с радостью на это предложение, и до сих пор как-то вот мы поддерживаем.
0: А Шварценеггер, простите, как оказался?
3: А Шварценеггер у нас житель вот этого дома, Сергей Ерёмичев, лишённый дееспособности, человек из интерната, мечтавший всегда и заниматься, с одной стороны, цирком и клоунадой, с другой стороны, жить где-то при монастыре. Вот он в доме в раздолье получил такую возможность замечательно, и то, и то соединив. Да. Мы действительно поставили цирковой спектакль с ним, и вот как-то вот при храме он жил, но при этом была у него мечта встретиться с Шварценеггером, о котором он очень много и настойчиво говорил. И когда действительно пришло известие, что Шварценеггер собирается в Петербург на форум «Синергия», то мы записали видео обращение, послание к Арнольду от Сереги. Вот. Оно было переслано, и Арнольд сказал, что он готов
0: с Серегой встретиться.
3: И встреча состоялась. Да, там,
0: удивительно.
3: В Дворце спорта, где проходил этот форум.
0: Замечательно. Вы знаете, у нас не так много времени остается, и для радиослушателей очень важно понять, собственно, фильм «Из зоны комфорта», почему его стоит посмотреть. У меня спокойная жизнь, все хорошо, есть свои обязательства, есть своя жизнь, есть свой комфорт. Зачем смотреть фильм «Из зоны комфорта»? Можете как-то каждый из вас поделиться своим мнением, почему это важно? Может быть, с отца Виктора начнем?
1: Наверняка все знают фильм «О Зое здесь тихие». И там про молоденьких девчонок, которых очень трагично перемолола война. И вот когда Максим рассказывал про свою крестницу, ее, конечно, война не перемолола, слава богу, но просто вот этот момент, когда молодая девушка едет фактически на Донбасс и занимается тем, что помогает опознавать вот этих погибших, это в мирное время кажется вообще за гранью.
0: Причем она этим занимается уже годами.
3: То есть уже 23 года.
0: Три года уже.
1: И вот то, что...
3: Но совершенно добровольно. Нельзя сказать, что она ехала живых людей лечить, но так вот обстоятельства сложились, так ей предложили, она приняла это предложение, ну и пока так. Хотя, конечно, очень хотела бы сменить, может быть, место своего служения на там, служение в госпитале где-то. На когда, Донбассе... если будет такая возможность. Но пока вот она несет это служение, и видно, она и там востребована, да. И сразу у нее хватает ресурсов.
0: Сразу скажу для тех людей, кто думает, что там что-то страшное показано в фильме. Нет, там нет никаких кровавых сцен, никаких мертвых тел, там нет в фильме. Не надо думать, что там что-то такое ужасное. Это действительно история рассказывается Ефросине.
3: Ну да, у нас не было цели там военного госпиталя шокировать или там что-то такое специальное. Да.
1: Но, к сожалению, сам фильм, он говорит о том, о тех местах, где вообще люди не должны быть. То есть вот в тех условиях, что там есть сейчас, люди вообще не должны быть. И то, что молоденькая девушка туда поехала этим заниматься, ну, во-первых, это такой героизм, с одной стороны. С другой стороны, это очень так остро, очень сильно подчеркивает, что вот этого не должно быть. И фильмы, допустим, про войну Великую Отечественную, они были... Они подводили к тому, что вот этого не должно быть. И вот сейчас этот фильм удалось сделать, во-первых, показать, чего не должно быть, а во-вторых, удалось показать еще о том, что там, несмотря на то, что там происходит, есть место милосердию, есть место человеку быть человеком.
3: Ну, не просто есть, а это как раз то пространство, где оно
0: очень важно. Отец Виктор, но все-таки вот, отвечая на мой вопрос, зачем? Зачем вот смотреть этот фильм людям, которые живут в своем привычном, в своей привычной зоне комфорта? Зачем смотреть фильм «Из зоны комфорта»?
1: Все очень быстро меняется. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы не менялось. Но все-таки, чтобы немножко, как уже говорили, шелуху свою снять, чтобы немножко была возможность сердцу увидеть то, что призывал видеть Господь, чтобы мы видели в человеке не функции, а чтобы мы видели в человеке человека. А там, к сожалению, это видно очень явно. Угу. Гораздо как бы более явно, нежели чем в нашей обычной повседневной жизни. И чтобы у нас была возможность вот как раз через такие фильмы как-то немножко посмотреть на себя и на окружающих по-другому, через глаза любви.
0: Максим, а как вы считаете, почему стоит посмотреть фильмы «Зоны комфорта»?
3: Ну, вот мне показалось важным то, что сказал Алексей Юрьевич Заров, главный врач больницы святителя Алексея, что когда он приезжал оттуда, ему казалось, что тот опыт, который он там получил, вот, то, что с ним там произошло, как он изменился, ему невозможно передать, да, поделиться этим крайне сложно. И, по его словам, вот в фильме нам это удалось. И еще мне кажется, и это, по-моему, ценно, поскольку, ну, ситуация вот этих двух миров, она противоестественна и, я бы даже сказал, опасна. Ну, опасно жить, комфорт, он отчуждает, на самом деле, людей друг от друга, а не сближает. То есть понятно, что сложные обстоятельства, они тоже могут человека там озлобить, как-то, не знаю, оттолкнуть там даже и от каких-то важных, там, святых вещей, может быть и так, да, но и комфорт опасен, поскольку мы начинаем жить действительно автоматической жизнью какой-то, мы теряем и память о Боге, и понимание смысла, и понимание конечности своего бытия, и понимание того, что жизнь не кончается здесь, на Земле, а продолжается каким-то образом, да, и что мы все связаны на этой земле, что мы не можем пытаться так вот отделиться и устроить какой-то отдельный свой мирок. Это очень хрупкая такая утопическая надежда. А ситуации испытаний, они дают родство. Вот нам хотелось сделать фильм о вот этом родстве, который возникает между людьми, которые могут даже там не знать друг друга, но через вот это вот какое-то детство внутреннее, через открытость свою, да, через понимание того, что без Бога, без его какого-то стремления с ним строить свою жизнь, она теряет смысл.
0: Действительно, вот это ощущение общности всех людей и такой вот, такого единства друг с другом, мне кажется, чем ближе человек становится к Богу, тем больше вот это ощущение у него возникает. И наоборот, он как будто чуть-чуть вот, если он отдаляется, да, то ему кажется, что вот его мир самый главный, да. Это вот ощущение очень важное. Мне вспоминается преподобный Силуан Афонский, да, когда действительно сердце его настолько раскрылось, открылось всему миру, да, в этой любви к Богу, что он мог себе даже позволить молиться даже не только за весь мир, но даже и за падших духов, да, то есть это действительно представить очень сложно, но это даже вот у него такое было даже дерзновение. И тут, конечно, вот эта мысль мне очень близка, о которой вы говорите, о том, что выходя из зоны комфорта, мы тем самым фактически в каком-то смысле сближаемся со всеми другими людьми, то есть мы становимся причастными общей вот этой человеческой судьбе, да, человечеству как таковому, да. И я думаю, что я вот когда фильм смотрел, и мы готовили с Максимом этот показ, а я его смотрел несколько раз, и на показе тоже в Петербурге, у меня было ощущение, что это действительно такой... Это не фильм, который простроен как некая, знаете, такая вот... с точки зрения игрового сценария, да, какая-то картина, а это действительно был такой слепок реальности. То есть вот такая правда жизни. И этим фильм ценен. Он, мне кажется, он не, конечно, не голливудский фильм, где вот каждая новая секунда тебя держит в полном напряжении, и ты не можешь оторвать взгляд, потому что там, ну, вот все построено по этим законам, да, такого привлечения внимания. Здесь немножко другая правда, да, точнее, правда настоящая здесь, другой формат подачи, да. И фильм, конечно, не самый простой для восприятия, но и жизнь-то она непростая. То есть в каком-то смысле вы, мне кажется, Максим, чуть-чуть старайтесь зрителя на ступеньку как-то в глубину куда-то его, как-то его немножко углубить, да, его такую вот точку зрения, да, как-то вот его понимание жизни, да, и в этом смысле я хотел бы вас поблагодарить, потому что это, ну, на самом деле смело. Легко идти на поводу каких-то сценарных таких вот решений, делать форматы, которые, ну, так или иначе, вот рынок диктует, да? Вы идете прям сознательно по пути документалистики такой настоящей, правды, да? И в этом смысле вот у отца Виктора же тоже есть опыт, я знаю, обучения в кинематографической школе, да, и производство, может быть, не такое большое, конечно, как у Максима, но, тем не менее, вы как тоже человек, кто учится этому делу, вот на этот прием Максима, когда действительно слепок реальности дается в фильме, как вы на него смотрите? Это жанр, который вам близок, либо вы скорее за документалистику, которая простроена как сценарий некий?
1: Нет, конечно, большое спасибо Максиму, что удалось раскрыть героев, удалось их показать, и те, кто сидел в зале, все сопереживали этим героям, то есть они прониклись историей этих героев, и, наверное, это самая главная задача, я думаю, что она выполнена, ну, просто совершенно, и, конечно, очень приятно было и посмотреть, и немножко даже соприкоснуться с процессом, но вот Максим говорил про то, как снимали, про ребят с инвалидностью, тоже был опыт съемок про мальчика с инвалидностью. Церковь ему очень здорово помогала. У нас в Москве при Марфомаринской обители очень большая помощь организована таким ребятам. И, в частности, вот, допустим, мы снимали про мальчика, который, у которого ДЦП, и он не может самостоятельно ни сидеть, ни ходить, ни лежать, ни говорить, ничего самостоятельно делать не может. Он может что-то делать либо с помощью чьей-либо, либо с помощью специальных приспособлений. И вот у него была мечта. Он хотел стать режиссером. И у нас появилась такая возможность, мы сняли про него фильм, я выступал и в качестве продюсера, и в качестве сценариста в этом фильме. Фильм называется «На кончиках пальцев». Ну, раз уже здесь об этом заговорили, хочется немножко рассказать. И, конечно, вот тоже был такой опыт, и это непросто. И то, что вам это удалось, большое вам за это спасибо.
0: Действительно, это очень важное событие. Нам предстоит всем московская премьера фильма «Из зоны комфорта» в Синема-парке. Это главный кинотеатр Мосфильма. 30 июня, 19:00. Приглашаем всех. Для регистрации необходимо зайти на специальный сайт. Можно все подробности посмотреть на сайте Синодального отдела по благотворительности dekania.ru. Вход свободный. Мы приглашаем всех на фильм, который посвящен помощи церкви мирным жителям на Донбассе из зоны комфорта. Мы сегодня говорили в программе «Делатели» с Максимом Якубсоном Короленко, режиссером-документалистом, автором, режиссером фильма «Из зоны комфорта» и священником Виктором Дудкиным, сотрудником Синодального отдела по благотворительности. Напоминаем вам о том, что можно записаться в добровольцы и поехать помогать мирным жителям на Донбассе на сайте помочьбеде.рф и по телефону 8 800 70 70 222. Также все подробности о социальном служении церкви можно узнать на сайте Синодального отдела по благотворительности dekania.ru. Там же можно сделать пожертвование. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности, и я благодарю вас за то, что получилось сделать этот фильм замечательный, надеюсь, не последний в нашей тематике, и еще раз приглашаю всех на премьеру 30 июня 19:00 в Москве в кинотеатре «Синема-парк» фильм «Из зоны комфорта». Спасибо большое. До новых встреч. До свидания.
3: Спасибо. Спасибо.
5: До свидания.
2: Делатели на радио «Вера».
6: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
2: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь.
5: говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».
7: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее. Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
8: Чему же учит нас история?
7: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Кира Аврентьева, и сегодня у нас в гостях Ирина Тимкова, генеральный директор некоммерческой организации «Центр бизнес-компетенции. Поддержка развития предпринимательства Московской области». Координатор проекта «Стартап 2.0» по ресоциализации осужденных. Здравствуйте, Ирина.
2: Добрый день.
1: Светлана Ушакова, директор некоммерческой организации защиты семьи, материнства и детства. Здравствуйте, Светлана. Добро пожаловать в нашу студию.
2: Добрый день.
1: Необычный проект у вас, необычный. Давайте сразу нашим слушателям скажем, как мы о вас узнали. Небезызвестная Жанна Трифонова, которая регулярно бывает у нас в студии, занимается девиантными подростками, занимается системой Макаренко. С полным восторгом вас рассказала. Она говорит, есть потрясающая женщина, которая реабилитирует, грубо говоря, да, вот давайте такими простыми словами, возвращают к жизни, помогают адаптироваться детям, подросткам, молодым людям после мест лишения свободы. И вот я вижу этих женщин, женственных, красивых, утонченных, и думаешь, боже, сколько силы в наших дамах русских. Интересно очень, как вы объединились, потому что перед программой Ирина сказала, что она раньше бизнесом занималась, Светлана сказала, что она занималась непосредственно организацией защиты семьи, материнства и детства. Вы объединили усилия и стали, в общем-то, вдвойне сильней. Как это все сооружалось?
2: Да, у нас очень интересная история. Я на самом деле всю жизнь занималась бизнесом. В свое время я даже возглавила комитет по женскому предпринимательству в нашем городе, в торгово-промышленной палате. То есть я была вот в этом сообществе. Мне все знали, да, что у меня бизнес-сообщество, я такой бизнесмен, то есть такой пример для женщин, поэтому вдохновляла женщин открывать бизнесы. И по этой истории мы и школу создали, но это было все позже намного. Я даже к преподаванию пришла, наверное, благодаря Светлане. Когда она мне просто позвонила и сказала, ты знаешь, мы вот грант выиграли. То есть они тогда уже писали гранты, их организация. И нам нужны преподаватели, практики, которые все про это знают. Ну, я даже не думала, что я буду преподавать.
3: Да. То есть мы делали проект именно для мам, которые воспитывают детей одних. У нас было несколько курсов, которые мы давали, мы, скажем так, профессии. Один из курсов был курс «Начни свое дело». И когда у меня стал вопрос, я, конечно же, в городе никого, кроме как Ирины, даже не видела. И вот был тот как раз звонок, когда я позвонила Ирине и говорю, что Ирина, вот мы запускаем такой курс, давай ты придешь туда как преподаватель. У нас было несколько преподавателей, и вот мы когда провели первый курс, дальше тогда Ирина расскажет, что было дальше.
2: Да, я начала грызть гранит науки в эту сторону. Так как я по первому образованию педагог, филолог, я очень люблю всю информацию структурировать. Угу. Потому что я своим преподавала сотрудникам, то есть я всегда их учила и продажам, и сервису, и маркетингу. То есть у меня это как-то заложено. И тогда я пришла к Свете преподавать. У меня был какой-то, мне кажется, один урок. Я посмотрела, как в общем все это ведется, и получилось, что были набраны разные преподаватели и немножко не додали знаний из-за того, что не было целостности вот этой концепции.
1: Структуры как раз.
2: Конечно, да.
1: Ваш конек-горбунок.
2: Я поняла, что здесь надо делать школу, что реально люди нуждаются, что нашему городу это надо. И я начала постепенно разрабатывать авторскую программу именно на своем опыте, потому что когда я пришла сама в бизнес, я очень много наломала дров. Я не понимала, как посчитать какую это себестоимость, маржинальность. У меня филологическое образование, понимаете?
1: Это, конечно,
2: мне тяжело это было. Оказалось, я очень даже могу преподать вот эти вот вещи простым
1: человеческим языком.
2: Конечно. И разработан был курс. Этот курс уже потом, помимо того, что уже закончился грант, и в торгово-промышленной палате мы набирали много-много людей, которые хотели учиться. В основном к нам шли женщины, потом мужчины стали обижаться, почему нас не берут. У нас же женский комитет был, мы обучали женщин. И вот эта история вышла, что у нас образовалась такая школа современного предпринимателя. Мы даже ее открыли в нескольких городах потом, но пошли уже по другому пути, более социальному. Мы начали писать гранты. Светлана меня в свою веру, как говорится, обличила и сказала, давай, ты тоже попробуешь. Так как я филолог, у меня это очень хорошо получается, я их сейчас прям хорошо пишу, скажем так. Вот. И мы начали писать гранты на разную целевую

0: Захарова, и мне поступил звонок, как председателю Координационного комитета, о том, что вот мы едем в колонию, и нам нужен кто-то, кто преподает школу предпринимательские курсы. Меня, честно говоря, так этот звонок удивил. Я говорю, зачем вообще в колонии предпринимательские курсы нужны? Ну, как-то даже странно звучит. Говорит, ну, вот появился запрос, потому что, ну, проблемы с трудоустройством есть определенные, а тут им хотя бы рассказать, как правильно вести бизнес, открыть ИП, самозанятость, то есть нужны вот такие специалисты в этом направлении. Я говорю, вы знаете, говорю, мы как раз вот с партнером, с Ириной как раз этим занимаемся. Это наш, скажем, наш профиль на сегодняшний момент. И был февраль, наверное, да, 19-й год, когда мы все вместе приехали в исправительную колонию, и был проведен круглый стол, где непосредственно были подняты вопросы о том, что есть такой запрос на проведение вот таких предпринимательских курсов. И получили отклик, причем была такая обратная связь, что даже если будет результат там, от 1 до 10%, да, это кому-то на самом деле поможет, то есть это тоже хороший результат. Мы не говорим о том, что там все должно быть там, да, там, результат там, 100%. И далее мы, наверное, вот уже получается, вот в том же году мы стали ездить, проводить вот эти вот курсы. Я помню момент, что у меня был жутчайший страх, потому что я никогда вообще с этим связана не была. Для меня конечно, вот поездка в колонию, это было вообще там страшно. А тут, когда все надо работать, и вообще перед тем, как этот звонок поступил, я Ирине позвонила, я говорю, Ирин, вот тут мне позвонили, но я говорю, мне так страшно. Я говорю, то есть у меня было полное понимание, что это просто вот...
1: Ирина говорит, очень высокая.
0: Да, да. Ирина говорит, нет, надо... значит, надо делать, это как бы ты что, такое, такая возможность. Ну, на самом деле, если бы Ирина в тот момент бы не поддержала, то есть я бы однозначно сказала нет, и мы пошли бы искать кого-то другого, потому что просто у меня был там жуткий страх. И когда на самом деле была первая...
1: Страх чего именно?
0: Ну, наверное, чего-то непонятного. Я сама по образованию, юрист. То есть я про все знаю, про всю систему знаю, но вот этот животный страх оказаться внутри, и тут даже ну, сложно объяснить, что ты вот в этот момент чувствуешь, как ты как будешь разговаривать, как ты себя будешь в этот момент чувствовать. Вот просто какой-то вот был такой вот, вот ну, непонятный страх. Причем у Рины вообще было
2: все
0: хорошо.
2: У меня было любопытство, говорила... мне все интересно, я человек авантюрный.
0: Да.
2: Мне было интересно, как это преподавать в колонии.
0: И, как говорится, и потом у нас первое такое в хорошем смысле испытание было, когда нам ехать читать первую лекцию, мы-то с ней привыкли, мы вдвоем, да, все вдвоем, да, да. А тут получилось, Ирина говорит, заболела. Говорит, я,
2: да, я сильно заболела.
0: Я сильно заболела, тебе придется ехать одной.
2: Да. Ну, это, конечно.
0: Да, тебе придется ехать одной. Я помню, а мы, когда, ну, настолько у нас не вообще выстроена работа, что у нас не бывает там отмен, переносов, то есть даже вот, например, если что-то идет не так, ну, у нас двое, значит, кто-то один поедет. То есть у нас такого нет, что мы там взяли, перенесли, отменили. Я вот помню это состояние, когда у меня руки трясутся, ноги трясутся. Я, вы представляете, выступать перед ними, что-то чему-то их учить, чему-то
1: какой
0: их
1: возраст?
0: Рассказывать. Это были... это мы потом пришли.
2: До 65
0: где-то.
2: А, то есть это было сначала,
0: это были взрослые женщины,
2: колония.
0: Это понятно. Были матерые женщины. И матерые, страх был да. именно вот что... Ну, знаете, как момент... Ну,
1: понятно, как они на вас смотрели.
0: Что ты будешь...
2: Чему ты можешь... Нас...
1: Они, да, так и
2: нам...
1: говорили.
0: Они так и говорили. Мы тут... миллионы, а вы нас учите, да, как 50 тысяч, да, заработать или 100 тысяч. Ведь основа наших курсов, вот когда на нас иногда мужчины начинают хорошо как-то говорить нас, что вы там женщин учите, мы их учим как раз деньги считать. Мы учим их тому, что прежде чем идти в бизнес головой, вы научитесь считать и поймите реально, сколько вам надо этих тортиков испечь, чтобы вот получить вот такую-то нам сумму. А не так, сначала вы идете делаете, а потом вы понимаете, что там, да, ну, выхлопа-то
1: там
0: никакого нет.
1: Ничего, ничего ни с чем нет. Не сходится.
0: И на самом деле, да, вот,
2: да,
0: как бы,
2: так чаще
0: вот это
2: всего
0: вот
2: бывает.
0: Основное, что мы не просто про идею, мы про деньги, про расчеты. И, конечно же, вот именно вот этот первый страх, когда ты попадаешь первый раз в колонию, ты начинаешь что-то им именно с позиции эксперта рассказывать. Я для того, чтобы снять вот это вот первое напряжение, у нас был именно выстроен интерактив, когда я попросила всех, кто пришел, немножечко рассказать о себе. И вот я вот до сих пор помню, там у нас была девушка, она... Возраст, я просила сказать возраст, какого вы города. И она говорит, там мне там 18, там зовут меня там Настя, а потом все уже заканчивается, она ко мне подходит и говорит, а мне-то 20 уже.
2: Угу. Забыла.
0: Да, говорит, я забыла, сколько вот это, то есть, то ли я ее так, ну, как-то на такое состояние, угу. Да, говорит, мне-то 20, а девочка прям, ну, вот на самом деле...

0: Знаете, наверное, что самым для меня было таким вот страшным, нам проще в голове как-то иметь, что, ну, как бы, вот есть там, там люди отбывают наказание, отбывают, а когда ты непосредственно их видишь, видишь обычные человеческие Конечно. Судьбы, которые просто совершили ошибку, пошли не по тому пути, особенно когда это молодые девочки, которые просто по какой-то там глупости, да, и вот они оказываются в той Абсолютно. Ситуации, в которой оказывается, конечно же, такое сострадание к ним, вот, ну, мы с Ириной, когда мы в рамках... Мы же не можем просто, вот, например, у нас есть курс предпринимательства, мы только про бизнес, про деньги. Это не про нас. У нас была еще история, когда у нас был поэтический конкурс. То есть помимо того, что мы
1: они
0: сделали...
1: Они писали стихи.
0: Сначала это были просто книжки разданные, они писали эссе, а потом это был поэтический конкурс. И когда было жюри, и вот, вот ту... Когда женщина читала вот ту боль, как женщины, как матери, как расставание вот со своей семьей, со своим ребенком, вот мы просто как жюри сидели, мы просто вот с Ириной плакали.
1: Эта книга издана.
0: Да.
1: Да, она сейчас вот есть, и в библиотеках у них.
2: Ну, не каждой. Секрет ведь, что туда попадают и разные бухгалтеры, например, фирм разных.
1: Разные, да.
2: Которые просто подписали какой-то документ.
1: Конечно.
2: К сожалению, просто вынуждены да, за других людей отбывать срок. Ну, что есть, то есть.
3: Светлый вечер на радио «Вера».
2: Программа «Светлый вечер» на радио «Вера». У нас сегодня в студии Ирина Тимкова, координатор проекта «Стартап 2.0» по ресоциализации осужденных. И Светлана Ушакова, директор некоммерческой организации защиты семьи, материнства и детства. Меня зовут Кира Лаврентьева. Да, друзья, разговор у нас непростой. Разговор у нас все-таки такой про некую правду жизни, которая касается мест лишения свободы, но... Не забываем, что действительно светлый вечер у нас, потому что наши гости прекрасные занимаются как раз адаптацией девушек, молодых людей, которые находятся в местах лишения свободы, учат их открывать свой бизнес, свое дело, чтобы они могли как-то адаптироваться, как-то опять вернуться в жизнь. Дело благое очень и очень нужное, потому что у меня, например, есть знакомый, который когда-то по глупости попал в колонию по молодости лет, очень много лет с тех пор. Прошло очень много лет, и до сих пор у него есть трудности с трудоустройством. До сих пор, слава богу, есть определенные компании, которые просто закрывают на это глаза, видя его профессионализм там в определенных каких-то вот сферах. Но вы представляете себе, как может быть трудно людям, которые просто даже не знают, куда им пойти после мест лишения свободы?
1: Ну вот как раз когда мы писали уже грант, мы эту проблему исследовали со всех сторон. И подняли статистику, и причина именно попадания обратно, рецидив.
2: Они не знают, куда
1: именно
2: себя деть.
1: Они не знают. Они выходят, у них нет поддержки общества, у них нет поддержки даже тех же самых работодателей. То есть они не могут устроиться на работу. А если человек работал до этого, например, в сфере, у него диплом педагога, то он никогда не будет уже работать по этой профессии, это запрещено. Да, бывает такое, сбил человека, ну, случайности бывают, все. Вы уже не работаете по этой профессии, вам нужно что-то делать. И тогда люди приходят к тому, что нужно работать на себя. Мы даже не говорим сейчас про открытие какого-то большого грандиозного бизнеса. Сейчас, слава богу, есть самозанятые. Самозанятый человек, который работает на себя, который может руками сделать что-то и это продать. Сейчас есть самозанятые таксисты. Пожалуйста, хотите в аренду, берите машину, хотите, покупайте машину. Сейчас это есть. Хотите, делайте что-то руками, сидите дома. Это может быть какие профессии? СММ. Спокойно можете быть фрилансером. Это могут быть маркетологи, промт-инженеры. Сейчас целый список вообще, на самом деле, профессий, которые могут сидеть удаленно работать. Никто не видит, сидели вы, не сидели, есть у вас статья, нет у вас статьи. То есть вас уже ценят исключительно за профессионализм. Вот. Поэтому и сейчас у нас проект, помимо того, что мы учим как бы выстраивать бизнес, учим самозанятости, как работать на себя, мы еще и учим их профессии. Мы даем профессии, которые они могут применить как самозанятые.
2: Вот сейчас вы с каким возрастным диапазоном работаете?
1: У нас сейчас две колонии. У нас сейчас женская колония, это взрослые, и детская колония с 16 до 18 лет.
2: А область, город?
1: Это город Можайск.
2: Так, да. Смотрите, я почему спрашиваю, можно ли это как-то в будущем все-таки распространить, знаете, как франшизу, опыт передать другим, чтобы как можно больше мест лишения свободы, колоний подключилось к этому проекту и все-таки начали тоже реализовывать это в других городах?
1: Ну, смотрите, чтобы как франшизу передать, конечно, мы можем передать, но здесь государство напрямую этим не занимается, занимаются некоммерческие организации. Некоммерческая организация, она где берет как бы деньги на то, чтобы этим заниматься? Она просит у государства грантами, субсидиями. Если некоммерческая организация интересна, они, конечно, могут к нам прийти, мы поделимся опытом, и они будут проводить это где-то на своих территориях, да. Но по-другому, как бы, ну, бесплатно люди все равно не идут работать, тем более в колонию. Это очень сложно. Многие боятся. Ну и, в принципе, вот мы ездим, понимаете, в Можайск поехать, сколько мы стоим в дороге? 3 часа – это минимум туда доехать, 3 обратно. 6 часов мы проводим только в дороге, чтобы туда приехать. Вот. И какое-то время провести там, отстоять все...
2: кордоны, все досмотры,
1: да, чтобы вас досмотрели,
2: все рамки.
1: Да, все рамки, да. То есть и пропуска вот эти все, чтобы вас проверили. То есть это целый-целый рабочий день. Ездим мы по воскресеньям, потому что в другое время они не могут. И у нас вот такой вот рабочий день идет.
2: Интерес есть вот такой живой?
1: Интерес больше у молодежи.
2: Да.
1: Те люди, которые
2: вот
1: постарше, у них, знаете, надежды уже нету. Ну, есть какие-то вот, ну, я скажу так, после 30 уже сложно. Те, которые помоложе, девчонки, с ними вообще интересно работать. 16-18 лет, там разные есть судьбы. Судьбы такие, что неполные семьи, там есть детдомовские дети. То есть опять корень семьи. Мы возвращаемся опять к семье. Вот как в семье, так они дальше и пошли. То есть прямо из хороших семей мы там девочек не видели. Нет такого. В основном, да, все семьи, какие-то проблемы с семьей идут. У нас были две героини, молодые девчонки. Мы с ними снимали фильм. Телеканал 360 взяли этот проект, они снимали. У нас был 4-серийный документальный фильм. И две девчонки согласились сниматься в этом фильме. У нас вышел фильм очень интересный. Показывать его надо детям, как все это происходит, как делаются те же самые закладки. И не знают они, что они их делают. Они просто идут зарабатывать деньги. Девочка просто пошла курьером.
2: Ну да, их...
1: Ну сейчас часто
2: конечно
1: бывает, да, курьером что-то с одного места перевести в другое место. А что вы там везете, вы не знаете.
2: Это очень опасно.
1: Очень опасно. Вот. И когда ее за это взяли, ее посадили, хорошо, дали ей там год тот же самый. Но корень-то проблемы не нашли. Те люди, которые этим бизнесом занимаются, в кавычках, их же никто не нашел и никогда их не найдут. Получается, она отсидела свой срок, и все, а что с ней дальше? Дальше у нее поломанная судьба. Таких очень много девчонок.
2: Но, слава богу, у них теперь есть вы. Я вот, знаете, о чем думаю? Этот проект, конечно, нуждается в каком-то таком образовательном развитии. Какая-то, знаете, онлайн-платформа, чтобы
1: да,
2: другие города, какие-то энтузиасты, сотрудники фондов могли бы у вас поучиться, посмотреть, как это все делается, и внедрить это уже непосредственно.
1: Да, да, это
2: в свои
1: совершенно
2: города.
1: Да, такой проект, который надо тиражировать на другие города. Но у нас сейчас вот есть другой проект, который мы написали, уже подали. Проект про именно про ценности семьи, именно про детей, про какая должна быть полноценная семья. То есть у нас там и обучение идет, образование родителей в первую очередь. Потому что ребенок, он же зависит от того, что ему дали в детстве. А если родитель не образованный, что он может ему дать? То есть образование какое? Я не говорю, что это какое-то высшее образование. Это просто просвещение в плане того, как правильно воспитывать детей. Поэтому мы сейчас готовимся к очень большому проекту. «Мы за семью» называется у нас проект. Это будет большая платформа, где будут сосредоточены все некоммерческие организации, которые оказывают бесплатные услуги для семей. Они разного характера. От просвещения до каких-то фестивалей и так далее, и тому подобное.
0: Радио
1: там
0: Веру
1: будет и финансовая...
0: хотим пригласить стратегическим,
1: да,
0: партнером,
1: да,
0: проекта,
1: да,
0: потому,
1: да,
0: что без вот этого духовного, православного, да, воспитания, ну, ничего не получается. И очень часто мы сталкиваемся с тем, когда родители говорят, ну, вот пусть он сам там веру себе выберет, да, вот когда повзрослеет. То есть мы как будто бы перекладываем вот эту ответственность на ребенка, да.
2: Ну, никто ничего не выбирает.
0: Не закладываем, да.
2: С такими
0: и мы когда, если честно, мы когда стали вообще изначально писать этот проект, то первое, наверное, вот про кого, вот когда вот мы с Ириной разговаривали, Ирина говорит, ну вот я своему сыну всегда включаю радио «Вера», потому что, ну вот лучшего, вот, вот именно такого просветительского контента вот нету его. Ну, потому что мы, если вот, ну, как бы Советского Союза, то вообще там все мы, да, там делали, uh-huh. скажем так, тайком, да. И вот только сейчас мы все, ну, сейчас-то у нас такое вот общество абсолютно разное, но вот этот проект платформенный, который, когда мы хотим собрать все некоммерческие организации на платформе, uh-huh. сначала мы говорим только про Московскую область, потом дальше он на всю Россию пойдет. Мы собираем все, которые занимаются в сфере именно просвещения, образования молодой семьи. Это будет и школа будущих родителей, и школа родительства, да, там и школа отцовства, школа семейного бизнеса.
1: Семейного бизнеса, финансов. Оказывается, 46% разводов именно потому, что люди не умеют пользоваться финансами. Не то, что у них денег нет, они не умеют,
0: раньше
1: нет финансовой грамотности.
0: Зарплату приносил муж в конвертике, а сейчас муж приносит зарплату на карточке, да, и вот как бы вот вариант, да, что как бы, да, что вот это вот общего семейного бюджета. То есть мы постоянно, у нас все проекты, которые мы с Ириной реализуем, они у нас приходят не просто, они приходят все из жизни, когда мы смотрим, анализируем. Я вот еще помимо, что вот за семью, вот еще вот Ирина не рассказала, проект, который вот у нас сейчас еще родился, «Уроки выбора». Про вот если мы сейчас вернемся к тому
1: тоже
0: проекту, который, да, все, что у нас было связано с тюрьмой, я хотела поделиться вот своими, наверное, вот моментами, когда я первый раз оказалась, вот мы оказались в тюрьме. У меня первый раз было ощущение полного шока, когда я узнала, что 228-я статья, народная статья, да, по которой большинство в своем у нас, получается, сидят.
1: А и что это за статья?
0: Это статья про наркотики, и да. Что у нас как-то не принято в обществе про это как-то говорить. У нас вообще, ну, про многие вещи как-то вот, ну, не принято это все обсуждать. И когда мы уже дальше с Ириной стали работать в воспитательной колонии и посмотрели вообще на этих девочек, вы знаете, если вот на этих девочек, посмотрите, такие хорошие девочки, вот прям правда, хорошие девочки, хорошие, добрые, которые просто совершили ошибку. Ну, не виноваты, что у них там они родились в такой семье. Ну, не виноваты, что она там влюбилась. Понятно, что они многие сейчас, для них сейчас это время паузы, тишины, это возможность, ну, выйти на путь исправления.
2: Подумать,
0: переосмыслить,
2: просто.
0: Пауза в жизни такая. Вот она так всем порой нужна, вот эта пауза. И вот это то время, особенно когда к ним приезжают разные люди, к ним приезжают, мы с Ириной приезжаем. У нас, на самом деле, мы настолько открытым сердцем для них, то есть они это чувствуют, ну, это же есть ощущение, что мы не приезжаем откуда-то там, такие вот все там на определенном...
2: Реализовать какие-то свои цели.
0: К Ирине каждая может подойти, задать вопрос, то есть настолько вот эта вот полная открытость. Мы можем привозить там, вот мы привозили как раз вот космограф проект, да, как раз нам приезжали.
2: Жанин.
0: Потом у нас Жанин, да, потом мы там психологов привозили. То есть мы настолько смотрим, вот что делать, девочкам необходимо вот в этом моменте, и настолько, не знаю, для нас они с Ириной уже как такие в каком-то смысле родные стали.
2: Тут еще важный момент, что лет до 20, наверное, психика, она же еще совершенно недозревшая, и ты попадаешь в какие-то истории, в том числе любовные, которые могут тебя привести неизвестно куда, просто потому, что ты еще дитя, ну реально дитя, у тебя мозг еще просто не сформирован. И это особенно обидно, учитывая, что они не понимают последствия.
1: Ну, знаете, по таким
2: грустно,
1: вот причинам
2: больно,
1: мальчишек очень много попадает. Да, там что-то где-то украсть девочке, сделать подарок там. А у нас вот еще один проект был «Школа жизни». Это те подростки, которых в тюрьму не посадили, в колонию. Они условно осужденные, которые находятся на свободе. У нас их сейчас по Московской области около 100 человек. В основном это мальчишки, девчонок там мало. Вот одного, я помню, осудили за то, что они с соседнего подъезда перетащили чей-то диван в соседний подъезд, и там на нем сидели, там камеры стояли. Получил условную. То есть такие моменты бывают. То есть у мальчишек это как-то больше романтика, что ли. Вот они за эту романтику и потом вот садятся. Поэтому вот такие вот есть ситуации. И когда мы работали с условно осужденными подростками, в чем разница? Если они остаются здесь, на свободе, бесполезно их исправлять. Если только они сами не перепугались и решили, что они больше так не будут. Mm-hmm. Те девчонки, вот, которые сидят в замкнутом пространстве, с ними там работу проводят психологи, некоммерческие организации. Они на самом деле больше справляются, чем те, которые остались здесь. Потому что то общество, которое осталось вокруг них, оно не поменялось. И если мы пришли такие, ну, не знаю, несем им, скажем так, хорошее, ну, они могут кто-то послушать, но их надо постоянно поддерживать. Их надо взять вот с одного вот этого общества и пересадить в другое, в хорошее. Тогда что-то получится. А так это очень сложно так работать.
0: И еще у нас...
1: Я вот когда сейчас я договорю, вот с Жанной мы познакомились, она меня пригласила вот эти чтения по Макаренко. Очень хорошая система. Получается, что у него, у Макаренко... Было воспитанников там сколько, 3000, и ни одного рецидива.
2: Ни одного рецидива.
1: Ни одного рецидива. И он их воспитывал через труд, да, через коллективизм вот этот, все они вместе.
2: Взаимовыручку.
1: Да, взаимовыручку, красоту, там, что они цветы сажали, в театре они играли.
2: Книги читали.
1: Да, но они были все в одном пространстве. Вот если бы сделать такие центры для таких детей сейчас, вот даже вот в Московской области попробовать, я считаю, что они будут пользоваться успехами, потому что труд – это важно. Потому что сейчас делают наши дети? Мы им создаем искусственные условия, чтобы они хотя бы хоть как-то трудились, потому что сейчас нет такой необходимости пойти картошку сажать, там, я не знаю... Там...
2: Как у нас это было еще.
1: У нас это было, да. То есть мы воспитывались именно в трудовых отношениях. У нас были огороды,
2: да,
1: один,
2: так и было.
1: Семья большая. Значит, одной семье картошку посадили, вторую потом по кругу мы ее собрали, колорадских жуков собрали.
2: Я
1: это же вот
2: эта
1: вечная история. Да, вот эту картошку
2: мама
1: я тоже
2: говорит,
1: помню.
2: Завтра окучивать,
1: да,
2: завтра
1: да.
2: полоть. Ты думаешь, ого.
1: Да, да, вот. Я тоже через это, через все прошла. А дети сейчас наши этого не видят.
0: Может, и слава богу?
1: Нет, не слава богу.
0: Слава, что они едят картошку. Я
1: трудиться.
0: До сих пор с ужасом вспоминаю
1: должны
0: эту картошку.
1: Трудиться.
0: У меня же до сих пор, ты сыну, говоришь,
1: да.
0: картошка. У меня же тоже.
1: Да?
2: Программа «Светлый вечер» на Радио Вера. У нас в студии Ирина Тимкова, генеральный директор некоммерческой организации «Центр бизнес-компетенции и поддержка развития предпринимательства Московской области», координатор проекта «Стартап 2.0» по ресоциализации осужденных. И Светлана Ушакова, директор некоммерческой организации «Защиты семьи, материнства и детства». Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы очень скоро продолжим этот живой, животрепещущий разговор. Пожалуйста, оставайтесь с нами, не переключайтесь.
3: Светлый вечер на радио Вера.
4: Есть такое выражение: любовь умножается делением.
5: Чем больше оказываешь помощь другому, тем больше наполняешься радостью сам.
4: Сегодня нашей помощи ждут 6 городов вещания радио Вера:
5: Луганск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Челябинск, Якутск и Ярославль.
4: Нам необходимо оплатить долг за вещание в мае 2026 года.
5: Сумма, которую нужно собрать – 1 миллион 410 тысяч рублей.
4: Вы можете принять участие в сборе средств и осуществить пожертвования в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
5: «Радио Вера». Давайте наполняться радостью и наполнять ей эфир.

0: каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей».
1: «Песня с историей».

0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Программа «Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. Меня зовут Кира Лаврентьева. У нас в студии Светлана Ушакова, директор некоммерческой организации защиты семьи, материнства и детства. Ирина Тимкова, координатор проекта «Стартап 2.0» по ресоциализации осужденных. Всю первую часть нашей программы мы говорили о трудностях, с которыми сталкиваются молодые люди, молодые девушки, в частности, в данной ситуации, потому что Ирина и Светлана работают больше с девушками в местах лишения свободы. И, конечно же, в адаптации уже после этих самых мест. Ирина, Светлан, вот еще такой вопрос. Вы вот этим зачем занимаетесь? Ну, понятно, что это очень благое дело, оно очень нужное, я сижу и радуюсь. Но не спросить, зачем, я не могу. Потому что мы все-таки про смыслы, про какие-то такие более глубокие вещи здесь собираемся поговорить. Поэтому, конечно же, интересно очень спросить вас об этом.
2: Вы знаете, когда вот первый раз вот я оказалась вот на этом круглом столе вот в колонии, то, что вот мы там были, да, и все это посмотрели, и я помню, приехала и говорю, это вот, ну, сколько это, да, там больше 5 лет назад, Ире говорю, что ведь они попадают за то, что многие даже не понимают, какие последствия у них будут за то деяние, которое они совершают. Но им же казалось, там, ну, за убийство, там, то есть это маленький процент, а вот за вот это, вот эти, простите, наркотики, да, она взяла там кулечек, куда-то его перенесла, все, ее поймали, посадили на 5, на 6, на 7 лет, и у меня вот... Вот это вот было, помню, ощущение, говорю, так про это же нужно рассказывать всем, про это нужно рассказывать нашим детям. У меня был такой на тот момент животный страх, как у мамы, у меня 2 детей, о том, что, а мои дети вообще про это знают, что, а насколько мы, как родители, сделали все, чтобы обезопасить наших детей от того, чтобы они вот тоже не попали, не совершили вот эту ошибку, и не, мы, ну, не сломалась вот их судьба. Вот это вот первое, что было вот у меня, и вот сейчас тот проект, который мы сейчас делаем, «Уроки выбора», вот прошло 5 лет, и мы наконец-то, вот когда мы его... Это же не вот Ирина рассказывает, так вот просто взяла, вот я филолог, написала. Это же не просто написала, это же его...
1: Огромную работу провела.
2: Провести исследование, все, потом написать это все, это уже там конечный продукт, сколько. И вот когда то, что вот он родился... Это проект «Уроки выбора», он о чем? Что мы хотим снимать фильм, рассказывающий вот про их судьбу, как они попали, какие они ошибки совершили, и потом сделать урок интерактивный и пойти в министерство, в школы и показывать детям. Вот открыть вот эту, да, вот эту вот историю, не только рассказывать, может быть, про, не только про тюрьму, там сейчас очень много, там дропперов, сейчас за такое количество вещей могут просто подростки попасть в тюрьму и сломать свою судьбу. Поэтому вот то, что сейчас, вот сейчас Ирина дополнит, да, потому что как она, как автор проекта, который, да, непосредственно писала. То есть вот, наверное, вот вы задали этот вопрос, вот почему? То есть как родителям обезопасить вот своих детей и вот от этой вот ошибки? Это первое, да? А второе, к сожалению, даже мы, когда пошли работать с осужденными, столкнулись с таким непониманием в обществе. Вы зачем вообще туда пошли? Что вы там делаете? Вот даже последний пост, который у меня на странице набрал сейчас 1,6 миллионов, там пост простой, всего лишь мы рассказали про проект на своей странице. Там такое количество комментариев, 70%, конечно, не сильных, позитивных, понятное дело, да? А вообще, у нас общество, когда ты совершаешь какую-то ошибку, вместо того, чтобы поддержать человека, и как-то, ну, все мы совершаем ошибку, мы как-то так, в большинстве своем, я сейчас не говорю про всех, но мы этого человека, из него сделаем как-то изгоя.
1: Ну, линчевание такое.
2: Мы на него ярлык сразу. Он там, например, побил этого мальчика, чуть на учет его не поставили. Вот он сидел в тюрьме. Все. И мы вместо поддерживающего вот этого сообщества, мы создаем осуждающее такое вот, ну, мы, ну, вот. И вот этим проектом хотелось бы показать, в том числе нашим детям, что они, это обычные подростки сидят, это обычные люди, которые просто совершили ошибку. Они не вот там какие-то не такие. Они такие же обычные. То есть хочется немножечко, знаете, наверное, наше общество вот этим проектом сделать чуть добрее, чуть сопереживающим, вот чтобы вот они посмотрели на это нашими глазами. Понятно, что когда ты не находишься там внутри, как мы с девочками постоянно находимся, мы на это смотрим совершенно по-другому. Мы с ними общаемся, мы видим, насколько они там простые, какие они. А люди, которые находятся на другой стороне, понятно, у них есть свое уже восприятие того, что есть. И вот как раз половина постов было, ну, комментариев, как вообще вы туда вообще поехали, как вы вообще придумали туда вообще приехать, зачем вообще вам это надо? Это вот первое, что мы вот поймали, что вообще зачем вы туда вообще поехали, и надо ли вообще это делать? Ну, как бы вот всегда, говорю, интересно комментарии смотреть, потому что это же вот он взгляд обычных людей, да, на всю ситуацию. Поэтому вот именно сейчас, когда мы уже, можно сказать, мы уже 5 лет работаем с колониями, приходит понимание, что вот для чего ты это делаешь, и вот вопросы «зачем?», наверное, не встает, потому что мы это делаем, потому что, вот я не знаю, вот мы за все это время, Ирин, вот было у нас с тобой хоть раз ощущение, что давай больше перестанем туда ездить и работать? Вот вообще ни разу, мы даже это вот ни разу.
3: Знаете, это сейчас я так скажу, это уже, скажем так, причинно-следственная связь. Сначала было интересно, интересно. Мне очень нравится, чем занимаюсь лично я. Я пишу программы. Я преподаю, я, по крайней мере, не знаю, просто как ребенка рожаю каждый проект. Это как детище, понимаете? Не когда вы на кого-то работаете, а вот вы реально знаете, какая проблематика, вы эту проблематику решаете. Да, я это все вынашиваю, да. Это очень-очень интересно, тяжелые роды, что из этого получается. Иногда бывает, из-за того, что их очень много уже, этих проектов, что когда все собрать в какую-то линию, опять же, да, причинно-следственная связь. Вот эти вот уроки выбора, которые, дай бог, у нас родятся на свет, и они появятся, это на самом деле тот продукт, к которому мы шли очень долго, чтобы это все передать. Одно дело, да, мы там помогли, кому-то не помогли, кто-то стал бизнесом заниматься, кто-то не стал, кто-то встал на свой правильный путь, кто-то не встал на этот правильный путь. А здесь даже не то, что Света говорит, показать, что там другие люди сидят. Вот как бы моя цель другая, чтобы наши дети ни в коем случае не вступили бы на этот путь, потому что для матери это тяжело. Особенно, когда хорошая мать, да, не какая-то там плохая семья. Такие случаи бывают. Чтобы воспитать хорошее, правильное поколение с правильными ценностями, с правильной моралью. Я, например, старшего сына туда уже свозила. И я когда первый раз вообще туда приехала и узнала, как вот закладки это делают, для меня какой-то шок был, потому что я не знала, что такое может быть. Я приехала и говорю ему, представляешь себе? Он, мам, да я все знаю, ты что? Он все знает, а я не знаю. Вот. Моему сыну сейчас 22 года, старшему. И вот недавно, буквально, да, он со мной туда съездил, к девчонкам. Но у меня еще один сын растет, которому нужно показывать вот эти ролики, которые мы хотим снять. Мы хотим это сделать как образовательный контент для школ. Сейчас же есть там уроки, как они называются у нас, уроки в школе?
2: Разговоры о важном.
3: Разговоры о важном. Почему бы не встроить в разговоры о важном именно эти уроки выбора? Когда этим документальным фильмом, мы посмотрели документальный фильм, потом обсудили, чтобы дети понимали, что можно, что нельзя. Потому что они порой, не то, что они со зла что-то делают, они это делают, потому что они не знают. И мы не можем от всего предотвратить. Вот вы откройте интернет, там, мне кажется, полно всяких предложений, которые могут им посыпаться.
4: Человека мало держать просто угрозы наказания, что вот если ты украдешь или там сделаешь закладку какую-то с наркотическими средствами, ты попадешь в места лишения свободы, испортишь там себе жизнь и так далее. Да, это конечно, звучит угрожающе. Но, может быть, действительно начинать этот разговор с каких-то ценностей нравственных, что элементарно ты согрешишь, что ты навредишь своей душе, что ты, в принципе, просто начнешь самому себе вредить через вот эти все поступки. То есть какой-то такой нравственный оттенок придавать этому. Вы, кстати говоря, в начале разговора именно об этом и сказали. Будет ли в вашей семейной программе уделяться этому внимание? Все-таки какой-то духовной составляющей вопроса.
3: Смотрите, если мы говорим про уроки выбора, то там будет больше всего про то, что они не знают, но вот они увидели, что так может быть. Если мы говорим про проект «Мы за семью», то, конечно же, здесь идет именно воспитание в семье как основа, именно духовное воспитание. Потому что только через духовное воспитание мы можем получить морально правильного человека с хорошими, правильными ценностями. Как, например, меня так воспитывали. Бабушка меня привела в церковь. Я знаю, что такое пойти, например, исповедаться, да, или мы пост вот держали, как пойти потом, что такое, зачем светят яйца, куличи. Вот это все мы знали, мы на этом росли. То есть нас бабушка привела, да, я там, у меня две сестры еще, то есть мы все это знаем, мы на этом выросли. Помогает это в жизни? Очень помогает. Да, есть какая-то мораль, которую вы не переступите, но это у вас же прописано. Не то, что у вас есть вопрос, переступить или не переступить. Угу. Вы просто такой.
4: Нет, и все.
3: Это как вы просто такой, да, вы просто, это воспитался, вы такой, вы другого не знаете. И когда человек растет, и у него это с молоком матери впитывается вот эти вот все духовные ценности, конечно же, я думаю, что он потом не совершит каких-то плохих поступков, если только вот... Он этого не знает.
4: Если совершит, знаете, будет знать, куда возвращаться.
3: Да,
4: это
3: вот
4: же тоже очень важно.
3: Опять, я сейчас возвращаюсь к старшему сыну. Я всегда была почему-то за него спокойна. Мне все говорят, почему так спокойно? Я говорю, я слишком много в него вложила. Вот все, что такое хорошо, что такое плохо. Мы с ним Библию на ночь всегда читали. То есть он все это знал. И когда он у меня поехал, сколько ему лет было, колледж, это 14 либо 15 лет, ребенок уезжает в другой город и живет там один в этом городе. И я была за него спокойна. Я говорю, ну я почему-то спокойна, что он меня никуда не влезет, потому что он всегда был такой эмпатичный, он всегда переживает, сожалеет, он не может просто пойти и прямо обидеть человека, это вот не про него. Поэтому, наверное, нужно вложить в ребенка вот эти все духовные ценности, чтобы потом быть уверенным, что в жизни у него все будет хорошо.
4: Ну да, или, во всяком случае, надеяться на Бога.
3: Да.
2: Да. Но и вообще, наверное, если мы все-таки говорим про проект «За семью», то, конечно, мы здесь видим такую, как в хорошем смысле, коллаборацию с Православной Церковью. Да, потому что, ну, вот невозможно. У нас сейчас, посмотрите, количество разводов, которые мы имеем. Это же статистика огромная. Потом, как, ну, сколько происходит разводов именно после рождения детей. Потому что не готовы иногда двое родителей, сталкиваясь с первыми трудностями, да, там, финансами, воспитанием, они вот не готовы. И это происходит почему? Потому что прошла у нас какая-то вот эта преемственность поколений, разные очень поколения, когда там у нас, когда раньше там передавалось от бабушки, там, к маме, да, там вот была вот эта большая преемственная семья. Сейчас очень часто молодые живут вообще отдельно от родителей, да. Либо родители настолько не сепарированы там вместе со своими детьми, что мама продолжает жить в этой семье. И,
4: ну да, такие перекосы, конечно,
2: да, и говорит, да, да, бросай его, другого найдешь. То есть очень часто получается, что наше поколение, наши родители, да, они не то, что говорят, нет, там, да, там вот как раньше тоже
4: береги
2: были перекосы, береги семью, стерпится с любится, как вот. А сейчас наоборот. Ой, давай, следующего найдем. Ну, там уже в очередь у нас там. И вот, вы знаете, вот найти вот этот баланс, вот эту вот золотую середину, и вот прийти, что семья, да, это без, ну, невозможно это будет сделать без Православной Церкви. Вот так вот, когда именно будет симбиоз гражданского и православие, когда ты, например, вот сейчас, простите, насколько легко жениться, госуслуги, настолько легко и развестись, госуслуги. То есть возникает, то есть понятно, что у нас цифровизация, все идет, но вот без вот этого офлайн, а мы с Ириной, конечно же, мы и про онлайн, и про искусственный интеллект, все это важно, но в этом проекте будет много офлайн мероприятий, это будут и большие форумы, семинары, и это будет именно там, где много вот будет общения. И, конечно же, мы всегда приглашаем там батюшку на наше мероприятие, потому что очень важно и ценно, что он говорит. И пусть даже не сразу, как бывает иногда у молодежи, эта информация до них дойдет. Но потом они вспомнят, и приходит вот это осознание. Поэтому просветительские, информационные вот эти проекты, они, безусловно, очень важны. И вот мы вот проводим, когда вот даже у нас семинары для беременных вот проводятся, мы их не для беременных, для будущих родителей, я всегда говорю, и берите с собой папу обязательно, еще берите с собой маму, Потому что очень важно, когда вот вы раз все в команде, да, будете слушать, знать про это, вам будет легче, да, потом получить именно радость от материнства, родительства, а не воспринимать, что это какое-то там, что это тяжело, там, бессонные ночи, как у нас тоже вот иногда там, да, в обществе бытует такое мнение.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Программа «Светлый вечер» на радио «Вера». У нас в студии Светлана Ушакова, директор некоммерческой организации защиты семьи, материнства и детства, Ирина Тимкова, координатор проекта «Стартап 2.0» по ресоциализации осужденных. Да, чем больше я вас слушаю, тем больше вопросов мне хочется задать, а час наш стремительно подходит к концу. Конечно, сил вам и помощи Божией в этом проекте семейном. Мы будем очень его ждать. Мы обязательно с вами встретимся, когда он наконец появится. И действительно, может быть, Радио Вера тоже окажет какую-то поддержку. Но вот я о чем хотела спросить еще, все-таки вернуться к теме молодых девушек, есть ли у вас уже какой-то опыт, когда они действительно выходили из колонии, да, из мест лишения свободы, и попытались вот первые какие-то попытки сделать, внедрить то, чему научились?
3: Ну вот если именно девушек, да, девушек мы имеем в виду, потому что мы же не только с женщинами работаем, у нас мужчин очень много.
1: Да. Хорошо, давайте тогда про всех спросим.
3: Про всех спросим. Да, это очень много на самом деле людей через нас уже прошло, через нашу школу. Мы еще работаем и в Уфицах. Уфицы – это центры исправительные, где люди живут на свободе. Таких тоже очень много по Московской области. У нас один из проектов был...
1: Это поселение как раз называется?
3: Ну, раньше называлось поселение. Угу, сейчас это такая бизнес-структура. Получается, есть крупный бизнес, который получает аккредитацию, и он имеет право, чтобы у него там работали вот эти заключенные, которых выпускают за хорошее поведение, но их как бы не выпускают до конца. И они там живут в общежитиях и работают на предприятиях вот таким образом. А у нас по Московской области много таких центров, и мы в 10 центрах преподавали, ездили преподавать. Там в основном одни мужчины почему-то, так оказалось, хотя мы писали проект на женщин и были очень сильно удивлены, когда мы туда приехали, а там одни мужчины. Вот таким образом у нас получилось.
1: Так,
3: да.
1: Тортики печь не получится.
3: Там тортики печь не получится, у них там были совершенно другие истории. Это, конечно же, шиномонтажи какие-нибудь, не знаю, там столярные мастерские, много чего.
1: Ну, то есть прикладные.
3: Мужчины, они больше предприниматели, чем женщины, больше. И, конечно, мы, получается, со многими потом общаемся, потому что кто-то открывает бизнес, есть такие истории, а кто-то дозревает потом. Прям очень много дозревают людей потом. Видимо, они выходят, пробуют что-то делать, устраиваются на работу, еще что-то, еще, не знаю, там, не работать. Разные моменты бывают. И потом они постепенно приходят к тому, что «а давайте...» Мы давайте посчитаем, мы сделаем проект. Мы же еще рассказываем, где взять денег на все на это. В государстве есть очень огромная поддержка. Есть социальные контракты. Можно просто так получить 350 тысяч рублей, сделать бизнес-план, 350 тысяч рублей тебе дали безвозвратно. Но ты должен будешь показывать определенные доходы, отчитываться. Да. Есть микрозаймы. Микрозаймы, наполовину их оплачивает государство проценты, а часть процентов оплачиваете вы. Там очень маленький процент, 8% годовых.
1: Но это тоже какие-то конкретные организации, потому что очень много мошенников в этой сфере.
3: Нет, это государственные. Это официальная организация по микрозаймам.
1: Не у метро, дорогие наши слушатели, пожалуйста.
3: Нет, это только...
1: Будьте осторожны.
3: Нет, это только, да, это только официальная организация, которые выдают такие микрозаймы, у них есть программы государственные. И они дают деньги на открытие бизнеса. Банки не дают. Ну, таким образом государство поддерживает. Вот. И мы помогаем делать вот эти бизнес-проекты, мы помогаем людям открываться. Я сама еще состою в комиссии в социальной защиты населения, где мы проверяем вот эти бизнес-планы и выдаем эти деньги. То есть их очень много, таких людей. Обращаются постоянно. То есть какая-то вот такая вот идет информация, да, отголоски доходят.
1: Это очень важно, о чем вы сейчас говорите, потому что нас слушают как раз из мест лишения свободы. И я думаю, для многих это может стать весомой поддержкой. Поэтому я специально спрашиваю вас с таким пристрастием, чтобы все-таки людей как-то поддержать.
3: Да, и самое главное, чтобы люди, знаете, у них в голове не было, чтобы открыть бизнес, нужно много денег. Можно начинать с малого, как самозанятый. Он начал, посмотрел, если у него это получается. Ну, да. То он потом открывает ИП и уже берет работу сотрудников и рассчитывает уже совершенно другой бизнес-проект. Поэтому с малого начать всегда можно.
4: Если что, эту информацию где можно найти? Ну, хотя бы какую-то приблизительную по открытию бизнеса, по социальным проектам, по возможности помощи государственной?
3: В каждом городе есть такая организация, как «Мой бизнес». Угу. Если это официальный, вот мы можем обратиться. «Мой бизнес» есть везде. Это раз. В моем бизнесе они всегда предоставят эту информацию. Получить соцконтракт можно в социальной защите населения в любом городе Московской области. Пожалуйста, вы приходите, вам рассказывают. Там нужно будет пройти тест через госуслуги по предпринимательству. Там есть шаблон бизнес-плана, который можно заполнить. Кому-то сложно это делать, кому-то легко, но по-разному бывает. Далее. В любой администрации города есть отдел по предпринимательству. У них тоже есть все субсидии, целый список. Там на год им дают. Они в своих каналах это публикуют. Угу. То есть, пожалуйста, везде есть эта информация.
4: Так, вот. Это очень важно, что вы это сказали. Тогда еще буквально пару слов. Может быть, какие-то интересные у вас есть истории, связанные с молодыми людьми и девушками, потому что вы, Ирина, уже рассказали несколько об интересе, о таком неравнодушии, которое проявляют девочки 16-18 лет. А вот что же делать все-таки с женщинами 30+? Понятно, что это сейчас, я так понимаю, большая проблема, потому что они все-таки, да, как-то надежду уже утеряли, потеряли, и надо как-то им ее опять заново вселить. Есть ли у вас мысли? Или пока в эту сторону вы еще не думали?
3: Ну, смотрите, очень тяжело обучаться, в принципе, людям. Мы не говорим даже про эту категорию людей. В 50 лет учиться сложно. Угу. Уже мозг по-другому работает.
4: Но можно, да.
3: Но можно. Есть, конечно, категория людей, которые всю жизнь занимались предпринимательством. Вот как вы говорили, бухгалтер. Угу. Потом ее не возьмут бухгалтером работать, но она может пойти и стать самозанятой, выставить свои услуги на Авито, таким образом работать. Угу. То есть в этом возрасте у женщины уже есть какая-то профессия. Она не может быть 50 лет без профессии. Потом, когда они живут в колониях, они все практически умеют шить одежду, потому что у них есть свое производство. Они там отшивают госзаказы. Пожалуйста. Спокойно можно этим заняться. Открыть какой-то свой швейный цех небольшой, на себя одну. На это дадут деньги. 350 тысяч. Вот буквально вчера была комиссия. Женщина открывала пошивочную мастерскую. На 350 тысяч спокойно можно открыть пошивочную мастерскую. То есть эти деньги возвращать не надо. Вы просто пишете бизнес-план и работаете. Но 100 тысяч, 80 в 100 она в месяц зарабатывать будет. Молнию пришить, одежду отремонтировать. Это нельзя назвать бизнесом, но она работает сама на себя. И этого достаточно. Я считаю, 80 тысяч одной женщине вполне достаточно в Московской области прожить. Можно даже и ребенка прокормить. Поэтому здесь главное, чтобы они сами захотели это. Мы же не можем людей заставлять. Если они хотят сами на себя работать, то они идут и работают. Мы им в этом помогаем.
2: У нас с Ириной одна из идей была, что мы, конечно, очень хотели бы, чтобы был бы такой проект, может быть, даже вот на телевидении, когда у нас героиня была бы вот именно женщина, вышедшая, да, из мест, и мы непосредственно бы не просто бы с ней как интервью проводили, а помогали бы вот, ну, там, трудоустраиваться, там, я не знаю, там, привести себя в порядок, некоторых даже нет возможности надо зубы себе поставить, ну, какие-то вот такие вот вещи, да, вот именно когда была бы помощь такая всесторонняя, и с ней работала бы команда специалистов, психологов, там, да, там, на работу ее трудоустраивали, помогали ей бизнесы, да, помогли возобновить, потому что она приходит иногда через 5-6 лет в семью, вроде которой была семьей, а там по факту все уже привыкли, что все живут же без нее, уже все привыкли, все адаптировались. И вот это, чтобы такая вот вопрос социализации был такой более большой и комплексный. Сейчас государство многое что делает, тоже при поддержке некоммерческой организации, именно по новомодное слово, по апробация и пресоциализация осужденных. Но хотелось бы, чтобы, может быть, такой вот мы вот замечтали, да, вот такой проект был, и это тоже такая вот для кого-то был бы такой хороший второй шанс на новую жизнь, а опять же, это для них хороший шанс, а второе, для нас, для всех, как для общества, понять, что они такие же обычные люди, чтобы мы перестали вот этого, вот этим с осуждением, и вот с этих вот эти ярлыки бы сняли. Вот это, наверное, моя такая вот розовая мечта о том, чтобы вот даже через нас с Ириной поменялось вот это вот отношение к этим людям, которые совершили ошибку. Ну, простите, они совершили ошибку, они отсидели. Все, они как бы вот так-то, все, как бы, давайте больше не будем вот в осуждении к ним находиться. Все, у них снятая судимость, погашенная судимость. В конце концов, они имеют право на новую жизнь. Но мы иногда сами, да, в обществе не готовы их принять к себе и воспринимая их как изгоев.
4: Ну, от тюрьмы, от сумы вообще, в принципе, зарекаться опасно. Никто ничего не застрахован, поэтому тут опасно как-то даже кого-то линчевать за это. И к тому же очень много людей действительно имеют какие-то свои собственные скелеты в шкафу, за которые тоже можно было бы получить какое-то наказание. Но, во-первых, нас милует Господь, а во-вторых, по какой-то причине человек находится на свободе. Мы не знаем, почему, кто и как отрабатывает. Но никому, конечно, не пожелаешь оказаться в местах лишения свободы. Ну, а тех, кто там оказался, мы всячески сейчас поддерживаем, желаем сил, помощи Божией. И надежда есть, как мы сейчас это слышим, от Ирины, от Светланы, надежда вернуться к жизни, обосноваться в ней заново, начать новую жизнь и, конечно, открыть какое-то свое дело. Это тоже очень интересно, важно. Это может быть новый поворот совершенно. Короче, почва для вдохновения, она есть. Сейчас мы в этом часе это услышали, и я думаю, что мы еще не раз встретимся в этой студии. Огромное вам спасибо, дорогие Ирина и Светлана. Напомню нашим слушателям, что в студии Светлого радио были Светлана Ушакова, директор некоммерческой организации защиты семьи, материнства и детства Ирина Тимкова, генеральный директор некоммерческой организации Центр бизнес-компетенции и поддержка развития предпринимательства Московской области, координатор проекта «Стартап 2.0» по ресоциализации осужденных. Меня зовут Кира Лаврентьева, мы прощаемся с вами, дорогие наши слушатели. Всего вам доброго, до свидания, будьте на волнах Светлого радио.
5: Да, спасибо большое за приглашение. Да, до свидания.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
6: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Выписка из реестра зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2016 года зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
7: Зачем нужно поститься?
8: А кто такой Бог? И где живут ангелы?
7: А сколько нобелевских лауреатов верили в Бога?
8: А что?
7: А кто?
8: А где?
7: А почему?
9: Так, стоп. Ну что, Алтай, ответим? Друзья мои, приходите к нам в гости на чай с вареньем. Приходите всей семьей, посидим, побеседуем.
10: Вот все и узнаете
9: у нас в программе
11: «Вопросы Веры и Фомы». Каждую субботу в 9:30 на радио «Вера».
9: А еще все наши выпуски можно бесплатно прослушать и скачать на сайте verayfoma.ru.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер на Радио «Вера». Дорогие друзья, здравствуйте. Продолжается цикл наших бесед, посвященных женским образам в классической русской литературе. И я, Алла Митрофанова, человек, у которого сегодня персональный, личный, большой праздник, продолжение этого праздника в нашей студии. Татьяна Касаткина, доктор филологических наук, заведующая научно-исследовательским центром «Достоевский и мировая культура» Института мировой литературы Российской академии наук, главный редактор журнала «Достоевский и мировая культура. Филологический журнал». Татьяна, регалии ваши можно так долго перечислять, да, еще их много, и они настолько масштабные и прекрасные. Низкий вам поклон, что смогли к нам прийти и поговорить сегодня о Сонечке Мармеладовой.
2: Спасибо, я очень рада.
1: Личный праздник для меня каждый раз, потому что, когда вы к нам приходите, во-первых, я знаю, как это сложно вам найти время, потому что ваш график на год составлен за несколько лет вперед. А во-вторых, не знаю экспертов, которые глубже, чем вы, поднимали бы пласты смыслов в текстах Достоевского. Причем с кем бы мы ни говорили, кто начинает читать ваши исследования, ваши монографии, слушать ваши интервью, люди поражаются. Мы все, казалось бы, читали великое пятикнижие Достоевского. Да? Мы все читали его там, прозу в иных форматах, повести и рассказы. Но тот инструментарий, который даете вы щедро, да, нам, читателям, и те открытия, которыми вы делитесь, они, конечно, они потрясают.
2: Спасибо огромное, да, за добрые слова. Дело в том, что Фёдор Михайлович был человек очень образованный, и то, что вот мы, я говорю мы, потому что у нас сейчас вот целый центр работает, и это я могу с гордостью сказать, что там мои ученики, и что они, что я уже у них учусь. Так что они действительно совершенно прекрасные. Вот, и да, ну, Достоевский настолько глубоко, во-первых, широко образован, а во-вторых, глубоко религиозен, что ему очень трудно было представить себе реальный уровень читателя среднего. То есть у него было вот стойкое ощущение, я просто могу поклясться, что то, что знает он, уж, конечно, знают все.
1: То есть Евангелие наизусть?
2: Да, да, да, да. Вот начиная с Евангелия, там, он, знаете, вот очень люблю этот пример, мы сейчас его тоже часто приводим. Он пишет Соне Ивановой, племяннице своей, которая решила заняться писательским трудом. И он ей пишет, что да, вот замечательная идея, вот знаете, вот возьмите для начала вот Тьера, «Консульство и империя» на французском языке, там 20 томов. Возьмите с собой в деревню и читайте, но не просто, а как бы изучая, то есть с карандашом там и так далее. И вот, и когда вы прочтете 50 таких сочинений, то у вас будет достаточно материала для того, чтобы, наконец, заняться сочинительством. Вот. Вот, значит, девушке 50 сочинений по 20 томов на французском языке с карандашиком. И он считает, что это, ну, добрый совет. Вот. Но и Соня, в общем, особо не возражает на этом этапе, во всяком случае. Вот. То есть вот для него это естественно. То есть он, при этом он понимает, да, что у него герои некоторые там говорят, как Степан Трофимович Верховенский в «Бесах», что вот, да, «Евангелие» – прекрасная книга, я вот ее освежил недавно, я ее читал 20 лет назад, но освежил недавно по тоже замечательной книге Ренана, да?
1: Вот. Надо пояснить, что имеется в виду Эрнест Ренан, который, ну, фактически, а он написал книгу, которая называется «Жизнь Иисуса», но это такой предтолстовство такое.
2: Ну, да, примерно.
1: Да, да, то есть история о том, как Христос был очень хороший человек, и вообще первый социалист, и все отлично, но только Богом он не был. Ну, да.
2: Вот, да. И, то есть он понимает уровень ряда своих образованных читателей. Он им пеняет периодически, что типа вот, господа, в общем-то, можно было бы прислушаться там к народной правде, даже в том случае, если она произошла из Чети Миней. И говорит, ну вот вы же не читали Чети Минея, да, потому что вы такого не читаете, а вот зря, вы бы там нашли для себя приинтереснейшие вещи. То есть он, в принципе, как бы понимает степень отторжения от определенной литературы, вот, и степень узости взгляда, но он не может этого почувствовать. Он понимает, но не может почувствовать. Поэтому, когда он пишет свой роман, он рассчитывает на читателя, который, ну, в общем, который непременно его поймет. Причем поймет в точности так, как имел это в виду автор. Он это повторяет как определение художественности. Да? Автор пишет так, что читатель способен понять в точности тоже, да, через образы, что имел в виду писатель, создавая свое произведение. Вот. То есть он очень рассчитывает на читателя. Он постоянно переживает катастрофы, с этим связанные. Вот,
1: что начиная, понимают его не так, как он предполагал.
2: Понимают его совершенно не так, да, как он имел в виду, начиная с первой повести, да, которая вот «Бедные люди», да, и которую превозносит Белинский совершенно не за то, что вообще он там написал. Вот. И дальше, когда вот он пишет «Двойника», когда он пишет «Хозяйку», то есть самые непонятные свои тексты, он явно имеет в виду прояснить для Белинского и его окружения, о чем он на самом деле. Он поэтому говорит, о, это будет вот лучше, это будет, наконец, понятно, в письмах он пишет. Очень радостно. То есть что как бы... А Белинского страшно раздражает, и про хозяйку он просто говорит, да, что это вот такой вот как бы... Я точных слов не воспроизведу, потому что они даже не очень приличные. Вот. Но, в общем, объясняет, что это как бы такой каббализм, такое вот изложение, да, мистическое, не, даже не мистическое, а оккультное. Вот, и это все ерунда. То есть он опознал вообще, о чем Фёдор Михайлович там собирался писать, но просто

0: на связь. Как только она прервется, человек перестает понимать себя и, так сказать, в своем задании и в своей данности. Вот. Но все равно, как бы, ну, это «Сталь за семь» же говорит, и вообще один из, а там интереснее детективный сюжет.
1: Да, или Иван Карамазов с его бесами.
0: Естественно.
1: Сонечка Мармеладова у нас сегодня в фокусе внимания, и как раз вооружившись оптикой Белинского, очевидно, очень многие современные читатели, и в том числе студенты, они первым делом, прям тезисом номер один, высказываются как о падшей женщине.
0: Угу.
1: Когда я это слышу, меня начинает потряхивать, честно говоря. Потому что, ну, падшая – это же причастие, предполагающее действительный залог. То есть она по собственной воле, по собственному выбору упалась и, так сказать, очевидно, получает удовольствие от процесса. Давайте разбираться, да? И вообще, ну как же, ну про неё же, вот на неё же там так и смотрят, и всё правильно. Так, друзья мои, давайте остановимся сейчас, подышим и посмотрим на Сонечку с другой оптикой. Татьяна, можно ли я этот вопрос адресую вам? Как так вышло, что и Сонечка, и вот вторая героиня, о которой мы с вами будем в следующей нашей беседе говорить, Настасья Филипповна Барашкова, тоже изумительный совершенно образ, глубочайший и высочайший одновременно. Почему Достоевскому так важно, чтобы в их жизни была вот эта раненность, надломленность, причем не ими самими над собою произведенная, а позволенная, то есть они другим людям позволили, чтобы они это сделали с собой. На примере Сонечки, как это происходит и почему это действительно принципиальный момент?
0: Но мы же помним, те, кто читал роман, как это происходит. Буквально мачеха, да, Катерина Ивановна, говорит Соне, что типа... Что беречь? Экс-сокровище.
1: Дети голодные в доме.
0: А дети сидят голодные, да,
1: папа пьяненький.
0: Раздетые. Папа лежит пьяненький. Этот разговор весь слышит.
1: Вот. А потом Раскольникову передает.
0: Да.
1: Как он в шестом часу видит, Сонечка вышла.
0: В шестом часу вышла, в девятом вернулась. Это как раз то время, которое обозначено в качестве распятия Христа на кресте. Вот. То есть он, как бы вот так именно с 6 до 9 часа он был на кресте.
1: И там еще ведь вот эти важнейшие мизансценические, ну, буквально, я не знаю, там Достоевский помогает читателю визуализировать предельно и детально всю эту сцену, когда Сонечка возвращается, как она 30 целковых рублей, то есть серебряных монет, она кладет на стол, а ну, мы понимаем, что не мог быть таким гонорар даже за первую ночь. Условно говоря. Ну, хотя, ну, наверное, мог, но...
0: Теоретически мог, да, чего бы не мог, но...
1: Но здесь важнее другое, то, что да, это 30 серебряных, да. Серебряных монет, которые она кладет на стол своей мачехе Екатерине Ивановне, потом она ложится, накрывается драдедамовым платком, вот.
0: С головой.
1: А Катерина Ивановна, которая вот еще там несколько часов назад ее продала, предала. Теперь в ее ногах плачет и омывает ей ноги своими слезами, как мироносица. То есть это настолько, конечно, мощная сцена, и платок драдедамовый тоже имеющий значение.
0: Ну, он через весь роман пойдет в качестве именно облачения. Ну, того, что приходит из-за предела мира, да, вот в данном случае это такой покров Христа, да, но одновременно это и плат Богоматери, ну, тем более, что драдедам, да, это буквально ткань дамы.
1: Драдедам, по-французски там, ну, как-то так, да.
0: Вот, то есть если мы это читаем вот в этом русле, да, то нам довольно очевидно, что это за платок и почему у него такое странное

0: определения, которые не так уж часто встречаются вообще, эти слова в русской литературе, прямо скажем, и в языке Достоевского тоже, только вот, собственно, еще где-то есть, но вот единственное преступление, наказание, где это вот так вот настойчиво присутствует. Вот, то есть, да, он все рисует очень внятно, если только наш глаз соглашается быть настроенным на то, что он рисует. Вот. Так что да, Сонечка нам является как Христос, и это очень понятно, потому что именно проституция в XIX веке с точки зрения Достоевского – это вот та точка, где мы можем искать Христа в его настоящем обличии, в современности. Потому что это женщины, на которых перекладывают свой грех мужчины. То есть они грешат, но они остаются приличными членами общества, а эти женщины из общества исторгаются, и как вот козёл отпущения, по сути, несут вот эти вот грехи общественные. Когда Раскольников говорит о том, что какой-то процент должен уходить к черту, должно быть, он достаточно очевидно, опять-таки, указывает вот на эту идею козла отпущения. Да? То есть того, на кого возложили грехи, и изгнали для того, чтобы, так сказать, общество очищалось. Вот. А это не грешащие женщины, а женщины, на которых возлагается вот этот грех. Но это, собственно, и есть функция Христа, да, именно он пришел как вот этот вот новый агнец, да, который, собственно, возьмет на себя грех мира.
1: И здесь еще важный аспект такой, что Сонечка же не из любви к искусству, как это так бывает, да, что человеку по сердцу его занятие, но в ее случае нет, и она именно что позволяет своим близким сделать такое с собой, так же, как и Христос,
0: да.
1: Позволяет, да, то есть он не просто приносит себя в жертву, он другим людям позволяет
0: принести себя в жертву,
1: принести да. самого себя, Христа, да. принести в жертву, так, как они при этом сочтут нужным это, или как они захотят это сделать. Вот, это еще более высокое.
0: Конечно,
1: степень подвига, чем просто...
0: Нам легче смириться с героизмом.
1: Угу.
0: То есть, когда человек сам идет и сам решает, а когда человек отдается в руки других и полностью в их волю, для нас это очень страшно. Поэтому мы это всячески отрицаем. А Соня делает... Ну, то есть, Христос делает именно это, и Соня делает именно это.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Татьяна Касаткина, доктор филологических наук, заведующая научно-исследовательским центром «Достоевский и мировая культура» Института мировой литературы Российской академии наук, главный редактор журнала «Достоевский и мировая культура», филологический журнал в нашей студии. Мы говорим сегодня о Сонечке Мармеладовой, продолжая цикл бесед о женских образах в классической русской литературе. И, Татьяна, я знаю, что вы особое внимание в ваших исследованиях уделяете именам, которые Достоевский выбирает для своих героев, и эти имена всегда не случайны. И в этом смысле Сонечка, как Софья Семеновна Мармеладова, да, что собою представляет по своему заданию и по заданию от Бога, скажем так, да, заданию не просто от автора, да, ведь у Достоевского в его вселенной Господь присутствует непрестанно, да. У человека от Господа, у каждого человека от Господа есть задание. И вот в этом смысле Софья Семеновна Мармеладова что собою представляет и к чему она призвана возрасти, и куда, собственно, она вырастает?
0: Имя София дает нам возможность поставить за ней не единственную фигуру, а три фигуры. Если мы посмотрим на икону Святой Софии, ну, например, Новгородскую, вот, то мы увидим, что там сидит на троне София, да, с теми самыми тараками, да, огненными за ушами, с которым появляется и Сонечка с огненным пером. в шляпке, да, совершенно как бы ей не идущей, и вообще в птичьем, как бы, птичьей одежде, да, в платье с хвостом, вот с этим огненным пером, то есть в одежде, которая как бы с одной стороны пародирует одежду высшего света, ну, это тоже довольно двусмысленное именование, да, высший свет, он же может восприниматься не как некая не страта как человеческая, да, да.
1: А свет высший, как свет высший горний. Свет,
0: да. Да. Вот. А с другой стороны, это именно она, вот в ней-то и воплощается суть вот этой одежды, которая пытается подражать социальный высший свет. То есть вот эта одежда София, одежда ангела, да, вестника, с которой, над которым вспыхивает вот этот огненный язык. Вот. Она носитель чего-то, что как бы, ну, что связывает пространство. Недаром Катерина Ивановна, когда умирает, она уже никого вокруг себя не видит, но внезапно видит Соню и говорит странную вещь. «Соня, милая, и ты здесь?» То есть она уже находится за пределами жизни, да, и ей страшно очень, она оглядывается в ужасе. То есть ее кто-то там обступает уже. И вдруг она видит Соню.
1: Которая как проводник?
0: А видит она Соню, потому что Соня здесь, это образ Богоматери там. Именно Богоматерь, по, вот, скажем, по писаниям Игнатия Брянчанинова, да, та, которая приходит встречать человека на вот этом пороге, особенно того человека, который проблематичен очень, то есть у которого доброго не меньше, чем злого, скажем. И она видит там Соню, ну, Соню, да, вот в кавычках, потому что там уже ее встречает Мария, да, и она успокаивается в этот момент. Для нее там знакомая. То есть, да, но что мы видим вот на этой иконе-то? Вокруг Софии стоят Богоматерь, Иоанн Креститель, и над ней Христос. И вот Соня, собственно, все эти облики Софии, потому что из этого окружения мы понимаем, что София, да, это существо, готовое на абсолютное самопожертвование. Так же, как Богоматерь, так же, как Иоанн Креститель, ну и прежде всего так же, как Христос. И вот Соня как бы начинает как Христос. Там, кстати, интересно, что когда Мармеладов начинает о ней рассказывать, он говорит, когда единородная дочь моя, ну и так далее, неважно, остановимся здесь, да, это цитата, прямая цитата из вероучительных текстов, то есть только там единородный сын. Естественно, поэтому ее никто не опознал. И сказали, что это, вот, так сказать, ну, просто Мармеладов говорит высоким слогом, высокопарным. Вот. Ну, естественно, кто же, так сказать, кто же подумает, что в данном случае сын – это дочь? Вот. То есть он практически прямо называет ее Христом, да, в самом начале своего рассуждения, которое дальше там включает в себя еще большое количество евангельских цитат, которые выстраивают вот этот вот образ как бы пришедшего для спасения человека в человека, да. Вот. И Соня, она... За ней вот с самого начала, да, встает Христос. Дальше за ней появляется Иоанн Креститель, потому что она делает странные вещи для Раскольникова. Вот те, кто замечал это исследователь, они говорили, что она выполняет для Раскольникова функцию священника. Но она действительно...
1: Она принимает у него исповедь.
0: Она принимает у него исповедь. Она читает ему Евангелие. Она надевает на него крест.
1: Угу.
0: Вот. Ну, фактически, она его крестит заново, да, это, ну, это функция Иоанна Крестителя. И в конце она является нам прямо как Богоматерь. Потому что, если мы вспомним, это очень странное описание явления Сони каторжником, Потому что там явление, там так и сказано. И когда она являлась на работах, все снимали шапки, все кланялись. «Мать ты наша бедная, болезная», говорили они этому хрупкому созданию. Вот. Они ее хвалили. Хвалили даже за то, что она такая маленькая. Даже не знали, за что похвалить. Они, и к ней даже ходили лечиться. А вот, то есть, мы здесь видим просто буквально все, да, и явление, по сути, чудотворные иконы, да, и шапки, которые снимают каторжники, и похвала Богоматери, которая звучит постоянно, да, вот, ну и икона чудотворная, к ней даже ходили лечиться. Вот, то есть, если бы нам здесь выбирать иллюстрацию для текста Достоевского, да, то ничего лучше, допустим, чем фреска Гирландаю, да, вот с Мадонна Мизерикордия, которая распростерла свои руки над людьми, да, покрытые зеленым покровом. Вот. Мы не найдем. Потому что это просто, так сказать, ну вот это лучшая иллюстрация к роману «Преступление и наказание». Это то, что Достоевский видел в своих постоянных странствиях по Европе, и то, что он, ну, и воплощал, опять-таки, еще раз, он действительно не мог себе представить, что кто-то не знает того, что знает он. Вот. И он тоже думал, что это очень легко опознаваемый образ. Вот. Вот, вот, собственно, что такое Соня. То есть Соня – это София во всех аспектах, которые она как бы в себя включает, да, потому что София – это, по сути, функция. София – это мудрость того, кто всецело отдал себя в руки Бога и тем самым стал его проводником на земле, местом его присутствия на земле.
1: Вот. Да. А Софии при мудрости Божьей на самом деле есть богословские размышления и художественные размышления тоже есть у целого ряда авторов. Однако, мне кажется, вот с точки зрения визуализации этого образа, это едва ли не сложнее, чем представить себе Бога Отца или Бога Святого Духа. Потому что со Святым Духом хотя бы он в виде голубини, да, как мы знаем из евангельского текста, он являлся. А вот София, вот что это, как это, да, что такое эта премудрость Божия? В каких отношениях она с Богом Троицей, да, она часть этих отношений, или она что-то внешнее по отношению к Богу Троице? Вот весь этот комплекс вопросов, я уж не знаю, в мире всем он вообще как-то разрешим или нет?
0: Мне кажется, что вот как раз именно иконописный образ дает очень внятное представление о том, что такое София, и почему она так сложно определимо, и почему с ней были такие проблемы, да, у философов рубежа веков. Потому что если мы берем, вот представляем себе Софию как существо на высшей степени возможной для себя самоотдачи, вот, то тогда, в общем-то, все понятно. То есть это то существо, которое готово стать местом присутствия Бога. Вот. И здесь, как бы все остальное будет уже примыслением, да, таким вот чем-то дополнительным и лишним. Им, вот философам рубежа веков, да, нравился женский образ. Нравилось, я бы сказала, как антологизировать, да.
1: Вечная женственность, да, вот да, это да. Все, да.
0: Антологизировать то, что является не фактом бытия, а действием в бытии. Что, в общем-то, не нужно, наверное, антологизировать, потому что любой может встать на это место Софии, если он будет как бы достаточно самоотречен, чтобы Бог мог поставить, так сказать, на это место, да, свою ногу. и тем пребывать в мире, да. То есть даже если единственный из нас вот останется с Богом, да, то Богу есть куда встать, ему есть куда войти, ему есть через кого здесь действовать, да. Вот этот вот, вот собственно, поэтому, да, любой может быть Софией. Но более того, ведь для Достоевского как бы способ решения социальных проблем, я тоже об этом часто говорю, это если все Христы.
1: Да. Вот. Социальная программа, очень простая. Всего-то навсего. Если все Христы. Вот Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом, да, то есть нам надо всем обожиться.
0: И тогда. И все, и тогда все проблемы решатся.
1: Ну ведь он прав.
0: Это правда, да.
1: Жизнь есть рай, если бы мы все захотели, уже бы завтра все бы жили в раю, говорит старец Зосима.
0: Да, как он кратко это записал для него в черновиках, жизнь есть рай, ключи у нас.
1: Да.
0: Вот, то есть вот, и проблема только в том, что мы в раю, но не хотим знать того. Вот, то есть мы сами те, кто заслоняем вот землю, да, и все существа земли от райского состояния.
1: Татьяна Касаткина, доктор филологических наук, заведующая научно-исследовательским центром «Достоевский. Мировая культура» Института мировой литературы Российской академии наук, главный редактор журнала «Достоевский и мировая культура. Филологический журнал», проводит с нами этот светлый вечер. И буквально на пару минут сейчас прервемся, вернемся к разговору о Сонечке Мармеладовой. Поговорим еще, почему она Мармеладова, почему она Семеновна, что все это значит, да, в ее жизни, как она в этом смысле связана со своим отцом. Ну и вообще о том, каково место женщины в этом образном ряде Достоевского. У некоторых исследователей встречаются мысли, что женщина в мире Достоевского – это такое прилагательное к мужчине. Ну вот, об этом тоже поговорим. Татьяна кивает, я так не понимаю, есть богато что сказать на эту тему.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».

0: Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором всмотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. В воскресеньем в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера».
2: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии Татьяна Касаткина, доктор филологических наук, заведующая научно-исследовательским центром «Достоевский и мировая культура» Института мировой литературы Российской академии наук, главный редактор журнала «Достоевский и мировая культура. Филологический журнал». Я Алла Митрофанова. Мы продолжаем разговор о Сонечке Мармеладовой. И, Татьяна, прежде чем обратимся к дальнейшему разбору ее имени, давайте действительно остановимся вот на этом вопросе. Есть такой, ну, смысловой вброс, да, у ряда исследователей, чуть ли не у Бердяева, что ли, я это видела.
3: Бердяева.
2: Да, про то, что женщина у Достоевского – это такой фон для реализации мужчины. То есть женщина как прилагательная к существительному мужчине.
3: Говорит, да, эпизод в судьбе мужчины.
2: Ага.
3: Да.
2: И только тема, она, так сказать, и...
3: И некоторая точка, как бы, ну, что-то, через что мужчина проходит к своей цели, да. Вот. Самое интересное, что тут очень смешно, что Бердяев говорит, вот у Достоевского нет таких вот цельных и самоцельных как бы героинь, как у Толстого, Анна Каренина. То есть мы сразу видим, что для него женщина в своей высшей реализации – это женщина, которая тесно привязана к мужчине, и без мужчины фактически не существует.
2: Я очень прошу прощения у наших слушателей, которые мою истерику наверняка сейчас слышат в микрофон. Я не могу просто сдержаться, извините. Вот. Выдыхаю.
3: Да, то есть сразу понятно, что именно Бердяев полагал предназначением женщины и каким образом женщина могла реализовываться в этом мире.
2: И кто такая цельная женщина,
3: да,
2: с точки зрения...
3: Да, да. То есть цельная женщина – женщина, которая, в общем, повисла на мужчине.
2: Как Анна Каренина. Да. Не, ну, Анна Каренина – это просто созависимость, я не знаю, мне кажется, во всей полноте и в мельчайших деталях этого заболевания. Вот это то, что Толстой, да, конечно, грандиозно показал.
3: Да.
2: Абсолютно гениально.
3: Вот. Но женщина, которая стоит прямо, да, и как бы на ней держится весь романный мир, как на Соне, она, конечно, совершенно не, ну, за пределами восприятия просто оказывается Бердяева.
2: Ваши размышления вспоминаю. Тоже, кстати, ну, вот образный ряд, из отсылающий к православной иконописи, образ Божьей Матери, держащий ось этого мира, в тот момент, когда спасителя снимают с креста, и тело его, оно...
3: Сминается.
2: Да, да, то есть тот, кто ось мира держит, вот сейчас, вот он в ее руках, он мертв. И все остальные фигуры на этой иконе снятия с креста, они тоже согбенны, и лишь Божья Матерь стоит и держит ось этого мира. И ведь Сонечка, она действительно, она делает ровно то же самое.
3: Да.
2: Все вокруг согбенные. И отец ее согбен, и Раскольников согбен, и, ну, Вразумихин, пожалуй, что... Вразумихин, да, пожалуй, вот он такой как это сказать, в вертикальном состоянии пребывающий человек, а все остальные так или иначе скорченные самими собой. И Сонечка, которая...
3: И она их удерживает в их падении.
2: Да, и становится для кого-то проводником, как для Екатерины Ивановны, да, для кого-то, по сути, и Иоанном Крестителем, для кого-то Пресвятой Богородицей.
3: Вот, знаете, тут еще все-таки, вот, возвращаясь к началу нашей передачи, очень важно сказать о том, что вообще Достоевский понимал под грехом, потому что дело в том, что мы читаем сейчас «Преступление и наказание» не в том виде, в каком предполагал его Фёдор Михайлович.
1: Светлый вечер. На радио «Вера».
2: Татьяна Касаткина, доктор филологических наук, заведующая научно-исследовательским центром «Достоевский. Мировая культура» Института мировой литературы Российской академии наук, главный редактор журнала «Достоевский. Мировая культура. Точка. Филологический журнал», проводит с нами этот светлый вечер. Татьяна, что, в каком виде Достоевский задумывал «Преступление и наказание», что сейчас мы читаем не так?
3: Значит, что мы читаем не так... Прежде всего, как, вот то место, когда Раскольников пытается объяснить Соне, что она, что ее обидели. Для него очень важно, как потом для Ивана Карамазова будет, поставить ее на свою точку. И он пытается...
2: То есть втянуть ее в свою картину мира.
3: Да, и он пытается ее пошатнуть. Чем? Он говорит, вот Екатерина Ивановна-то вас чуть не била. И на это Соня отвечает, да, что вы говорите, била, да хоть бы и била, я перед ней виновата. Здесь было, я великая-великая грешница. То есть эти слова мы читаем совсем в другом месте сейчас, и там мы действительно можем подумать, что Соня великая грешница, потому что она вот
2: по желтому билету, да.
3: Да, по желтому билету живет. Вот. А ведь на самом деле все совсем не так. Дело в том, что у Достоевского эта сцена, она была записана... изначально. У него вообще есть сцены, которые он прям записывал в самом начале создания романа, и они почти без изменений входили в текст только в том, ну, в том случае, если не было препятствия со стороны редакции, как было в этом случае. И вот Соня для того, чтобы отодвинуть как бы вот эту свою правоту, которую он ей навязывает перед лицом мира, да, она говорит, я великая грешница, я против любви согрешила. Так было в черновиках, так он предполагал. И рассказывает историю про воротнички.
2: Что
3: Катерина
2: были?
3: Ивановна просила у нее воротничка, а она ей не дала. Мало того, там в этих черновых записях было, что... Она понимает, что Раскольников думает про желтый билет, и она ему говорит, да я не об этом, я против любви погрешила. И вот рассказывает эту историю о воротничках, которая сохранилась же в тексте, но которая для нас проходит вне вот этого акцента почти ну, фоном.
2: Там воротнички, которые действительно были очень красивые. Екатерина Ивановна, вообще-то, жившая до замужества совсем в других условиях, не в нищете, вынужденная весь дом держать на себе и всю вот эту самую тяжелую домашнюю работу и поднимать детей там и так далее, а привыкшая к жизни-то на самом деле изящной, наверное, можно так сказать. Вот она видит эти воротнички, которые ей напоминают... Вполне возможно, о том, какая она была, и какая она на самом деле, какая она... то есть, что она не равна тем унижениям, тому униженному положению, в котором она в силу жизненных обстоятельств оказалась. И она просит у Сонечки, чтобы она ей эти воротнички подарила. А Сонечка, для нее это вообще единственная вещь красивая, которая у нее есть.
3: А дело не в этом. И Соня на этом как раз, вот на единственные вещи совершенно не ставит акцента. Потому что когда она пересказывает вот эту историю о воротничках, это настоящее покаяние. Она как бы почти полностью переходит на восприятие этой ситуации из глубины того, с кем она разговаривает, с кем она взаимодействует.
2: Да, она говорит, вам-то на что?
3: Катерину, она смотрит глазами Катерины Ивановны. И она вспоминает, да, что она сказала, вам на что? И уж вот этого совсем не следовало говорить, говорит она, да, потому что здесь ведь человек вспоминает, не просто вспоминает о том, что там у него когда-то было благополучие, а он вспоминает о том, что он красив. Ей некуда выходить, Катерине Ивановне. Она так, как бы на этом основании Сонечка ей отказывает. Куда ей ходить, да? Но она вспомнила о том, что она красива. А красота у Достоевского – это всегда образ Христов. Это вот та последняя точка в человеке, которая не расстается вот с этой божественной красотой, да? Но про нее надо вспоминать. И тут Соня в момент пересказа, она понимает, в чем она отказала. Вот в этом признании другого человека прекрасным, в этом вот, и, кроме всего прочего, в этой надежде на нее, на Соню, да, потому что она говорит, я видела, ей не потому, что и воротничка хочется, а потому что я отказала, ей было плохо. Вот на самом деле Достоевский здесь рисует огромный образ того, что естественное покаяние, то есть метаноя, перемена ума. Потому что понятно, что Соня, которая так рассказывает об этой сцене, никогда ее не повторит. Она целиком совершенно ее как бы перерабатывает и преобразовывает внутри себя. Дальше она будет поступать всегда иначе. Вот. Но важно же еще и то, что здесь Соня полностью определяет грех, что есть грех, да, для, во всяком случае, вот в мире, который творит Достоевский. Грех не самоотдача любая не может быть названа грехом. Грех – это присвоение себе, когда ты отказываешься отдавать. Там есть еще прекрасное замечание. Воротничок пропал сам собой.
2: Угу.
3: Вот. И это прямо прямая такая апелляция, да, к позднейшей истории о Луковке в «Братьях Карамазовых», когда Луковка – это единственное, что сохранилось в вечности, да, потому что баба злющая ее отдала, но когда ей протянули эту Луковку, чтобы тянуть ее из озера Огненного, Луковка Ангелы. Распалась, да, потому что она закричала: «Моя Луковка, меня тянут, а не вас, моя Луковка, а не ваша». Да, тем, кто за ноги ее стал хватать.
2: Чтобы за ней вместе вылезти.
3: Да, вместе с ней хотели вылезти. И если бы только она, наоборот, протянула им руки, да, то все бы, ну, озеро бы преобразилось в рай. Это уже и тащить никого не надо. И здесь воротничок пропадает сам собой, как вещь, которая не была отдана. То есть у любой вещи, которая присвоена, а не отдана, у нее короткий век, она рассыпается здесь. Вот. В вечность переходит вещь именно постольку, поскольку она связь между дающим и принимающим. Вот. И вот здесь Достоевский в этой, опять-таки, смешной, на первый взгляд, совершенно сцене, да, прямо все это подробно описал и показал. Но нам так перестроили текст, что мы сейчас, читая, понимаем, что когда Соня говорит, вот я без... потому что они переставили вот это вот «я великая-великая грешница» в то место, где Раскольников говорит Соне о том, что он ее посадил рядом со своей сестрой, она говорит, и при них сказали, ведь я бесчестна. А дальше вот в тех текстах, которые мы читаем, идет «я великая-великая грешница». И нас прямо, так сказать, направляют на неверное понимание греха у Достоевского, потому что Соня у Достоевского ни в одном тексте, кроме первого, который под давлением Каткова выходил, где он все переделывал, именно, так сказать, для того, чтобы показать, что грех – это вот желтый билет, да, вот. А там нет, там только сказано, вы ее со мной посадили... Какая честь, я же бесчестна. А ведь это, если мы вдумаемся, если там нет продолжения про грешницу, это прямая аллюзия на 53 главу Исаии, да, который говорит о Христе, что это был муж скорбей, изведавший болезни, и мы все его презирали, потому что, да, вот он ни вида не имел, ни образа, вот, и весь был изъязвлен, а он понес наши грехи. То есть бесчестность совершенно не равна грешности.
2: Вот. Эти перестановки в тексте – это работа Каткова?
3: Да, первоначально это работа Каткова, а сейчас это работа уже текстологов, которые готовили полное собрание сочинений Достоевского в 30 томах и поверили Каткову, так сказать, пошли за ним, а не за тремя изданиями «Преступления и наказания», которые были после журнального варианта, и где Достоевский везде убрал эту фразу «Я великая, великая грешница» от фразы «Я бесчестна». Вот таким образом текстология очень важная штука, и нам здесь переначали очень мощную, на самом деле, основу, да, богословскую текста Достоевского.
2: Есть шансы вернуть?
3: Ну, конечно, как бы при, в принципе, при любом переиздании есть шанс изменить. В данном случае, да, вернуться к вообще-то классическому правилу, да, печатать по последнему автор прижизненному изданию, где все правильно, все хорошо. Вот. Но вот было принято другое текстологическое решение.
2: Возвращаясь к имени Сонечки, об имени София мы сейчас, ну, кратко, насколько это возможно в эфире, да, попытались поговорить. Софья Семёновна Мармеладова. Вот то, что ее отец Симеон Мармеладов, что дает нам для понимания ее глубины, ее образа?
3: Ну, Симеон это ведь богослышащий. Или еще вариант услышанный Богом, да? То есть у нас София богослышащая. Вот. То есть мудрость, слышащая Бога. Если уж все переводить, да, вот, та, которая, собственно, ну, есть вот эта точка присутствия, да, Бога на земле. Вот, по-моему, очень прозрачное как раз имя. Ну, что касается Мармеладова, здесь могут быть разные толкования. Я все-таки думаю, что речь идет о... вот этом скрепляющем разделённое и разбитое материале, да, вот этой вот сладкой вязкой жидкости, ну, не жидкости, а вот этой массе, да, которая соединяет. Есть еще другая возможность, да, мармелад во французском языке выражение, которое может значить «расколотый». Не знаю, насколько оно здесь должно было сработать, но если мы вспоминаем вот эту вот идею, да, то фамилия получается практически как у Раскольникова, у Мармеладова. Вот. Но я все-таки больше склоняюсь вот к этой идее того же Мармелада как того, что противостоит расколу. Мармелада как того, что скрепляет и слепляет разделённое, да, а связующая, да, масса, а не того, что это, что нераздельное раскалывает. Вот. Вообще тут интересно, тут еще надо поподробнее бы посмотреть на вот историю просто возникновения даже в черновиках этой фамилии, потому что у Достоевского очень интересно и значимо также изменение имен. Например, Раскольников изначально был Василий. Вот. Ну, буквально, да, Базилеус, то есть...
2: Царственный.
3: Царь, да. вот, что впрямую указывало как бы на две возможности для него, да, царь царей, да, то есть вот...
2: Христос.
3: И царь, который, ну, наоборот, противостоит, да, князь мира сего, вот этот вот. Вот. Так что, в общем, здесь еще есть возможность, да, для... для исследования и для толкования, для герменевтики.
2: Что меня поражает в работе, которую вы ведете, у вас регулярно выходят сборники статей в вашем центре «Достоевский и мировая культура», посвященные текстам, которые, казалось бы, изучены уже вдоль и поперек, но вы широким кругом специалистов собираетесь на конференции, работаете долго, продолжительно, и в итоге нам, читателям, предлагаете и всем заинтересованным людям предлагаете очередные открытия, к которым вы своим научным кругом приходите. Вот, в частности, сегодня вы мне подарили книгу, с которой я только-только начала знакомиться, но уже предвкушаю, вот как это будет происходить, потому что это, конечно, каждый раз, каждый такой сборник, это настоящий подарок. Называется он... Роман Достоевского «Преступление и наказание. Современное состояние изучения». В двух томах. То есть самим названием подчеркивается под редакцией, естественно, Татьяны Александровны Касаткиной. Вот. Вот том первый, да, вот том второй. Современное состояние, то есть предполагается, что на данном этапе это вот так, пройдет еще какое-то время, будут новые открытия, вы точно так же кругом ученых соберетесь, их зафиксируете. Например, там будет что-то о фамилии Мармеладовых, да, какие-то важные
3: проблемы. Нет, еще раз, о фамилии Мармеладовых уже написано достаточно довольно. Мне сейчас, опять-таки, на данный этапе моего взгляда на роман, это не кажется самым принципиальным, что ли. Вот. Но я все-таки думаю, да, что это собирание, противостоящее расколу,
2: хорошо,
3: в этом смысле важно. Да.
2: Хорошо. Можно я вас попрошу, да, о сборнике буквально в нескольких словах рассказать, чтобы заинтересованные слушатели могли обратиться к его поиску? Хотя тираж у вас небольшой, да?
3: Тираж сравнительно небольшой, и он очень быстро раскупается, потому что, ну, это действительно издание, которое нужно... преподавателям литературы любого уровня. Вот. Это два тома. В первом томе около 800 страниц, во втором томе, сейчас скажу, да, тоже чуть больше 800 страниц. Это... издание, которое включает в себя статьи 30 ученых из разных стран, но все-таки в основном, наверное, из России, действительно ведущих достоевистов, и которое рассматривает преступление и наказание в самых разных аспектах. То есть мы начинаем, да, первый том с герменевтики и богословских смыслов романа, и говорим, и, да, о том, человек или женщина, то есть о смешных эпизодах, которые на самом деле у Достоевского очень значимы, вот, и о дрожащей твари, и о... вообще как бы создание глубокого текста из, в том числе, комплексов евангельских цитат, которые Достоевский собирает так, что мы не можем смотреть на цитату с точки зрения, да, одна цитата, один смысл. А он выстраивает из этих цитат очень сложно и очень глубоко, по сути, толкование, да, и евангельской истории, и нашей современной истории с точки зрения истории евангельской. Вот. обильный представлен исторический фон и культурный контекст. То есть вещи, которые просто, ну, не знают современные читатели, а для понимания романа они чрезвычайно значимы. Анализ героев с точки зрения совсем новый. То есть я могу сказать, что вот в этот вот раздел герои попали Порфирий Петрович, Разумихин и Аркадий Иванович Свидригайлов. Вот, собственно, на них теперь оказалось сосредоточено внимание. Ну, просто о Соне говорится во многих других местах, естественно. И, вот, то есть вдруг, внезапно, те герои, которые представлялись нам героями второго плана, вот, оказались на первом плане. Есть разделы об онтологии, психологии, поэтике, о проблемах перевода, о текстологии, об интермедиальной рецепции, о практике преподавания. Вот, о практике преподавания тут еще несколько обзоров конференций, где участвовали в том числе и учителя. Вот, конечно, было бы, можно было бы говорить практически о каждой статье с интересом, но у нас просто нет такого времени. Вот. Поэтому, ну, я думаю, что, во всяком случае, ну, представление вот этого тома мы как-то разместим, и будет понятно, в том числе и оглавление тома, томов, чтобы было понятно, да, что здесь можно искать. А искать, на самом деле, действительно можно все вот от нового взгляда на героев до фанфиков по преступлению и наказанию, потому что это ведь тоже очень интересно, как осмысляется в современном сознании и современными методами, да, то есть путем интернета и путем сайтов, созданных для фанатов романа, как он осмысляется, как он продолжается, как он переписывается и так далее. Там есть очень интересные вещи. Вот, да.
4: Фантастика.
3: Еще кино.
4: Кино.
3: Манга,
4: кино.
3: Да. Да. Манга, я не знаю, где ставить ударение. Вот, то есть самые разные как бы способы восприятия романа, да, путем других искусств тоже здесь представлены. Мы исключили раздел, который тоже собирался.
4: Поражаюсь каждый раз той грандиозной работе, которую вы научным сообществом проделываете, и насколько это живая жизнь, насколько достоеведение живая, абсолютно сущностная такая жизнь, имеющая прямое отношение к нам. Вот эти открытия, которые вы делаете внутри текстов. Да, я иной раз слушаю ваши лекции, ваши выступления и думаю, как я вообще без этого жила? Ведь вот же оно, ведь Достоевский обращается напрямую ко мне. И какое счастье, что у нас есть вы и круг исследователей, ваших учеников и ваших сподвижников, которые становятся для нас такими ретрансляторами смыслов. Спасибо вам огромное.
3: Спасибо вам, да.
4: Мы встретимся еще раз на этой неделе и поговорим о Настасье Филипповне Барашковой, героине романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Продолжим, собственно, цикл бесед, посвященных женским образам в классической русской литературе. Татьяна Касаткина, доктор филологических наук, заведующая научно-исследовательским центром «Достоевский и мировая культура» Института мировой литературы РАН, главный редактор журнала «Достоевский и мировая культура. Филологический журнал», была в нашей студии. Я Алла Митрофанова. Прощаемся с вами. До свидания.
3: До свидания.
1: Светлый вечер. На радио «Вера».
5: По-настоящему ведет за собой та книга, из которой читатель делает выводы сам. Корней Чуковский. «Время читать». Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
6: Сегодня, 16 июня, слушайте фрагменты произведения Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Пророчествовал Сын Божий о храме Иерусалимском. Разве неверно пророчествовал? Остался ли камень на камне, и входят ли в него ныне молящиеся? Разве неверно пророчествовал? Вложил народ всю душу свою в стены храма, и остался пуст. Кто душу свою доверит камню на хранение, и сам не печется о ней, тот колеблем будет, как тень осиновая. Воздвигли мы храм Господу, говорят они, и заплатили долг свой. Отныне мы должники лишь самим себе. Воздали мы Богу Божие, а теперь воздадим себе должное. Несчастные, зачем храм Господу, если вам не нужен? Для чего он тому, которому в песчинке не тесно и не слишком просторно во вселенной звездной? Разве могут бездомные дом учителю всех зодчих выстроить? Научил зодчий предков ваших для того, чтобы вас научили воздвигать храмы ему, ибо вам, а не ему, на потребу они. Ему воздвигая, вы им из самих себя строите, ибо ничего не может прах для него без него сделать. Строя ему храмы лучшие, вы показываете пример душе, что надлежит ей в себе выстроить. Строя ему лучшее, чем телу своему, вы душе пример подаете, чтобы и она строила себе обиталище, более крепкое, возвышенное и светлое, чем тело ее. Драгоценные храмы ему возводите, дабы напомнить душе, что и она для палат царских предназначена, а не для глинобитных мазанок. Не ему дом возводите, но образ душе своей, и книгу ее пишете в память ей. Господь милостив, и нисходит он в храмы каменные, вами выстроенные, чтобы с душами вашими встретиться. Несчастные, что будет с вашими храмами, если не прозреют души и примера не послушают? Если купола храмов выше душ вознесутся? Если пространство храмов будет пространнее, чем пространство душ, что будет с храмами вашими? Если свечи в храмах каменных будут светлее мыслей ваших умов? Если ладан и смирна будут благоухание сердец ваших? Что будет с храмами вашими? Если алтари храмов будут святее святыни душ ваших? Если богатство литургии будет богаче богатства душ ваших? Если эхо молитв в храмах найдет больше отклика в стенах каменных, чем в душах ваших, что будет с храмами вашими? Станут они идолами каменными на могилах душ ваших. И когда станут ими, тогда перестанут быть примером строительства духовного и обратятся в гордыню. Тогда воистину не останется камня на камне от них. И вы, несчастные, скитаться будете, как тени храмы возводивших и для чего возводят знавших, и станете, как игра тени осиновой, по миру колеблемой.

0: для всей семьи.
1: Пересказки.
0: Мамины советы по мотивам эфиопской сказки.
2: Однажды на большой лесной поляне повстречались детеныш леопарда и детеныш мартышки. Весь день они играли, бегали, резвились, прыгали по веткам деревьев и очень понравились друг другу. Когда стемнело, им даже не хотелось расходиться. В сумерках они сели под кустом и стали разговаривать. «Твоя мама часто дает тебе советы и учит, как надо поступать, а как не надо», — поинтересовался детеныш леопарда. «Постоянно, только я и не слушаю», — признался своенравный детеныш мартышки, «и делаю так, как я сам хочу. А я стараюсь прислушиваться к советам мамы, потому что она мне плохого не пожелает», — сказал детеныш леопарда. «Да?» — удивился детеныш мартышки и хорошенько запомнил эти слова. Но вот настала ночь, и малышам пришло время отправляться по домам. Они договорились завтра встретиться на том же месте и снова вдоволь порезвиться. «Мама», — сказал перед сном детеныш мартышки, — «сегодня я играл с малышом, который тоже недавно родился и впервые вышел погулять на поляну. Он не похож на меня, но в чем ты похож? Он умеет так же, как и я, ловко прыгать по деревьям, и мы весь день лазили по веткам». «А какие у него зубы?» — спросила мама мартышка. «Очень острые, с моими не сравнить», — вспомнил малыш. «У меня до сих пор остались на шкуре следы, когда он в шутку меня кусал. Уж не сынок ли это наших заклятых врагов, леопардов, которые на деревьях за нами охотятся?» — с тревогой спросила его мама. «Я точно не знаю, мы друг друга никак не называли». «Смотри, будь осторожен», — строго сказала мартышка. «В следующий раз, как только увидишь его издалека, сразу же убегай. Ни в коем случае больше не подходи к нему близко». А детеныш леопарда тоже рассказывал вечером своей маме. «Мама, я весь день играл с каким-то неизвестным мне маленьким зверем. Ты бы только видела, как он ловко скачет по деревьям. У меня не получается так ловко цепляться за ветки хвостом». «Да чего же ты еще глуп?» – засмеялась в ответ его мама. «Это, наверное, сынок мартышек, за которыми мы охотимся на деревьях. Завтра, как только его увидишь,

0: взрослых. Ты прав, моя мама мне точно плохого не пожелает.
1: Пересказки.

0: Свидетели веры.
1: Евангельский благоразумный разбойник, который был распят рядом со Христом и покаялся, показывает нам удивительный пример духовного обновления человека. Но что еще удивительнее, таких разбойников Бог часто использует для того, чтобы Слово Божие было проповедано народам, которые еще не узнали Христа. Одним из них стал преподобный Трифон Печенгский, русский святой, просветитель русского севера. Преподобный Трифон вошел в историю как апостол народа лопарей, или, как называют их сегодня, саамов. В миру его звали Митрофаном. Он родился в конце 15 века в семье священника. Несмотря на это, в молодости Митрофан стал разбойником, и, как писал современник, много народу ограбил и разорил он на границе, и много крови пролил, в чем раскаялся и о чем горько сожалел. После разбойной жизни угрызения совести привели Митрофана к реке Печенге на Кольском полуострове, где, ища уединения, блуждал он по дремучим лесам, заходил в глухие безмолвные пустыни, как написал современник со слов самого Митрофана. В этих пустынных местах будущий святой встретил преподобного Феодорита Кольского и стал подвязаться вместе с ним. Митрофан давно был знаком с обитателями сурового северного края – лопарями. Он с интересом относился к их языку, культуре, вере. И вот, в том числе благодаря Феодориту Кольскому, Митрофан начал проповедь Христа среди лопарей. Проповедь эта шла нелегко, ведь лопари, как говорится в житии преподобного Трифона, жили в нечестии и в самом поганом идолобии.

0: Мессии. Подвижник начал любезно сказывать о слепоте их и о дьявольском омрачении. В ответ лопари, как сказано в летописи, разъярились, яко звери, неисповедимые делая пакости праведнику Божию, за волосы таская и о землю метая, и толкая, и избивая, и вопяще на него, а также угрожая смертью. Особенно лютовали лопарские языческие жрецы. Это время стало тяжелым испытанием для преподобного. В диком краю, без всякой защиты со стороны единоплеменников и братьев по вере, он уповал только на Бога, который давал силы перенести трудности. Мало-помалу лопари стали смягчать свое отношение к Митрофану и склоняться к православию. Это, вкупе с поддержкой новгородского архиепископа, позволило Митрофану в 1532 году основать монастырь в честь Святой Троицы, в котором Митрофан принял монашеский постриг с именем Трифон. Монастырь стал центром притяжения не только для русских иноков, но и для лопарей. Подвиг преподобного Трифона продолжается и сегодня. Возрожденный сравнительно недавно Трифонов Печенгский монастырь является важным духовным центром на севере России. А в норвежский Нейден каждый год съезжаются верующие из России, Норвегии и Финляндии, чтобы помолиться в часовне, построенной преподобным в 1565 году. Наставляя учеников перед своей кончиной, преподобный Трифон сказал: «Не скорбите, братья мои, Иисус Христос меня одного во всех приключившихся моих трудных обстоятельствах не оставил, тем более вас, собранных во имя Его Святое, не оставят».
1: Свидетели веры.

0: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: домашний кинотеатр. Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
1: Нет, я ничего не могу для тебя сделать. Нет, старик. Нет, забудь.
2: Мсье, к вам посетитель.
1: Кто?
2: Ваша дочь.
1: Что ей надо?
2: Я не знаю.
1: Что ты тут делаешь?
3: Нам надо поговорить.
1: А дома нельзя было?
3: Я пыталась 2 недели.
1: Ладно, хорошо, пойдем.
0: Мсье Ален Виплер – пожилой человек и успешный бизнесмен. Каждый день у него расписан буквально по минутам. Совещания, пресс-конференции, лекции. Он работает в крупной автомобильной компании и собирается выпустить электромобиль. Амбициозный проект занимает все его время, которого и без того ни на что не хватает. Точнее, ни на кого. Нет времени даже пообщаться с дочерью, которая вынуждена записываться на прием через секретаря, чтобы отец уделил ей хоть немного внимания. Гореть на работе – это определенно про Алена Виплера. Но однажды от переутомления у бизнесмена случился инсульт. К счастью, мужчина быстро пришел в себя и тут же вознамерился снова взяться за работу. Однако инсульт не прошел без последствий. Пострадали речь и память. Ален стал говорить невнятно, путать слова. Логопед заключила: на восстановление уйдет немало времени. Но у месье Виплера его нет, ведь скоро презентация электромобиля в Женеве, на которой он непременно должен выступить. Ален Виплер – герой кинофильма «Жизнь на повторе». В начале программы прозвучал фрагмент из этой французской комедийной драмы. Снял ее в 2018 году режиссер Эрве Мемран. Несколькими годами ранее он прочел автобиографию Кристиана Штрайфа, бывшего генерального директора одного из крупных автоконцернов. Бизнесмен перенес инсульт, пытался скрывать его последствия и был уволен со своего поста. Тогда он начал новую жизнь. Жизнь с чистого листа, полностью пересмотрев свои приоритеты и ценности. Книга называлась «Человек, который спешил». Режиссер подумал, что это идеальная завязка для киноистории о хрупкости человеческой жизни, о смирении и преображении. О том, что порой, когда кажется, будто мы потеряли все, на самом деле мы обретаем нечто куда более ценное. Так появился фильм «Жизнь на повторе». Итак, главный герой картины Ален Виплер заново учится говорить и правильно подбирать слова. Ему помогает логопед, девушка по имени Жанна. У Жанны свои проблемы. Она приемный ребенок. Родная мать отказалась от нее сразу после рождения. Теперь Жанна хочет отыскать ее. Но сделать это в многомиллионном Париже очень непросто. А тут еще этот месье Виплер. Капризный, раздражительный. Не хочет заниматься. Не приходит на встречи. Думает, что речь восстановится сама по себе. Главное, поскорее снова погрузиться в работу. Но однажды происходит неожиданное. Жанна и месье Виплер все-таки встречаются. И Ален на своем путанном, своеобразном языке произносит то, чего никогда еще никому не говорил.
1: Вы мне важны. Через 2 недели я должен, как раньше.
2: Что?
1: Я должен готов к Женевьеве.
2: К чему готов?
1: К салону Женевьевы. Без вас я копал.
2: Я не волшебница, я логопед.
1: Помощь, прошу.
0: Вот так, впервые за долгое время, месье Виплер попросил о помощи. Признался, что пропадет без нее. С этого момента начинается история нового Алена, в которой он будет учиться благодарить, принимать помощь и помогать другим. И ценить каждую минуту, проведенную рядом с близкими людьми. Ну а как же автосалон в Женеве и электромобиль? Сможет ли Ален лично представить свое детище? Узнаем об этом, посмотрев картину режиссера Эрве Мемрана «Жизнь на повторе». Забегая немного вперед, скажу, что месье Виплер окажется способен на многое. Например, на путешествие по пути святого Иакова, известному туристическому и паломническому маршруту. А главное, вместе с героем и мы совершим увлекательное путешествие внутрь самих себя. и поймем, как не упустить в жизни то, что действительно важно. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
4: Домашний кинотеатр.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской духовной академии, священник Дмитрий Борицкий. Как правильно молиться Богу, чтобы Он избавил нас от того давления, которое мы нередко испытываем со стороны людей и обстоятельств? Ответ на этот вопрос находим в 67-м псалме, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем фрагмент этого большого псалма.
2: «Да воскреснет Бог, и расточатся враги Его».
3: «Да восстанет Бог, и расточатся враги Его, и добегут от лица Его ненавидящие Его. Как рассеивается дым, ты рассей их. Как тает воск от огня, так нечестивые да погибнут от лица Божия. А праведники да возвеселятся, да возрадуются пред Богом и восторжествуют в радости. Пойте Богу нашему, пойте имени Его, превозносите шествующего на небесах. Имя Ему Господь, и радуйтесь пред лицом Его. Отец сирот и судья вдов, Бог во святом своем жилище. Бог одиноких вводит в дом, освобождает узников от оков, а непокорные остаются в знойной пустыне. Боже, когда Ты выходил пред народом Твоим, когда Ты шествовал пустынею, земля тряслась, даже небеса таяли от лица Божия, и этот Синай от лица Бога, Бога Израилева. Обильный дождь проливал Ты, Боже, на наследие Твое, и когда оно изнемогало от труда, Ты подкреплял его. Народ Твой обитал там. По благости Твоей, Боже, Ты готовил необходимое для бедного. Господь даст слово, провозвестниц великое множество. Цари воинств бегут, бегут, а сидящие дома делят добычу. Расположившись в уделах своих, вы стали как голубица, которой крылья покрыты серебром, а перья чистым золотом. Когда Всемогущий рассеял царей на сей земле, она забелела, как снег на Селмоне. Гора Божия, гора Вассанская, гора высокая, гора Вассанская. Что вы завистливо смотрите, горы высокие, на гору, на которой Бог благоволит обитать, и будет Господь обитать вечно. Колесниц Божиих тьмы тысячи тысяч, среди их Господь на Синае, во святилище. Ты вошел на высоту, пленил плен, принял дары для человеков, так, чтоб и из противящихся могли обитать у Господа Бога. Благословен Господь всякий день. Бог возлагает на нас бремя, но Он же и спасает нас. Бог для нас – Бог во спасение. Во власти Господа Вседержителя – врата смерти.
4: И Господня, Господня исходище смертная.
1: Ученые и библеисты предполагают, что в основе только что прозвучавшего псалма лежит песнопение, которое пели древнееврейские священники во время исхода евреев из Египта. Для еврейского народа этот путь был непростым. Многие тосковали о прежней, относительно комфортной жизни в египетском рабстве. Не хотели отказываться от своих языческих предрассудков и заблуждений. Периодически возникали ропот, недовольство, а порой люди начинали открыто бунтовать. Поэтому и пишет псалмопевец: «Боже, когда Ты выходил перед народом Твоим, когда Ты шествовал пустынею, земля тряслась, даже небеса таяли от лица Божия». Другими словами, людей лихорадило так, будто они находились в эпицентре землетрясения. Они испытывали огромное внешнее и внутреннее давление. Поэтому важно обратить внимание на следующие слова псалма. «Бог возлагает на нас бремя, но Он же и спасает нас». Еврейское слово «бремя» указывает на ношу вьючного животного. Погонщики навьючивали животных ровно настолько, чтобы спина не сломалась, но при этом шаг стал тверже. Вот так и в случае с Израилем. Бог – погонщик, так нагрузил свой народ не для того, чтобы сломать ему хребет. Он тщательно отмерил груз, чтобы его поступь стала уверенней и тверже. 40 лет водил Моисей Израиль по пустыне, чтобы вытравить в нем память о арабском прошлом, чтобы выросло новое поколение, которое сможет начать новую жизнь в земле обетованной. Этот образ можем приводить себе на ум и мы с вами, когда оказываемся в тяжких обстоятельствах. То давление, которое мы испытываем, это зачастую не гнев Божий, а скорее процесс нашего формирования. Когда виноград давит, получается вино. Когда давят маслины, получается масло. Бог попускает жизни давить на нас не для того, чтобы сплющить, а для того, чтобы выдавить из нас то, что скрыто под коркой самоуверенности, предрассудков и страха. А потому нередко тот самый момент, когда нам тяжелее всего, это самое благоприятное время для нашего спасения. Задача нашей духовной жизни – научиться видеть это, принимать и просить Бога не столько об облегчении, сколько о том, чтобы Он дал нам силы нести нашу тяготу. Ведь только так наша душа со всеми ее деформациями не окаменеет. Те внутренние сломы, которые заставляют нас прижаться к земле или хромать, не срастутся неправильно. Бог, как опытный врач, выпрямит их, и мы научимся ходить прямо, уверенно и твердо.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение.

0: Есть такое выражение: «Любовь умножается делением».
1: Чем больше оказываешь помощь другому, тем больше наполняешься радостью сам.
0: Сегодня нашей помощи ждут 6 городов вещания «Радио Вера».
1: Луганск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Челябинск, Якутск и Ярославль.
0: Нам необходимо оплатить долг за вещание в мае 2026 года.
1: Сумма, которую нужно собрать – 1 миллион 410 тысяч рублей.
0: Вы можете принять участие в сборе средств и осуществить пожертвования в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru.
1: «Радио Вера». Давайте наполняться радостью и наполнять ей эфир.
2: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник» ежедневно в нашем эфире.
3: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Ролану 9 лет. Он любит смотреть мультфильмы, следить по телевизору за футбольными матчами и гулять. Сам он ходит только при поддержке родителей и недолго, а еще стоит у опоры. У Ролана детский церебральный паралич. После рождения первые месяцы его маме, Изольде, казалось, что с ребенком все в порядке, пока не появились частые простуды. Во время одной из них в 1,5 года Ролан попал в реанимацию, а вернулся домой другим ребенком. Мальчик потерял основные навыки. Ноги не слушались, потому что мышцы атрофировались. Причиной такого отката в развитии стало редкое генетическое заболевание. Таких детей, как Ролан, в мире всего 150. Поскольку болезнь не до конца изучена, лекарства от нее нет. Изольда продолжает бороться за сына. Благодаря курсам реабилитации Ролан ходит, опираясь на мамину руку, понимает речь. Мальчик делает успехи на занятиях с логопедом и нейропсихологом. Изольда воспитывает Ролана и его брата одна и самостоятельно оплатить курс занятий для сына не может. Фонд «Мои друзья» открывает сбор на реабилитацию для Ролана в медицинском центре «Алалия Стоп» в Краснодаре. Работа со специалистами не даст мальчику потерять полученные навыки, поможет продолжать ходить, понимать близких и радоваться жизни. Поддержать Ролана и его маму Изольду можно на сайте фонда moidruzya.org. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
4: Дело дня.

0: радио для тех, кто хочет верить. Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели, меня зовут Алексей Пичугин, и мы отправляемся гулять по Москве. Гуляем мы сегодня вместе с Игорем Горьковым, историком, москвоведом. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Идем на Спасо-Песковскую площадь. Выходим из метро Смоленская, Арбатско-Покровской линии. Выходим мы в Троилинский переулок, по которому, повернув налево, практически сразу попадаем в Карманицкий переулок. С Троилинского в Карманицкий поворачиваем направо и упираемся через несколько домов в Спасо-Песковскую площадь.
2: Действительно, очень интересное место. В древней Москве оно называлось просто Пески, потому что на самом деле здесь поверхность образует слой песка. Это было место сухое, в отличие от окрестностей. Здесь было хорошо строиться, и когда в конце XVI века здесь недалеко прошла стена земляного города, то близко к ней расположились московские стрельцы, которых селили близко к фортификационным сооружениям для того, чтобы они могли их лучше защищать. И вот предполагают, что именно на этой площади когда-то располагался штаб стрелецкого полка. Здесь была приказная изба. Ну и, конечно, здесь был тот храм, который построили в Стрелецкой слободе, в Тимофееве приказе Полтева, как было сказано в одной из переписей московских церквей в 1657 году. Тогда церковь была еще деревянной, и она не сохранилась, но в конце 17-го или, по другим сведениям, в начале 18 века эту церковь перестроили в камни. И та церковь, на которую мы с вами сейчас смотрим, Алексей, стояла уже в 1723 году.
1: Я думаю, что эту церковь знают абсолютно все, даже те, кто никогда не был в Москве, но эту церковь знают.
2: Почему?
1: А почему? А потому что Московский дворик.
2: Конечно.
1: Кто-то ошибочно почему-то считает, что Московский дворик – это церковь святителя Николая недалеко от метро Третьяковская, Николы в пыжах. Но на самом деле это вот Спасо-Песковская.
2: Конечно, знаменитая картина Василия Поленова «Московский дворик». Картина, как и многие гениальные полотна других авторов, написанная буквально на ходу. Первое впечатление бывает самым ярким и сильным. И Поленов потом вспоминал: я ходил искать квартиру, увидел записку, пошел посмотреть, и прямо из окна той квартиры мне представился этот вид. Я тут же сел и написал его. Он очень спешил, потому что хотел послать какое-то полотно свое на выставку передвижников. И это ему удалось. Картина произвела фурор, но сразу стал известным. И картина очень интересна для нас в ходе наших прогулок по Москве. Она позволяет окунуться в атмосферу арбатских переулков и увидеть вообще старую Москву. Потому что, например, на этой картине мы видим, что четверик храма имел другое завершение. До революции на фотографиях это хорошо видно. Существовало древнее позакомарное покрытие кровли, а не так, как сейчас. Мы видим с вами простую четырехскатную крышу. Храм был очень живописным, был очень богато украшен внутри. Сменились его прихожане, стрелецкое войско перестало существовать в начале 18 века. Но зато Арбат стал, можно сказать, одним из таких районов аристократической застройки. Вокруг храма возникли особняки не очень, может быть, богатых, но все-таки представителей московской знати. Сейчас храм замечательно отреставрирован, если вы обратите внимание, не только замечательные наличники, но и шатровая колокольня, и очень интересные порталы, украшающие входы в храм. Все это говорит о его древности. Это замечательный памятник конца 17 века, сохранивший еще верность стилю московского узорчия. У храма этого были замечательные настоятели. В конце 20-х годов настоятелем этого храма был священник отец Сергий Михайлович Успенский, потом принявший мученический венец на Бутовском полигоне, прославленный в лике святых новомучеников. И его дядю, который был до этого настоятелем храма, Сергея Васильевича Успенского, изобразил когда-то Павел Дмитриевич Корин на эскизах к картине «Русь уходящая». Храм был в 1933 году закрыт, но его не разрушили, а превратили в мастерскую кукольной студии «Союз мультфильма». И есть большая вероятность того, что и «Крокодил Гена», и «Чебурашка», они рождались именно в стенах этого храма, хотя, конечно, это, наверное, неправильно, но, тем не менее, это тоже его история. Сейчас храм замечательно отреставрирован, это живой московский приход, и его окружают интересные здания, которые теперь я предлагаю нам с вами посмотреть. Ну, во-первых, около храма находится Спасо-Песоцкая площадь, которая в свое время называлась некоторое время и Пушкинской площадью. Дело в том, что это уникальный случай для Москвы, когда площадь возникает как частная инициатива. Напротив нас сейчас находятся два замечательных ампирных особняка. Оба связаны они с родом Щепочкиных. Но некоторое время в особняке под номером 8 проживал Николай Львов, внук двух известных российских общественных деятелей, сенатора графа Мордвинова и известного художника, архитектора, музыканта Николая Львова. И вот этот наш московский Львов был почитателем Александра Сергеевича Пушкина. С разрешения московских властей он в 1871 году на свои средства напротив того дома, в котором он жил, то есть вот дома номер 8, разбил сквер, общественный сад, назвав его Пушкинским в честь пребывания великого поэта у своих друзей здесь, в ближайших арбатских переулках. Действительно, совсем недалеко, в одном квартале от нас, могла бы находиться знаменитая собачья площадка. На месте теперь проходит Калининский проспект. Но на самом деле это место для Пушкина было самым важным в Москве. Там жили Хомяковы, там жили Тургеневы, и там жил его большой друг Сергей Соболевский, у которого он часто останавливался и называл квартиру Соболевского в своих письмах «нашей съезжей». Собственно, вот там, наверное, нужно было бы установить памятник поэту, но, к сожалению, от собачьей площадки ничего не осталось.
1: У нас, по-моему, всего в Москве сохранилась одна площадка настоящая, это Лялина, в Лялином переулке.
2: Возможно, что так. А вот здесь, в 93-м году, Пушкинское общество поставило памятник Александру Сергеевичу, и мне кажется, это очень важно. Это напоминает о той глубокой связи, которая была у него с Арбатом, с арбатскими переулками. Не только потому, что семья Пушкиных после венчания арендовала тот дом, где сейчас находится музей великого поэта на Арбате. Так вот, мы с вами видим сейчас замечательный дом с прекрасно отреставрированным фасадом желтого цвета. Это, собственно, есть дом, который принадлежал когда-то купеческому роду Щепочкиных. Щепочкины – это калужские купцы, которые когда-то вместе с Гончаровыми, между прочим, начинали свой, как сейчас говорят, бизнес. И когда Гончаров стал владельцем полотняной фабрики, то вторая половина вот этого заводского бизнеса отошла купцу Щепочкину, который занимался изготовлением парусов для русского флота. Соответственно, сейчас мы видим с вами, что средства, полученные от этого производства, были вложены в том числе и в московскую недвижимость. Замечательные памятники московского ампира. И очень интересно выглядят ворота, которые сейчас находятся между основной усадьбой и строением номер 2. Эти ворота, как считают, древнее даже, чем сами здания, потому что, когда стали их реставрировать, обнаружили, что кирпич точно такой же, какой использован при строительстве храма Спасо-Преображения. Поэтому возможно, что когда-то здесь располагались ворота на кладбище, примыкавшее к древнему приходу московскому. Но сразу за этими прекрасными памятниками московского ампира находится здание, которое, безусловно, привлекает сейчас наше с вами внимание, Алексей, потому что это, с одной стороны, что-то очень классическое, на взгляд, а с другой стороны, его масштабы и пропорции позволяют сделать предположение, что возникло оно совсем не в классическую эпоху. Это особняк Николая II. По сути, тоже еще один замечательный памятник архитектуры, построенный замечательными архитекторами Владимиром Матвеевичем Маятом и Владимиром Дмитриевичем Адамовичем. Николай II был одним из самых богатых людей Российской империи. Его прибыль годовая перед революцией достигала 600 миллионов долларов в пересчете на современные деньги. Надо сказать, что о масштабах говорят, может быть, не столько цифры в денежном эквиваленте, сколько то, что город Электросталь, который вам известен под Москвой, самом деле возник из Второвского завода для изготовления специальных высших сортов стали и так далее. То есть завод нержавеющей стали. Кроме того, вместе с Рябушинским он основал завод АМО. Это был очень и очень богатый человек, который захотел построить для себя особняк здесь, в Арбатских переулках. Он опирался на классический стиль. Вообще, надо сказать, что после 1905 года среди аристократии русской возник запрос на классику. И хотя строили это здание мастера модерна и использовали приемы модерна, но все-таки они обыгрывали в этом стиле приемы старой классической архитектуры. То есть мы видим перед собой сейчас редкий случай. Настоящий памятник московского ампира. И то, во что как бы этот стиль превратился уже в, так скажем, изложение московского модерна. Памятник замечательный, и здесь теперь располагается дом американского посла Спаса Хаус. Это резиденция посла Соединенных Штатов в Москве. Правда, судьба самого Николая II сложилась печально. В 1918 году он был найден в этом своем московском особняке убитым. Что случилось, кто его убил, до сих пор неизвестно. Возможно, это был просто разгул революционной анархии. Почему он не уехал из Москвы, это тоже большой вопрос. Но так или иначе, на его похоронах, которые происходили тогда в Москве, была, как тогда писали, демонстрация московской буржуазии. А рабочие II принесли ему венок как организатору промышленности. Тоже его уважали. Вот такие интересные здания окружают сейчас площадь. Здания, которые сохранили какой-то кусочек Арбата. Вот не в смысле улицы Арбата, а района.
1: Района Арбата, да, потому что улица Арбата, она к самому этому месту, к сожалению, уже так ментально отношения не имеет. Спасибо Игорю Горькову за эту прогулку. Я напомню, Игорь – историк, москвовед. Я Алексей Пичугин. Мы прощаемся. До новых встреч на улицах Москвы. Гуляйте по нашей столице, любите ее. Будьте здоровы.
2: Всего самого доброго.
0: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.

0: Радио «Вера». Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете произведение Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука». Читает Юрий Григорьев. Продолжение.
1: Зима в Уфе. После такой скучной, продолжительной и утомительной дороги я очень обрадовался нашему уфимскому просторному дому, большим и высоким комнатам, сурке, которым я также очень обрадовался, и свободе бегать, играть и шуметь где угодно. В доме нас встретили неожиданные гости, которым мать очень обрадовалась. Это были ее родные братья Сергей Николаевич и Александр Николаевич. Они служили в военной службе в каком-то драгунском полку и приехали в домовой отпуск на несколько месяцев. С первого взгляда я полюбил обоих дядей. Оба очень молодые, красивые, ласковые и веселые. Особенно Александр Николаевич. Он шутил и смеялся с утра и до вечера, и всех других заставлял хохотать. Они воспитывались в Москве, в университетском благородном пансионе, любили читать книжки и умели наизусть читать стихи. Это была для меня совершенная новость. Я до сих пор не знал, что такое стихи и как их читают. Вдобавок ко всему, дядя Сергей Николаевич очень любил рисовать и хорошо рисовал. С ним был ящичек с соковыми красками и кисточками. Одно уж это привело меня в восхищение. Я любил смотреть картинки, а рисование их казалось мне чем-то волшебным, сверхъестественным. Я смотрел на дядю Сергея Николаевича как на высшее существо. Хотя печальное и тягостное впечатление житья в Багрове было ослаблено последнюю неделю нашего там пребывания, хотя длинная дорога также приготовила меня к той жизни, которая ждала нас в Уфе, но, несмотря на то, я почувствовал необъяснимую радость и потом спокойную уверенность, когда увидел себя перенесенным совсем к другим людям, увидел другие. После чтения лучшим моим удовольствием было смотреть, как рисует дядя Сергей Николаевич.

Наконец он садился за стол, натирал на тарелку краски, обмакивал кисточку в стакан, и глаза мои уже не отрывались от его руки. И каждое появление нового листка на дереве, носа у птицы, ноги у собаки или какой-нибудь черты в человеческом лице приветствовал я радостными восклицаниями. Видя такую мою охоту, дядя вздумал учить меня рисовать. Он весьма тщательно приготовил мне оригиналы, то есть мелкие и большие полукружочки и полные круги, без тушевки и оттушеванные, помещенные в квадратиках, заранее расчерченных. Потом глазки, брови и прочее. Дядя, как скоро садился сам за свою картину, усаживал и меня рисовать на другом столе. Но учение сначала не имело никакого успеха, потому что я беспрестанно вскакивал, чтобы посмотреть, как рисует дядя. А когда он запретил мне сходить с места, то я таращил свои глаза на него или влезал на стул, надеясь хоть что-нибудь увидеть. Дядя догадался, что прока не будет, и начал заставлять меня рисовать в другие часы. Он не ошибся. В короткое время я сделал блистательные успехи для своего возраста. Дядя пророчил, что из меня выйдет необыкновенный рисовальщик. Но не все пророчества сбываются, и я в зрелых годах не умел нарисовать кружочка, который рисовал в ребячестве. По книжной части библиотека моя, состоявшая из 12 частей детского чтения и «Зеркало добродетели», была умножена двумя новыми книжками – «Детской библиотекой Шишкова» и «Историей о младшем Кире и возвратном походе 10 000 греков. Сочинение Ксенофонта». Книги эти подарил мне тот же добрый человек Аничков. К ним прибавил на счет толстый рукописный том, который я теперь и назвать не умею. Я помню только, что в нем было множество чертежей и планов, очень тщательно сделанных и разрисованных красками». Ничего не понимая, я с великим наслаждением перелистывал эту книгу вместе с моей сестрицей и растолковывал ей, что какая фигура представляет и значит. Я должен был все сочинять и выдумывать, потому что не имел ни малейшего понятия о настоящем деле. Как бы я желал теперь услышать мою тогдашнюю болтовню. «Детская библиотека», сочинение господина Кампе, переведенное с немецкого Шишковым, особенно детские песни, которые скоро выучил я наизусть, привели меня в восхищение. Это и не мудрено. Но удивительно, что Ксенофонт нравился мне не менее, а в последующие годы сделался моим любимым чтением. Я и теперь так помню эту книгу, как будто она не сходила с моего стола. Даже наружность ее так врезалась в моей памяти, что я точно гляжу на нее и вижу чернильные пятна на многих страницах, протертые пальцем места и завернувшиеся уголки некоторых листов. Так безмятежно и весело текла моя жизнь первые месяцы. Не могу в точности припомнить, с какого именно времени начала она возмущаться. Это случилось как-то неприметно. Оба мои дяди и приятель их, адъютант Волков, получили охоту дразнить меня. Сначала военной службой, говоря, что вышел указ, по которому велено брать солдаты старшего сына у всех дворян. Хотя я возражал, что это неправда, что это все их выдумки. Но проказники написали крупными буквами указ, приложили к нему какую-то печать и успели напугать меня. Я всего более поверил кривому Андрюше, который начал ходить к нам всякий день и который, вероятно, был в заговоре. Эта глупая забава продолжалась довольно долго и стоила мне многих волнений, огорчений и даже слез. Всего хуже было то, что я, будучи вспыльчив от природы, сердился за насмешки и начинал говорить грубости, к чему прежде совершенно не был способен. Это забавляло всех». Общий смех ободрял меня, и я позволял себе говорить такие дерзости, за которые потом меня же бронили и заставляли просить прощения. А как я по ребячеству находил себя совершенно правым и не соглашался извиняться, то меня ставили в угол и доводили, наконец, до того, что я просил прощения. Конечно, мать вразумляла меня, что все это одни шутки, что за них не должно сердиться и что надобно отвечать на них шутками же. Но беда состояла в том, что дитя не может ясно различать границы между

0: шуткой и правдою. Иногда долго я не верил словам моих преследователей и отвечал на них смехом, но вдруг как-то начинал верить, оскорбляться насмешками, разгорячался, выходил из себя и дерзкими бранными словами, как умел, отплачивал моим противникам. Всего более доставалось от меня Волкову. Впрочем, развязка всегда была для меня слишком невыгодна. Когда надоело дразнить меня солдатством, да я и привык к тому, и не так уже раздражался, отыскали другую, не менее чувствительную во мне струну. Один раз вдруг дядя говорит мне потихоньку с важным и таинственным видом, что Волков хочет жениться на моей сестрице и увезти с собой в поход. Я поверил и, не имея ни о чем понятия, понял только, что хотят разлучить меня с сестрицей и сделать ее чем-то вроде солдата. Гнев и ненависть, какой только может быть способно сердце дитяти, почувствовал я к Волкову, которого и прежде недолюбливал. Волков на другой день, чтобы поддержать шутку, сказал мне с важным видом, что батюшка и матушка согласны выдать за него мою сестрицу, и что он просит также моего согласия. Из этого вышло много весьма печальных историй. Я пришел в бешенство, бронился и хотел застрелить из пушки Волкова, если он только дотронется до моей сестрицы. С этим господином в самое это время случилось смешное и неприятное происшествие, как будто в наказание за его охоту дразнить людей, которому я по глупости моей очень радовался и говорил: «Вот, Бог его наказал за то, что он хочет увести мою сестрицу». Происшествие состояло в следующем. В какой-то торжественный праздник у губернатора был бал. Волков, распудренный, разодетый, в чулках и башмаках, перед самым балом заехал к нам, чтобы вместе с моими дядьками отправиться к губернатору. Покуда дяди мои одевались, Волков, от нечего делать, зашел в столярную к Михею и начал, по обыкновению, дразнить его и мешать работать. Михей был особенно не в духе. Сначала он довольствовался бранными словами, но, выведенный из терпения, схватил деревянный молоток и так ловко ударил им Волкова по лбу, что у него в одну минуту вскочила огромная шишка и один глаз запух. Ехать на бал было невозможно. Дяди мои хохотали, а бедный Волков плакал от боли и досады, что не мог попасть к губернатору, где ему очень хотелось потанцевать. Разумеется, все узнали это происшествие и долго не могли без смеха смотреть на Волкова, который принужден был несколько дней просидеть дома и даже не ездил к нам. На целый месяц я был избавлен от несносного дразнения.
1: Еще прежде я слышал мельком, что мой отец покупает какую-то башкирскую землю. В настоящее же время эта покупка совершилась законным порядком. Превосходная земля, слишком 7000 десятин, в 30 верстах от Уфы, по реке Белой, со множеством озер, из которых одно было длиной около 3 верст, была куплена за небольшую цену. Отец мой с жаром и подробно рассказал мне, сколько там водятся птицы и рыбы, сколько родится всяких ягод, сколько озер, какие чудесные растут леса. Рассказы его привели меня в восхищение и так разгорячили мое воображение, что я даже по ночам бредил новую прекрасную землею. Вдобавок ко всему, в судебном акте ей дали имя Сергеевской пустоши. А деревушку, которую хотели немедленно поселить там в следующую весну, заранее назвали Сергеевкой. Это мне понравилось. Чувство собственности, исключительной принадлежности чего бы то ни было, хотя не вполне, но очень понимается дитятей и составляет для него особенное удовольствие. По крайней мере, так было со мной. А потому и я, будучи вовсе не скупым мальчиком, очень дорожил тем, что Сергеевка – моя. Без этого притяжательного местоимения я никогда не называл ее. Туда весною собиралась моя мать, чтоб пить кумыс, предписанный ей Диабольтом. Я считал дни и часы в ожидании этого счастливого события. И без устали говорил о Сергеевке со всеми гостями, с отцом и матерью, с сестрицей и с новой нянькой ее Парашей. Я забыл сказать, что Агафья уже была давно отставлена. Вместо Параши мать взяла к себе для услуг горбушку Катерину. княжну. Так всегда ее называли без всякой причины, вероятно, в шутку. Это была калмычка, купленная некогда моим покойным дедушкой Зубиным и после его смерти отпущенная на волю. Мать держала ее у себя в девичьей, одевала и кормила так, из сожаления. Но теперь, приставив свою горничную ходить за сестрицей, она попробовала взять к себе княжну и сначала была ею довольна, но впоследствии не было никакой возможности ужиться с калмычкой. Лукавая азиатская природа, льстивая и злая, скучливая и непостоянная, скоро до того надоела матери, что она отослала горбушку опять в девичью и запретила нам говорить с нею, потому что точно разговоры с нею могли быть вредны для детей. Катерина имела привычку хвалить в глаза и осыпать самыми униженными ласками всех господ, и больших, и маленьких, а за глаза говорила совсем другое. Моему отцу и матери она жаловалась и ябедничала на всех наших слуг. А с ними очень нехорошо говорила про моего отца и мать и чуть было не поссорила ее с Парашей. Даже нам с сестрицей мимоходом хотела внушить недобрые мысли. Я не скрывал от матери ничего мною слышанного, даже ни одной собственной моей мысли. Разумеется, все ей рассказал, и она поспешила удалить от нас это вредное существо». Впрочем, горбушка под именем княжны прожила в нашем доме до глубокой старости. Когда забылась шишка на лбу, произведенная молотком Михея, Волков и мои дяди опять принялись мучить и дразнить меня. На этот раз моя любезная Сергеевка послужила к тому весьма действительным средством. Сначала Волков приставал, чтобы я подарил ему Сергеевку. Потом принимался торговать ее у моего отца. Разумеется, я сердился и говорил разные глупости. Наконец, повторили прежнее средство. Еще с большим успехом. Вместо указа о солдатстве сочинили и написали свадебный договор или рядную, в которой было сказано, что мой отец и мать с моего согласия, потому что Сергеевка считалась моей собственностью, отдают ее в приданое за моей сестрицей, в вечное владение Волкову. Бумага была подписана моим отцом и матерью, то есть подписались под их руки. Вместо же меня, за неумением грамоте, расписался дядя мой, Сергей Николаевич. Бедный мальчик был совершенно сбит с толку. Не веря согласию моего отца и матери, слишком хорошо зная свое несогласие, в то же время я вполне поверил, что эта бумага, которую дядя назвал «купчей крепостью», лишает меня сестры и Сергеевки. Кроме мучительной скорби о таких великих потерях, я был раздражен и уязвлен до глубины сердца таким наглым обманом. Бешенство мое превзошло всякие границы и помрачило мой рассудок. Я осыпал дядю всеми бранными словами, какие только знал. Назвал его подьячим, приказным крючком и мошенником. А Волкова, как главного виновника и преступника, хотел непременно застрелить, как только достану ружье, или затравить суркой, дворовой собачонкой, известной читателям. А чтоб не откладывать своего мщения надолго, я выбежал, как исступленный из комнаты, бросился в столярную, схватил деревянный молоток, бегом воротился в гостиную и, подошед поближе, пустил молотком прямо в Волкова. Вот до чего можно довести доброго и тихого мальчика такими неразумными шутками. По счастью, удар был незначителен, но со мною поступили строго. Наказание, о котором прежде я только слыхал, было исполнено надо мною. Меня одели в какое-то серое, толстое суконное платье и поставили в угол, совершенно в пустой комнате, под присмотром Ефрема Евсеевича. Боже мой, как плакала и рыдала моя милая сестрица, бывшая свидетельница происшествия. Дело происходило поутру. До самого обеда я рвался и плакал. Напрасно Евсеич убеждал меня, что нехорошо так гневаться, так бронить дяденьку и драться с Петром Николаевичем, что они со мной только пошутили, что маленькие девочки замуж не выходят, и что как же можно отнять насильно у нас Сергеевку. Напрасно уговаривал он меня повиниться и попросить прощения. Я был глух к его словам. Я, наконец, перестал плакать, но ожесточился духом.
0: и говорил, что я не виноват, что если они сделали это нарочно, то все равно, и что их надобно за то наказать, разжаловать в солдаты и послать на войну, и что они должны просить у меня прощения. Мать, которая страдала больше меня, беспрестанно подходила к дверям, чтобы слышать, что я говорю, и смотреть на меня в дверную щель. Она имела твердость не входить ко мне до обеда. Наконец она пришла, осталась со мной наедине и употребила все усилия, чтобы убедить меня в моей вине. Долго говорила она. Ее слова нежные и грозные, ласковые и строгие, и всегда убедительные. Ее слезы о моем упрямстве поколебали меня. Я признавал себя виноватым перед маменькой и даже дяденькой, которого очень любил, особенно за рисование, но никак не соглашался, что я виноват перед Волковым. Я готов был просить прощения у всех, кроме Волкова. Мать не хотела сделать никакой уступки. Скрепила свое сердце и сказав, что я останусь без обеда, что я останусь в углу до тех пор, покуда не почувствую вины своей, и от искреннего сердца не попрошу Волкова простить меня, ушла обедать, потому что гости ее ожидали. Тогда я ничего не понимал, и только впоследствии почувствовал, каких терзаний стоила эта твердость материнскому сердцу. Но душевная польза своего милого дитяти, может быть, иногда неверно понимаемая, всегда была для нее выше собственных страданий, в настоящее время очень опасных для ее здоровья. Евсеичу было приказано сидеть в другой комнате. Я остался один. Тут-то наработало мое воображение. Я представлял себя каким-то героем, мучеником, о которых я читал и слыхал, страдающих за истину, за правду. Я уже видел свое торжество. Вот растворяются двери, входят отец и мать, дядя, гости, начинают хвалить меня за мою твердость, признают себя виновными, говорят, что хотели испытать меня, одевают в новое платье и ведут обедать». Дверь не отворялась. Никто не входил. Только Евсеич начинал всхрапывать, сидя в другой комнате. Фантазии мои разлетались, как дым, а я начинал чувствовать усталость, голод и головную боль. Но воображение мое снова начинало работать, и я представлял себя выгнанным за мое упрямство из дому, бродящим ночью по улицам. Никто не пускает меня к себе в дом. На меня нападают злые бешеные собаки, которых я очень боялся, и начинают меня кусать. Вдруг является Волков, спасает меня от смерти и приводит к отцу и матери. Я прощаю Волкову и чувствую какое-то удовольствие». Множество тому подобных картин роилось в моей голове, но везде я был первым лицом, торжествующим или погибающим героем. Слово «герой», конечно, я тогда не знал, но заманчивый его смысл ясно выражался в моих детских фантазиях. Волнение, слезы, продолжительное стояние на ногах утомили меня. Конечно, я мог бы сесть на пол. В комнате никого не было, но мне приказано, чтобы я стоял в углу, и я ни за что не хотел сесть, несмотря на усталость.
2: На радио «Вера» вы слушаете произведение Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука». Читает Юрий Григорьев.
0: Часа через два после обеда приходил ко мне наш добрый друг, доктор Андрей Юрьевич Авинариус. Он также уговаривал меня попросить прощения у Волкова. Я не согласился. Он предложил мне съесть тарелку супу. Я отказался, говоря, что если маменька прикажет, то я буду есть, а сам я кушать не хочу. Вскоре после Авинариуса пришла мать. Я видел, что она очень встревожена. Она приказала мне есть. И я с покорностью исполнил приказание, хотя пища была мне противна. Мать спросила меня: «Ты не чувствуешь своей вины перед Петром Николаевичем? Не раскаиваешься в своем поступке? Не хочешь просить у него прощения?» Я отвечал, что я перед Петром Николаевичем не виноват, а если маменька прикажет, то прощения просить буду.
1: ты упрямишься, — сказала мать. — Когда ты одумаешься, то пришли за мной, Евсеич. Тогда и я прощу тебя. Евсеич подал свечку и поставил ее на окошко. Мать ушла, приказав ему остаться со мной. Сесть у дверей и ничего не говорить. После пищи я вдруг почувствовал себя нездоровым. Голова разболелась, и мне стало жарко. Дремота начала овладевать мною. Коленки постепенно сгибались. Наконец усталость одолела меня. Я сам не помню, как сползли мои ноги, и я присел в углу и крепко заснул. После рассказали мне, что Евсеич и сам задремал, что когда пришел отец, то нашел нас обоих спящими. Я проснулся уже тогда, когда Авенариус щупал мою голову и пульс. Он приказал отнести меня в детскую и положить в постель. У меня сделался сильный жар и даже бред. Проснувшись, или лучше сказать, очувствовавшись на другой день поутру, очень не рано, в слабости и все еще в жару, я не вдруг понял, что около меня происходило. Наконец все стало мне ясно. Я захворал от волнения и усталости. Моя болезнь всех перепугала, а мать привела в отчаяние. Действительно, сбылись мои мечты, хотя от других причин. Все почувствовали свои вины. Дядя Сергей Николаевич сидел возле меня и плакал. Волков стоял за дверью, тоже почти плакал и не смел войти, чтобы не раздражить больного. Отец очень грустно смотрел на меня, а мать довольно было взглянуть на ее лицо, чтобы понять, какую ночь она провела. Вошел Авенариус и всех от меня выгнал, приказав на некоторое время оставить меня в совершенном покое. Я выздоровел не вдруг. Дня через два, когда я не лежал уже в постели, а сидел за столиком и во что-то играл с милой сестрицей, которая не знала, как высказать свою радость, что братец выздоравливает, вдруг я почувствовал сильное желание увидеть своих гонителей, выпросить у них прощение и так примириться с ними, чтобы никто на меня не сердился. Я сейчас вызвал из спальной мать и сказал ей, чего мне хочется. Мать обняла меня и заплакала от радости, как она мне сказала, что у меня такое доброе сердце. Волков был в это время у дяди, и они все трое в ту же минуту пришли ко мне. Я с полной искренностью просил их простить меня, особенно Волкова. Меня целовали и обещали никогда не дразнить. Мать улыбнулась и сказала очень твердо: «Да если бы вы и вздумали, то я уж никогда не позволю. Я всех больше виновата, и всех больше была наказана. Этого урока я никогда не забуду». Совершенно выздоровев, я опять сделался весел и резв. Я скоро забыл печальную историю, но не мог забыть, что меня назвали неумеющим грамоте, и потому расписались за меня в известной бумаге, то есть мнимой рядной или купчей. Я тогда же возражал, что это неправда, что я умею хорошо читать, а только писать не умею. Но теперь я захотел поправить этот недостаток и упросил отца и мать, чтобы меня начали учить писать. Дядя Сергей Николаевич вызвался удовлетворить моему желанию. Он начал меня учить чистописанию или каллиграфии, как он называл, и заставил выписывать палочки, чем я был очень недоволен, потому что мне хотелось прямо писать буквы. Но дядя утверждал, что я никогда не буду иметь хорошего почерка, если не стану правильно учиться чистописанию, что наперед надобно пройти всю каллиграфическую школу, а потом приняться за прописи. Ай, делать нечего, я должен был повиноваться. Но между тем, потихоньку, я выучился писать всю азбуку, срисовывая слова с печатных книг. Чистописание затянулось. Срок отпуска моих дядей кончался, и они уехали в полк с твердым, однако, намерением выйти немедленно в отставку, потому что жизнь в Уфе очень им понравилась. Уезжая, дядя Сергей Николаевич, который был отличный каллиграф, уговорил моего отца особенно желавшего, чтобы я имел хороший почерк, взять мне учителя из народного училища. Учителя звали Матвей Васильевич. Фамилии его я никогда не слыхивал. Это был человек очень тихий и добрый. Он писал прописи не хуже печатных и принялся учить меня точно так же, как учил дядя, не видя конца палочкам с усиками и без усов, кривым чертам и оникам. Я скучал и ленился. А потому, чтобы мне было охотнее заниматься, посадили Андрюшу писать вместе со мной. Андрюша начал учиться чистописанию гораздо прежде меня у того же Матвея Васильевича в народном училище. Это средство несколько помогло. Мне стыдно стало, что Андрюша пишет лучше меня. А как успехи его были весьма незначительны, то я постарался догнать его и в самом деле догнал довольно скоро. Учитель наш имел обыкновение по окончании урока, продолжавшегося 2 часа, подписывать на наших тетрадях какое-нибудь из следующих слов: «Посредственно», «Не худо», «Изрядно», «Хорошо», «Похвально». Скоро стал я замечать, что Матвей Васильевич поступает несправедливо, и что если мы с Андрюшей оба писали неудачно, то мне он ставил не худо, а ему посредственно. А если мы писали оба удовлетворительно, то у меня стояло «очень хорошо» или «похвально», а у Андрюши «хорошо». В тех же случаях, впрочем, довольно редких, когда товарищ мой писал лучше меня, у нас стояли одинаковые одобрительные слова. Заметив это, я стал рассуждать. «Отчего так поступает наш добрый учитель?» «Верно, он меня больше любит», — подумал я. «И, конечно, за то, что у меня оба глаза здоровы, а у бедного Андрюши один глаз выпятился от бельма и похож на какую-то белую пуговицу». В этой мысли вскоре убедило меня то, что Матвей Васильевич был со мной ласковее, чем с моим товарищем, чего я прежде не замечал. Все мои наблюдения и рассуждения я не замедлил сообщить матери и отцу. Они как-то переглянулись и улыбнулись, и мне ничего не сказали. Но в подписях Матвея Васильевича вскоре произошла перемена. На тетрадках наших с Андрюшей появились одни и те же слова. У обоих или не худо, или изрядно, или хорошо. И я понял, что отец мой, верно, что-нибудь говорил нашему учителю, но обращался Матвей Васильевич всегда лучше со мной, чем с Андрюшей. Я и теперь не могу понять, какие причины заставили мою мать послать меня один раз в народное училище вместе с Андрюшей. Вероятно, это был чей-нибудь совет, и всего скорее Княжевича. Но, кажется, его дети в училище не ходили. Как ни была умна моя мать, но по ее недостаточному образованию не могла ей войти в голову дикая тогда мысль спосылать сына в народное училище. Мысль, которая теперь могла бы быть для всех понятной и служить объяснением такого поступка. Как бы то ни было, только в один очень памятный для меня день отвезли нас с Андрюшей в санях под надзором Евсеича в народное училище, находившееся на другом краю города и помещавшееся в небольшом деревянном домишке. Евсеич отдал нас с рук на руки Матвею Васильевичу, который взял меня за руку и ввел в большую неопрятную комнату, из которой несся шум и крик, мгновенно утихнувший при нашем появлении. Комнату, всю уставленную рядами столов со скамейками, каких я никогда не видывал. Перед первым столом стояла утвержденная на каких-то подставках большая черная четвероугольная доска. У доски стоял мальчик с обвостренным мелом в одной руке и с грязной тряпицей в другой. Половина скамеек была занята мальчиками разных возрастов. Перед ними лежали на столах тетрадки, книжки и аспидные доски. Ученики были прибольшие, превысокие и очень маленькие. Многие в одних рубашках, а многие одетые, как нищие. Матвей Васильевич подвел меня к первому столу, велел ученикам потесниться и посадил с краю. А сам сел на стул перед небольшим столиком, недалеко от черной доски. Все это было для меня совершенно новым зрелищем, на которое я смотрел с жадным любопытством. При входе в класс Андрюша пропал.
0: Вдруг Матвей Васильевич заговорил таким сердитым голосом, какого у него никогда не бывало, и с каким-то напевом «Не знаешь, на колени!» И мальчик, стоявший у доски, очень спокойно положил на стол мел и грязную тряпицу и стал на колени позади доски, где уже стояло трое мальчиков, которых я сначала не заметил и которые были очень веселы. Когда учитель оборачивался к ним спиной, они начинали возиться и драться. Класс был арифметический. Учитель продолжал громко вызывать учеников по списку одного за другим. Это была в то же время перекличка. Оказалось, что половины учеников не было в классе. Матвей Васильевич отмечал в списке, кого нет, приговаривая иногда: «В третий раз нет, в четвертый нет, так розги». Я оцепенел от страха. Вызываемые мальчики подходили к доске и должны были писать мелом требуемые цифры и считать их как-то от правой руки к левой, повторяя единицы, десятки, сотни. При этом счете многие сбивались, и мне самому казался он непонятным и мудреным, хотя я давно уже выучился самоучкой писать цифры. Некоторые ученики оказались знающими. Учитель хвалил их, но и самые похвалы сопровождались бранными словами, по большей части неизвестными мне. Иногда бранное слово возбуждало общий смех, который вдруг вырывался и вдруг утихал. Перекликав всех по списку и испытав в степени знания, Матвей Васильевич задал урок на следующий раз. Дело шло тоже о цифрах, об их местах и о значении нуля. Я ничего не понял, сколько потому, что вовсе не знал, о чем шло дело, столько и потому, что сидел, как говорится, ни жив, ни мертв, пораженный всем мною виденным. Задав урок, Матвей Васильевич позвал сторожей. Пришли трое, вооруженные пучками прутьев, и принялись сечь мальчиков, стоявших на коленях. При самом начале этого страшного и отвратительного для меня зрелища я зажмурился и заткнул пальцами уши. Первым моим движением было убежать, но я дрожал всем телом и не смел пошевелиться. Когда утихли крики и зверские восклицания учителя, долетавшие до моего слуха, несмотря на заткнутые пальцами уши, я открыл глаза и увидел живую и шумную около себя суматоху. Забирая свои вещи, все мальчики выбегали из класса и вместе с ними наказанные, так же веселые и резвые, как и другие. Матвей Васильевич подошел ко мне с обыкновенным ласковым видом, взял меня за руку и прежним тихим голосом просил засвидетельствовать его нижайшее почтение батюшке и матушке. Он вывел меня из опустевшего класса и отдал Евсеичу, который проворно укутал меня в шубу и посадил в сани, где уже сидел Андрюша. «Что, понравилось ли вам училище?» — спросил он, заглядывая мне в лицо. И, не получая от меня ответа, прибавил: «Никак перепугались. У нас это всякий день». Приехав домой, я ужасно встревожил свою мать сначала безмолвным волнением и слезами, а потом исступленным гневом на злодейские поступки Матвея Васильевича. Мать ничего не знала о том, что обыкновенно происходит в народных училищах, и, конечно, ни за что на свете не подвергла бы моего сердца такому жестокому потрясению. Успокоить и утешить меня сначала не было никакой возможности. В эту минуту даже власть матери была бессильна надо мной. Наконец, рассказав все до малейшей подробности, мною виденное и слышанное, излив мое негодование в самых сильных выражениях, какие только знал из книг и разговоров, и осудив Матвея Васильевича на все известные мне казни, я поутих и получил способность слушать и понимать разумные речи моей матери. Долго она говорила со мной, и для моего успокоения должна была коснуться многого, еще мне неизвестного и не вполне мною тогда понятого.
1: Трудно было примириться детскому уму и чувству с мыслью, что виденное мною зрелище не было исключительным злодейством, разбоем на большой дороге, за которое следовало бы казнить Матвея Васильевича как преступника, что такие поступки не только дозволяются, но требуются от него как исполнение его должности, что самые родители высеченных мальчиков благодарят учителя за строгость, а мальчики будут благодарить со временем, что Матвей Васильевич мог браниться зверским голосом, сечь своих учеников и оставаться в то же время честным, добрым и тихим человеком. Слишком рано получил я это раздирающее впечатление, этот страшный урок. Он возмутил ясную тишину моей души. Я долго не мог успокоиться. От Матвея Васильевича получил такое непреодолимое отвращение, что через месяц должны были ему отказать. Чистописание продолжал я один, а иногда вместе с Андрюшей. Учителя другого в городе не было, а потому мать и отец сами исправляли его должность. Всего больше они смотрели за тем, чтобы я писал как можно похожее на прописи. Матери моей как-то не совсем нравилось товарищество Андрюши, и он начинал реже ходить ко мне. Итак, все мое детское общество, кроме приезжавших иногда маленьких гостей Княжевичей и Мансуровых, с которыми мы очень много играли и резвились, ограничивалось обществом моей милой сестрицы, которая, становясь умнее с каждым днем, могла уже более разделять все мои наклонности, впечатления и забавы. Здоровье матери было лучше прежнего, но не совсем хорошо, а потому, чтобы нам можно было воспользоваться летним временем, в Сергеевке делались приготовления к нашему переезду. Купили несколько изб и амбаров, в продолжении Великого Поста перевезли и поставили их на новом месте, которое выбирать ездил отец мой сам. Сколько я ни просился, чтобы он взял меня с собою, мать не отпустила». Сергеевка исключительно овладела моим воображением, которое отец ежедневно воспламенял своими рассказами. Дорога в Багрово, природа со всеми чудными ее красотами не были забыты мной, а только несколько подавлены новостью других впечатлений – жизнью в Багрове и жизнью в Уфе. Но с наступлением весны проснулась во мне горячая любовь к природе. Мне так захотелось увидеть зеленые луга и леса, воды и горы. Так захотелось побегать с суркой по полям. Так захотелось закинуть удочку, что все окружающее потеряло для меня свою занимательность. И я каждый день просыпался и засыпал с мыслью о Сергеевке». Святая неделя прошла для меня незаметно. Я, конечно, не мог понимать ее высокого значения, но я мало обратил внимания даже на то, что понятно для детей. Радостные лица, праздничные платья, колокольный звон, беспрестанный приезд гостей, красные яйца и прочее, и прочее. Приходская церковь наша стояла на возвышении, и снег около нее давно уже обтаял. Великим моим удовольствием было смотреть, как бегут по косогору мутные шумные потоки весенней воды мимо нашего высокого крыльца, а еще большим наслаждением, которое мне нечасто дозволялось, прочищать палочкой весенние ручейки. С крыльца нашего была видна река Белая, и я с нетерпением ожидал, когда она скроется». На все мои вопросы отцу и Евсеевичу, когда же мы поедем в Сергеевку, обыкновенно отвечали, а вот как река пойдет. И, наконец, пришел этот желанный день и час. Торопливо заглянул Евсеич в мою детскую и тревожно радостным голосом сказал: «Белая тронулась!» Мать позволила, и в одну минуту, тепло одетый, я уже стоял на крыльце и жадно следил глазами, как шла между неподвижных берегов огромная полоса синего, темного, а иногда и желтого льда. Далеко уже уплыла поперечная дорога, и какая-то несчастная черная корова бегала по ней, как безумная, от одного берега до другого.
0: Стоявшие около меня женщины и девушки сопровождали жалобными восклицаниями каждое неудачное движение бегающего животного, которого рев долетал до ушей моих, и мне стало очень его жалко. Река на повороте загибалась за крутой утес, и скрылись за ним дорога и бегающая по ней черная корова. Вдруг две собаки показались на льду, но их суетливые прыжки возбуждали не жалость, а смех в окружающих меня людях, ибо все были уверены, что собаки не утонут, а перепрыгнут или переплывут на берег. Я охотно этому верил и, позабыв бедную корову, сам смеялся вместе с другими. Собаки не замедлили оправдать общие ожидания и скоро перебрались на берег. Лед все еще шел крепкую, сплошную, неразрывную, бесконечную глыбою. Евсеич, опасаясь сильного и холодного ветра, сказал мне: «Пойдем, соколик, в горницу. Река еще не скоро взломается, а ты прозябнешь. Лучше я тебе скажу, когда лед начнет трескаться». Я очень неохотно послушался, но зато мать была очень довольна и похвалила Евсеича и меня. В самом деле, не ближе, как через час, Евсеич пришел сказать мне, что лед на реке ломается. Мать опять отпустила меня на короткое время, и, одевшись еще теплее, я вышел и увидел новую, тоже невиданную мною картину. Лед трескался, ломался на отдельные глыбы. Вода всплескивалась между ними. Они набегали одна на другую. Большая и крепкая затопляла слабейшую. А если встречалась сильный упор, то поднималась одним краем вверх. Иногда долго плыла в таком положении. Иногда обе глыбы разрушались на мелкие куски и с треском погружались в воду. Глухой шум, похожий по временам на скрип или отдаленный стон, явственно долетал до наших ушей. Полюбовавшись несколько времени этим величественным и страшным зрелищем, я обратился к матери и долго с жаром рассказывал ей все, что видел. Приехал отец из присутствия, и я принялся с новым жаром описывать ему, как прошла белая, и рассказывал ему еще долее, еще горячее, чем матери, потому что он слушал меня как-то охотнее. С этого дня белая сделалась постоянным предметом моих наблюдений. Река начала выступать из берегов и затоплять луговую сторону. Каждый день картина изменялась. И, наконец, разлив воды, простиравшийся слишком на 8 верст, слился с облаками. Налево виднелась необозримая водяная поверхность, чистая и гладкая, как стекло, а прямо против нашего дома вся она была точно усеяна иногда верхушками дерев, а иногда до половины затопленными огромными дубами, вязами и осокорями, вышина которых только тогда вполне обозначалась. Они были похожи на маленькие, как будто плавающие островки. Долго не сбывала полая вода, и эта медленность раздражала мое нетерпение. Напрасно мать уверяла меня, что она не поедет в Сергеевку до тех пор, покуда не вырастет трава. Я все думал, что нам мешает река, и что мы оттого не едем, что она не вошла в берега. Вот уже наступила теплая, даже жаркая погода. Белая вошла в межень, улеглась в своих песках. Давно уже зеленели поля и зазеленела урема за рекою, а мы все еще не ехали. Отец мой утверждал, что трудно проехать по тем местам, которые были залиты весеннюю водою, что грязно, топко, и что в долочках или размыло дорогу, или нанесло на нее илу. Но мне все такие препятствия казались совершенно не стоящими внимания. Желание скорее переехать в Сергеевку сделалось у меня болезненным устремлением всех помышлений и чувств к одному предмету. Я уже не мог ничем заниматься, скучал и привередничал. Можно было предвидеть и должно было принять действительные меры, чтобы укротить во мне эту страстность, эту способность увлекаться до самозабвения и впадать в крайности. Впоследствии я слышал сожаление моей матери, что она мало обращала внимания на эту сторону моего характера, великую помеху в жизни и причину многих ошибок. Я думал, что мы уж никогда не поедем,
3: как вдруг... О, счастливый день! Мать сказала мне, что мы едем завтра. Я чуть не сошел с ума от радости. Милая моя сестрица разделяла ее со мной, радуясь, кажется, более моей радости. Плохо я спал ночь. Никто еще не вставал, когда я уже был готов совсем. Но вот проснулись в доме, начался шум, беготня, укладывание, заложили лошадей, подали карету, и, наконец, часов в 10 утра мы спустились на перевоз через реку Белую. Вдобавок ко всему, Сурка был с нами.
2: На радио «Вера» вы слушали произведение Сергея Тимофеевича Аксакова «Детские годы Багрова внука». Читал Юрий Григорьев. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Исполнился еси мира, о, слава света горнего, и гнев земли не в силах нарушить его. Мало в смертных мира, оттого и гнев множится. В недрах превозношения гнев вьет гнездо себе, в недрах гнева лежит убийство. Всякий грех ведет к убийству, но ни один грех не обитает к убийству ближе гнева. Близорукие законы земные не наказуют гнев, ибо убийца не видит в нем. Твой закон прозорливый, слава света горнего, гнев убийством именует. День и ночь под солнцем и под месяцем стараюсь проникнуть в тайну закона твоего. С тех пор, как старания мои истощили надежды мои земные, чувствую, как убивает меня гнев соседей моих. Рабы, чада гнева, сыновья, чада мира. Потому премудрость твоя и зовет неустанно: сыновьями станьте. Ибо сын на лицо отца смотрит и по нему свое лицо исправляет. И если видит лицо отца мирным, как, не отвратившись от него, может свое исказить гневом? Гнев двоим немощь приносит: тому, кто в гневе, и тому, на кого гнев изливается. А немощь — смерти предвестница. Чудотворец чудо среди детей гнева не совершит, ибо немощь его разбивает в присутствии их. Друзья мои, отчего вы силу ощущаете среди любящих вас и немощь среди тех, у кого присутствие ваше гнев вызывает? Не от того ли, что любящие жизни добавляют, а гневные похищают от жизни? Потому и возлюбил я быть с тобой, слава света горнего, ибо в твоем лишь присутствии я не убиваю, и меня не убивают. Так же, как за каплей капля точит вода скалу неприступную, так разъедает гнев жизнь двоих. Словно убийца в засаде, так затаился гнев в сердце гордом. Воистину, превозношение знает вину свою, оттого и поставило гнев на стражу, чтобы охранял его. Знает превозношение вину свою, оттого и сделало другой грех адвокатом своим. Смирением сердце мое исполни, о, слава света горнего, смирением ангела пред твоим престолом предстоящего. Ибо нет усмирения для гнева ни ночлега, ни убежища. Дай мне смирение, сыновнее, да устыжусь на рабов гневаться и убивать. Облеки меня в броню мира твоего. Его же гнев гневных не поколеблет.

0: Радио «Вера». Максим Яковлев. Фрески. Читает Тута Ларсен.
1: Итака. Странно идти опаловым морем, сыном Лаэрта гонимым, по все еще снежной Малаховке, по сугробам, носимым, носимым эолом и роком, под соснами, мимо дач, мимо привязанных к месту судеб, кораблем черноострым, с дымом милой Итаки в глазах, мимо заборов, заборов, зазубрин и все понимающих в жизни собак.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний митрополита Вениамина Федченкова «Божьи люди», 1911 год. Как-то я, еще студентом, начал в разговоре с епископом Херсонским Иннокентием Солодчиным хвалить одного из знакомых. Вот он где, какой хороший, какой славный. Выслушав мою легкомысленную сказку, владыка вдруг и спрашивает тихо. «Вот мы часто говорим, такой-то хороший, а такой-то нехороший. Скажите мне, что значит быть хорошим?» Немного подумав, я ответил ему: «Хорош тот, кто смирен». «Так-то оно так. Да ведь как узнать-то, что ты смирен?» Я не нашел ответа и спросил, что думает сам владыка. «Хорош тот, кто искренне считает себя нехорошим. Тот только еще начинает быть хорошим». На том и кончился тогда этот разговор. Долго я размышлял и сделал такое предположение. Урок его был направлен ко мне самому. Я хвалил другого, но в это время о себе думал высоко, что вот и я хорош, и хорошее дело делаю. Хвалю, а не осуждаю. А если хвалю, то считаю себя вправе делать разборы и оценки. Обыкновенно эти оценки делают высшие по отношению низших. Ясно, что я в то время воображал о себе немало и, конечно, не считал себя плохим. И владыка должен был сказать тогда мне прямо, чего ты о других думаешь. Посмотри на себя, ты-то каков. Но по своему смирению

0: Радио «Вера».
1: Не верю, Господи, чтоб Ты меня забыл. Не верю, Господи, чтоб Ты меня отринул. Я Твой талант в душе лукаво не зарыл, и хищный тать его из недр моих не вынул. Нет, в лоне у Тебя, художника-творца, почиет красота и ныне, и от века. И Ты простишь грехи раба и человека за песни красоте свободного певца.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает диакон Антоний Кузичкин.
1: Среди людей бытует мнение, что в наше время суеты, всеобщего развращения, невозможно достичь святости. Человек барахтается в житейском море, занимаясь самооправданием. Дескать, в семье, на работе, среди друзей, кругом одни искушения. Невозможно устоять. Хочу подбодрить вас наставлением преподобного Порфирия Ковсоколевита. Везде можно стать святым. На вашей работе, какой бы она ни была, можете стать святыми при помощи кротости, терпения и любви. Каждый день полагайте новое начало, новое расположение с воодушевлением, любовью, молитвой и молчанием.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний сестры милосердия Зинаиды Макиевской-Зубок, 1918 год. Я поступила на курсы сестер милосердия военного времени и в конце года была назначена в лазарет для военнопленных австрийцев. Лазарет помещался за городом, между Ростовом и Нахичеванью. Работая в лазарете для военнопленных, я все свое свободное время посвящала перевязочному пункту добровольческой армии. Перед уходом добровольческой армии из Ростова срочно отправляли больных и раненых казаков и офицеров в новочеркасские госпитали. Сестра милосердия Женя и я отправили одного офицера лейб-гвардейского полка, полковника Богуцкого, в Новочеркасск. Доктор Нефедова слышала о нем. Когда красные подошли к ее палате, она уже знала о расправах и, задержав их на пороге, спросила, что они хотят. «Я вас не могу впустить в палату, потому что она для сыпнотифозных, и здесь лежат больные тифом», — сказал доктор. Но они ей ответили, что им известно, что здесь лежит полковник, и они хотят его забрать. Доктор предупредила, что у полковника и у других больных очень опасная стадия заболевания, и тот, кто притронется к ним, неминуемо заразится. Красные ушли, обещая прийти за ним, когда он выздоровеет, и приказали ей сообщить об этом. Таким образом, эта добрая и геройская душа, рискуя собственной жизнью, спасла не только полковника, но и других офицеров, которые находились в ее палате, потому что в ней не было ни одного сыпнотифозного. Позже, уже в 1919 году, я видела полковника Богуцкого в Ростове.
0: Голоса

0: Вы слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Жестокий английский закон начала XVI века казнил голодающего бедняка, пытавшегося стащить кусок хлеба с прилавка, и оправдывал богача, согнавшего сотни крестьянских семей с нажитых мест, чтобы превратить их поля в пастбище для своих овец. В такое время молодой адвокат Томас Мор, заслуживший славу самого добросовестного юриста в Лондоне, избирается в парламент, задавшись целью защищать права самых беззащитных и обездоленных. Достаточно было Томасу поднять свой голос против введения королем новых налогов, чтобы его выставили, лишив парламентских полномочий. Томас Мор получил блестящее образование. Он прекрасно знал латынь, греческий, увлекался античной философией и историей. Юный Томас зачитывался Библией и трудами отцов церкви, много времени, сил и средств тратил на благотворительность. Жители самых бедных кварталов Лондона хорошо знали этого человека, каждый вечер посещавшего их и раздававшего щедрую милостыню. Томас желал принять духовный сан, однако отец определил для сына другое поприще. Томас Мор занялся тяжбами и судебными разбирательствами. Адвокат Мор с охотой брался за дела бедняков абсолютно безвозмездно и, как правило, побеждал. Очень часто в своей практике Мор наблюдал бедствия, постигшие простой народ, жестокость власть имущих к разорившимся ремесленникам и крестьянам. Все это он описал в первой части знаменитой книги «Утопия», появившейся в 1516 году. Успех произведения Мора обратил на автора внимание короля. Генрих VIII решил назначить его лорд-канцлером, премьер-министром Англии. Неоднократные попытки Мора на новом посту улучшить жизнь самых обездоленных жителей Англии ни к чему не привели. Несмотря на активную деятельность, созданной им комиссией по огораживаниям, богачи продолжали сгонять бедняков с их земель, подкупая чиновников взятками. Понимая тщетность своих усилий помочь обнищавшим крестьянам на государственном уровне, Томас Мор продолжал лично участвовать в благотворительности. Мор арендовал большое здание для приюта больных и сирот, называвшегося «Домом провидения», где всем нуждающимся оказывалась посильная помощь за счет лорда-канцлера. До сотни бедняков в день получали еду и небольшие средства в поместье Мора в Челси. Большая семья Мора, у него было четверо детей, помогала Томасу в благих делах. Любимая старшая дочь Маргарет, удивлявшая всех своей ученостью, раздавала бедным одежду и лекарства. Приемная дочь Мерси занималась устройством больницы для местных крестьян. Сестры часто помогали ей в уходе за пациентами. Средства на содержание больных Мор выделял из своего жалования лорд-канцлера. Томас Мор жил очень скромно и просто. Его поместье больше напоминало монастырь, нежели жилище второго человека в государстве. Набожность и смирение Мора раздражали других приближенных короля. Лорд-канцлер вызывал возмущение знати и тем, что в простой монашеской одежде пел в приходском хоре. Тем, кто его за это упрекал, Томас отвечал: «Не может быть, чтобы я вызвал неудовольствие короля, господина моего, тем, что публично возношу хвалу господину моего короля». Томас Мор никогда не шел на сделку со своей совестью. Когда Генрих VIII развелся с женой и женился на Анне Болейн, а потом объявил о своем разрыве с Римом, Томас отказался присягнуть королю как новому главе англиканской церкви. Тогда Мора заключили в тюрьму Тауэр и продержали там больше 11 месяцев. Единственным оружием писателя против клеветников, обвинявших его в государственной измене, было сдержанное молчание. Бессильный сломать Томаса Мора, король Генрих приговорил его к смерти и обезглавил. Больше всего горевали о безвинно казненном философе не только члены его семьи, но и лондонские бедняки. Как писал его друг, известный писатель Эразм Роттердамский, можно сказать, что Мор – главный покровитель всех бедняков в государстве. Он радуется, как будто заключил невесть какую выгодную сделку, когда ему удается помочь угнетенному или стесненному человеку и дать ему возможность выйти из затруднительного положения.

Радио «Вера». Современность. История. Вечность. На своде неба голубого, реки в волнистом серебре, на трубке в желтом янтаре и на штыке у часового повсюду свет луны сияет. Там повсеместен свет иной, который ярко позлощает железный жребий наш земной. Федор Глинка.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Выписка из реестра зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Господь, решая изменить ход истории, подчас не вмешивается в нее напрямую, а посылает избранных им людей. Так произошло, например, когда Бог захотел освободить евреев из египетского плена. Он призвал Моисея, которому и поручил вывести избранный народ из Египта. Впоследствии на Моисея была возложена еще одна, более важная миссия – сообщить людям 10 заповедей закона Божьего. Значение 10 заповедей сложно переоценить. Они стали основанием для религии и культуры древнего Израиля. На них же ориентированы принципы современного законодательства, защищающего права и свободы человека. Однако, при всей своей значительности, 10 заповедей и Ветхий Завет в целом имеют существенную особенность. Они ориентируются почти исключительно на справедливость, то есть закон, и почти ничего не говорят о любви, благодати. Такую особенность верно подмечает святой Иоанн Дамаскин в составленном им произведении под названием «Догматик». Этот тип песнопения излагает вероучительные особенности православной церкви. Сегодня в качестве примера мы разберем «Догматик второго гласа» особой мелодии распева. Одно из 8 подобных произведений святого Иоанна Дамаскина комментирует священник Антоний Борисов.
2: Церковнославянский текст «Догматика» звучит так. «Прииди сень законная, благодати пришедши, як уже Бог купина не сгораш опаляема, так у дева родила еси, и дева прибыла еси. Вместо столпа огненного праведное воссия солнце. Вместо Моисея Христос спасение душ наших». Послушаем этот текст в переводе иеромонаха Амвросия Тимрота. «Прошла тень закона, когда благодать явилась». Ибо как не сгорал терновый куст, объятый пламенем, так ты, дева, родила, и девой осталась. Вместо столпа огненного воссияло солнце правды. Вместо Моисея Христос – спасение душ наших. В молитвословии упоминается сразу несколько важных событий из эпохи Ветхого Завета. Иоанн Дамаскин говорит нам о призвании Моисея, увидевшего горевший и не сгоравший терновый куст. Так пророку явился Господь. Этот же образ стал символом Богоматери, которая носила внутри себя самого Бога. Куст, увиденный Моисеем, не был опален небесным пламенем. Богородица была девой и осталась ею после рождения Христа. Говорится в догматике и об исходе из Египта евреев, путь, которым в виде огненного столпа указывал сам Господь. Но главное, о чем нам хочет сообщить догматик, Ветхий Завет был эпохой справедливости, Новый Завет – время любви Бога, людям.
1: Во время пения догматика совершается вечерний вход. Священник с кадилом входит в алтарь. Этим он символизирует собой Христа, принесшего в мир божественную благодать и открывшего людям врата Царства Божия. Сын Божий поступил так из великой любви к человечеству. Ради каждого из нас он пожертвовал жизнью. Послушаем догматик второго гласа в исполнении объединенного хора Троице Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О вере и неверии. Один молодой монах спросил старца: «Отче, должен ли я теперь полностью отречься от мира?» «Не беспокойся об этом», — отвечал старец. «Если твоя жизнь действительно будет христианской, мир немедленно сам от тебя отречется».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
9: Любовь никогда не перестает.
10: А теперь пребывают сии три.
11: Вера.
12: Надежда.
11: Любовь.
10: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет.

0: Вы слушаете радио «Вера». Сестра Ольга Н. Лирический дневник. Читает Мария Юшина.
1: Есть что-то такое, что не скажешь, и не покажешь, и не докажешь. Оно проливается вдруг в ласковом слове, нечаянной улыбке. Оно в той мелодии, что звучит внутри. И ты эту мелодию не можешь ни утаить, ни припрятать. Оно в этом дне, в нависших над храмом небесах, в этом море, сливающемся с небом размытой линией горизонта, в этих кораблях на рейде, без слов. Просто услышишь биение жизни, пульсацию. Нет, не агонию, а отражение того небесного, что звучит громче, чем все проповеди.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Выписка из реестра зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из путевых заметок писателя Ивана Шмелева «Старый Валаам». 1893 год. Валаамский монастырь. Лес становился глуше, попадались болотца. И вдруг гранитная часовня под елями. На каменном приступке сидел старичок и постукивал палочкой по земле. Это был богомолец-странник. Мы сели к нему и разговорились. Он пришел издалека, из-под Воронежа, поклониться угодникам. Хорошо здесь, душевно. А чего лучше монастыря? Тут все по правде. Человека не обижают, ласковы, и покормят, и благословят, и хлебцы на путь дорожку дадут. А у них тут зверушки совсем освоились, человека не боятся. На медне лисицу видал, на пеньке сидела, хвостиком завелась, облизывается. Перекрестил я ее. «Господь с тобой, творение разумное», — сказал ей. Пошел. А сейчас вот на белку радовался. Она тут все сигала над часовенкой, будто ей помолиться надо. А в скиту рыбы. Утром был я, глядел. Мне монах говорит, трогай ее клюкой, погладь, они даются. Собралось рыбы, на солнышке чешуя так и горит. Ну, я вот этой палочкой и просунул в рыбу, в стаю ихнюю. Ничего, не пужаются, трутся возле палочки моей. Погладил их, поддел, как уха там, густая-разгустая. На монастырь берут, когда затребуется. А сами ни, там рыбки и на Пасху не полагается. Строгий скиток.
0: Голоса

0: Радио «Вера».
1: Былые радости, как ныне я вас далеких назову, напев родимый на чужбине, в лесу чуть слышное ау, приток в окно струи воздушной, веселый возглас в тишине, во тьме и грустно, и радушно огни, мигающие мне. Алексей Жемчужников.

0: Иван Шмелев. Отрывок из повести «Богомолье». Весело, зелено, чудесно. И луга, и поля, и лес. Он еще далеко отсюда, угрюмый, темный. Называют его «Бары». В этих барах угодник, и там медведи. Близко сереется деревня, словно дрожит на воздухе. Так бывает в жару от пара. Сияет, дрожит над ней белая, как из снега, колокольня.
1: Колокольня – это башня, на которой установлен колокол или несколько колоколов, звон которых призывает верующих к богослужению и возвещает о значимых его моментах. Первые колокольни при христианских храмах появились в Риме и в Константинополе в VIII веке. Колокольня может являться как частью церковного здания, так и отдельно стоящим сооружением. Архитектурные формы колоколен весьма разнообразны. Они могут быть квадратными, круглыми или многоугольными, в основании цилиндрическими или граненными, выстроенными в один или несколько ярусов. Одна из самых высоких колоколен в мире находится в Санкт-Петербурге в Петропавловской крепости. Ее высота равняется 122,5 метрам. На ней установлен особый механизм – карильон, который приводит колокола в движение и заставляет их вызванивать различные музыкальные произведения.
2: Часть

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает диакон Антоний Кузичкин.
1: Еще со времен Ветхого Завета власть сопрягалась с ответственностью. Но, к сожалению, не все люди понимают это правильно. Некоторые добиваются власти не для того, чтобы заботиться о других, а только лишь для личного обогащения. Попав во властные структуры, они занимаются казнократством, используя свое служебное положение, обирают людей. И ведь все это они делают не от бедности, что хоть как-то бы их оправдывало, а из страсти сребролюбия, повторяя Иудин грех. Хочу поделиться словами святителя Иоанна Златоуста, обращенными к недобросовестным властям. «И хуже всего то, что ты грабишь и накапливаешь не потому, чтобы тебя угнетала нищета и понуждал голод, но для того, чтобы больше вызолотить узду у коня, кровлю на доме».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: О страшном пожаре в далеком уральском городе Троицке жители Суздаля узнали из газет. Несколько дней горожане обсуждали эту печальную новость, сочувствовали бедным погорельцам и жалели, что не могут им помочь, ведь Троицк был так далеко. Но уже через несколько дней те же газеты пестрели заголовками. Пострадавшие от пожара в Троицке сердечно благодарят суздальских купцов за добрую и щедрую помощь. Покупая свежий номер, горожане не сомневались. Так скоро и деятельно откликнуться на столь далекую от здешних мест беду в их городе могли только Жинкины. Для этих известных и богатых суздальских купцов любой, кто нуждался в помощи, становился ближним, даже если жил за 1000 верст. Жинкины вообще часто попадали в газеты. Не потому, что искали славы или известности, а потому, что совершали поступки, вызывающие уважение окружающих. Стремление помогать страждущим передавалось в этой купеческой семье из поколения в поколение. Даже в самые сложные для торговли годы, едва ли не на грани разорения, Жинкины все равно находили возможность пожертвовать хоть несколько рублей в помощь тем, кому жить на этом свете было еще тяжелее. Один из наиболее известных представителей фамилии, Василий Алексеевич Жинкин, успешно торговал пушниной, кожей и пряжей. Был он человеком богобоязненным и пользовался большим уважением горожан. Но главной причиной такого уважения был отнюдь не капитал купца. Василий Алексеевич славился добрым и сострадательным сердцем, всегда готовым откликнуться на чужую беду. Львиную долю своих доходов он тратил на благотворительность, помогал арестантам, оказывал поддержку городской пожарной части, жертвовал на устройство училищ и гимназий. Василий Жинкин опекал Суздальскую земскую больницу. Находясь на официальной должности ее попечителя, Василий Алексеевич подходил к делу не с бюрократическим пафосом, а с открытой душой и состраданием. 150 рублей серебром, которые он ежегодно жертвовал на содержание больных, далеко не исчерпывали всей его помощи. Помимо забот о больнице, Василий Алексеевич жертвовал большие суммы на нужды городских храмов и помощь бедным. В 1872 году он безвозмездно передал Суздальской Ильинской церкви в вечное пользование большой участок земли. «Напоминовение моих родителей и родственников», – написал Василий Алексеевич в дарственной. Примерно в это же время он открыл банковский счет на 1000 рублей, чтобы суздальские власти могли раздавать проценты с этого капитала бедным жителям города на праздники Святой Пасхи и Успения Божьей Матери. Сын Василия Алексеевича, Николай Васильевич, в делах милосердия стал верным преемником своего отца. Он оказывал большую поддержку Васильевскому монастырю. На протяжении 9 лет был старостой Ильинской церкви и членом общества вспомоществования нуждающимся воспитанникам Суздальского духовного училища. «Каждый, кому нужна помощь, твой ближний. Если бы Жинкины были дворянами, этот девиз они могли бы поместить на родовом гербе. Но они были простыми купцами, выходцами из бедных крестьян. И свое жизненное кредо не выставляли на показ, а скромно прятали в сострадательных и отзывчивых сердцах».
0: Имена, имена милосердия.

0: радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний актрисы Ольги Книпер-Чеховой, супруги писателя Антона Чехова. Владимир Иванович Немирович Данченко был влюблен в талант Чехова. Он прекрасно чувствовал, что в нем главная внутренняя жизнь образа, так называемый второй план, не то, что люди говорят, а то, что они думают, то, что скрывается за этими словами. Владимир Иванович ценил у Чехова живое, его простоту и постоянно требовал этого от актеров. Простота, никакого наигрыша, никаких ухищрений. Все это было ново и дико в то время. На первом спектакле «Чайки» слышались свистки и протесты, какие-то возмущенные зрители вставали и уходили, хлопая дверью. Волновались мы все так, что Владимир Иванович не входил в зрительный зал. А после третьего акта словно плотину прорвало. Гром аплодисментов. Владимир Иванович владел тем, что составляет особенность только русского искусства – простотой.
0: Голоса времени.

Светлое радио. Отцы-пустынники и жены непорочны, чтоб сердцем возлетать во области заочны, чтоб укреплять его средь дольных бурь и битв, сложили множество божественных молитв. Но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет во дни печальные Великого Поста. Всех чаще мне она приходит на уста и падшего крепит неведомою силой. Владыка дней моих, дух праздности унылый, любоначалие змеи сокрытый сей и празднословие не дай душе моей. Александр Сергеевич Пушкин.

0: Вы слушаете радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Ролану 9 лет. Он любит смотреть мультфильмы, следить по телевизору за футбольными матчами и гулять. Сам он ходит только при поддержке родителей и недолго, а еще стоит у опоры. У Ролана детский церебральный паралич. После рождения первые месяцы его маме, Изольде, казалось, что с ребенком все в порядке, пока не появились частые простуды. Во время одной из них в 1,5 года Ролан попал в реанимацию, а вернулся домой другим ребенком. Мальчик потерял основные навыки. Ноги не слушались, потому что мышцы атрофировались. Причиной такого отката в развитии стало редкое генетическое заболевание. Таких детей, как Ролан, в мире всего 150. Поскольку болезнь не до конца изучена, лекарства от нее нет. Изольда продолжает бороться за сына. Благодаря курсам реабилитации Ролан ходит, опираясь на мамину руку, понимает речь. Мальчик делает успехи на занятиях с логопедом и нейропсихологом. Изольда воспитывает Ролана и его брата одна и самостоятельно оплатить курс занятий для сына не может. Фонд «Мои друзья» открывает сбор на реабилитацию для Ролана в медицинском центре «Алалия Стоп» в Краснодаре. Работа со специалистами не даст мальчику потерять полученные навыки, поможет продолжать ходить, понимать близких и радоваться жизни. Поддержать Ролана и его маму Изольду можно на сайте фонда «моидрузья.орг». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: «Дело дня».

0: Вера. Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Исправи язык мой, мудрость блаженна, да не отступит от истины до смерти моей. Предостерегай меня присутствием Твоим, да не изреку лжи. Ободри меня присутствием Твоим, да свободно глаголю истину. Клятва, свидетель присутствия лжи в мире, царству истины клятвы неведомы. Так же, как из ямы глубокой исходят многие ядовитые испарения, так и от самообмана грехи происходят. И, подобно отравляющим испарениям, каждый свой цвет и запах имеет. От самообмана рождается превозношение, от самообмана гнев, от самообмана ложь, от самообмана телесный грех происходит. Ложь клятвами вооружилась. Ложь клянется истиной, тем признавая истину реальностью, себя же тенью. Не клянется она ложью, ибо тень на тень опереться не может. В бессилии своем ищет ложь опоры в истине. Многая ложь рождает клятвы многие. Клятва унижает мужа праведного и убивает лживого. Там, где клятвы множатся, умножается ложь. Лживый ум всегда имеет клятву наготове. Лживые глаза языком защищаются и защититься не могут. Готовый солгать, готов и поклясться. Сыны прелюбодеяния скоры на ложь и клятвы, ибо прелюбодеяние само по себе ложь и клятва ложная. Дщери прелюбодеяния призывают Бога в свидетели, но Бог уклоняется от суда человеческого, и отсутствие его повергает всех в объятия лжи. Управь к истине сердце мое, мудрость блаженная, тогда и язык мой к ней управится. Управь к истине ум мой, мудрость блаженная, и язык мой к ней управится. Управь, Господи, присутствием Твоим к истине душу мою, и язык мой о клятвах забудет. Что пользы мне, Господи, если пред людьми оправдаюсь, а Тебе согрешу? Остановлю язык свой и отвращу его от клятв. Пусть неоправданным пред людьми останусь. Лишь правота пред Тобою наполняет сердце радостью. Правота же пред людьми сердце печалью полнит. Господи, я клятва Твоя живая, что пребудешь Ты до конца со мною. Ибо примирение с Тобой драгоценнее примирения с миром. Ибо битва с миром легче битвы с Тобой. Господи, Господи мой, я клятва Твоя живая, что пребудешь Ты со мной до конца.

0: Вы слушаете радио «Вера». Петр Лабузнов. Литературные эскизы. Читает Борис Токарев.
1: Смоковница. Стоит удивительно теплая солнечная погода. Первая половина ноября под испанским небом просто замечательна. Разве что иногда омрачает настроение северо-западный ветер, прорывающийся из Атлантики. Я приехал с внучкой на свое излюбленное место под раскидистой смоковницей и присел на доски в виде большой скамьи в форме правильного квадрата вокруг дерева. Пригревало солнце, ветра не было совсем, и я принялся изучать смоковницу, обратив свое внимание на ее довольно толстый, в три обхвата ствол и поразительные ветви. Самым примечательным в них было то, что они росли не резко вверх, а почти параллельно земле, причудливо сплетаясь между собой в очень густую крону. И подумалось мне, что вот так Иисус Христос вместе со своими учениками когда-то очень давно отдыхал в прохладной тени смоковницы.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников монахини Амвросии Оберучевой, 1925 год, Калужская область, город Козельск. Оптинский батюшка

0: славы, и Дух Божий на вас почивает». Это говорится о тех, кто ради Христа терпит поношение и гонение. «Прошу вас, не смущайтесь, если над нами смеются, если нас не любят, значит, мы не от мира сего». Правда, нередко мы это чувствовали. Иногда бросят нам в спину комья снега или грязи.
1: Голоса

0: Светлое радио.
1: Бежит, бежит, и зыблется трава, и клонится предсмертным ураганом. Еще кричат ненужные слова, уже лежат, прижав ладони к ранам. О гибели вопит живая плоть, а ты молчи и восклоняйся духом. И в шуме бурь лови отверстым слухом, что говорит над бурями Господь.

0: Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
1: Молодой человек по имени Евангелос шел по влажному от утреннего тумана лесу и с наслаждением вдыхал аромат свежей хвои. На святую гору Афон молодой человек приехал совсем недавно. Евангелос поселился в небольшом скиту под названием Ковсоколивия, где ему предстояло пройти послушание, период подготовки к принятию монашеского пострига. Молодой послушник направлялся к оврагу на опушке леса. Старцы, старшие монахи в скиту, его наставники, велели принести дров для печки. Евангелос с радостью отправился выполнять поручение. К работе он привык с раннего детства и не любил сидеть без дела. Сухих деревьев в овраге оказалось много. Их нужно было только разрубить, увязать и отнести на спине в Ковсоколивию. Евангелос принялся за работу. Тяжелым топором молодой человек замахивался в полную силу, и толстые деревья быстро в несколько ударов разлетались на звонкие сухие поленья. Вдруг что-то больно стукнуло Евангелоса по ноге. В ту же секунду он почувствовал, что топор стал как будто легче. Молодой человек с ужасом увидел, что в его руках зажато только деревянное топорище, а лезвие... Лезвие слетело и глубоко вонзилось ему в ногу. Кровь из раны хлестала вовсю. От боли Евангелос терял сознание. Звать на помощь было бесполезно. Ковсоколивия осталась далеко, и на много миль вокруг не было ни монастырей, ни скитов, ни даже уединенных калиф, отдельно стоящих монашеских хижин. Надеяться было не на что. Евангелос понял, что просто останется здесь и истечет кровью. Он закричал, что было сил: «Матушка Пресвятая Богородица!» и тут же потерял сознание. Когда через несколько минут он пришел в себя, кровь из раны перестала течь, да и сама рана как будто начала затягиваться. Евангелос попробовал встать на ноги и не почувствовал никакой боли. «Царица Небесная, ты спасла меня!» только и смог в изумлении со слезами проговорить он. Через несколько лет Евангелос принял монашеский постриг и получил новое имя – Порфирий. Так на святой горе Афон появился монах Порфирий Ковсоколевит. По его молитвам исцелялись тысячи людей. Его называли святым афонским старцем, а он говорил: «Когда ты теряешь всякую надежду, Господь берет на себя заботу о тебе. Надо только верить в Него и любить Его».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает диакон Антоний Кузичкин.
1: Насколько внимательными нужно быть к тем, кто нас окружает? Во-первых, важно всегда наблюдать за настроением, духовным устроением ближних, за их жизнью, чтобы вовремя поддержать, подбодрить, помочь. Во-вторых, хорошо бы и самому понимать, кто с тобой дружит ради выгоды, а кто тебя любит по-настоящему и готов с тобою разделить последнюю корочку хлеба в тяжелых жизненных обстоятельствах. Не дай Бог оказаться в такой ситуации, когда и помочь некому, и все так называемые друзья разбегаются при первых же трудностях. Хочу поделиться с вами словами преподобного Максима Исповедника. «Искренний друг – тот, кто во время искушения ближнего вместе с ним без смятения и тревоги переносит как собственные, случившиеся с ним, скорби, нужды, несчастья и беды».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из воспоминаний философа и писателя Сергея Фугеля. 1922 год. Не могу не вспомнить один факт из тюремной жизни моего знакомого, ученого и верующего человека. Он провел несколько лет в одиночной камере одной тюрьмы. Режим ее был очень трудный, и он чувствовал, что его силы не столько даже физические, сколько душевные, кончаются. Как вдруг ему неожиданно разрешили продолжать писать какую-то его уже начатую им на свободе научную работу, правда, с тем, чтобы каждый вечер все им написанное за день безвозвратно отбиралось. Он с радостью бросился писать и на этом условии, спасая свою голову и забывая о времени. Но проработав сколько-то, вдруг обнаружил, что для продолжения работы ему нужна одна математическая формула, которую он забыл и которая находится на такой-то странице его собственного учебника. Вся его радость померкла, и несколько дней он пребывал в отчаянии. Раз в неделю заключенным давали книги из тюремной библиотеки. Он принял их и в этот раз машинально положил на нары, думая, что это опять «Железный поток» Серафимовича или «Стихи Демьяна Бедного», как вдруг увидел, что одна из книг — его собственный учебник, который ему в эти суровые дни был так жизненно необходим. Бог спасает людей своих и в одиночной камере. Голос.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Имена, имена милосердия.
1: Субботними вечерами жители села Енебяково Чебоксарского уезда Казанской губернии от мала до велика и дети, и старики собирались в большом новом доме с выбеленными стенами и красивым фасадом. Здесь располагался ни много ни мало Енебяковский сельский театр. Представления в нем давали не заезжие на один день артисты, а свои собственные. Сцена, бархатный занавес, зрительный зал с глубокими креслами – все здесь было по-настоящему. И спектакли шли такие, что посмотреть их съезжались со всей округи. А главное, театр этот был бесплатным. Где крестьянину или рабочему взять лишние деньги на театральный билет? Городские театры недешевы, да еще за дорогу надо платить. Так размышляли чебоксарские купцы, братья Таланцевы, когда открывали в своем имении этот театр. Богатые хлебопромышленники, судовладельцы и лесозаводчики, они привыкли заботиться не только о себе, но и о других людях, в особенности о бедных и нуждающихся. В этом Николай, Михаил и Зиновий Таланцевы пошли по стопам своего отца Михаила Михайловича, который всю жизнь помогал сирым и бесприютным, содержал за свой счет несколько богадельен и постоянно жертвовал деньги храмам на раздачу нищим и беднякам. Подрастающие сыновья учились у родителя не только коммерческой премудрости, но и доброте, щедрости и любви к ближним. Когда семейный бизнес и доходы от него полностью перешли в руки братьев, они продолжили и добрую традицию милосердия. В 1905 году в городе Ядрине Чебоксарского уезда Таланцевы открыли приют для инвалидов русско-японской войны. В приюте действовал врачебный кабинет, куда за бесплатной медицинской консультацией вскоре стали обращаться не только обитатели приюта, но и горожане, не имеющие средств на оплату визита к доктору в обычную клинику. Заметив это, братья посовещались и построили в Ядрине новую больницу с хирургическим и глазным отделениями специально для нужд неимущего населения города. Когда власти Ядрина инициировали сбор средств на устройство городского реального училища, Михаил, Зиновий и Николай Таланцевы вызвались полностью профинансировать строительство и взять на себя дальнейшее содержание учебного заведения с условием, если в его устав будет внесено положение о выделении бесплатных мест для студентов из бедных семей. Впоследствии братья учредили в этом училище несколько стипендий для одаренных детей из беднейших слоев городского населения. В Ядрине Таланцевы открыли и большую публичную библиотеку, насчитывавшую более 7 тысяч томов. Заботились Таланцевы и о своих рабочих. Для них в селе Енебяково, рядом с которым располагалось несколько таланцевских фабрик, они открыли школу и больницу и построили тот самый театр, точнее, целый дом культуры, где работала еще и читальня. Разумеется, тоже бесплатное. Постоянное внимание проявляли братья к небольшим образовательным учреждениям уезда, церковно-приходским и воскресным школам. Объезжая деревни и села, они не забывали посетить такие учебные заведения, узнавали об их нуждах и всегда помогали. В Чебоксарах на средства Таланцевых содержался Ольгинский сиротский приют и несколько богадельен. В Ядрине братья являлись попечителями Троицкого, Алексеевского храмов. Министерство опеки и образования не раз награждало Таланцевых почетными знаками. Николай Михайлович и Зиновий Михайлович удостоились двух орденов святого Станислава, а Михаил Михайлович – ордена святой Анны. Были у братьев и многочисленные награды от Казанской епархии за вклад в развитие церковных учебных заведений и попечение о храмах. Таланцевых такие почести смущали. Они не ждали похвал, а просто от всего сердца хотели делать добро. Память о них люди хранят и по сей день. В Ядрине, на месте бывшей усадьбы Таланцевых, в их честь высадили аллею, вдоль которой установлены бюсты всех трех братьев и мемориальный камень с надписью «Братьям Таланцевым от благодарных потомков».
0: Имена милосердия.

Радио «Вера». Люблю отчизну я, но странную любовью. Не победит ее рассудок мой, ни слава, купленная кровью, ни полный гордого доверия покой, ни темной старины заветные преданья не шевелят во мне отрадного мечтанья. Но я люблю, за что не знаю сам, ее степей холодное молчание, ее лесов безбрежных колыханья, разливы рек ее, подобные морям. Проселочным путем люблю скакать в телеге и взором медленным, пронзая ночи тень, встречать по сторонам, вздыхая ночлеги, дрожащие огни печальных деревень. Михаил Лермонтов.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Выписка из реестра зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Некоторые события священной истории по разным причинам не нашли отражения в библейском тексте, но были сохранены христианами как устное предание. Так, например, православная церковь верит, что первым человеком, узнавшим о воскресении Христа из мертвых, стала его матерь, Дева Мария. В Евангелии об этом ничего не сказано. Апостолы, описавшие жизнь Спасителя, указывают, что первыми о воскресении узнали жены мироносицы. Но многие святые отцы, толкователи Библии, пишут, что воскресший Христос первым явился Богородице. Предание о том, что именно Дева Мария стала первым свидетелем величайшего чуда, отражено Церковью в богослужебных песнопениях. Например, в воскресном молитвословии, названном по первым словам «Ангельские силы на гробе Твоем». О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Тропарь, как тип песнопения, не только передает отношение церкви к празднуемому событию, но и повествует о его исторической канве. Песнопение «Ангельские силы на гробе Твоем» мысленно переносит нас в ночь воскресения Христа из мертвых, позволяет прикоснуться к атмосфере того удивительного события. Послушаем его церковнославянский текст. «Ангельские силы на гробе Твоем, истрегущие омертвеша, и стоящая Мария во гробе, ищущие пречистого тела Твоего. Пленилась и ад, не искусився от него, встретилась и деву, даруя живот. Воскресе из мертвых, Господи, слава Тебе». В переводе на русский язык этот текст выглядит так. «Ангельские силы при гробе Твоем и охранявшие его омертвили, а Мария стояла в гробнице, искала пречистое тело Твое. Ты опустошил ад, не потерпев от него. Ты встретил деву, дарующую жизнь. Воскресший из мертвых, Господи, слава Тебе». Как мы видим, автор песнопения, а имени его, к сожалению, мы не знаем, показывает нам такую последовательность евангельских событий. После того, как Спаситель воскрес, ангелы появились у его погребальной пещеры, откатили камень от входа и напугали стражников, поставленных фарисеями. Опустевший гроб увидела Мария Магдалина. Христос же, победив власть ада, встретил деву, то есть явился своей матери, несказанно ее обрадовав.
1: Тропарь «Ангельские силы на гробе Твоем» служит хорошей иллюстрацией того, как трепетно православные христиане относятся к сохранению устного предания. Православная церковь основывает свое учение не только на библейском тексте, но и на многовековой традиции веры, которая открывает нам трогательные моменты священной истории. А теперь давайте послушаем тропарь «Ангельские силы на гробе Твоем» в исполнении хора Коломенской духовной семинарии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О милосердии и нестяжании. Один человек купил на базаре овощей. Приехав домой, он обнаружил, что торговцы вместо товара положили в его повозку груду камней. Но он не поехал обратно и не стал сокрушаться, а продолжал жить как прежде. И вот спустя 40 долгих лет в его дверь постучались. Когда человек отворил дверь, на пороге стояли дряхлые старики. «Здравствуй», — сказали они. «Мы обманули тебя на базаре и пришли попросить прощения». Человек ответил: «Я помню этот случай, но вы ничего не должны мне. Камни я выбросил в тот же день в яму. А вы 40 лет носите их в своем сердце».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Посмотрел Отец Небесный на землю и увидел меня неправдой человеческой израненного и сказал: «Не мсти». Кому мстить мне, Господи? Вереница стад, ведомых на заклание? Отомстит ли врач больному, проклинающему его со одра смертного? Кому мстить мне, Господи? Снегу тающему, траве увядающей? Отомстит ли гробовщик, сшедшему во гроб? Кому мстить мне, Господи? Невеждам, думающим, что могут зло причинить кому-то, кроме самих себя? Отомстит ли учитель ребенку неграмотному за то, что писать не научился? Вечность да будет мне свидетелем, что все, кто скор на месть, медлителен в чтении и познании тайн ее. Время да будет мне свидетелем, все мстившие яд в себе копили и ядом этим стерли имена свои из книги жизни. Мстители, чем похвалитесь перед противниками своими, как не тем, что умеете повторить их зло? Не говорите ли вы тем самым: «И мы не лучше вас»? Бог мне свидетель. Вы и противники ваши в одной мере безбожны и на добро не способны. Видел я, как черешня, с которой дети содрали кору и сожгли, давала им сочные плоды. Видел я, как корова, которую люди обременяли непосильно, терпеливо давала им молоко. И слезы хлынули из глаз моих. Почему природа более милосердна к людям, чем человек к человеку? Мстители, природа да будет мне свидетелем. Тот лишь сильнее злодеев своих, кто бессилен повторить дела их. Но нет конца мести, и потомки продолжают дела предков своих и уходят, оставляя их незавершенными. Широкой дорогой спешит зло к битвам новым, от каждой сил получая и умножая свиту свою. Мудрый уклонится с дороги и даст мести промчаться мимо, пока она не выдохнется и не упадет. Кусок хлеба скорее утихомирит лающих собак, чем камни в них летящие. Учащий людей заповеди око за око, учил их, как остаться слепыми. Кому мстить мне, Господи, Отче мой небесный? Вереница стад, ведомых на заклание. До чего жалки злодеи и мстители. Подобно они скоту, на заклание идущему, который, не зная, куда идет, бодает и забивает друг друга еще до бойни. Не ищу мести, Отче мой, не ищу мести, но ищу, чтобы дал ты мне слез море, которым мог бы я оплакать боль идущих на заклание и куда идут не знающих.

0: слушаете радио «Вера». Максим Яковлев. Фрески. Читает Борис Корчевников.
1: В детстве. В детстве моей вечной обузой во дворе была сестра. Она была младше меня на 4 года. Как-то зимой она увязалась за мной с санками. Но мне надо было бежать с ребятами по своим делам. И вот я, усадив ее в эти санки, безжалостно мотал их, резко разворачивая и опрокидывая на виражах, добиваясь того, чтобы она сама оставила меня и не просилась со мной к моим приятелям. И надо было видеть, как этот неуклюжий маленький человечек в заячьей шубке, перевязанный накрест шарфом, терпеливо пыхтя вставал после каждого падения и усаживался обреченно в санки. И снова вставал весь в снегу, не смея заплакать. Сейчас я возвращаюсь в детство и уже не убегаю с приятелями, добившись-таки ее отчаянных слез и отказа идти со мной. Нет, я бегу к ней, к своей сестренке, и целую ее, и отряхиваю ее от снега. И не нужны мне никакие ребята и никакие дела. Прижимаюсь к ее морозной щечке и шепчу: «Прости, прости меня, Юлька. Не плачь, я никуда не уйду. Я не брошу тебя».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний протоиерея Михаила Шполянского «Она синяя и светится». Как-то, уже будучи иереем, я заметил за собой, что очень раздражаюсь на людей, которые во время богослужения, особенно в ключевые его моменты, ходят по храму, заходят, выходят. И в какой-то момент вдруг я вспомнил. Первое время после крещения и воцерковления нашей семьи, когда мы ходили по субботам на вечернее богослужение, то отстоять нам всю службу не получалось. Малыши, дорога домой. А когда можно уходить, мы никогда толком определить не могли. Наконец, я зафиксировал для себя элемент службы, который был уже близок к окончанию и который был для меня узнаваем. И каждый раз, когда начиналось знакомое песнопение, я давал знак, мы начинали собирать детей, вещи и покидали храм. Это было пение честнейший после восьмой песни канона утренни. Одно из немногих мест богослужения, которое традиционно требовало максимального внимания и молитвенной собранности прихожан. И за все время никто не сделал нам замечания. Хотя представляю, как мы мешали и соблазняли окружающих. Естественно, это воспоминание через годы подействовало на мое горячное раздражение, как холодный, отрезвляющий душ.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность.
1: Прости мне, Боже, прегрешение, и дух мой томный обнови. Дай мне терпеть мои мучения в надежде, вере и любви. Не страшны мне мои страдания, они залог любви святой. Но дай, чтоб пламенной душой я мог лить слезы покаяния. Взгляни на сердце нищету, дай Магдалины жар священный, дай Иоанна чистоту. Дай мне донесть венец мой тленный под игом тяжкого креста к ногам Спасителя Христа.

0: Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
1: Молодой человек по имени Евангелос сидел на высокой скале и смотрел на море. На душе у него было тоскливо и грустно. Совсем недавно он приехал на Афон, чтобы стать монахом, и теперь жил на Святой Горе в маленьком скиту под названием Ковсоколивия. Под руководством старших монахов, старцев, Евангелос проходил период подготовки к постригу, который называется послушничеством. Он должен научиться смирению и строго исполнять приказы старцев. Но какой же он теперь послушник, если сделал такое? Вчера старцы, отлучаясь по делам из их маленькой хижины, сказали Евангелосу, чтобы он не брал с полки одну толстую книгу в темном кожаном переплете. «Ты еще мал для этого чтения, ничего там не поймешь, так что не трогай ее пока», — заявили они и ушли. Сначала Евангелос даже не смотрел в сторону полки, где стояла книга. Но постепенно любопытство стало одолевать молодого человека. «Я только одним глазком взгляну», — подумал он. Принес табурет, встал на него и с замиранием сердца взял с полки запретную книгу. Это был старинный рукописный том. Евангелос, едва выучившийся читать печатный текст, действительно не разобрал ни единого слова, выписанного замысловатой вязью. Он поставил книгу на место, убрал табурет, но с этого момента места себе не находил и постоянно думал о том, что не исполнил своего послушания, нарушив приказ старцев. Но душе у молодого человека стало так скверно, что он не мог ничего делать. Мир как будто померк. Все валилось из рук. Он пошел на высокий скалистый берег и стал бездумно смотреть на море. Так прошел день. Ночью Евангелос не мог сомкнуть глаз. Душевные терзания не отпускали послушника. Наутро молодой человек не выдержал. После службы в храме он подошел к одному из своих старцев и, опустив голову, проговорил: «Батюшка, я не послушался. Помните, вы велели мне не трогать одну книгу, а я ее взял, и вот с тех пор не могу найти покоя. Простите меня, мне очень стыдно». Старец не стал ругать Евангелоса. Он лишь улыбнулся, положил свою ладонь на голову мальчика и тихо произнес: «Благослови тебя Господь, детка». И на душе Евангелоса сразу же стало легко и радостно. Через несколько лет Евангелос стал монахом, получив новое имя Порфирий. Люди называли его святым афонским старцем Порфирием Ковсоколевитом. Он никогда не упрекал людей в их грехах, но радовался, видя искреннее раскаяние, и говорил: «Не нужны годы, чтобы покаяться. Покаяние приходит как молния. Это дар любви Божией человеку. Если ты раскаиваешься и исповедуешься в своих грехах, ты наполняешься силой, и тебе не страшны никакие жизненные трудности».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает диакон Антоний Кузичкин.
1: Часто приходится наблюдать, как люди придают огромное значение воздействию на них духов злобы поднебесной. Даже от воцерковленных людей то и дело слышишь рассказы о колдунах, приворотах, порчах, сглазах и тому подобных вещах. «Сей род изгоняется молитвой и постом», — сказал нам Господь наш Иисус Христос. Всегда помните, что Бог — Творец всего, и если мы обращаемся к Нему и живем по Его заповедям, Он никогда нас не оставит без помощи. Хочу поделиться с вами словами святителя Игнатия Брянчанинова. «Бог, предоставляя на произвол падшим ангелам вожделенное им пребывание во зле, не перестает пребывать их верховным, полновластным владыкой. Они могут совершать только то, что Богом попущено будет совершать им».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний митрополита Петерима Нечаева. 1989 год. Отличие русской доблести в том, что она в любых условиях сохраняла человечность. Свидетельством тому является, в частности, отношение к русским воинам за границей. Несколько раз я был в Альпах на Суворовском перевале. Сейчас там стоит русская часовня. Швейцарцы почитают Суворова. Показывают, а вот стол, за которым сидел Суворов, а вот кровать, на которой он спал, а вот дом, мимо которого он проезжал. А в Болгарии за каждой службой поминают нашего русского царя-освободителя Александра Николаевича. Над городом Эрфуртом, где творил свою музыку Бах, возвышается высокая, почти конической формы гора, наверху которой стоит замок с очень интересной историей. Замок украшен большим вызолоченным металлическим крестом. Когда пришла советская армия, местные жители пожаловались генералу Чуйкову, что крест стащили. Он сказал «нехорошо» и отдал приказ «восстановить». И наши восстановили его.
0: Голоса

0: слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Февральским утром 1918 года на Нью-Йоркской Уолл-стрит, где и так всегда многолюдно, в буквальном смысле яблоку негде было упасть. Толпа, запрудившая эту небольшую улицу, растеклась по соседним переулкам вплоть до Бродвея. Виновницей собрания была худенькая женщина невысокого роста в распахнутом пальто, стоявшая на каменном постаменте, украшающем одно из зданий. Ее высокий звонкий голос достигал слуха даже тех, кто стоял в отдалении. «Дорогие сограждане!» – горячо обращалась женщина к народу. «Идет война! Наши солдаты отважно сражаются, и каждый из вас здесь, в тылу, может поддержать их и тоже помочь фронту, приобретая государственные облигации военного займа». Когда выступающая закончила свою речь, толпа с Уолл-стрит медленно разошлась по направлению к городским пунктам продажи облигаций. Позже было подсчитано, что ее численность составила 50 тысяч человек. Маленькая хрупкая женщина за одну минуту сумела вдохновить и подвигнуть на благое дело такое множество людей. Еще бы, ведь это была сама Мэри Пикфорд. Одна из первых звезд американского немого кино, всенародная любимица Мэри Пикфорд, была не только талантливой актрисой, но и человеком, способным сострадать и помогать людям. В годы Первой мировой войны выступления, подобные тому, которое прошло на Уолл-стрит, Мэри провела еще в нескольких городах страны, специально приостановив на это время съемки. Благодаря ее усилиям в помощь фронту была собрана значительная сумма. Энтузиазмом Мэри заразились и другие голливудские актеры. К поездкам Пикфорд по городам и весям присоединились Чарли Чаплин, Дуглас Фэрбэнкс и Мэри Дресслер. Но Мэри Пикфорд не всегда была успешной, богатой и любимой миллионами. Она родилась в канадском городе Торонто, в семье бедного разнорабочего и белошвейки. Денег постоянно не хватало, и Мэри помогала родителям, подрабатывая в массовке местного театра. Вскоре режиссеры заметили ее и стали доверять крупные роли. В 1909-м 17-летняя Пикфорд приехала в Лос-Анджелес и вскоре стала одной из самых высокооплачиваемых актрис молодого Голливуда. Но деньги и слава не испортили девушку. Киноэкранная амплуа Пикфорд, маленькие бедные девочки-сиротки, во многом отражали ее собственное мироощущение. Она оставалась такой же скромной, сострадательной, готовой помогать людям. Если ты богат, но не протягиваешь руку помощи страждущему, ты не христианин, говорила Мэри, которой с детства были знакомы евангельские заповеди. В 1921 году Мэри совместно со своими близкими друзьями Чарли Чаплином и Дугласом Фэрбэнксом организовала фонд помощи нуждающимся киноактерам. В эпоху золотого Голливуда век звезды экрана был недолог, постаревшим артистам неохотно давали роли, и со временем они оказывались на пороге бедности. Мэри Пикфорд устраивала благотворительные балы и кинопоказы, средства с которых перечисляла на нужды оказавшихся в трудной жизненной ситуации коллег. Когда у кинооператора Билли Битцера, на тот момент уже не работавшего в Голливуде, случился сердечный приступ, Мэри оплатила его лечение в лучшей частной клинике. В Лос-Анджелесе на собственные средства она открыла дом для престарелых. В 1948 году Мэри стала продюсером фильма «Спи, моя любовь», кассовые сборы от которого направила в поддержку совместного благотворительного проекта ООН и ЮНЕСКО «Канада помогает детям». Первые фильмы, в которых снималась Мэри Пикфорд, выходили без титров, и зрители называли полюбившуюся актрису просто «девочка с золотыми кудрями». Такой она и запечатлелась в памяти поколений.
0: имена, имена милосердия. Радио

Радио «Вера». Что на земле сложилось стройно, для человека то уже ль в тревоге вечной мирозданья есть грань высокого призванья и окончательная цель? Нет. В каждом шорохе растения и в каждом трепете листа иное слышится значение, видна иная красота. Я в них иному глазу внемлю, и жизнью смертную дыша, гляжу с любовью на землю, но выше просится душа. Алексей Толстой.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Выписка из реестра зарегистрированных СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: ошибаемся, любим. Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В 8 веке восточную часть Римской империи охватила ересь иконоборчества. Еретики, среди которых были даже императоры, считали, что иконы – не священные изображения, а идолы, поэтому их нужно уничтожать. Новая ересь привела к тому, что многие храмы Византии лишились не только икон, но и росписей. Иконоборцы сбивали или закрашивали фрески. Вместо изображений Бога и святых они рисовали на стенах храмов растения или орнаменты. Безрассудство еретиков стало очевидным, когда они решили уничтожить древнюю святыню православной церкви – нерукотворный образ Христа. Плат с чудесно отпечатавшимся на нем ликом Спасителя хранился в особой нише над воротами ближневосточного города Эдесса и являлся его благодатной защитой. В один из дней солдат-иконоборец решил по приставной лестнице добраться до Спаса Нерукотворного и уничтожить его. Он почти достиг своей цели, но внезапно умер. Господь не позволил свершиться святотатству. Православная церковь боролась с ересью мирными способами. Обличал неправоверие иконоборцев Иоанн Дамаскин, составивший несколько трактатов в защиту почитания икон. Святитель Герман Константинопольский написал ряд богослужебных песнопений в честь священных образов. Об одном из них, кандаке, особом типе молитвословия, в честь нерукотворного образа Спасителя, мы поговорим сегодня. Комментирует священник Антоний Борисов.
2: Кандак в честь нерукотворного образа Христа отражает свойственное православной церкви отношение к иконе. Мы видим в ней не просто произведение искусства, не просто изображение. Икона для нас – это окно в мир духовный, средство молитвенного соединения с Богом. Мы понимаем, что вечного и совершенного Бога нарисовать невозможно. Мы пишем Его образ, а через Него получаем возможность общаться с первообразом, живым Богом и Его святыми. Церковнославянский текст кандака праздника в честь иконы «Спас нерукотворный» выглядит так. «Неизреченного и божественного Твоего к человекам смотрения, неописанное слово Отчие, и образ неписанный и богописанный победителен, ведущий неложного Твоего воплощения, почитаем того лобызающе». Перевод на русский язык выглядит так. «Зная неизреченное и божественное Твое о людях промышления, неизобразимое слово Отчие, и образ, имея истинного Твоего воплощения, нерукотворный, но силой Божией написанный, и победы приносящий, мы его почитаем, лобызая». Прозвучавший текст подтверждает мысль о том, что, почитая икону, мы поклоняемся не доске или краскам, а тому, кто на иконе изображен.
1: Праздник в честь иконы «Спас нерукотворный» совершается ежегодно 29 августа по новому стилю. Кандак праздника поется на службе неоднократно. Так церковь прославляет Бога и Его творение. Послушаем кандак нерукотворному образу Господню в исполнении хора Сретенского монастыря города Москвы.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Ролану 9 лет. Он любит смотреть мультфильмы, следить по телевизору за футбольными матчами и гулять. Сам он ходит только при поддержке родителей и недолго, а еще стоит у опоры. У Ролана детский церебральный паралич. После рождения первые месяцы его маме, Изольде, казалось, что с ребенком все в порядке, пока не появились частые простуды. Во время одной из них в полтора года Ролан попал в реанимацию, а вернулся домой другим ребенком. Мальчик потерял основные навыки. Ноги не слушались, потому что мышцы атрофировались. Причиной такого отката в развитии стало редкое генетическое заболевание. Таких детей, как Ролан, в мире всего 150. Поскольку болезнь не до конца изучена, лекарства от нее нет. Изольда продолжает бороться за сына. Благодаря курсам реабилитации Ролан ходит, опираясь на мамину руку, понимает речь. Мальчик делает успехи на занятиях с логопедом и нейропсихологом. Изольда воспитывает Ролана и его брата одна и самостоятельно оплатить курс занятий для сына не может. Фонд «Мои друзья» открывает сбор на реабилитацию для Ролана в медицинском центре «Алалия Стоп» в Краснодаре. Работа со специалистами не даст мальчику потерять полученные навыки, поможет продолжать ходить, понимать близких и радоваться жизни. Поддержать Ролана и его маму Изольду можно на сайте фонда «моидрузья.орг». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Благослови врагов моих, Господи, и я их благословляю и не кляну. Враги решительнее друзей толкают меня в объятия Твои. Друзья вязали меня к земле. Враги разрушили все надежды мои на земное. Они сделали меня странником в царствах земных и ненужным жителем земли. Как преследуемый зверь быстрее находит себе убежище, чем непреследуемый, так и я, гонимый врагами, укрылся под покровом Твоим, где ни друзья, ни враги не могут погубить душу мою. Благослови врагов моих, Господи, и я их благословляю и не кляну. Они вместо меня исповедовали перед миром грехи мои. Они бичевали меня, когда я сам жалел бичевать себя. Они мучили меня, когда я от мук бегал. Они поносили меня, когда я льстил себе. Они плевали в меня, когда я был горд собой. Благослови врагов моих, Господи, и я их благословляю и не кляну. Когда я считал себя мудрым, они называли меня безумцем. Когда я считал себя сильным, они смеялись мне, как карлику. Когда я стремился быть первым, они теснили меня к последним. Когда стремился к богатству, они били меня по рукам наотмашь. Когда я собирался спать мирно, они будили меня ото сна. Когда я строил дом для долгой и мирной жизни, они ломали его и гнали меня. В самом деле, враги отлучили меня от мира и помогли рукам моим дотянуться до края одежд Твоих. Благослови врагов моих, Господи, и я их благословляю и не кляну. Благослови их и умножи. Умножи и сильнее ожесточи на меня. Да будет бегство мое к Тебе безвозвратным.